0: СС, дескать, сплавал там, приплыл, дескать, в санаторий. А эти приехали его встречать, он тоже сплавал. И типа там играли мы.
1: Ну да, у них, так, кстати, было вот, когда предвыборная кампания министров обороны, они прям снуют, где не попадя, погружаются там.
0: Вообще
1: прям
0: там
1: влетают куда-то, да?
0: Кстати, один вот так и царство ему небесное, его сейчас редко упоминают. Погрузился, короче, не в акваланге, а в такой вот хреновине, типа, ну, есть такое понятие акваланг, да, mm-hmm. есть понятие маленький водолаз, ну, это типа, а есть понятие БВ, это, знаешь, большой водолаз, это на цепи спускают такое чучело здоровое.
1: И там можно несколько человек сразу погрузить.
0: Ну, очень тощих только, а так у него такое окошечко здесь, иллюминатор, там все, и он такой, типа, там даже сам шевелиться толком не может, вот его, короче, спустили, а потом его оппоненты его там оставили, он там орал, булькал, булькал года два, пока кислород не кончился.
1: Нет, но дело в том, что было...
0: Все, они защищал
1: все, они,
0: Родину,
1: нет,
0: кстати.
1: Они все сваливают на оппонентов, ты его заметь. Чуть что не так, просто...
0: Так он-то свалить ничего, да, не мог, он буркал только.
1: Он сдуру просто в своей фуражке вот этой аэродромной, знаешь, вот они в Азербайджане шьют такие фуражки.
0: Любили, да.
1: И она просто, там же положено на клапан давить, чтобы дышать, да? А фуражка не давала человеку. Вот она вся намокла, то есть он так вспотел, что фуражка прям намокла.
0: Еще я так представляю, вот он там смотрит, там задыхается, и рыба целует его в иллюминатор. Последнее, что он видел, целующие его рыбы.
1: Но я не думаю, что он это мог разглядеть, потому что там затуманивание сознания.
0: Ну, происходит. Да, копоть всякая, да.
1: Да. Да. А потом, когда они целуют, там очень запотевает тоже все это.
0: Ну, вот, кстати, это вот такое о дружбе между классическими музыкантами и военными моряками-подводниками. Да, то есть, кстати, ведь каждая часть, каждый род войск, да, он ведь как хочет. Он хочет, чтобы именно его представитель был министром обороны, никакой другой. То есть десантники хотят, чтобы был именно там из Рязанского десантного училища, который закончил. Моряки хотят, чтобы был Нахимович какой-нибудь, да? А вот что хотят стройбатовцы?
1: Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты еще скажи там, как это самое, чем стропольщик отличается от маляра-альтфрейщика?
0: Так, ну-ка, расскажи.
1: А что ты меня спрашиваешь?
0: Нет, ну вот маляр...
1: Нет, я тебе могу сказать, что когда сооружается какое-нибудь панно скульптурное, посвященное героям, патриотам армии...
0: Бородино, вот, например.
1: Да, вот каждый представитель, да, каждого рода войск мечтает, чтобы его как бы прототип был более выпукл на этом барельефе. То есть, чтобы сразу...
0: То есть, знаешь, у кого человек... сбоку морда длиннее,
1: да,
0: то главнее.
1: Да, вот он мимо правильно идет, так, да-да, стук, значит, об этого. И так, о, это я споткнулся от стройбатовца, там, ага, например. И все стройбатовцы прям радуются.
0: А, кстати, мы вот здесь один раз, по-моему, к прошлому 23 февраля всем коллективом вылепили из списанного гипса, ну, вот там вот как гипсы и повязки с переломанных частей тела снимают, это же все выкидывается. Мы, в общем-то, нашли метод размельчать и снова вот из этих, то есть травм-то много было, потому что не ставят всякие там идиоты на ручной тормоз автомобилей. Вот. И, короче, слепили такую группу, где как бы она изображала братство всех родов войск. То есть там, например, подводник с маленькой подводной лодкой под мышкой, мичман с кораблем таким вместо вот беретки своей, у него, конечно, корабль, десантник там в такой в позе карате, ну и так далее, музыкант там с флейтой, с тарабоном, с гобоем. Вот, и все они, значит, плясали вот такой танец, как вот пляшут народности Востока, обнявшись так. Но они заняли весь коридор и всю эту скульптурную группу выкинули потом. А прям прохожие разобрали все это. Вот, ну что же, пойду я сейчас там, мне позвонить надо.
2: Эхо Москвы.

Как ты 5 вражеских танков поджег? Ранен, контужен взрывною волной. Был ты засыпан

0: Не может организм человека перенести столько. И вот откуда взялось это браток.
1: Кстати, вот чего нет у вас, торпедистов, так это благодарной публики, которая слушает и прямо хлопает потом.
0: У нас благодарная публика мрет через 10 минут после выпуска торпеды.
1: Тоже, кстати, аргумент.
0: Так вот, и очень сильный.
1: То есть можно измерять успех воинского подвига музыкантов по децибелам аплодисментов. И как бы творческий художественный успех торпедистов по всплытию тушек, расчлененных вашим снарядом.
0: Ну, не расчлененных, а просто по всплытию тушек потенциального противника.
1: А там они целиком всплывают у вас? Как это обычно делается?
0: Ну, знаете, это как у вас буйные фантазии. Я же говорю, торпедный аппарат ни разу не выстрелил за это время.
1: То есть, получается, ни холостую проплавал все вот эти годы?
0: Ну, практически да. Практически да.
1: И нечего рассказать. Своим...
0: Торпеды все целые до сих пор. Вот, кстати, там, в общем-то, вынимается из них все потроха и передаются сейчас детям.
1: Ничего подобного. Ваши торпеды все давно уже налево ушли.
0: Ну, или налево ушли наши торпеды. Наши торпеды налево ушли, ваши флейты налево ушли, кстати. Да, но вы мне вот
1: это
0: расскажите.
1: Называется приватизация, кстати. В армии она тоже есть.
0: Какую роль занимает в военном оркестре капельмейстер? Или это фамилия такая?
1: Это не то, что фамилия, это целая династия вот руководителей знать, да. военных коллективов. Они роль исполняли всячески, начиная от библиотекаря военных нот. Вот. Это, кстати, более ответственная профессия, чем просто библиотекарь нот в оркестре, потому что надо же уметь рисовать символику.
0: Вот чисто капельмейстеру.
1: Да. Вот, то есть обязанность военного капельмейстера, или как...
0: И капельт.
1: Да, или как его называют.

0: Прям вот это как бы сразу все мы пришли к выводу, что это бывший капельмейстер, потому что ведь всегда же он идет впереди своего оркестра, и оркестр видит только его, так сказать, филейную часть, и вот он дирижирует, то есть
1: на
0: и,
1: самом
0: видимо,
1: деле да. Это капельмейстер как раз вот того военного оркестра, который обычно во Владивостоке встречает Грачева, вот когда тут приезжает вот туда отдохнуть, половить рыбки.
0: Белокурого вот.
1: Нет.
0: А того.
1: Вот,
0: ну,
1: этого,
0: понял,
1: да,
0: понял.
1: Усатенького. В кепке.
0: А, да-да-да, все, я понял, о ком речь.
1: Вот. А это почему? Потому что у военных дирижеров морских оркестров принято дирижировать вот этими флагами. Вот как, знаешь, у них есть специальная азбука такая, они флагами.
0: Нет, это может... же они подают азбуку именно.
1: Правильно. Ну так, да. Так как военные музыканты, они обычно косят под настоящих военных, то и моряки имитируют моряков. И дирижер такой стоит с флагами, так раз, махает, раз. Да. А настоящий сухопутный военный дирижер, у него такая палка, вот, и он так, он не вот эта палочка, да, ну, да, а да, он так делает. Раз, вверх-вниз.
0: И там колокольцы еще, бубенцы висят на ней разные.
1: Нет. Бубенцы висят, висят. Это татарские, кстати, как это, трофеи.
0: Эксгибиционизм.
1: Нет, это трофеи татарских войск. То есть то, что вот русские князья и витязи отняли у татар, вот, до сих пор применяется в военной службе. То есть это просто носится. Это как военно-оркестровое знамя.
0: То есть вот. Типа вот трофеи.
1: Да, то есть мы, можно сказать, флаг тоже не спускаем. Он прям всегда реет. Вот. Но он такой с хвостиками, с колокольчиками.
0: Это как у древних греков. У них, например, на их стягах висели прям все стяги. Были, в общем-то, сшиты даже из отрезанных ушей поверженных врагов. Ну, такой флаг из ушей, я бы сказал.
1: Вот, кстати, не неплохо вот перенять это музыкантам настоящим. То есть да. Это как бы символ уши его слушателя.
0: То есть это даже, я бы сказал, символ тонкого слуха и восприятия музыкальной вибрации.
1: Да, к чему мы все так вот стремимся.
0: Вы, да. Мы-то стремимся метко торпедой куда-то.
1: Ну, у вас тоже, кстати, есть такие акустики, называются. Они прям слушают. Тут торпеда ушла, и он слушает, куда она ушла. И какая у нее скорость.
0: Кстати, на самом деле, хочу сказать, вот, может быть, я открою какую-то военную, конечно, тайну. Вот, но на самом деле такой профессии, как акустик, нету. И никогда не было. Полностью это но глупость.
1: Это был... не... А что же это такое?
0: Это было обычное, скажем так, в общем, хобби. Давайте спросим. То есть кто обычно служил акустиком? Вот человек, акустик, как бы так называемый, это человек, который был наиболее привилегированным на подводной лодке. В принципе, это был как бы не сын полка и не сын подводной лодки, это был сын капитана. Просто как капитан отправлялся в дальнее плавание. Он, естественно, боялся за своего отпрыска, остающегося на берегу. То есть квартиру он на кого мамку оставит, тот сразу девок понаведет. Там портвейна всякого. Он говорит, нет, сын, поплывешь со мной. Это такая специальная блатная как бы должность, типа, будешь акустиком. Все знали, по этой должности он там сидел, делал вид, что что-то слышал, и вроде он при папе, и вроде там то все 5-10 спокоен за подрастающее поколение. Потому что на самом деле, ну что он там может расслышать? Что он может расслышать, когда уже тогда были приборы, сложнейшие приборы, которые, в общем-то, там всякие эхолоты и прочее. Вот эти. То есть полная фикция.
1: Кстати, да. Возвращаясь, ты сказал военные тайны. Угу. В принципе, все военные тайны уже забиты в интернет, и ты можешь их просто да. перелистать и
0: посмотреть, там, свою и... туда внести какую-нибудь, там, да. например, о себе. Ведь вот, например, обо мне или о тебе что-то узнать, это тоже военная
1: там
0: тайна.
1: Торпедист Саня. Да. И целая страница такая с разрезами торпед. Там.
0: Там, да, что я знал.
1: Кстати,
0: да.
1: очень важно, вот я тебе советую поместить... А какими движениями втирать масло в торпеду, когда она вот да, туда намазывается? Да. Ну, то есть круговые там какие-то, пошлепывания.
0: Кстати, ведь тут еще ведь такая ситуация, что торпеды, они как бы имеют все-таки тенденцию коррозировать постепенно, и поэтому в обязанность торпедиста входила еще также закупка еще на суше шпаклевки, чтобы затем исправлять, вот подкрашивать да, торпеды, можно... когда приходил главный.
1: Она может доржаветь до взрывчатки.
0: Ну, мы такого звали Нахимов. Доржаветь. Бывало такое, что, глядишь, уже лежит там такая ржавая это самая пыль и взрывчатка по центру. Вот. А когда Нахимов приезжал смотр делать, ага. он первым делом к торпедам, если, не дай бог, где царапина, или какое слово неприличное написано, или там еще что-то там. Вот. Прям... ужас какой-то начинал твориться, мог прямо и сладкого лишить. Вот, поэтому торпеды, ну, как театр, начинается с сортира, правильно сказал Шекспир. Также вот подводный

0: Лодка начинается с торпеды.
1: Показатель престижа, как вот, конечно, опять же твой 600-й Мерседес для, да, преуспевающего молодого человека.
0: То есть просто необходимо. Ты
1: знаешь, на Мерседесе будет нацарапано что-нибудь.
0: Представь себе, что, да, или, например, вообще приехать сейчас куда-то не на 600-м Мерседесе. Это же срам какой-то. Лучше на метро.
1: Да, кстати, это, да, тоже так... для вас, подводников, это выход, потому что когда вас судьба выбрасывает на сушу, ну, ты живешь в Москве, какое вообще тебе тут удовольствие, да? И я прям, да, знаю, что ты вот иногда прям садишься в метро
0: и прям езжу, и едешь, там, да, там давление более такое.
1: А твой любимый, как бы, кинофильм, это такой был сериал «Освобождение». Там в конце немцы прям метро затопили.
0: Вот, да,
1: и вот эти поезда, как подводные лодки, там, значит, ездят.
0: Да, ты действительно, мне, общем, вот мне вообще нравятся водные стихии, на самом деле. Вот, то есть, действительно, я это очень люблю. И даже у меня есть маленькая модель. То есть, ведь мы же, когда уходили, демобилизовались, нам подарили какое-то по аквалангу. То есть, вот, и каждому по действующему макетику подводной лодочки с надписью «Кировать» я очень часто сейчас запускаю ее в ванной.
1: Ага.
0: Да.
1: И там, кстати...
0: Почему ты сейчас сказал так, а, вот эти... кого-то тебе, да, я ее не дам все равно, то есть это как бы...
1: Нет, ну вот те, да, маленькие человечки, вот, которые в этой лодке, это прямо вот как бы твои товарищи, да, там?
0: Ну, это зависит от силы воображения, да, она там разбирается, там как бы микроторпедисты, все это там есть, вот, но как бы даже под лупой не видно черты лица, не настолько это тонкая работа, прямо, mm-hmm, скажем, не настолько. Так все-таки о роли капельтмейстера.
1: А что о роли капельтмейстера?
0: В оркестре. Диспут он.
1: Или ну, диспут. Ну, как поведется, потому что существует некая противодействующая сила,
0: да,
1: этакого оркестрового быдла, который, если ты хороший человек, да, капельмейстер при том, он тебя просто сметет и переедет.
0: Ужас какой.
1: Вот. Это нечеловеческий. Но это на войне, как на войне.
0: На войне как
1: то есть,
0: войне,
1: если ты,
0: да,
1: в окопе там не гаркнешь, лежать там, заряжать, да?
0: Там вспышка слева, например.
1: Тебя просто могут там стрельнуть для забавы.
0: Так же и здесь.
1: Да, им же хочется пострелять. Там противник далеко, в них целится надо. А тут живой такой бегает капельмейстер, шарах его. Вот, и... Это забава.
0: А вот насчет, так сказать, женской части населения, как у вас там было? Ведь я считаю, что вот можно смело женщин, значит, призывать в армию, в музыкальные войска. Ну, ты здоровый мужик, тебя надо заставить танк чинить. А дуть, например, во флейту могла какая-нибудь хрупкая там девица с фамилией, например, Зельцман даже. Чего? И она и в армии вроде служит, и дует нормально, и ходит. Почему там наберут... Почему женщины не берут вот военные оркестры? Я что-то не понимаю. Ладно, там торпедистка.
1: Нет, она, их не там, брали, да, до перестройки, потому что считалось, mm-hmm, нельзя. Вот. А потом, пожалуйста, они прям хлынули в армию.
0: То есть именно вот в музыкальные?
1: Да, именно потому, что вот мы шьем же форму сами, а для них это прям раздолье. Вот они даже иногда спросят там: «Мишенька, давай вот тебе пиджачок».
0: Это какой новый... Мишенька?
1: Кто, ну, такой вот этот Мишенька? Такой, который со скрипочкой ходит, такой кучерявенький. Вот, у него вечно пиджачок порванный. Ему прям предлагают эти вот девушки, да, военные, говорят: «Мишенька, давай мы тебе пиджачок новый сошьем, а то нам прям вот делать больше нечего».
0: Ну, вообще, я знаю, что ты на военный оркестр целиком противник расстреливал просто из забавы. Потому что в плен брать их нет смысла. Но одно дело торпедисту взять в плен, узнать там, в какую сторону жерло повернуто. Так, вот. А что с музыкантом-то, что он там, какой нотой, так все известны в интернете, вот они есть. Вот. Поэтому как бы пользы-то никакой нет, ну, в том смысле, что даже противнику. Вот.
1: Но иногда бывало там, они, знаешь, видят, что прям опасность, да? Говорят: «Ребят, ну давай нашу». Они как грянут, то есть никакой противник может не выдержать, прям начинает, ну, что-нибудь такое грустное играют, прям все противники плачут. Им же тоже не сладко, они же тоже воюют, у них мамки ждут там по деревням их фашистским. Что думаешь, им туда не хочется, что ли, вернуться?
0: Там мамки даже не производят больше это масло там легкое или бутербродное, и сыры.
1: Конечно, они ждут, пока сынки вернутся. Что им это масло-то? Стенки, что ли, мазать? Торпед у них нет, там в Германии вообще морей нет никаких.
0: Нету морей. Кстати, вот они живут в этом смысле очень... У них поэтому вот их военные, вот им все подводные лодки, они были очень смешные. То есть тут само понятие немецкая подводная лодка, это как, ну, типа прям как анекдот уже сейчас звучит.
1: Хотя вот наши туристы, они когда приезжали по первости в Германию, они говорят, шух, сколько тут моряков, какие у них обветренные морские лица такие красные. Вот, ну, у них же они не ожидали там. У нас тогда столько пива не было.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: они
0: да.
1: приезжают, вот, а те прям пивные у всех рожи.
0: Такие, да.
1: Мы про это не знали раньше.
0: Не знали, а
1: думали, что это все капитаны прям морские.
0: Кстати, вот все-таки у нас она происходили дружеские такие вот состыковки подводных лодок там разных стран, там блока НАТО, и вот как бы ну, с целью там, например, учения проводились совместные, там бывало такое. Вот. А вот что-то о совместных выступлениях, так сказать, оркестра там какого-нибудь.
1: Нет, бывало.
0: Вот, ну, знаешь,
1: поделиться в принципе, тут, это давнишняя традиция, она круче, потому что во время войны были специальные такие аэродромы заправочные, куда могли приземлиться и заправиться представители любого войска.
0: Ну да, да.
1: То есть вот они, например, там стреляют в воздухе, да, но им положено, им командир Сталин им приказал, да, Гитлер велел, и давайте стрелять. В принципе, им пофигу, да. Вот кончился бензин их, этот летчицкий.
0: Да.
1: Они прям садятся, вот, заправляются, закуривают друг у друга там.
0: И вот. Дальше в него.
1: Да, то есть западло было вот стрельнуть, например, на этом аэродроме. То есть я прямо считал, что это, ну, не культурно.
0: Не культурное действие было.
1: Вот. Кстати, интересно, вот у них, у асов, да, вот этих западноевропейских, у арийских.
0: Кстати, ведь они же так, типа, называли нас летчики морей, тоже да. с некоторой завистью к нам.
1: Вот, у них были специальные зажигалки такие, изготовляемые фирмой Хольстон, то есть это древнее пиво, оно еще и практикуется на изготовлении зажигалок. И вот у них как? Вот тебя сбивают, да, ты фашистский ас, да, тебя сбивают. И ты, прежде чем катапультироваться, ты должен прям достать сигару свою фашистскую, щелкнуть этой зажигалкой, значит, закурить, и после этого катапультироваться виде, да, прям в руке, чтобы зажигалка.
0: И сигару, чтобы по-важному.
1: Да. А наши вот эти партизаны, да, и летчики, вернее, партизаны-то ни при чем, как раз вот летчики, они когда...
0: Хотя партизаны ведь войну выиграли уже всем
1: известно. Да, ну, да. Кстати, основные летчики были из партизан самые такие.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: они
0: да,
1: прям
0: да.
1: смотрели на самолете, там кружат, смотрят фашисты, значит, сбитый, падает. И они,
0: и курит и такой.
1: И они прям садятся там, где он упал.
0: Да-да-да.
1: И в обломках начинают копаться, что и достают эту зажигалку. Но зажигалку они достают не чтобы прикурить, а, значит, у них считалось престижным. Ну, как вот на комбайне. Ты вспахал там гектар земли, ты да-да-да. Звездочку рисуешь на комбайне.
0: Так же вот эти
1: зажигалки. А они зажигалки отрывали крышку, где Хольст написано, и прям приваривали, просили механиков там в аэропорту.
0: Ну, не как просили, это обязанность была механиков.
1: Да, приварить. Просто, да. Вот, то есть, если ты в аэропорту не привариваешь там не приварил, то тебе просто это самое. А вот не выдавали вот эти наркомовские 100 грамм. Это считалось провинностью.
0: А это вообще не для летчика лишиться 100 грамм. Это, как, я не знаю.
1: Позор.
0: Как для торпедиста вот третьего С.
1: Ну, да.
0: То же самое. Кстати, хотел сказать, что действительно, откуда пошла эта легенда о том, что звезды рисовали.
1: На комбайнах?
0: На фюзеляже и на комбайнах. На комбайнах рисовали портреты семьи, любимую свинку
1: нет,
0: свою.
1: Нет, колоски рисовали.
0: Колоски. Ну, колоски — это потому, что как бы завод был
1: нет,
0: по производству
1: просто,
0: комбайнов таких.
1: Просто нет, когда ты пашешь, например, ты специалист по закосу ячменя.
0: Да, кстати, это очень важно.
1: Да,
0: это
1: ты рисуешь
0: важно. Ячмень или там
1: вот, у тебя ячменный комбайн специальный с ячменными ножами там такими отточенными.
0: Як называется.
1: Да, это специальная фирма такая комбайнов.
0: Да, як. Ну, ячменный комбайн.
1: Вот, это очень важно, потому что послать, например, пшеничника там горох комбайнировать...
0: ПК.
1: Ты считаешь, что там тебя заставят на флейте играть.
0: Кстати, горох, на самом деле, это отдельная совершенно культура. Вот ее ты, пожалуйста, не трогай.
1: Но это все равно, что да, симфоническая музыка и музыка регги.
0: Да, совершенно разные вещи. Так вот, кстати...
1: Их можно, кстати, скрестить вот, чисто таким мичуринским способом. Так, симфорегги.
0: Кстати, на самом деле, вот что, по-твоему, гречиха? Гречиха — это и есть как бы вот
1: это,
0: смесь гороха и ржи.
1: Это эксклюзивная ржи. Российская культура.
0: Ой, извинись, ячменя.
1: Да.
0: Не путать с этим, который на глазу у тебя вот сейчас.
1: Это не ячмень.
0: А, это извини, да, прости.
1: Это специальная такая,
0: я
1: понял. Это маленькое зеркальце.
0: Ну ладно, уж это уже лишнее, зеркальце, господи. Послушаем лучше, что нам скажет сейчас один замечательный человек.
2: Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова, кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ультанера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их управлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к полной победе коммунистической революции.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fellow here?
5: Who's the Vega?
3: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Эхо Москвы.
1: 40 лет тому назад Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали при дворилке. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как в первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер. Но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. Il y a déjà 13 ans que Lénine est mort. Mais l'œuvre auquel il a sacrifié toute sa vie s'épanouit de plus en plus dans notre pays soviétique. Les millions de travailleurs des fabriques et des champs collectivisés sous la direction du Parti communiste organisent le socialisme. Il n'y a plus de capitalistes dans notre pays. Il n'y a plus des exploitateurs dans notre pays. Vive l'œuvre de Lénine, vive la révolution socialiste dans le monde entier.

5 лет с того времени, как на международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткина выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщины. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать, в нашей стране советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.

Прогресс оказался сильнее реакции. Невежество, варварство. И поэтому-то все прогрессивное человечество так прислушивалось к борьбе, к биению пульса во время ленинградской защиты. Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который налицо оказался в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которую оказало население Ленинграда? Буквально все население, рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, и, словом, все население? Конечно, нет. Ленинград является не только колыбелью Октябрьской революции, но Ленинград является колыбелью революционной русской мысли с очень отдаленных времен. Ленинградский пролетариат учился у Ленина. И старые поколения Ленинграда показали величайшую доблесть во время гражданской войны. А вот теперь мы, представители старого поколения, должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической доблести сходящих со сцены поколений, а на вас высоко-высоко подняло революционное знамя Ленинграда.

Проходит время, меняется обстановка, встают новые и новые задачи, но путь, указанный Лениным, был и остается единственно верным, единственно правильным путем.

0: Одно только удивительно, почему при такой насыщенной беседе у наших слушателей не возникло никаких вопросов к нашим ведущим и собеседникам.
1: И почему-то, да, никто сегодня особо и не стремился набирать 203-19-22. Видимо, праздник так всех убил наглухо, что просто никто не в состоянии был совершить эти акции верчения диска.
0: Или все просто легли на дно.

0: Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссию, которая развернется на вашем съезде. Но, выступая от имени по поручению Центрального комитета партии, я бы считал возможным высказать некоторые соображения о делах, заслуживающих особого внимания профессиональных союзов, о задачах и решениях которых они призваны внести особо весомый вклад. Начну с экономики. Чем специфичен сегодняшний день? Тем очевидно, что в центр экономической политики поставлена борьба за эффективность общественного производства, за высокие качества работы во всех областях и на всех участках народного хозяйства. Эффективность и качество – ключевая задача 10-й пятилетки. Но не следует забывать, чтобы эта лаконичная и точная формула не превратилась в приевшуюся фразу, надо каждодневно с пристрастием проверять себя. А все ли делается для ее претворения в жизнь? Тут профсоюзам есть где приложить силы. Есть где развернуться. Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об улучшении всего хозяйственного механизма. В этом направлении ведется большая работа. Центральные, плановые и хозяйственные органы заняты подготовкой соответствующих конкретных предложений. Эту работу очень важно не затягивать. Партия придает ей огромное значение.
1: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вы знаете, вы очень хорошо разговариваете, причем вот те вещи исторические, которые вы говорите, мне очень нравятся, например.
1: Спасибо,
2: я,
1: спасибо.
2: Я, правда, человек брежневского периода, и, конечно, хочу, чтобы жизнь улучшилась у нас. Но вы молодцы, вы так можете вести беседу, вот разные темы переговариваете, просто я так смеюсь, хочу, честное слово.
1: Спасибо, мы
2: записываю
1: очень...
2: даже ваш юмор.
1: Спасибо, спасибо вам
2: это
1: за звонок.
2: Говорил Борис Прохорович.
1: Спасибо, Борис Прохорович. Спасибо. Действительно, как бы вот мы просто делились с вами даже скорее своими воспоминаниями, нежели чем-то другим. Правильно я сказал, да, сформулировал?
3: Да, я даже принес, вот перед этим оратором выступал мой прадедушка внучатый,
1: да, да.
3: Или как племянчатый.
1: Девственный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я очень рада, вот, что вы все-таки звонки стали принимать. И я счастлива, что вы предоставили мне возможность вас поздравить.
1: Спасибо.
4: Же слушаю.
1: Спасибо.
4: Я звоню редко, но слушаю. Очень трепетная была в прошлый раз передача «Мама и грудничок». Но это
1: да.
4: Слишком для меня волнительно было на эту тему говорить. Вот.
1: Да, но тоже был человек с большим опытом. Как
4: да, но вот Андрей Орлов, я тогда позвонила, когда грудничок гриппом болел.
1: Ага.
4: Вот Андрей Орлов прямо вот спас своими советами, он без усложнений выздоровел, спасибо.
1: Ну вот видите, спасибо вам.
4: Вы передайте тоже ему поздравления.
1: А он нас, конечно, сейчас слушает, просто само собой он уже их наверняка слышит. Вот, и спасибо, и дальше вам здоровья, в общем-то, и удачи разной.
4: Ну, конечно, а я вас очень люблю, и видите как, я скромно так сижу, подчиняю приму, вот, но когда вы сказали, что никто не звонит, ну как же мне не поздравить?
1: Да нет, звонило-то много народу, просто мы как бы были не в силах совершить подъем. Вот.
4: Ну хорошо, я вас поздравляю, вы
1: спасибо.
4: Молодцы, так держать.
1: Спасибо.
4: Угу.
1: До свидания. Вот как бы наша программа помогает и практическими советами. Вот выздоровел ребенок даже у нашей замечательной радиослушательницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Эхо Москвы.
1: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Приятно слышать, когда люди пожилые вспоминают брежневские времена.
1: Ну что ж поделать, это же ушла эпоха, понимаете. Но даже мы не столь вспоминаем брежневские времена, как вы, наверное, догадались, мы вспоминаем те два, а кому и три года выпавшие как раз на эти времена. Не совсем легкие, да.
5: Вы знаете, я-то постарше, наверное, вас. И вся моя юность прошла в те времена в брежневские, и работа, и учеба. Я эти времена вспоминаю как самое лучшее время в моей жизни.
1: Ну что же, спасибо, спасибо вам за этот замечательный звонок. Просто я хочу, Антон, тебе что сказать-то, что и ты вспоминай службу в своей подводной лодке как самое лучшее время, потому что...
3: Потому что там произошла встреча с тобой, когда ты со своим оркестром приехал встретить нас, моряков, которые просто
1: приплыли. Да, и свистнул я еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам, я, правда, только подключился. Не знаю, вы с юмором это делаете. Если без юмора, то да. Спасибо вам большое. С такой радостью я прослушал этот голос, хотя его и ругают сейчас, но наше поколение при нем не видело того горя и тех слез, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Я думаю, что скоро вот этот замечательный исполнитель тут как бы с юмором. Конечно, мы это делаем, мы делимся воспоминаниями об армии. Какой может быть юмор, правильно? Юмор и Красной армии несовместимы, как, скажем, портянка и балетный тапочек. Ну, это чешка балетная. Чего ты на меня смотришь? Ты же музыкант. Ну,
3: а в чем я пытаюсь танцует балета? В уме, ну, действительно, несовместимо
1: никак. Можно обмотать, собственно. Да. Так вот, скоро этот замечательный исполнитель, ведь можно будет выпускать компакт-диски. Я думаю, что
3: ну, будет... Есть же уже как бы специальный менеджмент, люди, которые занимаются менеджментом этого солиста.
1: Что же, и на этой жизнеутверждающей фразе я хочу тебе сказать, виляй кормой отсюда.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: До свидания.
0: Кобелино.
3: И вот, прежде чем все-таки представить сегодняшних гостей Монморанси, сразу бы хотелось ответить на вопрос, вернее, чтобы они ответили на этот вопрос. Александр, с какой целью вы приводите на передачу малоизвестных музыкантов и берете ли вы с них деньги, спрашивает Максим. Ну, я просто от себя хочу сказать, Максим, еще раз, передача, в общем-то, в тюрьме у нас все-таки программа. А на вопрос, касаемый денег, я думаю, вот ответит наш сегодняшний гость, ну, поскольку это все тут главный командир, да, это Николай Ёлкин. Коль, а сколько ты, как это у них говорится, лавы мне принесло, да, за то, чтобы сегодня быть в эфире, да. Ну, или пришлешь после этой программы.
4: Да, вопрос на засыпку прям сразу. Да, эфиры кругом платные.
3: Безусловно.
4: Время тяжелое, да. Все просят денег, говорят, вот как бы музыка хорошая, но эфиры у нас платные. На самом деле, не все так плохо в нашем отечестве. Есть бескорыстные люди.
3: Вот. Спасибо.
4: Да, нынешний наш хозяин студии совершенно бескорыстно отнесся к нашему позыву, услышал наши добрые намерения, сказал, да ладно, ребят, что, сыграйте.
3: Да, соответственно, музыка скажет сама за себя. Я думаю, что, может быть, ты тогда и представишь своих музыкантов. Ну, чтобы я не выступал, давно ставший мне ненавистный, еще с тех времен, с той работы в театре эстрады, роли конферсье, я понимаешь. Ну, не люблю я это дело. Сейчас, к сожалению, наша профессия умирает. Новых кадров никак. То есть открылась вот школа диджеев еще одна, а школа конферсье, она закрылась, наоборот. Неприятно. Неприятно мне старому этому, ну, этому старому, ну, не то, о чем вы подумали, а этому Лавиласу. Профессионалу. А, да, вот, конферансонского дела, понимаешь?
4: Ну, я думаю, что лучше всего нас представит наша музыка.
5: 913-29-29, абонент Монморанси.
3: Ну и, соответственно, так потихонечку мы приближаемся к началу, с позволения сказать, акустического этого концерта коллектива музыкантов в нашей студии. Несколько позднее мы с вами пообщаемся там и в прямом эфире, соответственно, и воочию пообщаемся с должниками, которые обычно к 4 утра подносят сюда деньги, вырученные из продажи ворованных автомобилей, наркотиков и оружия, чтобы как-то мы могли все хорошо жить. Так что всех к 4 ждем. Кто не придет, соответственно, я думаю, там уже процентные пойдут дела, и никому от этого хорошо не будет. Вот никому. Поэтому деньги надо отдавать всегда вовремя. Особенно таким добрым, гуманным людям, как мы, да, чтобы нас не обидеть. Музыкантов обижать нельзя. И, в общем-то, пьеса, видимо, сейчас будет звучать. Коль, ты тогда прям рассказывай о пьесе, да.
4: Я расскажу следующее. Песня была написана в аэропорту. Саунд такой, тоже такой, с ветром, с шумом. Одним словом, песня про такой город Стольнеград, Париж. И мы сейчас ее вам сыграем живьем. Ну, в общем, попробуем.
3: Сейчас Гаранян потише, это я за кулисным музыкантом.
4: Песня называется «Last Day in Paris» – «Последний день в Париже».

Ну, я могу так прокомментировать несколько. Дело в том, что сегодня мы слушаем музыку для взрослых, то есть музыку для людей уже с большим музыкальным и жизненным опытом, так скажем, грудникам, которые только-только начинают осваивать искусство. Это может и не понравиться. Я, по-моему, правильно вполне говорю, да, Коль? Дело в том, что

0: с карпом и с картошкой.
1: Как круто. Главное, чтобы чешуя не валялась внутри всего продукта.
0: Да, чешую я сам счищал с карпа.
1: Вот это правильно, да.
0: А вот я могу вам песню спеть, нашу строевую, в честь 23 февраля.
1: Ну, давайте.
0: Исполняет.
1: Ничего, все... Коль, если будет как-то спета песня все-таки.
2: Нормально.
1: Ведь дело в том, что мы же должны будить в людях, так сказать, то светлые, там так далее.
0: Да. Самые светлые надо будить людям.
1: Вам не мешает наш вот Шопен, что играет на заднем плане?
0: Можно его убавить, я не буду возражать.
1: Моцарт, тише. Да, давайте.
0: Спасибо, вы очень любезны.
1: Да, валяй, давай.
0: Исполняет Степа Серемягин, наша строевая песня армейская. Вот. Ну, посвящаю я ее хорошим людям и искусным кулинарам, которые умеют готовить отличные пироги. Угу. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
2: Настоящий.
0: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Алло.
2: Это джазовая импровизация.
1: Да, понятно.
0: Ну, вот у меня голос маленько сбивается.
1: Ну, это от волнения. Все мы вспоминаем те... Сейчас, секунду, Штраус, да. Что вспоминает те вот славные годы. Естественно, мы потеем, эндогенные пропотевания и прочее. Отсюда голос. Мы-то это понимаем все.
0: Да. Я вспоминаю эти отбитые мошонки, опущенные почки.
1: Да.
0: И злобный рык старшины по утрам.
1: На меня тоже ругался, говорил, что ж ты делаешь, говорит, с лабонами. Изверг, вот так. Да, ну рассказывайте о музыке,
0: да,
1: вы что-то
0: вот,
1: хотели.
0: Я извиняюсь дико за свой... То есть я дико не извиняюсь, я просто извиняюсь.
1: Ну правильно, вот, я тоже дико никогда не извиняюсь, потому что думают, что ты уже виноват, когда дико извиняешься. Да.
0: Вот, ну, голос у меня сбивался маленько, так это почему? Потому что я дюже сыт.
1: Понятно.
0: А могу историю рассказать?
1: Ну давайте чуть позже все-таки.
0: А, отлично, я перезвоню.
1: Давайте, да. И, кстати, желающие, в общем-то, покричать под окном с мегафоном могут уже подходить. Вот мы через минут 20 откроем, мы будем уже принимать, так сказать, и крики с улицы. Также надписи всякие на стенах будем сканировать, потому что это все обращено к нам, естественно. Мы на все должны реагировать, поскольку мы СМИ. Ну, значит, средства массовой информации. СМИ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Музыканты. Звонит вам Сергей Александрович Босиком. Я звоню, чтобы сказать тебе, Александр, что я сегодня не смогу дослушать твою программу, к сожалению, до конца.
1: Я сразу объясню. Слушай, это не моя вина. Я говорил капитану, чтобы он тебя сегодня не дербанил. Но видишь, Макаров заболел, он тебя выслал. Вот так что извини, никуда не деться.
3: Ну так что мне через час придется уйти.
1: Но ты уж с ними поосторожней, побережней.
3: Ну хорошо, ну до свидания, Александр.
1: Счастливой службы, да. Ну вот еще есть время, может быть, все-таки сейчас к музыке, опять же, вы не против?
2: Да, конечно. Я думаю, что сейчас стоит послушать...
1: Вашу живую композицию.
2: И живую композицию, и одну из... песен, которые, пожалуй, близки по духу нашим латиноамериканским братьям, но исполняются на русском языке.
1: Сейчас он Чайковский, тише.
2: Эта композиция называется по имени небольшого французского городка, в который однажды занесла судьба и... впечатления, как бы сами собой, почему-то легли на этот ритм. довольно далеко.

маленький и непонятный. И тем не менее, песня получилась. Мы сейчас ее для вас сыграем. Песня называется «Дуар Ноне».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монмаранси Николай Ёлкин. Ну и мы, соответственно, занимаемся отслушиванием его концерта в прямом эфире. Также нас, кстати, постоянно беспокоят демоны всячески с просьбой упомянуть их имена в эфире. Господа, список упомянутых, желающих быть упомянутым, будет настолько велик, что это получится, ну вот, дурацкая, может быть, аллегория, но как список павших во время, в общем, Третьей мировой войны, типа ядерной. Ну, представьте, весь эфир будет состоять из того, что там, ну, там, Борис Борисов, там, Евгения, там, Киселева и так далее. Кому будет интересно, кроме данных упомянутых, вот это перечисление? Давайте не будем заниматься базитизмом, да, выпьем воды с йодом и начнем слушать все-таки музыку, я прав, да? Ну, и, соответственно, прежде чем мы начнем ее слушать, отслушаем телефонный звонок, да, ваши вопросы вот музыкантам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что я немного не по теме.
1: Да забудьте.
2: Для меня это очень... Но для меня это очень важно. Я хочу спросить у вас совета. Можно?
1: Ну, попробуйте.
2: Спасибо, вы мне очень помогли.
1: Да забудьте. Ну, вот я как-то очень вежливо сказал «забудьте». Дело в том, что если, например, не сказать человеку «забудьте», он будет считать себя обязанным всю жизнь. Тебе. И вот это чувство вины такое с него нужно снять, сказав «да забудьте». Правильно? По-моему, правильно, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: У меня к Николаю вопрос. Да, Николай, да. Скажите, пожалуйста, где ваша компания прописана, я имею в виду, в каком клубе или где-то?
4: Угу.
3: И не могли бы вы исполнить что-нибудь для пожилых людей, чтобы душа развернулась и опять свернулась? А к Александру у меня такое дело, что он от меня пирогов и денег не получит, потому что я сам нищий. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Ну, хотя бы вот можете отобрать у богатых у кого-то. Вот я же выхожу на ночной промысел. Вот, ну, например, у людей пенсия. Вот тут я, ну, сами знаете, волка ноги кормит, да. А, да, ну, насчет этой вот, насчет прописки, какой-то такой стрёмный вопрос.
4: Ну, вероятно, человек интересуется... Кому еще мы мешаем спать,
1: да,
4: когда репетируем или что-то творим новое? Ну, я хочу сказать, что мы вообще блуждаем как бы в ночном эфире и поем и играем. И всем, кто разворачивается и сворачивается, и всем остальным мы сыграем сейчас композицию, который называется «Побег».

0: иногда все-таки звуки, издаваемые людьми, не столь противны, как вот, ну, скажем так, подавляющее их большинство. Есть исключения, вы вот приятные исключения. Я знаю таких раз, два, ну, на сегодняшний момент двух, да. Вот, предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных, опять же, звонков. Телефон я напоминать не буду, поскольку и так все, кому надо, его, наверное, помнят. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Доброй ночи.
1: Во-первых, когда я был на военных сборах, мы использовали в качестве строевой песню «Дети хоронят коня». Это такое замечание небольшое.
0: Ну, вы, видимо, были несколько раньше, чем вот предыдущий вот Степан, да?
1: Да. Там сборы вообще были довольно интересные, потому что, ну, наша группа, мы занимались в основном тем, что корчевали всякие древеса и кустарники под волейбольную площадку.
0: Для новых русских?
1: Нет. Как бы для себя, но так в итоге волейбол сыграть не удалось. Но зато другая группа, они мыли самолеты керосином.
0: Да.
1: Алло.
0: Да,
1: просто... Ну и хотелось бы, чтобы все-таки представили музыкантов, которые участвуют, а то создается такое впечатление, что там под караоке появится.
0: Ну просто Николай, как любой, в общем, тоталитарный руководитель, ловко ушел от...
1: Да, и заметили, как? У данного коллектива?
0: А сейчас исправим ошибку, спасибо. Да, видишь, не удалось. Хотя хорошо, за нас пусть все скажут. Музыка такой, раз, и это, да.
2: Ну так... Музыка, я не знаю, сказала, не сказала чего-то. Но дело-то в том, что как сегодня после репетиции сказал мне наш барабанщик, Коля, с тобой играют очень классные музыканты. Я как бы не знаю даже, стоит ли добавлять что-то к этому.
0: То есть ты опять за свое.
2: Нет, ну я хочу первым назвать человека, который сказал это после репетиции. Это Валера Черноук, это наш барабанщик. Он очень пронзительный человек такой, видимо. Вот он заметил это мне. Я даже не знаю, что об этом думать. Но на самом деле, да. Да, играет вот Буланов Виктор на клавишах у нас. Он действительно... удается ему, удается. И он бесконечно радует своими пассажами.
0: Тут же можно сказать, что в данный момент он еще исполняет и партию баса. Причем, поскольку играет очень динамично, то периодически слыпует.
2: Да. Басист у нас улетел в командировку на Луну, и поэтому Виктор вместо него вот слыпует. И, кстати говоря, он в нужных местах это делает, что, опять же, дает ему много разных почтительных эмоций. Леня Шупик, Леонид, наш одаренный духовик. У нас два человека в коллективе духовики. Вот Леонид, он на все руки мастер у нас. Он и саксофонист, и флейтист. И это очень...
0: Ну, а какой он стрелок, мы проверим по традиции в половину пятого, потому что уже оптика будет начищена, появится автомобиль, возвращающийся вот с пьянок, и мы можем, так сказать, посшибать массу проблесковых маяков.
2: Повеселиться.
0: Это наше любимое занятие вот в это время. Да.
2: И к тому же в нашем коллективе присутствует искрометнейший человек. Зовут его Леонид Зинковский. Личность невероятно популярная в широких массовых кругах. Этот человек, ну, как бы пытается нас организовать, пытается сделать нечто такое космическое из нашего проекта. Мы очень приветствуем все его начинания. Вот он у нас тоже исполняет разные партии на разных инструментах. Мультиинструменталист, да, как он мне подсказывает. Это все правда, это не шутки.
0: Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что письмо от Ларисы Степановны Гершман я не получил. Картинки от Васи я получил. Также получил, в общем, письма, всяческие подарки. Большое спасибо. Верни мне патронтаж, Коль. Вот этот вот, да. А то там это... Вот этот он, да. Там помимо патронов еще кое-что у меня, да. Что мне не принадлежит. Ну, я думаю, как, может быть, сейчас еще послушаем все-таки звонок телефонный, да?
3: Да-да-да.
0: А затем еще какую-нибудь композицию вживую можем. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
4: А доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: И доброй ночи, уважаемые гости. У меня один вопрос к гостям и один вопрос к вам, Александр. Вопрос к гостям такой. Как вы считаете, закончится ли когда-нибудь эпоха таких знаменитых исполнителей, как Кира Салдыкина, группа «Стрелки» и т.д. и т.п.? И так называемое MuTV. Вот. И к вам, Александр, такой-то вопросик маленький. Вы одно время вот давали телефон в аренду людям, чтобы они звонили своим каким-то любимым, я не знаю, вызывали скорую помощь, милицию там, если надо, что.
0: Да,
4: вот,
0: да.
4: Вы сейчас продолжаете деятельность или ее уже закончили?
0: Ну, в принципе, знаете, все зависит от настроения. Может, ближе к ночи я изобрету какой-нибудь телефон, по которому можно будет звонить вот когда ни попадя, как попало и по любым, в общем-то, поводам. Вот, я считаю, такой телефон должен быть в Москве. А вообще, по идее, знаете, вот верх общения жителей города это что? Это когда вот, например, вы ночью можете проснуться, да, просто набрать любой номер, попавшийся данного города, где вы живете, и, например, пожаловаться туда. Знаете, у меня там, например, понос или там голова болит. И человек на том конце провода обязан вас выслушать и ободрить, как-то, понимаете? То есть это такая служба доверия между вот всеми жителями города, да, а не какой-то специализированный телефон, который надо искать и так далее. Вот как. К чему я стремлюсь, да. Вот.
4: Ну да, но я помню, что вы давали сотовые сопли в аренду.
0: Безусловно. Звонить, чтобы люди могли звонить снизу, да, нуждающиеся.
4: Спасибо большое, уважаемым музыкантам. И действительно, это творчество, вы правильно сказали, это для взрослых, а не для каких-то там даунов, которые там, я не знаю, ничего не понимают в этой жизни.
0: Спасибо. Понятно, спасибо.
2: Спасибо.
0: Да, музыка умудренным опытом. Вообще, в принципе, вот это такой жанр, странная ритмика босанова, казалось бы, откуда-то с югов все-таки. А на самом деле ведь она универсальна, а к тому же у вас чувствуется европейское влияние, то есть такое... Да, например, сразу вот там, когда песня о Париже была, то есть воспринимался там, причем не какие-то там мощные дворцы, да, а вот такие узенькие улицы, где можно мощно распить винчика, например, на ступеньках частного дома с девками, вот, где негры ездят на Монмарт за наркотиками мимо тебя и спрашивают дорогу. Вот такие моменты, да, воспринимаются. Они какие-то памятники архитектуры.
2: Больше всего все-таки поразило даже не в Париже, а в Лондоне, как настойчиво негры предлагают наркотики. Они просто как бы полные карманы у них наркотиков, и они просто дергают за рукав и говорят «хаш-хаш».
0: Да, да,
5: негры-то
0: да.
5: Негры-то они везде.
2: Вот, нет. Поэтому песня о Лондоне как бы не случилась, там только какая-то вот такая тема присутствовала. А в Париже все-таки еще автомобили.
0: О, это страшное зрелище, я тебя понимаю. Даже, я думаю, вот не стоит рассказывать, потому что все равно люди будут думать, что мы что-то выдумываем. Лучше съездите и посмотрите сами на методы парковки, на методы выезда из этих пробок. Это круто. Ну, может быть, сейчас слово песни, опять же.
2: Песни не слово, наверное, песни место.
0: Да.
2: Да. Да. И...
0: Слава песни, слушай, хорошо.
2: В догонку всем этим размышлениям о южных ритмах мы сыграем вам песню, которая тоже имеет отголоски латинские всякие, но вот с нашими какими-то русскими размышлениями об этом. Песня называется «Паруса».

0: А, и тут вот на пейджер пришел такой вопрос, сейчас я его зачитаю. Александр, объясните присутствие в вашей программе певца Агутина, подпись «Варум». Ну, ситуация в том, просто он попросил сегодня, чтобы тоже он присутствовал, чтобы объяснить как-то вот вам свое отсутствие в ночное время дома. Вот, только по этой причине. Сейчас мы, если вы не против, буквально на пару минут прервемся, просто мне тут нужно пойти, там внизу затопило, и я хочу расчистить.
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и вот самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и, соответственно, хочу напомнить вам номер телефона студийного. Можете звонить, задавать ваши вопросы музыкантам. Сегодня в студии Николай Ёлкин и его музыканты. Их слишком много, чтобы их перечислять. Да, но тем не менее.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, говорите.
2: Ночи, Сашенька.
0: Добрый день.
2: Сашенька,
0: да.
2: Пожалуйста, не отключайте меня минут секунд 15-30. Объясните мне, знаете что? Да. Что теперь вообще в передаче, как таковая, Монморанси идет на полный декрет? Она что, теперь исключительно познавательно-музыкальной становится, что ли? Где вот эта вот самая программа абсурда, где программа дискуссий с радиослушателями, с вашими? Вы сказали, мы на полторы минутки прервемся, вас 10 минут не было. В прошлый раз вы, воскресенье на понедельник, как нон-стоп дали нам эту самую музыку, восточно, средне и южноазиатское. Мы с большим удовольствием ее слушали. Я знаю только, что музыкальные программы гораздо грамотнее, толковее и доходчивее ведут, там, скажем, начиная от Агамировой, кончая Борей Алексеевым по этой же программе. Вы чего добиваетесь?
0: Честно, хотите, честно скажу. Я хочу вот довести свой уровень мастерства в плане ведения именно музыкальной программы до уровня мастерства вот этих двух, скажем так, столпов, которых я уважаю безмерно. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем вы упоминали меня там и третьим. Для этого мне нужен тренинг, понимаете? Я просто тренируюсь. Я хочу достичь их уровня. И я этого не скрываю.
2: Ну где абсурд вообще в вашей самой идее фикс вашей программы? Абсурд, где он? Где вообще программа абсурда? Как она начиналась? Это великолепно. Мы же ночами не спали.
0: Я понял. Понимаете,
2: чего вы на музыкальные эти самые вечера устраиваете?
0: Я в то время был молод. Да. А сейчас я уже хочу, так сказать, равняться на метров, понимаете? Ну, да, я же должен все-таки, скажем так.
2: Конечно.
0: Да.
2: Вы должны взрослеть.
0: Вот. А на кого мне еще равняться, кроме как не? Да. Вот так вот. Но вы, я думаю, простите меня за это стремление.
2: Это не от меня. Я просто только свое мнение прощать. Бог простит, как говорит.
0: Спасибо.
2: Доброго здоровья.
0: Доброго здоровья. Вообще, Бог, он и не прощает, и не наказывает, как многие вот ошибочно считают. Он просто обходит своим вниманием определенных людей. Вот. А ну, что касается, конечно, абсурда, его никогда и не было. Я просто вот уверяю присутствующих здесь музыкантов и также тех, кто вот нас слушает. Программа «Монморанси» всегда была максимально серьезна. Она никогда не позволяла себе каких-то, скажем так, художественных и прочих розыгрышей, какого-то издевательства, глумлений, паранойи, да, в том числе и вот абсурда, да, если какие-то мысли данной программы кому-то казались абсурдными, это только, опять же, наша вина, потому что они слишком быстро генерировались и воплощались. Сейчас я просто сменил колодки тормозные, задние, передние, и делаю немножко все это помедленнее, да. Еще, может быть, звоночек, да, один, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: А можно своими впечатлениями поделюсь?
0: Ну, так затем вы и звоните сюда.
3: Меня зовут Вася Солнцевский, во-первых.
0: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Так вот, мне остается впечатление, что, Александр, что вы озлоблены на наш мир, на нашу действительность. Нашу эстраду там.
0: Это вы к музыкантам или ко мне?
3: Не.
0: Ко мне лично, да?
3: Да, к вам. Вот, и поэтому мы как бы вопреки вот этому вашему, ну как сказать, гневу, создали как бы свой мир, как бы вот такой оригинальный, абсурдный. Я прав?
0: Ну, сложно сказать. Дело в том, что озлобление, оно присуще вот в основном, скажем так, представителям животного мира, то есть людям присуща мстительность, да, вот отсюда вот такая злоба рассчитанная, скажем, программируемая, а у животных это вот импульсивная злость, да, я все-таки как-то, хоть и представитель, безусловно, животного мира, особенно летом, вы знаете, у меня колбасит, когда, вот, но все-таки не настолько, чтобы злиться на явления, которые меня, я искренне говорю, абсолютно не интересуют, понимаете, вот, это не то, что я создал мир, там, не создал мир, я просто для меня их как-то и не существовал никогда, да, вот, и это меня и спасло, да, в определенный момент. А то бы видели бы сейчас меня там в кожаных штанах, дергающего попы в сопровождении двух танцорш там под какую-нибудь минусовку тупую. Вот так вот.
3: Алло.
0: Я не знаю. А, извините. Да.
3: Так вот. Вот я еще... Вы знаете, кстати, истинное название вашей программы «Монморанси»?
0: Ну, вполне возможно, хотя я не знаю людей, которые расставляют, так скажем, ударения, запятые. То есть я считаю, что каждый вправе это делать, как ему хочется. Да.
3: Так вот, я узнал, что Монморанси это имя одного французского полководца, который прославился во время войны с Испанией, по-моему, в 15 веке.
0: Ну, я могу сказать, Василий, что да, вы совершенно правы. Дело в том, что большое количество было всяких персонажей, одноименных персонажей, в том числе и полководец, да.
3: А вот еще вопрос, можно последний, наверное?
0: Давайте, да, конечно.
3: Когда ближайшие ваши концерты будут?
0: Вот, скорее всего, уже осенью, да. Сейчас у нас большой отдых, и мы принципиально, так сказать, не мучаем ни людей, ни себя, никого, да. Вот. Но если что-то
3: спасибо.
0: Будет, да, объявим, спасибо. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, как-то к вам тоже сейчас обратятся. А то что-то все меня вот как-то склоняют, как не попадя. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте.
0: Да.
4: Это Садис говорит.
0: Приветствую.
4: Я хочу поблагодарить, во-первых, всех музыкантов, хорошая очень музыка. Вот. Но я извиняюсь, вопрос все-таки будет к вам. Ничего?
0: Ну, давайте. Опять ну, наезд сейчас опять.
4: Да, да. Не бойтесь.
0: Как я люблю, когда... А, да, извините.
4: Да, да. Не забудьте. Ну, так
0: спасибо.
4: Вот, значит, это самое. Вот звонил сейчас человеку до господина Солнцевского.
0: Да.
4: Вот, и он... Вот я дико согласен с ним. Просто вообще. Потому что музыки у вас слишком много. Вы всегда пытались уравновешивать как-то все это. И музыку, и таких вот гостей, как то Назар Ефимович Клычок, Борис Николаевич Симонов, вот такие вот замечательные вот эти вот... ну, поддержите меня, что вы там...
0: А, я понимаю, я просто слушаю.
4: Вот
0: да.
4: Очень хотелось бы вот услышать опять вот таких вот людей, то есть не только музыкантов.
0: Я вас понял. Я просто вот еще, спасибо. Еще следующая ситуация. Дело в том, что такие люди, которых вот упомянули, они, ну, скажем так, ну, особо не нуждаются в какой-то, скажем так, то есть новостей у них мало. Они все, что думают, они говорят в течение вот одной большой программы. Это люди с устоявшейся психикой, они взрослые, а музыка постоянно, в общем-то, существует в динамике. И музыкантам всегда есть что сказать своими инструментами. Вот, я не хочу сказать, что дефицит интересных людей настал. Нет, этого вовсе нет. Но просто настала, скажем так, пришла вот эта волна весьма интересных музыкантов. Вернуться вот к разговору, скажем так, с политиками всяческими и с академиками мы всегда успеем. Это никогда не поздно, да. Да. Вот как я... Еще, видимо, звонок, да, все-таки не против. Не? А здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание попросту говоря беспредельно. Алло.
5: Алло.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: А скажите, можно обратиться с просьбой к вашей радиостанции?
0: Ну, давайте, я правда...
5: Тут что,
0: не...
5: что, что?
0: Я правда сразу хочу сказать, что я, ну вот, да, от имени радиостанции ничего обещать вам также не могу.
5: Я понимаю, да, у вас есть передача «Шипящая хроника» называется.
0: Возможно. Не буду
5: вы,
0: этого
5: отрицать. Включить в нее фрагмент хотя бы небольшой, звучащей речи Иосифа Виссарионовича.
0: Хорошо, спасибо. Но я передам вот этот фрагмент данной беседы руководству. Может, они что-то там включат. Я, к сожалению, совершенно не в курсе. Я не слушаю радио. Вот. Как-то не смотрю, собственно, телевизор. Я только смотрю картинки. Картинки, которые мне присылают, откуда ни попадя, кто попал. Это заменяет мне общение вот, визуальное с внешним миром. Поэтому я такой добрый и гуманный, кстати. Ну что, я думаю, может, насчет музыки все-таки теперь... Объявляй пьесу.
6: Я думаю, да. Пора вернуться к тому, что происходит сейчас в студии. Мы сидим, все внимательно слушаем интересные беседы Александра. И, в общем, на самом деле, любопытная ночная жизнь происходит у тебя, Саша. Вот в эфире. Это вообще как бы для меня это такой как бы образ. Образ существования музыканта ночью. Либо человек берет инструмент, либо беседует в микрофон.
0: А ты вот, извини, что перебиваю, можешь себе представить, что и так каждую ночь, а то еще и днем, причем разными голосами и, так сказать, под разными именами. То там вот под именами уже перечисленных вот двух товарищей приходится вести музыкальные программы, новости тоже читать, менять. Представляешь, все на мне.
6: Сложно, но заманчиво.
0: Да.
6: Я бы даже сказал, весело. И в конце этого часа мы сыграем для вас композицию, которая называется «Леа». Это имя моей маленькой дочери. И мы сыграем ее для вас прямо сейчас.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А я, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Николай Ёлкин и его музыканты. Сейчас я тут посмотрю, что пришло на волшебное устройство. Так, ну тут все-таки опять же вопросы, касающиеся вот сроков каких-то. Вы знаете, нельзя в наше время сроки вообще определять никакие, вообще никакие и ни на что. Я, по-моему, ну, мне кажется, я прав, да? Потому что, например, скажу завтра, вот, да, например, своруют партию, или растаможка не пройдет, или, да просто всякое может случиться, в люк упаду, поэтому все должно идти вот так очень плавно, независимо, как это ни странно, человека. Человек не должен сопротивляться обстоятельствам ни в коем мере. Мне так кажется, но я могу ошибаться. Может быть, мы начнем все-таки вот сейчас с телефонного звонка. Люди звонят. Да, не да. Против вы, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Доброй ночи. Да.
2: Доброй ночи, Николай и его музыканты.
3: Добрый.
2: У меня три вопроса коротких. Если можно, ответьте, пожалуйста, на все вопросы к вашим гостям. Значит, первый вопрос. Как вы все-таки называетесь? Есть ли название у вашей группы? Второй вопрос. Есть ли какая-нибудь музыкальная информация ваша на носителях, компактах, кассетах? Это второй вопрос. А третий, что бы вы могли посоветовать человеку, увлекающемуся подобной музыкой, но абсолютно не ориентирующемуся в названиях, ну, кроме Джабима, ну, послушать что-нибудь подобное. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Да, ну, я прежде всего отвечу на первый вопрос. Значит, называемся мы «Ёлкин Бэнд». Просто и незатейливо, и действительно все идет к тому, и все о том говорит, что бэнд мы. Второй вопрос.
1: Второй вопрос касался носителей.
3: Носители, ну вы слышите с нашего CD композиции, которые записаны студийно. Я думаю, это различается по саунду, по дыханию. И CD называется «Ночь на перекрестке», и он продается, к сожалению, только во Франции. И даже больше того уже продан.
1: Но вы вот могли бы поставить кассету и записать, что сегодня происходит. В принципе, это возможность существовала. Еще не поздно, еще будет много живых песен в эфире, так что вот да.
3: Есть еще один вариант приобрести нашу музыку. Это на концертах, когда мы играем в Москве. Следующий концерт будет 4 числа, 4 марта. Это такое...
1: 2000 года.
3: Точно, точно. 2000. И, в принципе, на него можно прийти и можно купить там этот носитель. Он будет происходить в клубе «Место встречи» на Тверской. 4 числа, точно, если я не
1: 2000
3: путаю.
1: Года?
3: Да, если я не путаю, кстати говоря. Дело в том, что вот по поводу вообще такой музыки и по поводу того, что можно послушать, ну, я не знаю, мне очень сложно сказать, поскольку я музыку стараюсь не слушать. Я стараюсь ее писать, и это совершенно искренне, потому что, когда слушаешь очень много хорошей музыки, ну, становится стыдно.
1: Сармата бьет, я с тобой согласен.
3: Да. Это совершенно искренне. И никакого пафоса здесь быть не может у человека, который пытается делать музыку. Господи, по поводу музыкантов, ну, я, например, очень люблю Маркуса Миллера. Я понимаю, что я никогда не буду играть такую музыку, но это как бы к теме не относится. Я очень люблю там Юлю Началову, которая делает совершенно другую музыку, и никогда я такую музыку тоже делать не буду. Но вот когда я слышу иногда какую-то музыку, это единственное, что меня заставляет двигаться дальше. Если бы я совсем не слушал музыки, наверное, я бы занимался чем-то другим. По поводу того, как вам быть, вы спросили, как вам, что вам и где можно услышать. Я считаю, что в этом городе огромное количество очень хороших музыкантов. Услышать их сложно, потому что они не тиражируются, и сложные отношения у них с работодателями и со всеми власть и деньги имущими. Но дело в том, что жизнь меняется, и я надеюсь, что наш бэнд, это наивно, конечно, но я надеюсь, сделает такое робкое поползновение в сторону коммерциализации этой музыки, поскольку мы подписали контракт с фирмой BMG Music Publishing. BMG очень известный лейбл во всем мире. Только это, на самом деле, спасает от какой-то такой бездны, в которую падают все музыканты, играющие подобную музыку, играющие, может быть, гораздо лучше или совсем другую музыку, но ни признание, ни интерес публики движет всегда. А движет, наверное, все-таки вот то, когда ты слышишь, как хорошо играет или сочиняет другой человек, тебе становится стыдно, и нет никакого выхода другого, как написать что-то стоящее. Вот это, конечно, пространный такой монолог получился, но, видимо, такая мысль родилась из ваших вопросов, и я думаю, что лучшее подтверждение тому, какая-либо музыка, которую мы пытаемся делать, и я думаю, мы сыграем вам одну из наших вещей, сыграем, ну, я надеюсь, с дыханием. Вещь называется «Амстердам».

0: И вот приходит сообщение на пейджер. Вот такое. Музыка, может, и неплохая, если она самостоятельная, но пение ужасное, наезжает Ольга. Оль, я извиняюсь, но я не мог сдержаться, и мне пришлось тоже вот подпеть. Я немножко, конечно, подпортил кашу, но эмоции перли. Больше я себе не позволю такого. И вот еще тут вопрос. Амстердам вас притягивает как некий символ сытой жизни или как некий символ свободы, спрашивает Василий. Да.
1: Василий. Василий. Не символ притягивает. Притягивает. Боже мой, что же притягивает? Да ничего не притягивает. Впечатляет иногда нечто необъяснимое. Ты пытаешься это запечатлеть. И что из этого выходит, судить тебе, Василий. Мое дело на самом деле не объяснять в эфире символизм или что-то еще, я не знаю. Самое главное, если есть интерес к музыке и к чувствам, то они оригинальны. Они оригинальные, они рождены в самый момент. Кстати, или музыка приходится слушателю? Я не знаю. Дело в том, что...
0: Это называется просто прет, я тебе помогу. Просто город, от которого прет. Вот. А прет все, что угодно. Это может быть и сытая жизнь, это запах, это, в общем-то, девка, которая прошла мимо, и какой-нибудь проехавший мотоциклист. То есть...

0: Это нельзя объяснить, да? Ну, в принципе, тут нужно сказать следующее. Амстердам — это сейчас центр, в общем-то, культуры. То есть одно время она, этот город боролся за это с Прагой, как ни странно. Да. Затем выиграл этот поединок все-таки.
1: Нет, дело в том, что никакие центры, ни культуры не интересуют, когда прет, я не знаю, от музыки, услышанной... в проезжающем автомобиле.
0: Я же пытаюсь, так сказать, это...
1: Я не спорю с тобой, да, Саша. Вот. Я пытаюсь все-таки... вот, как человек говорит об оригинальности, я пытаюсь быть оригинальным.
0: Да, и мне нужно тоже как-то вот... тоже, да. Ну что, может быть, звонок послушаем телефонный?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, Александр?
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь. Вот, может быть, вы перезвоните, как-то у вас вдруг что-то случится, и нам отвечать.
2: Ну, вам кажется.
0: Да, ну ладно.
2: Говорить. Вопрос к вам вообще.
0: Ну, давайте, попробую ответить.
2: В каких вы сейчас отношениях с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином? И будет ли еще выходить программа?
0: Я не знаю такого человека. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вот тоже волнуется. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Ну, что такое? Ну, придет она, сейчас вернется. Дело в том, что я, ну... Ладно, там, может быть, еще музыки. Ну, там человек сплакнул даже, да. Готова у вас какая-нибудь композиция? А сейчас я пойду посмотрю, чего он там. И мы продолжаем прослушивание в прямом эфире музыки, исполняемой Николаем Ёлкиным и, в общем, группой Ёлкин Бэнд. Правильно я сказал? Ну, сразу что, будем песню слушать.
1: Да, что ж тут темнить-то? Да, впечатлила твоя заставочка. Надо собраться с мыслями теперь. Следующая композиция называется Small World. Маленький.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, я думаю, пора обратить наши взоры, в общем-то, уже туда, в ночные эти предместья и в то, что находится вне, так сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Василий Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
2: Вот, мне он зов души.
1: Да.
2: Как бы со мной будут солидарны, ну, многие ваши поклонники. Вот. Дело в том, что я недоволен выходом вашей программы с воскресенья на понедельник, как бы. Потому что на уроках спать будешь, попросту говоря.
1: Понятно, но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя поделать. Спасибо, тем не менее, но, может быть, вас это утешит. Мне действительно удобнее это, вот, потому что в понедельник все-таки рабочий день. Я прямо отсюда еду на службу, одеваю, значит, форму и на дороге штрафовать автолюбителей. А так, получается, суббота на воскресенье, не то не сё. Воскресенье коту, как говорится, под хвост, как говорит наш главный. А вот, да, так что, не знаю, мне удобнее так. Извините, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я очень с большим вниманием сегодня слушаю вашу программу.
1: Это хорошо.
3: Вот я, в общем-то, профессиональный музыкант джазовый. Ну, вот. Ну, во-первых, сразу слышно, как настроена гитара, как звучат аккорды. То есть это явно не по машинке настроено было. Особый поклон саксофонисту. Шикарный звук. Фразировка изумительная. Клавишник потрясающий. И еще большое удивление у меня вызвал баланс. Как вы этого добились? Вот живьем вот так вот взяли, и у вас звучит, то есть практически нечего там шевелить-то. Никакие ручки не надо трогать.
4: Всю жизнь на сцене.
3: То есть это музыканты?
1: Безусловно, звукоизвлечение.
3: Ну, я думаю, да, что Александр, наверное, тоже руку к этому немножко приложил.
1: Ну, я, честно говоря, уже практически большую часть нашего эфира толкусь у окна с винтовочкой, высматриваю жертвочку. Вот. Ну, тем не менее, спасибо за...
3: Да, еще, да. Вот, если можно, небольшая, ну, как бы сказать, пожелание, что ли. Мне не очень нравится название «Ёлкин бэнд». То есть несерьезное оно. Музыка гораздо серьезнее. То есть на Западе, наверное, это название в самый раз. А у нас, вот я несколько сомневаюсь на эту тему.
1: Спасибо.
3: Вот. И еще знаете что? Секунду. Я вот, ну, как старый музыкант и человек, много слышавший музыки, честно говоря, вот не советую петь на английском языке.
5: Спасибо.
3: Это более слабое ваше звено. Надо пользоваться сильными сторонами вашими. Вот. Еще я желаю вам всяческих успехов. Если у вас будут концерты, я непременно постараюсь попасть.
5: Спасибо.
1: Ну, я вот, кстати, две последние позиции, вот только что позвонившего, целиком разделяю, ты знаешь. А последний именно о чуждом языке, я как-то уже говорил. Такой,
5: да, это все правильно.
1: А что касается первой, действительно, будет ведь ассоциация с какой-нибудь там, ну, такой шафутиновщиной, с водкой, с винегретом. Все-таки есть, ну...
5: Ты понимаешь, в родном отечестве все равно хочется называться Ёлкин бэнд, а не Elkins Band, как это звучит по-английски. Петь нет никакой необходимости, конечно, на английском языке. Но родной язык абсолютно прекрасно приходит на ум, когда находишься в родных пенатах. И абсолютно так же легко и без всяких натягов приходит английский текст, когда ты живешь и общаешься на английском языке. И живешь, так сказать, в отдалении от родного дома. Это слабое или сильное звено можно обсуждать, конечно, рассуждать об этом. Я предпочитаю не задумываться об этом.
1: Ну, правильно, скрутило, так и надо делать.
5: Вот.
1: Я
5: вообще скрутило, ты скрутило.
1: Да, скрутило. Что себя сдерживать, да? А, кстати, вот сдерживать себя там при каких-то физиологических нетерпежах менее опасно, нежели сдерживать, когда прет там на искусство. Потому что людей, которых прет на искусство, они себя сдерживают. Мы потом пачками отлавливаем в Измайлово, где они, так сказать, насаживают грудников, рвут их и так далее. Оля. Поэтому ни в коем случае нельзя сдерживать себя в плане искусства, Коль. В этом ты целиком прав. Ну, сейчас буквально на секунду мы прервемся. Я протру окно сейчас тут с той стороны. Забрызгло, гаденыш. Сейчас. И потихонечку подходит к концу наша встреча с группой «Ёлкин Бэнд», да, но еще впереди у нас одна живая композиция. Сколько она приблизительно по времени длится, пьеса?
5: Минут 5-10.
1: 5-10. Тогда, видимо, не будем уже слушать телефонные звонки, потому что, глядишь, он 15 будет.
5: Всякое может случиться.
1: А тогда сразу слово композиции, видимо, да. Ну, что заморачиваться?
5: Ну, пожалуй.
1: Да.
5: Да. Край земли.

0: ну даже остается вот еще все-таки немножечко времени на то, чтобы да, ответить на последние уже вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Весь в волнениях человек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
2: Я уже думал, вообще нельзя к вам дозвониться. Да. Вот. Я, короче, такую вещь. Во-первых, ваш музыкант как-то заявил один телефонный звонок к вам. То, что этот, он, ему стыдно, когда другие, другую музыку слушают. Я могу его успокоить, я думаю, вы, Александр, тоже. Как вы сами говорите, на самом деле прет. Со стороны-то виднее, правильно?
0: Ну, так да.
2: Вот, на самом деле, очень, кстати, профессионально, мне очень понравилось. А теперь просто хотел гостям сказать вашим. А вот вам хотел такую вещь сказать. Вы сказали то, что вот вам приходится так работать, разными голосами говорить. Ну вот как-то странно, вот в новостях, если даже это вы что-то говорили, что-то вы очень спокойно отозвались о смерти Чика. Таким спокойным голосом.
0: О смерти кого, извините?
2: Чика. Ну, там то, что его хоронить будет, все так, так спокойно об этом говорили.
0: Ну, дело в том, что мы, информационные ведущие, обязаны давать информацию, скажем так, бесстрастно, то есть не придавать ей значимость, так сказать, интонациями, понимаете?
2: Ну,
0: вот
2: понятно.
0: Я научился это делать, безусловно, как профессионал.
2: Ну, знаете, здесь много ваших программ критиковали.
0: Да я знаю.
2: В принципе, знаете, вот
0: телевизионные проекты мои все
2: критикуют.
0: Да,
2: но вообще, да, честно говоря, знаете, что-то новенькое все равно надо было сделать. Как-то. И на самом деле мне лично нравится. Я вот ничего против не имею.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Тогда я принесу бумаги на подпись вам. Ну, человека надо ловить на слове. Сказал, ничего против не имею. Бумаги на подпись. Вот. Ну и что? Видимо, на этой замечательной ноте, хвалебной такой ноте, мы, наверное, с вами и расшаркаемся мощно.
3: А вдруг мы вот удивим тебя, Саша, и сыграем еще одну вещь?
0: Давай, я за.
3: И сыграем мы ее сейчас и симпровизируем. Симпровизируем ночной эфир. Прет.
4: Никто нас не слышит.
3: Да, никто особенно сильно не подслушивает наш эфир, не прослушивает.
0: Поехали.
3: Сейчас мы соберемся с силами. Песня называется «Солнце».

0: Это была группа «Ёлкин Бенд». Спасибо и до новых встреч. Я эту фразу выучил недавно с голубого экрана.
1: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси.
2: И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Один из них уже постоянный, он даже приходит как бы со своим стульчиком. И как бы вообще не секрет, что сейчас каждый, кто приходит сюда где-то в среднем раз в две недели, тот приходит со своим уже персональным стульчиком, потому что высидеть всю ночь на общественном весьма-весьма тяжело. Это московский журналист Юрий. И с ним и как бы гость, которого Юрий привел, это писатель Михаил Веллер. Что я могу сказать, так сказать, краткая биографическая справка. Живет Михаил в городе Таллине. Об этом мы тоже, кстати, поговорим отдельно, потому что город сам по себе весьма интересный. За последние полгода было издано 12 его произведений. И, кстати, тираж вот доходил до 400 тысяч. Вот если бы, например, мне бы посчастливилось какой-нибудь компакт-диск выпустить таким тиражом, то я бы работал на радиостанции «Эхо Нью-Йорка» уже. Но это я так сказал, не знаю зачем. Из наиболее известных произведений Михаила Веллера такие, как «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Я рад приветствовать вас в нашей замечательной студии.
3: Более всего в плане приветствия и прощания мне нравится мой хороший знакомый по партийно-художественной кличке Толстый из города Парижа, который, когда мы с ним познакомились лет 7 назад в Таллине впервые, уже перед его отъездом, на вокзале, посмотрев на всех добрыми, немного нетрезвыми глазами и предупреждая излияние, сказал просто: «Ну, а теперь давайте говорить друг другу всякие слова». Таким образом, я очень рад всех приветствовать.
2: Юрий, ты скажи тоже что-нибудь. Ну, ты можешь рукой помахать в окно людям, которые собрались. А просто дело в том, Михаил, что та толпа у входа, которая стоит, это как бы уже такой неотъемлемый атрибут нашей программы. Просто люди хотят не только слышать, но и видеть. Как вы видите, вот это окно здесь, оно сделано из увеличительного, собственно, стекла. И с той стороны нас очень хорошо видно. Поэтому эти люди с радостью на нас смотрят. Юрий машет им рукой. В ответ я вижу, уже поднимаются транспаранты, на которых написаны вопросы и для вас, и для Юрия.
3: Простите, пожалуйста, а вот это вот стекло нельзя ли сделать не совсем простым, а несколько изогнуто фокусным, ну, чтобы оно показывало, где думать пошире, а где жевать поуже?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что вот в тот момент, когда это стекло выплавлялось, оно несло еще одну цель. Между рамами вот этими заливался холодец.
4: Ну, добрый вечер. Дело
2: Юрий,
4: в том,
2: подожди,
4: что
2: не
4: я...
2: мешай. А если стекло будет изогнутое, то холодец будет просто неправильной формы. Как-то принято, чтобы он был квадратный. Это же эстетичней. Да, Юрий,
4: добрый
2: говори.
4: Вечер. Сегодня очень интересно испытывается форма передачи. Все говорят, и я киваю. Но, тем не менее, я решил тоже поговорить некоторые слова, поздороваться с вами, сказать, что мне очень приятно встретиться в эфире с нашими постоянными радиослушателями. И хочу сказать, что сегодня я предлагаю весьма специфическую тему, необычную, может, для нашей передачи. Это тема «Мужчины и творчество», «Мужчины в творчестве». Мои оба собеседника, уже сложившиеся творческие личности со своей аудиторией, со своей авторской жизненной позицией. Ну и мне разрешили остаться, присутствовать при этом разговоре, поэтому это для меня очень приятно, это мне льстит. Я хотел бы сказать, почему такое выделение. Ну, во-первых, сегодня ни одна женщина не согласилась прийти на эфир, поэтому мы вынуждены несколько так в усеченном виде. А с другой стороны, есть многие профессии, например, хотя есть женщина-космонавт, никто никогда не видел женщину-водопроводчика. Сколько бы вы ни вызывали водопроводчик, всегда придет мужчина.
2: Не, ну вот, кстати, Юрий, тут ты не прав. Вот наша Прохора, она как раз занимается и починкой технического оборудования.
4: Вы можете заставить
2: совершенно
4: делать человека что угодно, я прекрасно это уже прочувствовал на себе. Вот. И мужчины и твор... Известно, что, например, вот мужские шахматы, женские шахматы — это разный спорт. То есть каким-то образом всегда мужской интеллект и женский интеллект отделяются. Но и в проявлениях уже, в творческих. То есть ни одна нормальная женщина книгу, подобную по объему и занудности «Войне и миру», не напишет. Потому что, во-первых, у нее дел конкретных намного больше. Во-вторых, она понимает, что это, кроме учителей литературы, никому не интересно. Во-вторых, мне вот всегда удивляло, что есть среди великих скульпторов в основном мужчины. И если мужчина лепит Венеру Милосскую, хотя я тоже, как и многие, считаю, что зад у нее обвисла, и никакой она не эталон красоты, то те же самые мужчины лепят Аполлона Бельведерского. Было бы куда логичнее, если бы этого Аполлона изготовила женщина. Но, тем не менее, с той же любовью также затейливо вылепляется образ юноши. Вот. То есть я считаю, что тема мужчины и творчества, она совершенно не раскрыта, загадочна. И мне было бы очень интересно узнать мнение непосредственно двух незаурядных творческих личностей, коими не только я, а многие считают Михаила и Александра, на этот счет. Вот как вы считаете, имеет ли право на жизнь такое выделение мужчин в отдельную творческую категорию? И если да, то причина ли здесь то ли брутальность, то ли какая-то историческая роль мужчины в развитии общества, то ли просто что... Вот... Ну, как вы считаете? Вот первый вопрос мой, конечно, к гостю, к Михаилу.
3: Да. Гость считает, что если говорить о мужчине и творчестве, выделяя эту группу, то тем самым самовыделяется вторая, последняя оставшаяся группа — женщина и творчество. Потому что та девица, которая написала «Скарлетт», изваяла книгу, которая практически не уступает «Войне и миру» по объему, и, на взгляд многих, мой в том числе, значительно превосходит ее по занудству. Это не всеобщая точка зрения. Что касается женщины и книги, то дай бог каждому мужчине по объему написать столько, сколько написала старушка Божия Барбара Картленд, которая свои романы печет по штуке в неделю, которая в мир уже шлепнула на всех языках 600 миллионов экземпляров. Это больше, чем у Сидни Шелдона, больше, чем у Стивена Кинга. С занудством и объемами все в порядке. Другое дело, что женщина занята еще какими-то вещами, как вы справедливо и заметили. Если начинать с этого творчества, то первое, что сотворено из мужчины, да, к истокам Библии. Вот мужчина и творит все, что может. Понятно, что брутальный подход, тяжелый подход. Здесь очень интересно это раскрутить с какой-нибудь противоположной стороны, потому что без противоположной — это два начала, инь и янь.
2: А я вот сейчас подумал, мы все время с самой школьной скамьи спорили, вот Эрих Мария Ремарк — это мужчина или женщина?
3: Должен сказать, что я никогда не встревал в такие споры, но, как справедливо заметил классик, кто же пишет трогательнее, чем дамы, разве что иные мужчины. Были на свете женщины, которые хорошо писать умели тоже. Как сейчас крайне мало у нас известный уже Флэннери О'Коннор, потому что ее единственный сборник на русском «Хорошего человека найти нелегко» вышел в свет 25 лет назад ровно. Дело в том, что если сейчас начинать говорить что-то такое за мужчин, мужчины и творчество, мы будем о плюсах или о минусах. Плюс мужчине как-то вот подразумевает той группе, которая за скобками, минус женщине. Мол, у мужчины больше творческого начала, преобразующего и прочее, прочее. И поскольку Юрий предложил такую тему, то я неожиданно для себя ощущаю, как буквально въезжаю задом и некуда дальше, уже упираюсь спиной, как спинку стула. дуло в эту вот нишу, что надо бы же и женщин защищать.
0: А вы знаете, я сейчас подумал о том, что, в принципе, на творчество очень серьезное воздействие оказывает, как ни странно, визуальное восприятие людьми друг друга. Вот я поясню. Вот представьте себе, да, сидит мужчина за письменным столом под светом лампы, да, ну там, будь то Ленин, будь то там Лев Толстой, не знаю, будь то вы, я или Юрий. Это смотрится вполне нормально. И когда ему, например, звонят по телефону, жена говорит, вы знаете, он сейчас занят, он пишет. И как бы это воспринимается очень естественно. Так же, как, например, мужчина за рулем автомобиля. Теперь, если женщина сидит за столом, то есть я там не имею в виду в данном случае Валерию Новодворскую, она вполне нормально смотрится, видимо, за своим столом. А какую-то женщину, так сказать, писательницу или поэтессу, то в лучшем случае, на что она может рассчитывать в глазах масс-медиа, что она пишет какие-то легкие дебильные лифчиковые рассказики, какие-то любовные письмеца, и уже если, например, ей позвонит кто-то, и муж скажет, вы знаете, она работает, то все пишет, то все подумают, что он идиот просто. И сразу так же, как за рулем автомобиля женщина смотрится, я очень опасаюсь.
4: Мне сразу пришло в голову, что, глядя на пишущую женщину, сразу приходит крамольная мысль, а кто же моет посуду вообще? То есть, вот...
0: Да, естественно, естественно. То есть получается, что для того, чтобы женщина вот так писала, она должна быть какой-то... Ну, то есть вкачивать все, видимо, обильно под кожу мужские гормоны.
4: Мужеподобные, чем... да, вот такой, на анаболиках сидеть. И...
3: Господа, вы знаете, приблизительно те же жалобы с гораздо большей и искренней слезой полтора века назад изливал Альфред де Мюссе, который говорил, и вот мы приезжаем из ресторана, и вот мы ложимся в постель, и вот я хочу спать, а она отпихивает меня, вскакивает, садится к столу, закуривает. И пишет. Речь шла об Авроре Дюдеван. Все это распалось с печалью. Де Мюссе был неплохим поэтом, но ведь она все-таки не самым плохим прозаиком. А посуду будет мыть посудомоечная машина.
0: Ну, кстати, вот я хочу сказать, что, в принципе, Альфред Загу тоже признавался в своих дневниках неоднократно, что большинство, ну не большинство, 50% своих идей он черпал из, так сказать, своей жены, которая, может быть, не могла их как-то в такие более формы законченные сконцентрировать. Но, тем не менее, у нее был... Ну, она была немножко сумасшедшая у него, и иногда выдавала какие-то идеи, которые вот, вот они на блюдечке, бери и описывай. То есть, в принципе, скажем, генерирование женщинами идей, оно очень полезно. Но вот воплощение этих идей уже смотрится, ну, немножко по-идиотски, потому что действительно у них масса проблем, которые просто мешают им закончить. Потому что вот вы, как писатель, наверное, понимаете, что если вы начали что-то писать, ну, скажем, какой-то сюжет, у вас есть вот определенный, в данном случае, нить этого сюжета, то ее все-таки желательно писать в одном настроении, в том, в котором он задумывался. Потому что если настроение переломится, то неизвестно, к чему это выведет. Может быть, получится лучше, может, получится хуже. У женщин настроение меняется каждые 2 минуты. То помада плохая, то кошка там написала под кроватью. Да, Юрий?
4: Просто я хотел сказать, для меня это до сих пор изумительный факт, что женское восприятие, оно абсолютно... Ну, это как бы банальная вещь. Я говорю о восприятии литературы. Оно совершенно обособлено и никоим образом не коррелируется с восприятием мужчины. Например, моя жена, достаточно адекватно воспринимающая мировую классику, авангард, она с упоением читает любовные романы. И когда я открываю случайно найденную книжку на столике журнальном, где написано, что он проснулся на смятых простынях, рука мучительных вытонула пустую подушку, беспричинная эрекция мучила его уже второе утро, и вот такой заход. То есть... И я начинаю понимать, что нужно как минимум женские глаза или полная, в общем-то, гормональная перестройка, чтобы воспринять это творчество так же, как женская реклама с косичками, с помадками, с какими-то обязательно розово-оранжевыми там пятнышками. Точно так же...
3: Господа, я готов с этим согласиться. А теперь попытайтесь взглянуть женскими глазами на эти бесконечные боевики, где безмозглые идиоты почему-то бегают и зачем-то бьют друг друга. Хотелось бы усмотреть в этом какой-то смысл.
4: Вы согласны, что в каждом классе самые классные девчонки любят именно тех самых безмозглых идиотов, которые всех бьют? И, в общем, целуются.
3: Нет, не согласен. Есть варианты.
0: Я тоже не согласен.
3: И, безусловно, женщинам всегда нравятся сильные и храбрые. Но когда речь заходит о тупости и безмозглости, случаются варианты.
4: Даже у Юлиана Семенова, горячо мною почитаемым, в каком-то романе описано, что когда немецким гадам потребовалось отбить профессора от общества, то его жену своротил огромный спортивный мэн, который не раскрывал рта и молча не танцевал. И умница муж был брошен и на съедение. Мировая общественность от него отвернулась вместе с женой.
3: Была такая история. Гетц не Берлихинген. Тебе с ним было лучше, милая? Но что ты, милый, он умел только хорошо разговаривать. Дело в том, что женщина всегда тянулась к силе, а сила, в зависимости от уровня развития цивилизации, общества, имеет разные аспекты. И когда женщина любит богатого, а бывает искренне, когда она продается за бабки, это одно. А вот когда она действительно тянется и любит, это другое, но не за деньги, а за ту самую силу, которая позволила ему заработать эти деньги. Ну, кулаки кулаками, но нужно еще что-то. Иначе миллиардерами были бы гориллы, которые у миллиардеров на побегушках.
4: Во-первых, согласитесь, что очень часто жена, если верить в светской хронике, жена миллиардера изменяет с кучером, с телохранителем, с шофером. Во-вторых, сейчас...
3: Простите, я перебиваю, мне напоминает старую шутку «Русский треугольник». Барыня живет с кучером, а кучер с барином.
0: Я, кстати, вот хотел на эту тему тоже сделать такое замечание. Вот вы привели тут пример, когда вот она, типа, изменила своему мужу, умница, с таким здоровым парнем. Мне кажется, что в этом есть элемент садомазохизма какого-то. Ну, то есть, в данном случае она привыкла видеть своего вот этого постоянно интеллигентного мужа, и когда она видит вот этот оковалок, то для нее он прежде всего воспринимается не как личность, а как здоровая мошонка. Я не имею в виду какое-то скотство сексуальное здесь, а именно извращенное восприятие партнера. То есть на его месте мог бы оказаться какой-нибудь вообще горбатый, например, человек. Или там, я не знаю, одна голова с половым членом. Вот она пришла бы на эти танцы и ездила на колясочке. И она бы могла и на него запасть.
3: Господа, если бы толпа за окном состояла сплошь из феминисток, то подъезд бы уже поджигали.
0: Да, ну, кстати, такое уже было однажды, потому что тут было некоторое разногласие. Вы знаете, вот Баназир Бхуто свою лучшую книжку политическую написала, находясь на третьем, по-моему, месяце беременности. Вот я считаю, что беременность — это такое для женщины вынужденное, но одновременно оправданное безделье.
3: Я держу пари, что ни один мужчина не способен написать ни одного слова, находясь даже на втором месяце беременности.
4: Да. Даже Шварценеггер, да. Но вот что бы я хотел сказать, как более-менее беспристрастный наблюдатель, что, в общем-то, я повторяюсь, и для только что подключившихся к нашей радиопередаче, я скажу еще раз, что с нами, со мной или я с ними, две незаурядные творческие личности. И предложенная, заявленная тема – это мужчины и творчество. А мы, то есть они, вот уже 18-ю минуту просто клеймят женщин.
0: Почему? Мы как раз очень любя пытаемся разобраться в этих организмах.
4: Клеймят, да. Вот просто начали разбираться в организмах. Творчество тут же откинуто куда-то не то, что на задний план, а за витрину нашего магазина, в котором мы сидим здесь. Да. То есть, и, в общем-то...
3: Знаете, я наблюдаю в этом ноту какого-то... фундаменталистского радикализма ислама, если так можно выразиться, потому что все это попахивает старинной арабской пословицей: «Женщина — это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы пронести на себе мужчину через пустыню жизни». Что противоречит простое: «Баба тоже человек».
0: Это то же самое. Вот арабы, они вообще народ очень интересный. У них же вот известная эта поговорка: ездить, то есть трахать мясо, есть мясо, ездить на мясе. Вот у них все сводится к этому. Кстати, мне кажется, вот именно поэтому в большинстве вот этих стран арабских, вот я был в Египте, разговаривал с египетскими женщинами очень много и спрашивал, не было ли у вас желания писать стихи или еще что-то. Ничего не отвечают, накрывают лица тряпкой, так и убегают прям. Я подумал, что, может быть, ведь кровосмешение по планете идет совершенно глобальное. И если бы, например, вот эта раса вот этих египтян, да, она бы изначально не подвергалась кровосмешению, то вполне возможно, что уже на генетическом уровне желание что-то написать вот у женщин, оно подавилось бы давно. Но, учитывая, что какие-то крови туда проникают, наверняка хоть в одну из тысячи египетских девочек, скажем так, идея что-то написать, что-то сотворить, въедается. Но то, что она сделает, там не будет восприниматься вообще. Я так говорю, Юрий, уже о мужском творчестве, потому что там мужское творчество — это еще и подавление любой женской альтернативы.
4: Я вижу лишь набор каких-то слов.
0: Я, кстати, тоже.
4: То есть даже... Хорошо, что у меня хватило ума не следить за нитью вот этой...
0: Хорошо, что ты вовремя меня прервал.
3: Нет, ну знаете ли, каждому свое. Если ей не приходит в голову писать стихи, то ведь и вам не приходит в голову ходить в парандже. А что касается творчества, в конце концов, у каждого оно принимает свои формы. Кто-то вышивает бисером, кто-то пишет стихи, кто-то играет на саксофоне.
0: А вы знаете, кстати, вот насчет паранжи, это так,
4: Саша,
0: немножко отвлекаюсь.
4: Саша, кстати, без паранжи ведро не вынесет, у него жена с этим очень строго.
0: Нет, я хочу от нашей темы немножко отвлечься, вот насчет паранжи. Вот эти чебурашки, которые приезжают в этих масках с очками, ну, прорезанными, спецназовцы, да, и всех кладут на пол, начинают шмонать насчет наркотиков. Вот теперь новое постановление, где-то начиная с сентября этого года, они будут в паранже все ходить, потому что эти чулки, они выглядят устрашающе. Было решено, что вот паранжа или ее подобие, оно все-таки будет несколько так поэстетичней.
3: Почему бы не сделать опрос, кто из них пишет стихи?
0: Кстати, у нас были специалисты в гостях по исследованию, так сказать, быта и, так сказать, нравственности сотрудников внутренних органов разных, так сказать, силовых структур. И они, у них есть отдел, который занимается вопросами реинкарнации. И было доказано каким-то немыслимым научным образом, что большая половина вот нынешних сотрудников правоохранительных органов в прошлой жизни были либо танцорами, либо балеринами. Парадокс.
4: Я бы попросил моих собеседников...
0: А ты не дразнись. Ну что, музычка?

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас идет о месте мужчин, понимаете ли, в творчестве. Я вот сейчас подумал внезапно о том, вообще, что подразумевать под творчеством. Почему, ну, вот как-то, ведь это творчество, это на самом деле своего рода беспокойство, какое-то эмоциональное возбуждение, это какой-то генератор, внутри которого идет и дает идеи. Не обязательно это должно выражаться там, в написании книги или музыки, или там стихов, или в рисовании картины. Может быть, я вот знаю, например, очень творческого человека, который живет вообще под Смоленском. Он там, например, коней пасет. Вот это совершенно правда. И он к этому делу подходит очень творчески. Он счастлив наблюдением этих коней, мытьем их, подковыванием, расчесыванием.
2: Это не лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, нет? Который конезаводчик видный теперь. Еще кто-то?
1: Нет, это, по-моему, вот по совместительству он вот этот, о котором я рассказывал, записал альбом, по-моему, «Навигатор» называется.
3: Не знаю, вы знаете, много лет назад пас и я разных животных. Только вы так произнесли где-то под Смоленском, как будто это где-то в Патагонии. Я этим занимался на Алтае. И это были кони, это были бараны, это был сарлык, он же монгольский як. Но думаю, что если бы я занимался этим всю жизнь, то я был бы профессиональный скотогон. А если мы назовем творчество все, то слово потеряет смысл. На самом деле, я подозреваю, что самое удобное место в творчестве это у меня по следующей причине. Понимаете ли, все мы, как говорится, крепки задним умом. Он же ум на лестнице и так далее, и так далее. Так вот, у этих, которые прозаики, задний ум, он же рабочий, он же основной. Это огромное преимущество. То есть, вслед тебе плюнули сегодня, за стол ты сел завтра, переживал до вечера и нашел наилучший ответ. И, в принципе, до чрезвычайности удобная профессия. А что касается беспокойства, ну, имеется разного рода беспокойство. Понятно, ну, комсомольцы, беспокойные сердца и так далее. Если у тебя нет мира на душе, то очень трудно делать что-нибудь хорошее. Это беспокойство некоего особенного рода. Вот когда тебе чего-то надо, но не то беспокойство, когда ожидается политический переворот, или болеет кто-то в твоей семье, или тебе кирпич может упасть с потолка на голову. Вот это равновесие между внутренним беспокойством и внутренним комфортом – вещь совершенно хитрая и особенная.
1: А как вы считаете, вот можно ли, вернее, может ли человек без особых, скажем, ну, так сказать, данных к писательству, но я имею в виду данных от Бога, то есть, ну, умный, образованный, много читающий человек, который никогда не занимался написанием книг, так сказать, сделать над собой какое-то усилие, какой-то тренинг и начать писать хорошо. Хорошо именно, хорошо ярко, не так, как большая половина вообще существующих на Земле писателей.
3: Такие опыты ставились. Некоторые начинали в позднем возрасте, и считается, что у них получалось хорошо. Сейчас мало кто помнит, что Уинстон Черчилль, кроме того, получил Нобелевскую премию в области литературы за свою пентологию о предках из рода Мальборо. Правда, там еще лицсекретарь руку приложил. Здесь вот какая штука. Если у человека жестко сбалансированная нервная система, вот в космос и в разведку, эту ему эту систему очень трудно привести в состояние такого перерасторможения, что у него глаза горят, колени трясутся, руки дрожат, сплошное вдохновение, и вот он пишет стихи. Но у него не получится, он спокойно, чего, собственно, волноваться. Но если мы возьмем некоего среднеумного и среднеобразованного человека, ну, лучше моложе, да, чем моложе особь, тем легче она чему-то обучается. Нервная система лобильнее, клеток больше, реакция быстрее и так далее. То научится. Из этого можно сделать гениального шахматиста, да? Но до уровня первого разряда можно, в общем, при тренинге дотянуть любого. Другое дело, что мы имеем дело со штучным производством, где смысл имеет только штучный экземпляр. Вот нечто такое, чего раньше не было. А если это поточные сгрядки, то его вообще не надо. Вот потому не имеет смысла писать заурядные книги. Разве что ты этим зарабатываешь большие деньги, тебе этого хочется, или разве что тебе это очень нравится.
1: Вот мужское творчество именно, так сказать... А, да, Юрий,
2: вот у меня как раз по поводу мужского творчества длинный вопрос. Вы напрягитесь, он длинный будет. Я могу сам даже несколько запутаться.
1: Ты, главное-то, скажи, когда ты запутаешь, чтобы я сказал, что я не следил за твоей терапией. Я мститель.
2: Злопамятный, да, ты, Александр.
1: Мститель. Я шучу.
2: Вот, с одной стороны, считается, конечно, что мужчины — это брутальность. Ну, в таком позитивном смысле, что это мужские, не вторичные половые признаки, а качество, сила, агрессия, напор, инициатива. И, с другой стороны, известно, что у мужчины намного больше адреналина выделяет, ожидая анализа крови из пальца. Мужчина намного больше нервничает перед кабинетом стоматолога. В общем, что он не выдерживает вот такие мелкие удары судьбы, может напрячься, скулу стиснуть и один ударчик по крепкой башке выдержать, а текучка его просто сшибает с катушек. И, с другой стороны, это я говорю, предполагая то, что основные творцы исторически вроде бы мужчины, замеченные творцы. А с другой стороны, известно, что, по крайней мере, по опыту последних веков, большинство мужчин в творчестве гомосексуалисты. Если вести речь о мировой рок-музыке, то, может быть, гетеросексуальный процентов 20 великих рокеров, балет, на мой взгляд, там вообще о процентах уже и не идет речь, там просто какая-то вся охватность. То есть вот как это связать? С одной стороны, творцы, да, мужчины, все имена, в общем-то, и лица явно мужские. В балете это даже видно визуально, что это мужчина. А с другой стороны, вот такой перекос в сексуальной ориентации и, казалось бы, только вот утонченные натуры мужские являются лучшими творческими натурами.

0: Того, что большинство творцов были гомосексуальны, ну, не знаю, не знаю. История как-то такого не зафиксировала. Понимаете ли, какая штука? Талант – это всегда перпендикуляр. В некотором смысле гомосексуализм, если мы уберем за скобки те 3-4%, которые просто врожденное отклонение хромосомки перепутались, это тоже перпендикуляр. Когда мне уже мало этого, хочу другого эдакого. Итак, возвращаясь к адреналину. Мужчина более переделыватель жизни, женщина более хранитель и продолжатель жизни. Вот тот самый, совершенно верно, больший впрыск адреналина – это тот самый на уровне физиологии, больший импульс к переделыванию жизни. Если все это остается внутри, идет в минус. Поэтому мужчина быстрее умирает. Так он больше и переделывает внешнее кругом себя. Вот поэтому, возвращаясь к нашему прошлому куску, как правило, у самцов большие рога, да, и пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо, у самцов пышные хвосты, красивые шеи и прочее, прочее, прочее у разных животных. Его дело дергаться, дело самки смотреть и выбирать. Потом она будет вынашивать и продолжать, а он полетит, хотя, может быть, будет корм в гнездо приносить и прочее, прочее. Это разные роли. Так вот, творчество – это одна из форм переделывания мира. Если брать на основе только и всего. Вот поэтому мужчина больше мир и переделывает. Что же касается способов реализации своей сексуальной энергии, это очень незначительная и косвенная связь, мне кажется.
1: Дело в том, я, видимо, несмотря на то, что долго задавал свой вопрос, спасибо, это тоже очень интересно было узнать, но я спрашивал о другом, вот в том числе и Александра, и вас, когда вы используете творческий зуд, вот момент творчества, вдохновения, каждый по-своему это называет. Что вы в себе больше ощущаете? Это сопоставимо с каким-то моментом защиты от агрессии или нападения? То есть как-то, ну, начиная от того, что твоя очередь в винном магазине, кто помнит, занимает посторонние, и кончая поведение в кабинете большого начальника. То есть, что такое это? Это или борьба, или это, наоборот, переход в состояние какого-то единения с чем-то тонким, эфемерным. Вот я хотел сказать, что в процессе творчества больше вот именно мужского такого агрессивного начала, или вы в данном случае ощущаете какое-то утонченное состояние?
0: Я никогда не был женщиной и не могу адекватно представить, что она чувствует в некоторых ситуациях. Хотя, безусловно, стараюсь себе это представить. Первое. Второе. Безусловно, мои ощущения не имеют ничего общего с гомосексуализмом в этом процессе. Третье. Не имеют они ничего общего и с ожиданием своей очереди как в винном отделе, так и в кабинет стоматолога. Все это, безусловно, положительные эмоции, где, если пытаться выделить что-то главное, что хочу, то и делаю, а могу – все. Это совершенно замечательное ощущение. Вот как я напишу, так и будет. И вот здесь, в некоем своем условном, отбитом пространстве, ты властелин мира. Да, наверное, это мужское начало, правда?
2: Да, а можно я спрошу вот вас вот сразу у обоих? Такой вопрос, я немножко вмешаюсь в ваше беседу. Просто как бы у человека постоянно, у любого, есть какие-то мечты. Они там бывают проходные, бывают основные, но наверняка каждый из вас, ну и я в том числе, мечтал когда-нибудь попробовать хотя бы на час оказаться, так сказать, в чужой шкуре, то есть в теле какого-то другого человека или животного. Вот скажите, Михаил, если бы вам сейчас сказала бы, вот наша Прохор пришла бы, совершенно трезво посмотрела бы в глаза и сказала бы: я могу вас на целый час отправить в любое, так сказать, физическое тело на Земле. В тело Клинтона, в тело там Бриджит Бардо или там в тело птицы. Вот в кого бы вы согласились на этот час?
0: Из перечисленных вами, безусловно, Брижит Бардот.
2: А так вот, если бы...
1: Представляете, как бы вас домогали.

0: Тоже это непривычно же.
1: Черт возьми, пусть бы я хлебнул один час настоящей славы.
2: А ты, Юрий?
0: Я не берусь, так бы у меня просто дыхание.
1: Окей, перед... тогда вторые полчаса я бы побыл своей кошкой.
2: Кстати, вот кошкой, наверное, было бы интересно посмотреть, что ощущает кошка.
0: Не, ну, безусловно, наверное, побыть красивой женщиной — это самое интересное.
2: Я... Ну, так, а я, кстати...
1: Особенно в некоторых ситуациях.
2: Я опрашивал огромное количество женщин. Просто мы от нашей программы, так сказать, ходили с плакатом вот с этим «Эхо Москвы», который висит у вас за спиной, и делали опрос. В основном у всех женщин спрашивали, задавали им тот же вопрос. И, я вам скажу, 98% ответили, что хотели бы побывать, так сказать, в тушке мужчины. И только 2% ответили каких-то животных, свою собаку, кошку, ну и птичку, там, по-моему, одна только ответила, старушка 60-летняя. Вот, но тем не менее, мне кажется, вот эта тяга, так сказать, побывать как бы в шкуре противоположного пола, это и есть, хотя люди в этом не признаются, но это и есть 1/100 часть генетически заложенного в любом человеке гомосексуализма, будь то женщина, будь то мужчина.
0: Я, несмотря на справедливый упрек Михаила, что я перекашиваю в сторону сексопатологии, это, но я вспомнил, что недавно я видел какую-то в сексуальном руководстве позу, которая позволяет то ли женщине почувствовать ощущение мужчины, то ли мужчине почувствовать ощущение женщины. То есть этим озадачены лучшие умы вообще. А у Михаила я хотел спросить, как у писателя, как у известного популярного писателя, реализовавшегося, то есть исходя из его теории, что писатель — это человек, который властелин в собственном мире, вот, в виртуальной реальности вот этой печатной. Вот. То есть получается, что, например, при тоталитаризме, когда он четко знает, что по нему пройдет кромсающие ножницы редактора, или просто, ну, будет какое-то внешнее, то получается, что он уже автоматически не может реализоваться. Если по-настоящему мужчина, он сначала выкорчевывает лес, создает свой участок, потом возделывает и собирает там плоды или столбит охотничий участок, то писатель, получается, натура целиком зависимая от внешних условий, начиная с того, завезли ли бумагу, на которой он будет творить, и кончая тем, что будет с его продуктом, потому что писатель, написавший книгу «В стол», это скорее такая фигура эпическая, но не творческая, получается. То есть вот...
3: Юрий, в принципе, литература стала письменной только тогда, когда приспособились на чем-то писать. Уж бумажки-то мы всегда хоть какой да достанем. А относительно при тоталитаризме это конфликт совершенно всеобщий. Что, Советский Союз был исключением, что ли? Да масса всего во всякие времена. И здесь для себя я сформулировал очень давно. Выход единственный – это писать такие вещи, которые являются и честными, и все-таки проходимыми. Было такое, слава богу, забытое уже слово «одновременно». Потому что говорить, скажем, в тоталитарное время о вот борьбе с несправедливыми начальниками и несправедливостями политического строя и прочее, да, это только в стол. Но если речь идет о каких-то вещах типа честность, верность, мужество, любовь, таким образом, что это может быть все равно честным и ничему не противоречит, хоть это все-таки можно. И должен сознаться, почему я при советской власти писал только короткие рассказы, потому что рассказ по сравнению с романом – это, ну, условно, торпедный катер по сравнению с авианосцем. Он прет на рядание, у него 15 сантиметров осадки, он проскочит. А махину не протащить. Вот так, как могли, и проскакивали, в чем мало преуспевали, потому что у редакторов был отработанный нюх, и они это секли на уровне синтаксиса. Все нормально, да? Но как-то он не так фразу строит. А что это он имеет в виду? И главный кровопийца для совейского писателя был совейский редактор. Вот у меня в одном трактатике есть специальная глава, которая так и называется «Борьба с редактором». Опубликован это был уже в 90-м году, снята цензура. Это написано, ну, выражаясь неуместным высоким штилем, кровью сердца как бы. Но обычно я не употребляю такие слова, ну, чтобы было понятнее. И вдруг это мой же знакомый в городе еще Ленинграде, не Петербурге, перепечатывает в своем юмористическом рассказе, то есть юмористическом журнале «Шут» и говорит, как это смешно. Я аж глаза вылупил. Потом уже я себе завел такой резиновый штампик, заказал за небольшие деньги. Печатка гласит на бумажке. Публикация при любом изменении текста запрещена. И с издательствами я заключаю договор на условиях. Полное сохранение авторской редакции. Все. И никаких абсолютно дел. В стол это очень тяжелая работа. Это раз в стол, это два в стол. А потом начинается некий ущербный распад. Кроме того, одно дело, когда в стол работает тот, кто уже состоялся. Когда в стол пишет Трифонов или когда в стол пишет Булгаков, который ставлен в Амхате и прочее, прочее. А вот когда молодой начинающий, год до год, 5-10 в стол, то он ломается.
0: Ну вот Сергей Довлатов, судя по всему, писал в стол около 15 лет, да, и только после этого обрел какую-то реальную популярность уже ближе к смерти.
3: И вы знаете, учитывая, когда он начал и когда он уехал, то это так получается примерно годиков 9. Причем в том, что он писал, ничего особенно непроходного-то не было. И печататься он хотел, и книга его в том самом Таллине была рассыпана по несчастной случайности, что рукопись эта книга лежала у парнишечки, которого ГБ протянуло совсем за другие дела, а там еще рукопись некого Довлатова. Чего у него книга рассыпать к чертям. Книга была уже в гранках, она уже была почти на выходе. Это можно считать несчастным стечением.
2: Скажите, вот, так сказать, в то советское время существовала, конечно, серьезная политическая цензура, и существовали дебилы, ну, которые как бы считали своим долгом вот, вмешаться во все своим скудным огузком. Это мозг, я так у них я называю. Я тоже с этим сталкивался немножко. Вот действительно неприятно. Затем как бы вот эта политическая вся скотобаза, слава богу, развалилась. Вот дебилы остались. Дебилы есть сейчас, которые тоже считают своим долгом вмешаться. Но вот как грядет базитическая 16-я, то есть мы сейчас находимся на пороге преддверия. Как вы считаете, так сказать, в случае неблагоприятного исхода 16 числа, каковы будут пути, так скажем, хорошей литературы? Не литературы Колоска, Березки и прочего вот этого дерьма, а именно хорошей литературы.
3: Вы знаете, из меня плохой политический пророк, и знаю я ничуть не больше других совершенно простых граждан, которые питаются из средств массовой информации. И никто не ожидает в этом случае ничего хорошего из тех, кому нужна свобода. Потому что я в свое время не хотел ничего, кроме одного. Дайте мне возможность печатать то, что я хочу, за свой счет, минимальным тиражом на деньги, которые достану сам. Чтобы это не противоречило ни морали, ни цензуре. Чтобы там не было призывов ни к войне, ни к растлению детей и прочее, прочее. И вот то, что я получил это, для меня самое главное и самое ценное в тех новых временах, которые наступили. А каковы будут пути? А тут два варианта, что тут скажешь. Один, примерно так все-таки будет идти, не такие же идиоты, чтобы закручивать гайки. Другой, все-таки более вероятный, поскольку пресса единодушно, отчаянный в засос, любит коммунистов, ну так и они же должны прессе ответить взаимностью и гаечки, и барашки прикрутить. А такая прикрутка, всегда круги по воде, начинается цепная реакция. Ну что, захрупает, захрупает. Потом, кто может, тут же на всякий случай дернет куда-нибудь за бугор поглядеть, потому что когда уже не дернешь, поздно будет. То есть клинический прогноз неблагоприятный.
2: Вот такие писатели, на мой взгляд, мне очень нравятся. Это последнее мое сильное впечатление достаточно. Я действительно за литературой не сильно слежу особо, потому что и времени нет. Это Владимир Сорокин, может быть, вам знакомо это имя. Меня просто поразило. То есть, не, может быть, даже не сюжетная его линия, а то впечатление, которое оставляет вот прочтение его произведения. Это как какой-то, может быть, мрачный, но это мультфильм. То есть я читаю его книжку, я смотрю кино, прям, которое рисует мой мозг. То есть у него, мне кажется, вообще... Ну и я не думаю, что он как бы один там в таком жанре работает. Много наверняка еще людей. Они, на мой взгляд, весьма все-таки аполитичны. Как раз там основной вот акцент делается на отношениях между людьми. Они могут быть даже на необитаемом острове, где вообще нет никакого там социума, ну, грубо говоря. Вот. Как вы считаете, вот им будет... в данном случае легче или труднее, чем писателям более социальным? Или все-таки вот эти, которые придут, вот гримлины, да, не дай бог, вот, они как бы все-таки сыграют в демократию и скажут, ну, вы там не пишете, что красный цвет — цвет дураков, вот, ну и пишите там про какие-то там свои там поедания кала или еще чего-то, бог с ним, то есть будем вас печатать ограниченными тиражами, или наоборот, они возьмут и зажмут поначалу то, что как бы в общепозитической среде считается пошлым, хотя все это делают.
3: Видите ли, не надо беспокоиться, и Петеньке хватит, и Машеньке достанется. Потому что дело здесь не в том, чтобы, предположим, социальных-то, которые против, мы и прижмем, ну, а те, которые там чего-то мелкие табу взламывают, мы оставим. Дело в том, что когда человек ограниченный получает власть решать, то он все кроит своим аршином. А обыватель – это тот, кто полагает ерундой, заумью и ненужностью все, что он либо не понимает, либо не согласен, либо ему недоступно, даже если он думает, что он понимает. Все это объявляется нехорошим по тем или иным причинам. Это стремление к единообразию, к ранжиру. Это неизбежно было в искусствах и идеологиях всех тоталитарных, условно говоря, умственно унифицированных государств. Совершенно понятно, почему думаю, что иначе быть не может.
2: Мне кажется, что большое влияние вот на формирование такого слоя людей, о которых вот вы рассказали, которые не воспринимают ничего, что им непонятно, и сразу это не просто отрицают, а стараются уничтожить. Они всегда были эти люди, но их сильно размножили какие-то вот средства массовой информации. В частности, вот я помню, была такая программа «Писатели у микрофона», куда приходили, прямо скажем, не самые лучшие представители литературы и втирали что-то настолько, я вот помню, несколько раз слушал, ну, адские люди совершенно.
3: Да.
2: Вот это и
3: огурские.
2: И обилие, скажем, преподавателей литературы в школах, которые на самом-то деле, я просто помню, такое было, когда был у нас Аксерин Набоков, приглашение на казнь, вот это его замечательная книга, вот, она нашла, и это был дикий скандал какой-то, то есть ощущение такое, что человек с другой вообще планеты, то есть он не читал, вернее, она не читала этого, но она знает, что это запрещено, и какое-то совершенно дебильное вот восприятие, то есть, ну, ты сперва разберись в явлении, посмотри, что это нет, так она это отняла, там, потащила куда-то к директору, то есть кого-то это марихуана какая-то, хотя марихуана та была свободней. Как ни странно это было. И...
3: Александр, по старой присказке, очень мало кто умеет думать, но каждый желает иметь мнение. И в тоталитарном государстве это наилучше всего поставлено. В 70-е, окончив университет, я среди прочих мест пришел наниматься и в профтехучилище. А там директор говорит, а что вы, собственно, слушаете? У нас только женщины, зарплата маленькая. Ну что, мужчине, как семью кормить? Я говорю, зато меня график устраивает, ПТУ было вечернее, что день как бы свободен. Ну, да что в это время? Я говорю, я еще пишу. Тут он насторожился и спросил, а что вы пишете? Я говорю, ну, так, там, рассказы. А вы член Союза писателей? О. Я говорю, да нет, вы знаете, как бы это принимают, когда две книги сначала надо выпустить. А что же вы, говорит, не член Союза писателей, пишете, что как этот Солженицын? Я говорю, да нет, чего же, понимаете, а при чем? Где вода, а где имение? Нет, говорит, это серьезно. А у вас есть какие-то разрешения на то, чтобы писать?
2: То есть начал сразу эндогенно пропотевать активно.
3: Я уже говорю, уже никто никуда не идет. Я уже малым задним ходом как-то в дверь плавно-плавно. Так вот, это же совершенно понятно. Чтобы что-то знать, надо думать, откуда это умение. Возвращаясь к вашим словам о том, что вот все эти программы, средства массовой информации выращивают, и в наши времена выращивают. Потому что через средства массовой информации гонится реклама, и они ее хотят, ибо на нее они живут. А рекламе нужно нечто усредненное. О, сникерсы!
2: Да,
3: они же в Штатах так и называются. Да. Которые будут глотать комиксы, которые будут слушать то, что им говорят. Вы понимаете, несчастье, оно имеет много сторон, а на самом деле оно и понятно. Ну что же делать? Кому сникерсы, кому попадья, кому свиной хрящик. Я вот был кот, который всегда гулял сам по себе, и всегда такие были. Ну ничего, ну выжили до сих пор, ну и дальше выживем.
2: Композиция.

0: Ну, вот меня берет сомнение, что девчонки и мальчишки сегодняшнего дня сейчас все бросят и ринутся книжки читать. То, в числе и Набокова, что невозможно было купить даже за большие деньги лет 12 назад, сейчас развалино по всей Москве буквально.
1: Кстати, наказано. Извини, что я перебиваю. Я вот считаю, у нас был как-то разговор об этом такой. Ты спрашивал, типа, Саша, ну ты сейчас типа добился всего, о чем не мечтал. Вот Юрий мне так говорит. Ты,
0: ну, конечно, говорит... он ездит на эфир на Линкольне. Конечно, это очень...
1: Да, и плюс там, да, дескать, эфир, плюс там возможность выпускать компакт-диски, плюс там, да, какая-то студия, все это, да, есть. Но я считаю себя, например, обворованным, потому что то, что сейчас вот повсюду лежит на прилавках, мне было необходимо для более, может быть, полноценного формирования моей личности именно тогда, когда этого не было. Вот не надо говорить, что личности... все приходит вовремя,
0: нет,
1: Юрий.
0: Нет, ни в коем случае. Сегодняшние личности не в смысле, что они ущербные, но их пинками не заставишь читать все эти книги, потому что даже то, что вот уже мы накупили из желаемого, по 3 года лежит непрочитанным. Я и знаю по себе, и по знакомым. Те вещи, которые я не мог достать тогда, я тут же купил. И они все лежат.
1: А потому что они все младшие братишки или сестренки, вот нас, Гриминов.
0: А сегодняшняя молодежь, просто ей не до того, там, в общем, надо и деньги зарабатывать, и девчонку поцеловать, а все это тоже денег теперь требует, в общем-то. И получается, что искусство остается невостребованным. Если бы вы издали книгу в 77-м году, это было... события с большой буквы. Если сделать книгу в 96-м году, то это совершенно проходной факт, который только уже апостериори, то есть в конце концов, может стать каким-то событием, а скорее всего и не станет. Здесь очень сложно, потому что наличие всей вот этой фигни интеллектуальной, оно, во-первых, остается невостребованной, жизнь такая сложная. И, во-вторых, уже без душка запретности совершенно воспринимается тихо и спокойно. Точно так же, как и с порнографией случилось. Она на самом деле никому не нужна, по большому счету. Так же и интеллектуальные какие-то вещи.
2: Юрий, давайте по порядку. Что делали люди до эпохи всеобщего книгопечатания? Читали они книги? Нет,
0: не
2: ничего
0: помню,
2: подобного.
0: Я уже не помню.
2: Они вообще редко умели читать. Монахи переписывали. Кто переписывал, тот и читал. А что касается грамотеев, это по Стругацким. Грамотей, накал тебя. А потом, значит, пошли печатные станки. Что, пошли ерунду всякую печатать? Да нет, священное писание. А потом пошли уже умные книги. Вот те, которые умные, которых были десятки и сотни. Кого они читали в первую очередь? Греческих философов они читали. А остальные что? А остальные записывали народные романы. То, что жонглеры складывали и рассказывали, переходя из города в город. Вот так устный жанр стал превращаться в письменный. Точно так же был записан король Артур, и Робин Гуд, и Тристан, и Изольда, и роман о Розе, и все на свете. А потом началась всеобщая техническая революция, и пришел 19 век. Кино. Не было телевизора, не было дисков, не было ни компакт, ни компакт. И вот когда французские газеты изо дня в день гнали роман «Фелитоны», того же «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», это заменяло мыльную оперу и сериалы, и телевидение, и все на свете, больше ничего не было. Вот там были тиражи. Вот там у писателя была слава. А кого больше? А больше никого. В зал войдет 2000, а газету можно загнать 200 тысяч, да по той же Франции. Были такие тиражи у газет. А затем появилось кино, важнейшее для нас из искусств. Все это закрутилось с начала 20 века. В конце концов, литература лишь один из родов искусства, и не нужно делать трагедию из того, что и слову, написанному на бумаге, предпочитают слово произнесенное или образ, который сам по экрану бегает, так далее, и так далее. И это еще не трагедия, неважно в какой форме. Следующее. Вот тому, что не читают, я не удивляюсь. Понятно, почему все правильно сказали. А вот тому, что иногда все-таки читают, неясно зачем, тут удивляешься,
0: а вот
2: иногда просто трогает
0: ехать,
2: до слез.
0: В метро по радиоприемник не принимает?
2: Ну, плееры для этого изобрели давно, из моды они уже вышли давно. Да нет, для себя. себя чего-то читают. Да книжки покупают, понимаете? Вот кто покупает? Черт его знает. Все-таки покупают. То, что сейчас серьезная книга идет тиражом 5000 экземпляров, это нормально. Потому что если все будут умными, а кто работать будет? Это была отдельная серьезная работа, когда в стране любым тиражом миллионы экземпляров расходились серьезные книги. Потому что нефиг было работать. Все, и отрабатываешь свой номер от и до по Жванецкому. Ты велосипед собираешь 120, не собираешь 120, хорошо, плохо, 120. А теперь энергия идет во все стороны. И сейчас действительно не время литературы. Чего там утрясется, устаканится. Это еще не худшее.
1: А скажите, вот мы перед композицией затронули так немножко вкратце тему рекламы, которая, по идее, является наиболее массовым искусством, все-таки, ну, назовем это искусство, потому что снять там грамотно, чтобы люди запали на эту наживку.
0: Кстати, Феллини принимал участие в изготовлении рекламных роликов еще лет 15 назад, я читал заметку.
1: Да, но тем не менее, как бы реклама, она считается именно, как вы правильно сказали, та ценная, которая как бы наиболее воздействует на огузки. То есть на людей огузки, хлопушки. То есть очень усредненные, очень тупая. Но вот если бы к вам сейчас пришел какой-то человек и сказал, давайте, Михаил, мы на, как бы, на первой странице вашей книжки разместим рекламу там, Сникерса или рекламу там еще чего-то. Вот
0: или еще вам предложил, да, написать эту рекламу, да, за определенные деньги.
1: За большие достаточно деньги. Вот, вы бы согласились бы? Ну, такие деньги серьезные, то есть это была бы не тысяча явно долларов,
0: ну,
1: а там...
0: все знали, что это авторская ваша фраза, вот да. Какая-то...
2: Что... Ах, чтобы все знали, что это я ее придумал?
0: Да.
2: Значит так, я бы подумал, я затрудняюсь ответить на этот вопрос до тех пор, пока предложение не последовало. В любом случае, я согласен его выслушать. Но думаю, что если бы я за большие деньги это сделал, это все-таки я бы ощущал внутри, что, ну, все-таки, да, интеллигент всегда найдет себе оправдание. Да ничего, да все равно сделает другой, да только хуже, да чего-то такого плохого в рекламе. Но я бы сознавал, что это что-то не то. Если бы мне предложили залудить Сникерс на первой странице своей же книги, ну, тут бы я очень крепко подумал.
0: Чего вы к Сникерсам? Ну, хотя бы Твикс говорили.
2: Ну, какая разница?
0: Сникерс,
2: Тампакс.
0: Вкусная штука. Тампакс, ладно.
1: Скажите, вот ваше отношение к людям, которые как бы тоже, может быть, занимаются, не знаю, как это назвать, эту деятельность, но, может быть, писательская тоже. Я просто недавно читал в какой-то рекламной газете, и мы тут при нашей программе выпускаем рекламную газету тоже. Вот. И там такие объявления, типа, пишу поздравительные стихи, там, всякие. Вот для меня совершенно непонятно вот этот феномен, с позволения сказать, во-первых, кто может быть заказчиком у такого человека, ну, например, если я захочу поздравить свою маму или вот, например, Юрик или супругу, да, я уж сам найду ей какие-то слова, нежели какой-то демон напишет полностью дебильный стишок, типа «Птичка прилетела».
0: Дело в том, что...
1: Что это за прослойка, на ваш взгляд, заказчики и исполнители, что это за люди, откуда они?
0: На мой взгляд, вот я маленькое вступление просто, что есть люди, которые могут не найти слова, но они найдут бриллиантовую брошь. Ты явно бриллиантовую брошь не найдешь. Ну, вот если только в автобусе ты едешь в автобусе.
1: Не, ну ты же говорил, что у меня легко.
0: Да, ну я вот, мне интересно, ты бываешь в автобусах вообще?
1: Честно, давно не был.
0: Ну, можно на перекрестке вот перед красным светофором глянуть, брошь лежит, да. Вот. А человек, который может подарить любимый Мерседес, особенно Е-класса...
1: Слова не нужны.
0: Ну, ему и некогда, и как бы...
1: Нет, ну это все как бы сейчас немножко не к теме, потому что я именно хочу узнать, вот на ваш взгляд, на взгляд Михаила, вот именно что вы думаете об этих людях?
2: Я думаю о них плохо и затрудняюсь высказать свое мнение прямыми словами в прямом эфире. И мне всегда были непонятны эти потуги к юбилею дорогого Петра Ивановича написать поздравления в стихах. И ведь нормальные ЭТРы ведь складывали какие-то рифмованные строчки. По-моему, я когда-то даже пытался, у меня все равно не получилось. Я не понимаю, как... Я не понимаю, зачем. Очевидно, это идет от Ильфа и Петрова «Сделайте нам красиво». Вот стихи – это поэзия. Поэзия – это прекрасно. И значит, поздравить в стихах лучше, чем поздравить в прозе. Это все, что я могу сказать. Ну, понимаете, другому своего ума не вложишь, и быть дураком не запретишь, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело. А что касается литературного заказа, лично я с этим сталкивался один раз. Иду по улице, никого не трогаю. Художник, его, значит, портрет на заказ. А один какой-то несчастный сидит с пишущей машинкой и плакатик над ним, что он за 5 рублей еще в тех дореформенных деньгах страница пишет рассказ на любую заданную тему. Дальше идет по Бабелю, что за соответствующую таксу он там может вывести личного врага заказчика в каком-то нехорошем или смешном свете, а друга, наоборот, облагородить. Мне стало очень интересно. Я ему дал 5 рублей и попросил написать мне рассказ на такую-то тему. Ну, парнишка, по-моему, оказался какой-то неудачливый абитуриент в литинститут. Он навалял 2 пальцами, ну, что-то, ну, ужасно скучное. Тогда я посадил на табуреточку, спросил, про чего ему написать. Он заподозрил подвох, ну, чего же там. Я ему настучал, сказал, гони 5 обратно, мое лучше. И оставил его, сравнивающий эти 2 листика. Ну, может, нехорошо издеваться над человеком, но больше на этом месте я его не видел. Сменил занятие.
1: Не, ну, понимаете, вы в данном случае профессионал, а я думаю,
2: Александр,
1: что...
2: есть много форм слабоумия, идиотизма и туманной жажды к прекрасному, непонятно в каких формах. Формы бывают комические, бывают идиотские. Ну, бог с ним совсем, если они безвредны.
1: Ну, и, в принципе, если он там сидел, знаешь, хлопушки, огузки у него заказывали, и, знаешь, хлопушкам и огузкам дико нравилось. Я считаю, что просто так бы он там не просиживал. Кстати, именно, видимо, по таким людям, вот, которого вы встретили, и можно оценивать и как-то такой, знаете, маркетинг проводить, что нужно людям. Может быть, как бы всем писателям...
2: Дорогой Александр, чем это отличается от наших политических боссов, которые просто за большие деньги покупают себе литературных негров из достаточно талантливых журналистов и литераторов, которым платят какие-то деньги, а затем помогают им издавать их книги, а за свои книги гребут гонорары на Западе, потому что гонорар и тираж книги некоего бумагомараки один, а политического босса в этой России, который сейчас сделает оверкиль, еще там с Европой будет, гонорары другие. Это то же самое, просто классы разные. Жизнь...
1: Ну, у них, я думаю, как бы время все растает на свои места, и как бы, ну, я не думаю, что у них очень грустная у всех участь, потому что памятником, как Пушкину, вряд ли поставят.
2: Да? Это, как говорил Салтыков-Щедрин, и обречены умереть в безнаказанности своего идиотизма.
1: То есть вы думаете, что все-таки...
2: А вы посмотрите под Кремлевскую стену, кто хуже умер.
1: Да. Не поспорить.
0: Я-то вот от политики далек, от всей души. Меня интересует первая часть вот этой нашей беседки маленькой, ажурной. А вот представьте, Михаил, что по поводу Николая Ивановича, которому пишут, да, и прочих стихи, что вы, никакой мужчина не застрахован, вы влюбитесь завтра в 17-летнюю девчонку. Это совершенно легко представить, что я влюблюсь еще в одну 17-летнюю, я их очень люблю. И она обожает, ну, кого
2: бы... Стихи?
0: Нет, например...
1: Меня.
0: Вот Александр Лаверский. Александр Лаверский поет матом, например. Она его слушает напропалую, а вы терпеть не сможете в доме звучащие матерные песни, да? Ну, и горячо...
2: Выгоню из дома.
0: Вот горячо ее любя, да, будучи сексуально-психологически зависимым, регулярно ее хотя, кормя ее мороженым там или кампари с апельсиновым соком, вы что, начнете втюхивать ей Моцарта? Ну, она вас прогонит просто. Если вы по жизни будете очень любить Николая Ивановича, который вам чинит машину или кран очень хорошо, вы что, будете наливать ему кефир, потому что это полезнее? Если вы искренне относитесь хорошо к человеку, а человек хочет, чтобы было красиво и в стихах, Почему же это ублюдочно? Почему это плохо? Ему надо, значит, дать стиха желтеньким фигакнуть.
2: Надо. Здесь дело другое. Все-таки все раньше или позже, так или иначе, находят себе компанию по себе. И вот одни пишут друг другу стихотворных поздравлений, и другие поют матерные куплеты, третьи слушают Моцарта, четвертые сплавляются на байдарках, а пятые, я знаю, занимаются рэпом, а шестые поедают на сцене.
0: Да не зарекайтесь, можно
2: на здоровье.
0: Влюбиться и подружиться можно с кем попало. Любое зла получится, полюбишь и козла. И перепопасть из одного слоя. Вот это... Это как бы не зарекаться, есть такое и так далее. Never say never, никогда не говорю никогда. Сейчас вы абстрагируетесь от тех, кто ходит на байдарках. Завтра опять-таки та же девчонка скажет, я хочу в поход, и дерните как милые. То есть не сейчас, через 5 лет, может быть. То есть вот в данном случае любая концепция, она, как всегда, гибельна.
2: Речь не о концепции, совершенно согласен, а о том, что есть на самом деле. И помните, у такого Бернарда Шоу была такая штука «Пигмалион»? Люди идентифицируют свой-чужой по выговору. И от этого очень много зависит. У Бунина он был красавцем, но вот он раскрывал рот и превращался в идиота. Так вот, от выговора зависит очень много. И когда юноша смотрит на девушку или наоборот, все чудесно, но начинается некий выговор. Вот на его взгляд, они говорят просто по-разному. Скобарский. У нас не имеет большое значение. Исчезает, ну, я не знаю, ну, больше половины обаяния. Ну, не то. То есть, может сказать девушка хорошим парень, что да, ну, он такой тупой, он дурак и прочее, прочее. Вы понимаете, умственная разница, видная, большая, значительная, вот между парой, женатой, неженатой, неважно, бывает весьма редко. А тогда, когда она бывает, то все-таки на уровне вербальном, на уровне разговора ее нету. Там может не быть никаких мыслей, могут быть пустые мозги, но они находят общий язык. Так вот, именно это нахождение общего языка, это чтобы вдруг вот он из одной корзинки, а она из другой, люди из разных корзинок долго вместе не бывают.
0: Творцов и женщин. У меня к Александру, как к известному популярному исполнителю, вопрос. На его концертах легко увидеть, что... Его любят слушать, от него мило ерзают, пожимают плечиками, вертят шейками, головками там. А такие интеллектуалки в очочках, такие...
3: И в шубках.
0: В шубках, в очочках, да, да, с высоких шнурованных ботиночках. А нормальные такие девчонки с бюстом, с талией, с бедрами.
3: Они в этот момент были на концерте ансамбля «На-на».
0: Игнорируют, да. Я думаю, любому мужчине охота, чтобы его красотки любили все-таки. Миссы, миски всякие. А интеллектуалки, они тоже хороши. Но вот когда борщ всякими кардамонами приправляют. Вот, Саш, ты испытываешь чувство неполноценности, не творческое, а мужское, что вот когда же, блин, эти журналистки свалятся и придут нормальные...
3: Я испытываю чувство гордости за то, что вот, то, что ты называешь нормальными, вот хлопушки там редко появляются, потому что как только это начнется, значит, я стал что-то не то делать. Вообще критерий, знаешь, какой вот, если какое-то выемо приходит и начинает наезжать, типа, такая хорошая вот музыка, а вот текста ты бы не мог, какие-то другие, то все понятно, что с выменем нет вообще смысла ни о чем говорить сразу. То
0: есть, я же так... не про разговор говорю. Про...
3: А внешне ты имеешь в виду, вот как бы, как это совершенно нет. Мне очень приятно видеть именно вот эти лица.
0: Ты хочешь сказать, что в твоих эротических мечтах, то есть предполюционных снах, может быть, если вспомнить какие-то другие годы, были сразу...
3: Ты имеешь такие... ранние, вот тогда еще.
0: Да, до того.
3: До того случая все мои эротические сны были связаны с одной женщиной. Это певица Шаде.
0: А у нее ноги не очень красивые, кстати. Да? Как ты вот это...
3: Ну, я считаю, нормально. Я как-то разглядел очень хорошо, когда она приезжала сюда.
0: Ракурс выбрал нужный.
3: Какие слова некрасивые, Юрий.
0: Ну, по-моему, ты скрываешь от нас что-то все-таки. Вот. Ты же даже, я видел, ты то ли фрак, то ли смокинг. Ты в чем выступал в «Пилоте»? Это как называется? Вот?
3: Это был смокинг.
0: Смокинг. Даже нормальный мужчина, зачем оденет смокинг?
3: Кстати, смокинг вот этот, у него история, знаешь, какая? На самом деле, это смокинг, шит из военного френча, мною лично. военный френч был зеленого цвета, а смокинг, он был потом покрашен в обычной советской химчистке в черную краску. Вот, а потом появилась мода среди рок-музыкантов вообще на черный цвет, и черная краска кончилась в химчистках. И когда я принес следующее свое изделие, мне сказали: нету для тебя краски.
2: Я бы хотел спросить Александра, как он полагает, кстати, о музыке и о слушательных, и о слушательницах, почему Мэрилин Монро была замужем за крутым красавцем, драматургом Артуром Миллером и любовницей достаточно красивого мужчины, президента Джона Кеннеди, хотя могла успешно выйти замуж за, скажем, знаменитого культуриста Стива Ривса и прекрасно блистать с ним в паре. Две роскошные фигуры.
3: Ну, мне кажется, что, как бы, во-первых, две роскошные фигуры, они смотрятся как одна архитектура. Ну, вот, например, может быть, очень красивый целиком город, да? То есть, вот, например, Прага, центр Праги настолько весь красив, что отдельное здание не уделяется. А она-то была умной женщиной, подумала, если мы вдвоем будем такие красивые, то все скажут, какая красивая пара. А если она пойдет со своим мужем, с президентом, она вряд ли пойдет. Он все-таки президент. То все будут говорить, какой урод. И какая с ним замечательная девочка.
2: Знаете, вот то, что Миллер или Кеннеди были умными, это я слыхал. То, что она была умной женщиной, скажем так, здесь допустима дискуссия.
0: А вот таких всегда умные советчики есть. Вот опыт, да, показывает, что мама у женщин там такого уровня есть советчик один или два, который ей раскидывает фишку идеально на любой случай жизни.
2: Это гипотетично. Я думаю, здесь вот еще какая штука. Талант — это одно из проявлений избыточной энергии и избыточной витальной силы. И поэтому на талант клюют также и представительницы прекрасного пола, в том числе с отсутствием мозгов и наличием всех прочих выпуклых органов. Они могут ничего не понимать, они на это тянутся, потому что это неординарно. Другое дело, какие формы принимает талант, но это уже детали.
0: Я из этого понял, что Александр боится присутствия рядом с собой красивой женщины, чтобы красивеньким оставался он. Тете Наде все скажу.
3: Кстати, насчет Мэрилин Монро я хотел сказать, что вообще представления о женской красоте, мне кажется, меняются в последнее время все быстрее. То есть, если раньше, например, считалось, ну вот взять, да, 60-е годы, это же совершенно женщины были как с другой планеты. То есть, согласитесь, что в моде были такие толстые достаточно ноги, такие девахи, такие вот эти легкие их платья. Ну, 60-е годы, одно, одним словом. То сейчас, мне кажется, это происходят скачки уже пятилетками. То есть, вот через 5 лет уже как бы красота меняет.
2: Все это придумывают. Дома мод. Модельеры, манекенщики, те, кто делают на этом бизнес, те, кто устраивает конкурсы красоты и прочее, потому что канон женской красоты с отклонениями господствующей эстетики всегда был один и тот же. Где поуже, где поширше, где кругло, где выпукло. И мужику всегда было нужно одно и то же. Точно так же, как в принципе всегда оставался един канон красоты мужской фигуры. Все остальное это напластование, бросьте.
3: Ну да, но с другой стороны, как-то вот я не знаю вот среди своих друзей никого, кто западал бы на кукольную красоту. А именно кукольная красота была у Мэрилин Монро. Прошу прощения за тех, кто, то есть у тех, кто ее там как-то любит. Именно кукольная красота у Мадонны и у всей вот этой вот братьи. Она какая-то а-ля Барби. Да,
0: особенная красота у Мадонны, особенная стать. Это вы уж совсем, Александр.
3: Кстати, ты знаешь, что Мадонна — это мужчина. Ну, сейчас новости.
4: Птицей бы мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
1: А в гостях у программы «Монморанси» писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас, сейчас я так понял, пойдет о массовых видах искусства.
0: Очень массовых. Вот к Михаилу вопрос, как к человеку творческому, видимо, ну, все-таки писательство и писатель и сценарист — это нечто родственное. Вот мне интересно...
2: Давил бы я таких родственников, продолжайте.
0: Тамбовский Волк, да, всем моим друг. Меня интересует вот вашими глазами...
2: Выпучиваются.
0: И вытаращиваются. Видимо, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Меня интересует загадка сериалов, которую уже обсуждали все, кто не попадя. В чем их такая притягательность? Совершенно умные женщины, умные с большой буквы, умные до того, что не умеют даже приготовить яичницу. То есть такие сильно умные женщины. Все равно, когда наступает «Династия», вот какой-то самый загадочный для меня сериал, рвутся к телевизору, и не дай бог попросить что-нибудь налить или наложить в это время, просто будешь послан. То есть меня всегда поражала способность женщин общаться между собой в таком духе. А тут приходил Алик такой, вот такой, у него эта штука такая, вот такой, а у меня, в общем, все такое вот... И он...
1: Фу, какая гадость.
0: И так все это, прикинь, чисто по-человечески такой вот Алик, и так далее. И так минут 45.
1: А еще есть, знаешь, такие у них выражения. Ну, ты знаешь, Маша, я же такой человек.
0: Чисто по-человечески.
1: Чисто по-человечески. Кстати, вот я в ходе нашей, так сказать, внеэфирной беседы высказал такое мнение, что на самом деле по-настоящему вот такая умная женщина, как скажешь, которая не может себе яичницу готовить, если она внезапно западает на «Династию» или на какую-то прочую скотобазу, то мне кажется, что это у нее больше понт, вот ее начитанность, неспособность жарить яичницу. На самом деле дура дурой, просто начитанная. Это мое мнение,
0: ночами,
1: я могу ошибаться.
0: Ночами салаты крутятся, Наполеон.
1: Да, вполне возможно. Бигуди вот там...
2: Вот вы знаете, момент идиотизма здесь понятен, и трое мужчин совершенно солидарны в том, что эти безмозглые, казалось бы, фантастически бездарные сериалы, которые женщины смотрят, вот они по пояс туда влезают, вот в чем тут дело? Вы понимаете, какая штука? Понятно, что создатели сериалов отнюдь не ставили перед собой целью создать шедевры искусства. Они ставили цель заставить всех сидеть и смотреть. И вот свою-то задачу они выполнили на 5 баллов. Ага. Следовательно, они талантливые люди. Чего хотели, того и добились. Дальше надо только рассматривать этот феномен. Вот хорошо бы туда пригласить того парнишку, который когда-то из России через Аргентину, Мексику и так далее, вот все эти рабыни, Изауры или прочие, потому что вы что, ребята, «Династия», ну это все-таки что-то очень интеллектуальное. А вот все эти рабыни Изауры, вот когда я вижу этого Сиси, я его иногда вижу, мне хочется мордой об стол. Ну, жутко противный мордой.
1: Ужасно.
0: В Таллине, что ли, часто ходят где-то?
2: А вы думаете, что эстонцы не смотрят мыльных опер? И финны их не смотрят.
0: Я думал, вы в один универсам.
1: А можно я вот расскажу интересную историю? Ну, как, может быть, она вам покажется интересной, не знаю, о том, как я вот в прошлом году съездил в Ялту. То есть я имел ошибку остановиться в частном секторе, по совету друга, и, значит, снял двухкомнатную такую квартиру, ну, достаточно уже дешево, вот такой знатной базетки с грудничком, такая хохлушка, которая, значит, при этом почему-то всегда говорила вот так, типа, ну, хохлы они вот там, но сама явно вот говорила это с конкретным таким их акцентом. Вот. И самое интересное, что, как, естественно, договор был такой, что она нам отдает ключи, приходит только за ключами по окончании срока. Вот. И однажды такой звонок в дверь, там телевизор стоял. До того она нам рассказывала, вот идет этот сериал, ну, может быть, «Династия», ну, какой-то один из идиотских, я их не знаю. Она говорит, ты знаешь, вот так смешно тут хохляцкий перевод, там вот так прям, ну, просто я, говорит, прям так смеюсь, я, говорит, вообще-то их не люблю. И вот буквально через день она пришла и смотрела этот сериал глупый, выпучив глаза, вот сидя, у нас ее вообще не волновало, чем мы занимаемся. И на следующий день она пришла уже на третий день, я ей сказал, что, типа, нечего сюда ходить, забирай, типа, телевизор, вот на машине увози, где ты там живешь, потому что мне телевизор был не нужен, я приехал на море плавать. Но смысл в том, что Мне кажется, очень модно
0: сейчас. Саня, она к тебе ходила.
1: Юрий, а ты-то смотришь, наверное, сериал. Я ездил с женой, я бы тебя попросил. Юрий, мне кажется, ты так ругаешь сериалы, да и вы, Михаил. Может быть, вы их тайком на видеокассеты пишете и смотрите.
0: Меня очень прикололо, когда я загремел в больницу первого мединститута один раз года два назад. На меня, глядя, что я журналист с медицинской карты, накинулся весь персонал и требовал, что случится с Хулиопом с каким-то. Фу. То есть на полном серьезе меня заперли в ординаторской, окружили двойным кольцом и стали вот вызнавать вообще же.
2: Эй, господа, в 1951 году Рэй Брэдбери написал свой роман «451 по Фаренгейту», где уже писал про мыльные оперы, которые тогда уже были. Вот с телевидением было немножечко потуже, оно только-только-только начиналось. А у него уже были эти стены, и в этих стенах шел бесконечный сериал, где участвовали родственнички, которые просто произносили фразы. И вот главный герой это все ненавидит вместе с автором, который это всегда ненавидел. А вот жена говорит: нет, ты понимаешь, вот он сказал это, он сказал это, он сказал это, и все то самое, о чем мы сейчас говорим. Это некий суррогат психологии людей. Это некий суррогат отношений. Это некие условные сплетни. Вот что-то такое между ними там происходит. Я однажды видел одну серию «Династии», где все были беременны, все не от тех. Вот... Значит, это отвечает психологии женщины. Будьте спокойны. Психологи, которых приглашают эти ребята для консультаций, получают по высшей ставке, им есть за что платить. Потому что мы вот с вами сидим, трое сильно умных, ничего не понимаем.
0: Да, вот получается, да. Мы что-то не знаем просто.
2: Ага. Нас пригласили бы за настоящие деньги сделать такой сериал, и мы бы его не сделали.
1: Не
2: вот
1: сделали
2: три таких
1: его.
2: Образованных.
1: Согласен.
2: Бунюэль, Бунюэль. Это,
0: но Бенюэль,
2: это
0: кстати,
2: свой
0: тоже
2: эрзац.
0: Это явно знает. Вот,
1: А скажите, вот у меня сейчас почему-то странная ассоциация возникла. Да, вот эти люди, которые создают эти сериалы, и, кстати, переводчики эти ужасные, вот Людмила Гнилова и вот вся эта компания, которые вызывают у меня лично блевные чувства. Я не могу, я правда физически прям очень плохо, когда
2: слышу
1: голоса.
2: Это не для нас.
1: Да, но согласитесь, что они сделали это гениально. И те, и те. То есть базитически просто западают на это на раз. Вот. Мне кажется, что это гениальность из той же, так сказать, теории, что и гениальность Мавроди, что и гениальность Остапа Бендера.
0: Я
1: может
0: уверен,
1: быть.
0: Что Михалков не сможет ни за какие деньги снять сериал, который будут смотреть все вот наши женщины.
1: Да Михалков уже снял таких сериалов «Не бей лежачего». Там «Вокзал для двоих» тот же сериал, не менее базедовый.
0: «Вокзал для двоих» любимый мной Рязанов снял, и вы ничего не понимаете.
1: Ну, вам виднее.
2: При чем здесь «Вокзал», при чем здесь Михалков? Да, я что-то немного не понял, где вода, а где имение. Вы понимаете, человек всегда приходит в сильное раздражение, когда он сталкивается в искусстве с тем, что не ему предназначено. Вот точно так чувствовал себя Хрущев на той выставке, где он бегал и матерился. Это было не для него. Для него был этот Герасимов, и Пластов, и Агансон, допрос коммуниста, и фашист пролетел. И так вот, есть те, для которых эти сериалы, а есть те, для которых рок, а есть те, для которых ретро, а есть те, для которых Моцарт, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и пусть будет.
0: Михаил, ну каждая женщина, да, любящая жена, там, подруга, сожительница, она и требует, и любит, и мужчина к этому стремится, чтобы он приходил с работы, с фабрики, со студии.
1: Пельмеша,
0: да, и она, чтобы его выслушала, он с ней говорит человеческими людскими словами, он ей рассказывает все. То есть мужчина тут же забывается, начинает гнать, как в перекуре. То есть вот что в доме творчества, что в цехе. Как бы мужики, они все примерно одинаковые, только пахнут по-разному. И то есть получается, что они в тот момент нас всех дурят, женщины, потому что смотреть их сериалы, ну, сил нет. Я вот сколько раз пытался, думаю, ну, идет, сяду, отсижу, ни одной
2: да
0: серии.
2: Да они же нас не заставляют.
0: Нет, нормально, или умный хотя бы, или нормальная женщина, а многие и обижаются. Вот у меня знакомая подруга Илона, Илоночка, привет. Она жутко обижается, когда ее товарищ, друг, вот гражданский муж, он за какие-то два дня не дает ей отчета за свою деловую активность.
1: Да.
2: Юрий, позвольте вопрос. Скажите, что видит этот идиот, который два часа смотрит в телевизор, как 22 бугая гоняют по траве пузырь? Что он прыгает, что он орет, что он машет руками? Что там случилось?
0: Я никогда два часа на это не смотрел. У меня у жены, кстати, у моей, я открою семейную тайну, когда мы еще были всего 5 лет женаты, был аргумент, что ты типа не настоящий мужик, ты газеты не читаешь и хоккей не смотришь. Я серьезный комплекс тогда заработал. То есть, наверное, в этом что-то есть.
1: А я вот сам попался на это дело, я тоже никогда этого не понимал. Ну и сейчас, я когда это вижу, я быстренько переключаю. Ну, как был вот чемпионат мира, вот, по-моему, прошлым, что ли, летом, я уже так смутно ориентируюсь, то скажу вам честно, я на это запал. Почему-то я выбрал себе какую-то одну команду, по-моему, итальянцев. И за них болел. И когда вот этот их самый главный крендель с косичкой промахнулся, вот, на решающий, то я переживал очень сильно. Может быть, это из степени сериала, но это было, во-первых, практически прямая трансляция. Это не сериал был, это прямая трансляция. Это мгновение было запечатлено. И было видно вот игра вот этих его там страстей. Mm-hmm. То есть это было действительно интересно.
0: А там очень сильная эмоциональная вовлеченность.
2: Эмоциональная.
0: Я случайно попал на хоккей, на настоящий. То есть меня по работе послали просто...
1: На репортаж написать.
0: Да, я никогда не был ни на чем. Даже
1: А ты нарисовал схему в журнале
2: я
1: игры?
2: Мне их все раздали. Я один раз попал на бой баранов. Видели бы вы реакцию толпы.
0: Я почувствовал, что я с безумным интересом смотрю на этот хоккей, в общем-то. Подпрыгиваю.
1: Не, ну это, в принципе, достаточно... Да, все-таки это, футбол, это достаточно стратегическая игра еще. Это же стратегия.
2: Вы возьметесь утверждать, что в этом зрелище, которое футбол, больше информации эмоциональной, либо рациональной, нежели в сериале «Династия», где они все-таки любят, страдают, обмениваются словами.
1: Я буду.
0: В футболе они занимаются реальным действием, да, с реальными задачами, а в «Династии» они бездарно изображают.
1: Вот в чем дело. Там плохая игра.
0: Там
1: актеров.
0: Плохая провокация зрителя. Фиктивная. А футболист, он потеет по-настоящему. Ему ноги отшибают по-настоящему.
1: И к тому же здесь насчет сериала, ведь все это как бы игра очень дешевая. Да, такая игра мозга одного какого-то дебила.
2: По-моему,
1: который...
2: вы ирландцы. Я тоже потею, но не требую, чтобы на меня смотрел весь стадион.
1: Согласен, что в принципе, как вот взять футбол, он, ну, может быть... из видов спорта.
0: У меня аж голова заболела. Мужланы потные, в грязной одежде катаются.
2: Какая разница, куда они его вкатят, ребята? Да вы что, о чем речь?
1: Нет, это ничего не решит, конечно.
2: Все это условные зрелища. Всякое искусство условно, об условности игры говорить не приходится. Своя теория. Кому что. Значит, это соответствует какой-то психологической структуре и какой-то психологической потребности. То есть один как-то отождествляет себя или ловит свой интерес вот в этом соревновании, в моменте физическом, а другая ловит свой интерес вот в этих психологических...

0: тщательно Фассбиндер отслеживал все это. Вот такие.
1: Ну, кстати, вот тоже достаточно такой из сериалов.
0: И если... его-то не смотрели. Там, где изображено то же самое, только по-настоящему.
2: Красиво.
0: Сильными художественными средствами, хорошими. Он не вызвал вообще никакого интереса.
1: И вот сериал с замечательным все-таки актером Брюсом Уиллисом, который сейчас проходил, «Агентство «Лунный свет», можно сказать, он тупой, неважно, но в любом случае это Брюс Уиллис, а не какая-то мексиканская морда дебильная, которую, как вот я включаю телевизор, вы правильно сказали, меня тянет уже вот на рвотные дела. Но, однако, вот все династии Санта-Барбара, Бара, вот это глупое тоже, на мой взгляд, я больше ничего не понимаю. Она пользуется больше успехом, чем целый Брюс Уиллис.
3: Да.
1: А знаете почему?
3: Почему?
1: А потому что там, где Брюс Уиллис, там очень красивые деревья, очень красивые помещения, и люди вот эти, они тоже красивые, но красивые прозаично. Вот Брюс Уиллис, он в костюмчике такой. А заметьте, вот все эти мексиканские дела, это опять та самая кукольность Мерлин Монровская. Там вот эти выми ходят в каких-то там браслетиках, в каких-то таких кофточках, которые вот в жизни, вот там вряд ли у кого в Мексике они есть. То есть это какая-то такая вот...
0: Лубок.
1: Лубок. Кукла лубок, Барби, конечно. Такая. Вот, кстати, Барби, она же тоже, вот это же убийца детей. Вот кукла Барби, да.
0: Ну, хорошо, что все женщины вот наши спят, знакомые, потому что иначе без завтрака, без обеда четко бы уже вот...
1: То есть вообще ситуация очень грустная, вот это.
3: Что же тут, собственно, грустного? И слава богу! Скажите, пожалуйста, вот она смотрит сериал, и она при этом не пьет, не отбирает деньги, не идет на панель.
0: Лучше бы отбирала у такого кого-то.
1: Нет, Юрий.
3: Ага. Усадите всех смотреть Фассбиндера. Дайте всем высшее кинематографическое образование. Пусть они все читают Марселя Пруста. Да. Утопии прекрасны. Утопии прекрасны. По-моему, немного отклонились от темы разговора. Есть эрзацы, и они были всегда. Есть лупки, и они были всегда. Есть спорт, и он был всегда. Это разная система условных возбудителей и условных сопереживателей. Это не должно проходить по графе искусства. Это не искусство, это совсем нет, другое.
0: Но, понимаете, когда подпрыгиваешь от того, что наступил босой ногой на окурок, это понятно, возбудитель случился, подпрыгнул.
3: Да.
0: Но почему этот возбудитель так действует на людей, непонятно совершенно.
3: Ну почему же непонятно? Это так просто. Ведь наибольшую аудиторию в мире собирают не голливудские фильмы, а индийские, где все очень просто. Добродетель торжествует, порок наказан.
0: Но в то же время, ни один из наших сериалов, которые я застал в телевизоре, не поимел. Там все просто. Люди, мы умные все, да, все классные ребята, все начитанные, МГУ закончили, МГУ под боком. И никто не смог создать даже сериала там в десятом колене, получил фуфло.
3: А смешение французского с нижегородским, рецепт неудачи, угодить всем, как бы вроде бы и искусство, а вроде бы и сериал, а вроде бы и для всех, а вроде бы и не глупый, ну и получите ваш провал. Нужно разобраться, что ты делаешь, поставить себе ясную, четкую задачу и работать на нее. Пожалуйста, искусство налево, мыльная опера направо.
0: А вы хотите сказать,
1: да,
0: что
1: кстати,
0: не
1: вот это, нет, это совершенно правильно. То есть,
0: нет, вот «Ласковый май» очень...
1: Мыльная
0: очень...
1: опера, это как, знаешь, что? Это как вот эти катышки, которые... Нет. Сырные вот катышки
0: есть,
1: к пиву.
0: Есть
1: вот
0: музыка. Есть музыка. «Ласковый май» — это очень талантливый мелодизм.
1: Это тот же самый Сергей Мавродин.
0: Плюс съедобная оболочка. Ну почему, если все знают, все бы хотели поиметь сериал как подложку для рекламы. Все хотят денег. Почему же все такие умные ребята не наступили на свое творческое «я» и не сделали хоть один сериальчик-то?
1: А потому что
3: а
1: это то же
3: самое,
1: они
3: не что... могут?
1: Нет, вот там мы... просто это мы так возвращаемся к разговору о том, что сейчас резко нам вот взять, да, вот мы тут сидим и денег не зарабатываем. А сейчас возьмем, выйдем на улицу, разгрузим он автомобиль там с картошкой, заработаем денег. Просто...
3: Глупости. Заработает тот, кто гонит сюда эти автомобили.
1: Но мы хотя бы чуть-чуть рвем. Хотя бы чуть-чуть. То есть просто лень им. Лень, Юрий. Лень.
0: Я так думаю, что это главное оправдание несостоявшихся личностей.
1: Кстати, я вот хочу еще такую затронуть тему. Вот мы как-то все замкнулись на том, что только женщины смотрят сериалы. Но среди моих знакомых, конечно, таких людей нет. Но я больше чем уверен, что есть и мужские, так сказать, особи, которые тоже вот упираются. Вот он садится в такой засаленной майке с брюхом,

0: таким ставит на левое колено миску с пельмешами, на правый батон кладет. И вот смотрит этот сериал, высунув так прям, выпучив глаза, ест эти пельмеша. Я уверен, что есть. Я уверен, что есть.
1: Господа, я не знаю, есть ли вот с пельмешками, потому что, да, сериалы у нас хуже налажены. И на то, что в Штатах эти ребята и называются реднеками, вот здесь у него гамбургеры, вот здесь у него банки с пивом, а вот здесь у него ящик с сериалом. Ну, бывает с бейсболом, но с сериалом тоже. Есть сериалы для мужчин, а как же? Например, «Команда А». Они в каждой серии бегают, взрывают, стреляют и спасают, при этом никого не убивают. Такие хорошие ребята. А негр, который там есть, ему нужно просто давать «Оскар». Это прелесть, а не негр. Этот гребень, эта фигура, эта улыбка совершенно замечательно. Вот вам мужской сериал. Точно такой же глупый, как женский. Просто бегают много. Экшен.
0: А, кстати, скажите, как ваше мнение? Вот известный фильм такой «Голый пистолет», с пистолетом наголо, Цукер, его режиссер, он у нас пользуется бешеной популярностью. Я просто знаю вот среди видеоманов, и, ну, любит его, сам и наставлю. Мне очень действительно смешно, там есть хорошие перлы. Но почему-то вот там у них достойного места, вот как у нас здесь, этот фильм не нашел. Хотя юмор там, в общем-то, больше их, чем наш. Вот, может быть, это, конечно, заслуга переводчиков, что они так адаптируют под нас. Но непонятно, вот как вы считаете, в чем тут проблема-то?
1: А бог его знает, может быть, разный уровень, разные особенности, кому что приходится, кому что в жилу. Бывает очень часто, что писатель, низко котирующий у себя на родине, а в соседней стране в переводах, да просто считается мэтром и главным в литературе вот этой соседней страны. Ну и крест-накрест. Вот и в кино абсолютно то же самое. Мне, например, не дано было понять, почему «Оскар» дали несколько лет назад за «Молчание ягнят». Боже, какое заурядное кино, ничего не понимаю, ничего не понимаю. И когда за пару лет до этого, я не помню, какие-то «Оскары» собрал «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Ребят, если я хоть что-то понимаю в колбасных обрезках, то все, что сделал Коппола, это очень заурядная работа на тупых америкашек.
0: Хот-договских таких.
1: И когда я смотрю этот фильм «Коппола. Живая легенда Голливуда. Апокалипсис сегодня. Какая находка. Вертолеты сжигают деревню, а в это время играет полет валькирий Вагнера». Слушайте, это марш Люфтваффе. Под этот полет они снесли пол Европы, и никто не считал это шедевральной кинонаходкой. Ничего более банального и придумать нельзя. Нужно иметь, представляется мне, тупые американские мозги, чтобы «Крестного отца» объявить шедевром кинематографии. Фильму «Однажды в Америке» «Крестный отец» в подметке не годится, но в каждой избушке свои погремушки.
0: Согласен. Кстати, такое же уникальное явление это американского базитизма, это гадостный ансамбль Бон Джови, который, ну, это если к музыке перейти, который, насколько я знаю, там очень высоко ценится, хотя это, ну, такая подметка сраная, простите за выражение. Ну, это же Юрий, вот вы музыкант своего рода, то есть скажите, объясните, что так, в чем секрет вот популярности Бон Джови? В чем, да, секрет популярности, вот, как сказал правильно Михаил, вот их там сериалов этих для мужчин. Что вот такое
2: сериал
0: с ними?
2: Сериал для мужчин я не знаю, а Бон Джови, в моем понимании, это очень объяснимо. Я еще в школе заметил, что в определенном классе или в определенной школе какой-то, если школ много в районе, нравятся девчонки определенного типа. То есть вот молодой человек, особенно юноша, это известно, он еще очень долгое время, там до 18, по-моему, лет до 16 точно, не способен оценивать женскую красоту. И если ему все говорят, что твоя подружка классная, вот у меня в моем потоке, вот это мои три класса, любили девушек с рюмкообразными ногами, чтобы ляжки были широкие. А так как у нас все носили платья с 6 по 10 класс, то к 10 классу платье оказывалось ровно по эти самые широкие. И я с ужасом взирал на них просто. Не хочу никого обидеть, но это никоим образом не соответствовало с представлениями о красоте. Но все хулиганы ходили с такими девчонками. И, на мой взгляд, вот Джон Бон Джови – это та же самая девчонка, нареченная кем-то, надвинутая. Он классный парень, он весь такой с хайром, с длинным, он ездит везде с бабушкой, с семьей. Он даже в Россию же он приезжал там со всеми родственниками.
0: С собачкой.
2: Он хороший американский молодой парень, хорошо воспитанный, красиво говорящий, не совершающий асоциальных поступков при всех.
0: При этом, однако, современный, то есть поет
2: песни. И очень громко поет. И у него обязательно, как у всех, хромозоти и так далее, есть прозрачные струнные переборы, которые минорного толка, которые всем ложатся на подогретую пивком душонку. И любой нормальный школьник, адекватный вообще социуму своему, своей нормальной школе, он поймет, что это нормальный парень, это классный парень. Он может с надрывом, с хрипотцой пропеть, бацануть по струнам. Вот Лаэртского его хоть пинай, он не сможет вот так красиво сделать просто. Вот. А Бон Джови сколько угодно, год за годом. И потом я вот Сашу Лаэртского никогда не видел со всей семьей где-то на выезде. Он максимум с тетей Надей на концерт приедет. То есть он неадекватен явно, и не всякий школьник он станет его слушать.
0: Я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям, вернее, нашим радиослушателям обратиться к нам. Что-то я попутался. 203-19-22, если у вас есть какие-то соображения, уважаемые, или какие-то вопросы к нашему гостю, писателю Михаилу Веллеру, или к Юрию, московскому журналисту, то звоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Вот уже звонки поступают. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ваши гости. Очень здорово, что вы говорите про Америку. Я вот очень давно считал, что вот есть какая-то иллюзия, вот такая общеамериканская, что вообще Америка — это какой-то Запад. Вот достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться, что Америка — это на самом деле Восток.
0: Да, кстати, географический казус тут нужен.
3: Находится.
0: Согласен. Спасибо, да.
3: И вот все эти сериалы и так далее. Вот обратите внимание, что вот, на мой взгляд, Америка вообще очень тоталитарная страна.
0: То есть там тоталитарная демократия.
3: Да, да, вот совершенно правильно вы выразились, да? Там все бросают курить, например.
0: Или там все дружно, например, когда там выбрасывают какой-нибудь новый альбом Бон Джови, они все выстраиваются в очередь.
3: Да, да, все в восторге, да?
0: Да, да.
3: Либо все бросили пить, либо там... Я вообще не очень хорошо понимаю, как там дети рождаются.
0: А я помню, знаете, там было такое движение, это роды в воде, которые мы, кстати... Мы же тоже хотели, я извиняюсь,
2: есть
0: что вас перебиваю.
2: Продукт, который не тонет просто.
0: Мы хотели устроить массовые роды вот в бассейне Олимпийском от нашей программы, спонсировать их, то есть, причем вот акушеры, они должны были быть в аквалангах, а роженица просто
3: внизу
0: так.
3: Внизу там встречают, так сказать, детей, да?
0: Да, но дело в том, что администрация вот спорткомплекса Олимпийский не пошла. Да, воспротивилась. Вот. Так что так. Ну, спасибо вам за звонок.
3: Да нет, вам спасибо.
0: До свидания. И я предлагаю послушать композицию, а после композиции мы продолжим разговор с Михаилом Веллером и Юрием. Песня.

0: которых не дашь ни рубля. Кто не может связать двух слов, не взяв между ними нотуля. Это гопники. Это гопники. Это гопники. Они мешают мне жить.
1: Эхо Москвы.
2: У нас в гостях писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. А мы разговариваем, общаемся. Вы можете тоже присоединиться к нам. Звоните по телефону 203-19-22. Ну, по-моему, ты, Юра, что-то хотел. Нет, ты уже передумал. В таком случае я предлагаю обратиться к звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это меня слушаете?
2: Ну, собственно, да.
3: Извините, пожалуйста, я простужена.
2: Ну, ничего, я думаю...
3: Я хочу вам сказать, что мне кажется, вы совсем не правы по поводу сериалов.
2: Мы с радостью ваше мнение выслушаем, да-да-да, говорите.
3: Вы знаете, во-первых, это одни и те же люди, которые любят Тарковского, любят Алексея Германа, Бергмана, понимают и так далее. А есть еще какая-то, я не знаю, с чем это связано, или с возрастом, или с той жизнью, которая нас окружает. И вы не думайте, что те, которые смотрят сериалы, думают, что это искусство. Они прекрасно понимают, что к искусству это никакого отношения не имеет, что все это жуткая лабуда, вранье на каждом шагу, ну и так далее, и так далее. Все понимают, абсолютно. Но тем не менее, вот это, я не понимаю, что... То есть я могу, может быть, даже объяснить, что это дает. Но, во-первых, это очень сложно объяснить, во-вторых... Как бы слегка неудобно, а в-третьих, я боюсь, вы не поймете.
2: А скажите...
3: И, безусловно, это не для мужчин.
2: А вот можно ли, на ваш взгляд, сравнить сериал, ну, вернее, просмотр сериала, скажем, с, ну, с выпиванием бутылочки пива?
3: Ну, дело в том, что я не люблю пиво. Наверное, ну, можно.
2: Ну, как бы какое-то совершенно далекое от искусства, скорее, такой акт физиологический.
3: Ну, наверное, да.
2: Наверное, спасибо, да. спасибо. Вы знаете...
3: Ну, можно сказать, что от хорошего, хорошей книги или хорошего, хорошей картины получаешь, ну, то есть совершенно другие эмоции, другое, ну, все другое, понимаете, это запоминаешь на годы, иногда это накладывает на себя отпечаток буквально на всю жизнь, предположим, книги, которые ты когда-то читал, как-то тебя сформировали, и дали тебе определенное что-то, даже, ну, трудно сказать. Я иногда просто помнишь, как кусок тобой прожитой жизни, он вошел в тебя. Безусловно, сериал ничего общего с этим не имеет.
2: А скажите, скажите, вот как вы считаете, возьмем идеальное общество, ну, как бы вот абстрагируемся от, так сказать, того, что нереально создать, идеальное, то есть где все счастливы, везде есть семьи, нет никаких проблем у каждого там по автомобилю, ну, все хорошо, да? Вот в таком обществе сериалы будут иметь место.
3: Ну, мне просто кажется, такого не может быть общество, начнем с этого.
2: Ну, а все-таки, если отбросить...
3: Ну, не могу я себе представить такое общество. Как я могу рассуждать о том, чего, по-моему, просто не может быть.
2: Ну, спасибо. А, спасибо вам за звонок. А, Михаил, а ваше мнение вот на мой вот этот вопрос, на мою идею, что бы вы ответили?
4: Да, что касается сериалов, я говорил примерно то же самое, правда, да? А что касается идеи, то как бы сказать, моя эстетическая оценка еще не сформировалась. Юрий, не поможете?
5: Нет, я подумал, что если было бы идеальное общество, вот у которого все машины, вот даже вот, моя мечта посудомоечная машина, то все равно страсть к подгляду, например, если даже были запрещены все преступления, запрещены тут же мгновенные смертные казнью. Ну, можно придумать чип какой-нибудь вшить. Захотел кого-то замочить, бац, помер. Это очень просто. Вот. То все равно для выхода, как бы, вот называется, низменных потребностей в подглядывании, в вуайеризме, сплетничестве, каких-то злобных эмоций, сериал тут, наверное, просто необходим. Потому что он совершенно обозначает зло, он его персонифицирует, ядрёнуть.
4: Ага, вот так, да. Тогда будьте любезны, пожалуйста, еще раз, для особо одаренных, до которых с первого раза не доходит. Итак, мы имеем идеальное общество, и что?
2: Будут ли иметь в этом идеальном обществе? Ну, не то, что, да, будет ли вообще у кого-то такая идея создать сериал и смотреть?
4: Отлично. Значит, давайте первое. А что такое идеальное общество? Где каждый имеет все, что хочет, или как?
2: Ну, это когда отпадет необходимость вставлять в головы чипы, которые автоматически блокируют любые, так сказать, общественно-безнравственные мысли.
4: Ага. То есть это общество... Воровство, вот согласен. Это общество, состоящее из идеальных людей.
2: Ну, давайте так назовем.
4: Я вас поздравляю. А что такое идеал?
5: Нет, из достаточных людей. Людей, у которых нет внутри какого-то побуждения к...
4: К смотрению сериалов.
2: Нет, не к смотрению сериалов,
5: а... К доставанию чего-то. Есть самодостаточные люди. В данном случае это люди, которые могут в нирвану абстрагироваться от окружающего. А в идеале окружающая среда должна быть такая, что человеку ничего не должно сильно... Ну, вот,
4: сильно хотеться.
5: Да, сильно требоваться.
4: Сильно требоваться. Ребята, это будет идеальное общество по Шопенгауэру. Такое идеальное общество не будет, потому что народишко быстро вымрет. Он погрузится в нирвану, а это уже два поколения проходит, и нас нету, да?
5: История Древнего Египта, почему-то никто не помнит, что Древний Египет, он был аж 5000 лет.
4: Ну, вот почему же не помнят?
5: Нет, я имею в виду просто... Ну, нет, мы-то живем всего вот 1996 год на новой истории, да?
4: И на том спасибо.
5: А Египет простоял на одном и том же месте, может быть, хорошем или плохом, но вот там пирамиды, латчонки, фараоны, целых 5000 лет, потому что там была очень плодородная почва, разлив Нила, ил разносился.
4: Да.
5: И людям это было практически идеальное общество. Если не считать рабов несчастных, то там все... Что?
4: Это было идеальное общество.
5: Для кого?
4: Я благодарю за идеалы.
5: Спасибо товарищу Тутанхамону за наше счастливое детство.
4: Да.
5: Нет, я хочу сказать, в чем. Подождите. Раз общество не требует ни реформ денег каких-то безумных, ни каких-то переустройств.
2: На демонстрации никто не ходит.
5: 5000 лет.
4: Можно потребовать с корнем крокодилом.
5: Нет, дело в том, что 5000 лет. Никто не встал на дыбы. Вставали локальные дыбчики такие, малюсенькие. Но ничего. Общество настолько было сбалансировано. 5000 лет — это очень большой срок. Это много поколений. Вы согласны? Что не потребовалось ничего менять.
2: Да.
5: Оно навернулось какими-то завоевателями, идиотами. Персы, по-моему, набежали. Там жуть какой-то случился.
4: Это действительно была кошмарная история.
5: Да.
4: Верно, да.
5: Но внутри Египта... Да. При условии, что Нил нормально разливался,
4: да.
5: А египтянки отвечали взаимностью, не говорили...
4: Короче, на тысячу лет хватало.
5: Да. Это огромный опыт исторический.
4: Да.
5: Значит, в этих рамках, несмотря на то, что кто-то попискивал, а кого-то палками били,
4: да.
5: Все было в порядке.
4: Так.
5: А для индивидуума стабильность государства, она, как мы сейчас понимаем, она самая желанная. Ему до балды, что вообще там у него машины никогда не будет. Вот что сейчас требуют основные массы? Угу. Они требуют...
2: Именно стабильность.
5: Да, они требуют предсказуемости.
2: Уверенности в
5: Да, это все. Они согласны лишиться сникерсов, лишиться бренд-саловки, горячо мною любимой, лишиться всего...
2: Даже компакт-дисков.
5: Да, того, что каждый выездной. Uh-huh. И хотят только уверенности. Я буду это утверждать, сколько угодно аргументированно.
4: Так.
5: Значит, там она была.
4: Так.
5: Там была детерминированность, там была предсказуемость.
4: Так.
5: Там было то, что так любили. Сильная рука.
2: Это называется микроклимат.
5: Да, такой вот психологический значит.
4: Господа, я преклоняюсь перед москвичами вообще и вами, пригласившими меня сюда, в частности. Ибо без 10:03, за час до 4:00 и не выпив ни капли алкогольных напитков, мы и подошли к тем самым глобальным темам, которым вообще после студенческих лет не часто и подходят. Значит, если мы это заковыряли, идеал есть противопоставление реальности. Идеал – это есть реальность, каковой ей полагается быть по человеческому разумению, чтобы это было справедливо и правильно.
1: Да, а справедливость — это есть, опять же, идеал устройства. Теперь представьте себе, что идеал достигнут, стремиться не к чему, да? Значит, вот мы сохраняем то, что есть, да? Ребят, это не получается, а что мы делаем? Человек так создан, что ему всегда мало, что идеал всегда недостижим, что он всегда должен переделывать то, что имеет, и поэтому делает он избыточно много. И в результате эта избыточность превращается в историю цивилизации.
5: Вы белку видели в колесе? Она вот, у нее избыточность, ей дали направление, она нормально его крутит. И любого человека нормального, кто не обладает сверхумом, всегда можно загрузить по самое некуда. И он будет чувствовать вовлеченность в исторический процесс до потери пульса. И приходить домой и говорить, как он ухайдакался, и сколько они сделали, и что люди... И великолепная фраза, я обожаю.
1: И после этого кто-то придумывает что-то новое, и все идет дальше.
5: В Египте в том же, я одно время с удовольствием читал все, что мог о нем найти, да. Там были жрецы, чрезвычайно продвинутые люди, руководящие и направляющие силы.
1: Так.
5: И так как у них все получилось на таком устройстве, да, что я ни в коем случае не являюсь проводником этих идей, я констатирую, угу. Что есть желание большинства.
1: Угу.
5: Ну, та же стабильность, например, да?
1: Нет.
5: Как это?
1: Так, нет.
5: Александр.
1: Объясняю, что означает «нет». В течение 3000 лет своей истории, от 3000 до того, до завоевания римлянами, во времена Помпея и Цезаря, в Египте многократно менялись династии. Египет неоднократно завоевывался другими народами. В Египте сплошь и рядом резали конкурентов на фараонову двойную корону. И еще одна вещь. Были ребятишки, которые не мечтали о стабильности в Египте. Это те самые рабы. Другое дело, что это было по Платону. Платон прекрасно знал историю Египта. Стройное пирамидальное государство, где рабы в самом низу, и фараон на самом верху.
5: Смена персоналей, которые дали по темечку и закопали, пришел следующий. Она же для истории в данном случае не принципиальна, правильно?
1: Вы имеете в виду, не менялась структура, да, государства. Да, да.
5: И технология функционирования его.
2: Вот. Это такая заводь была тихая, нетронутая. Ну, как бы вот.
1: Очень нетихая, господа.
2: Но я имею в виду,
1: это лет что... много прошло. Она была абсолютно нетихая. Она была не тише нынешней. Хотя, конечно, происходило все гораздо медленнее. Так вот, что касается стремления к стабильности, всем нужна такая стабильность, чтобы он был поближе к фараону, а не поближе к тем рабам, которые строят пирамиды. Все говорят, какой был Петр и какой он построил Петербург. Но никто не говорит, сколько времени жили те ребятки, которые били лиственничные сваи в эти болотные берега.
5: Да, можно...
1: Костьми ложиться не хочет никто. Все хотят жить во дворцах. Вот совместить-то это.
5: Дело в том, что сегодняшняя цивилизация, кстати, я вот недавно участвовал в одном написании диплома на эту тему, из-за технологического взрыва вот этого прогресса, человек уже нет необходимости участия каждого в технологическом процессе. Производстве вот этого национального продукта волового. И люди оказываются просто невостребованы.
1: Ага. И вот поэтому они идут в наркоту.
5: И наличие машин всяких и прочего, они полностью заменяют всех рабов. То есть совершенно не обязательно в идеале, за исключением редких там неорганизованных организаций, строгать эти самые сваи, копать их в болото. По идее, можно нанять кота огромный там, трактор японский, можно. И все натыкать. И это ни в коей мере не ведет к освобождению этих самых личностей, к какому-то их осчастливливанию.
2: Даже наоборот, можно на взять, самом деле давит.
5: Можно вот взять всю структуру египетскую, отпустить рабов, понатыкать тракторов нормальных, с хорошим обслуживанием. И все будет работать без... Вы сейчас сказали, подальше от рабов. Давайте выделим эти категории и заменим их просто наемным трудом и автоматами.
1: Этот остров называется Утопия.
5: Так почему? Делать нефига, казалось бы.
1: Вы знаете, в чем дело? Это действительно, казалось бы, нефиг делать, но пока никому не удалось. Значит,
5: так,
1: что-то
5: видимо,
1: тут не так.
5: Для этого надо еще умом жрецов обладать, как минимум. А это просто так в книжке не
1: У меня нет для вас другого народа, сказал Господь.
2: Кстати, вот можно еще взять как пример, такой немножко, может быть, он дурной, но тем не менее яркий. Это вот, вот эти страны типа скандинавские, Финляндия, вот я там просто, мне довелось побывать. Это, на мой взгляд, такая мини-модель все-таки, ну, не то что идеального, но близкого к идеалу государства.
1: Господа, когда у меня выйдет та книга, которую сейчас я сдал в журналы, в издательство, я буду счастлив преподнести вам по экземпляру с соответствующими словами и под соответствующую процедуру, ибо там отвечается на все эти вопросы, но вот так и запросто, и в устной речи на репликах это не прокачать, аппарат немножечко посложнее, потому что в Швеции там еще лучше, чем в Скандинавии. То есть, простите, Финляндии. Там лучше абсолютно все. И только один интересный вопрос. Там почему-то самый высокий уровень самоубийств.
5: Ну и в Японии вот, это известно.
2: Вот,
5: да,
2: вот это
5: да,
2: я, кстати,
5: да,
2: и хотел сказать, что несмотря на то, что это идеальная модель...
5: Я
2: там
5: о том и хочу сказать,
2: Юрий,
5: что... Я ну и да, хочу сказать, что для человека может быть идеальнее несколько задавленная ситуация, когда и палки там, и
1: правильно,
5: что-то над башкой летает.
1: Ну, чтобы не вешался.
5: Да.
1: Да.
5: Так поэтому может быть. Вот ситуация с Египтом, где все не классно, где ребята по голове друг другу камнями стучали, может быть, это и есть то самое динамическое равновесие, которое все хотят. Что будет четко царь, пусть он по-другому будет зваться, и у него не Нефертити уже жена будет, а следующая. Понимаете? Вы мне говорите, это не идеальное общество. Значит, оно идеальное, раз оно 5000 лет жило.
1: Платон о такой примерно пирамиде и писал. Идеал хорош всем, но не надо принимать его за прямое руководство и инструкцию к действию. Мы строим идеальное государство, а шведская модель близка к идеальной. Близка, близка. И вдруг люди начинают вешаться, значит, не идеальное. Значит, мы неправильно думали, только и всего. А когда мы строим такую пирамиду, и вдруг снизу вылезает один такой крутой, которого не добили в каменоломнях, и переворачивает все это кверх ногами. Вот вам и идеал. Потом еще одна вещь. Ну, не остановим процесс, не остановим. Вечные модели не получаются. Все это иначе устроено. Что отнюдь не противоречит стремлению народа к стабильности. Ну и стабильность должна, вы совершенно правы, в динамическом равновесии. Но при чем же здесь Египет? Были и другие страны, они тоже долго существовали. Тогда давайте лучше возьмем римскую модель. Она как-то гораздо гуманнее.
2: Предлагаю отвлечься на музыку, а потом мы продолжим наш разговор.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
3: Я напоминаю уважаемым, что у нас в гостях писатель Михаил Веллер и Юрий Московский, журналист. Вы слушаете программу, понимаете, Монмаранси, радиостанция, понимаете, «Эхо Москвы». И телефон у нас в студии 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваше мнение по теме, сегодня нами затронутой. Ну и вопросы ваши, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
4: Хотела бы выразить солидарность вам по поводу, с вами вернее, по поводу сериалов и футбола. Но хочу выразить нарицание, поскольку сериалы смотрят множество мужчин, и не смотрят не все женщины.
5: Это то, что говорил я, кстати. Я в такую мысль выразил, что наверняка кто-нибудь поедает пельмеши, если...
4: Да нет, вот именно кто-нибудь, но их очень много, должна вам заметить, большинство.
5: А скажите, пожалуйста...
4: К сожалению, на всем шарике уровень интеллектуальный и духовный большинства населения еще далеко, очень далеко от идеала. Поэтому и процветает всякая такая продукция. И этим нашим коммунистическим выкрестом, которые сейчас у власти, именуют себя демократами, им, как и любому другому правительству, выгодно иметь глупый народ. Поэтому они запускают все это в немеренных количествах в эфир.
6: Ну, американские правительства, это трудно как коммунистический выкрыш назвать, но они тоже это делают всячески.
4: Да, да, я и говорю, как любому другому, это все правильно.
5: Угу. А скажите, пожалуйста, у вас вот лично есть такой знакомый, который смотрит сериалы? Ну вот вы.
6: Мужчина, да.
5: Да, мужчина.
4: Да, есть.
5: Ну и как он по жизни-то там вот лампочку вернуть может? Как он сам по себе?
4: Я не знаю, я не могу сказать, что я с ними дружу так близко, но я знаю, что таких мужчин много. Даже по репликам вот просто на лавочке там в соседнем доме сидят иногда. Обзывают там Марианы или еще кем-нибудь.
5: Спасибо.
4: В зависимости от того, что идет.
5: Спасибо вам за звонок.
4: Ну, а если все люди станут в конечном счете идеальными, то, наверное, наступит просто конец света. Ну, конечно, не в том смысле, что... Но какой-то будет, потому что мы здесь для того, чтобы страдать и мучиться.
6: Удавишься от тоски, я согласен совершенно.
5: Спасибо вам за звонок. Юрий, ты хотел какую-то затронуть тему, но
6: дело
5: просто...
6: в том, да, что и я благодарен позвонившей только что девушке. Она начала именно эту тему, которую я и хотел затронуть обеими руками и ртом тоже. Дело в том, вот поговорим об идеале. Я думаю, вот идеальное государство – это слишком сложная форма и явно недостижимая нам вот в такие короткие сроки. Но, например, у каждого есть какие-то знакомые люди, близкие, или желательно, чтобы они стали близкие. И регулярно мы в своей жизни встаем перед проблемой сделать кому-то хорошо. Или влюбляемся, или просто вот живем с какими-то родственниками, да. Особенно, наверное, остро это встает, когда нужно завоевать какую-то женщину. И начинаешь по своим возможностям умственным и финансовым прикидывать, чем ты ее можешь облагодетельствовать. Но, как показывает мой даже, в общем-то, минимальный опыт в связи с возрастом и прочим, что если спросить человека, что он хочет, то женщина, наверное, там вот как, ну, нормальная женщина сказала, там, юбку вот достиг, чтобы так блестело, полный рот шоколадок или каких-то там вот ММДМС, и поездку туда-то, и вот. Если ей напихать этот полный рот шоколадок, одеть ее в самую шикарную юбку и отправить сразу по всем означенным точкам, посадив необходимого цвета машину, то, может быть, эта женщина станет тут же самым несчастным существом. Потому что декларированные, произнесенные желания и то, что нужно на самом деле, это может быть банально, но мы с этим сталкиваемся все время. Они совершенно идут наперекосяк друг с другом. И когда... Кстати, вот почему еще, на мой взгляд, решительные люди, коротко стриженные и со специфической такой внешностью, привлекатели для женщин, потому что, будучи я ни в коем мере не шучу сейчас, будучи ближе к, вот, к природным таким движениям, острее воспринимая невербальный человек, а на каком-то подсознательном уровне, они, может быть, быстрее и проще чувствуют, что нужно женщине. Потому что если задвигать ей какие-то умные вещи, сладкие продукты, комфортное бытие, мы ее повергаем просто в смятение. Она требует совершенно определенных эмоций. Может быть, всем женщинам нужно подчиняться, кого-то обслуживать в той или иной мере, испытывать какие-то трудности бытовые и с успехом их преодолевать. То есть я думаю, если перенести это на государство, на какую-то организацию, то это то же самое. И ни в коем случае не нужно воспринимать декларированные, высказанные пожелания даже Платоном. Я его никогда не читал, но цитат слышал очень много. С тем, что есть на самом деле. И поэтому, чтобы устроить какую-то настоящую, в общем-то, ну, не то что рай, а комфортное бытие. Необходимы все те самые и палки, и камни, и таскание, и копание. То есть, видимо, это, от этого никуда не уйдешь. Хотя нормальный демократ вытаращит глаза и скажет, что это просто вообще кошмар.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Я, как понял, вот перед композицией ты сказал длинную телегу. И как бы смотришь так на Михаила, что ждешь комментарий.
1: Да, я хотел бы сказать, вот, что речь шла о свободе, а нет, о свободе речь еще будет, видимо, идти. Я заговорил.
2: Еще будет.
1: Я хочу сказать, что я, безусловно, я сам за свободу и за всяческое то, чтобы человек получал желаемое и тут же, а не тогда, когда ему уже не надо. Но просто то, что человеку надо, это совсем непростая штука.
2: Безусловно. Это одна из тех сентенций, против которых невозможно возражать решительно.
1: Ну и поэтому вот то, что вы называете совершенным миром, может быть, обществом или благоприятными условиями для людей, скорее всего, этим и условиями нифига и не является. Потому что
2: совершенно справедливо.
1: То, что человек просит, он будет самый несчастный, если он это тут же получит.
2: Нет. Если он этого вообще не получит, он будет гораздо несчастнее. Я вас уверяю.
1: Почему? Ну, как раз количество, вот то, что вы же сами сказали, что огромное количество самоубийств высокотехнологичных и весьма, как бы, благополучных обществах. Например, у японцев занятость гарантированная на всю жизнь. Он заключает контракт с организацией, и он четко знает, что он до пенсии будет там расти. Это то, о чем могут только мечтать вообще, я не знаю, большинство нашего населения. А с другой стороны, у них все в порядке с едой, с транспортом, ну, за исключением пробок. То есть, а глазами нашего обывателя это стопроцентно благополучное в технологическом плане, в бытовом обществе. Там все на своем месте. Вызовешь – приедут. Упадешь – поднимут. На работу пошел, зарплату выплатят.
0: Ну, то очень есть... широко. Уже все так и так поняли. Давай скажем, дадим...
1: И именно в Японии один из самых высоких, на радио Швеции, процент самоубийств. То есть нельзя ни в коем случае этого допускать.
0: А это там люди модно, же, Юрий, это
1: люди
0: модно.
1: Люди вешаться тут же начинают.
0: Ты знаешь, там просто у них мода на харакири. Вот как у нас на пельмени была мода, а сейчас на закусочный Макдональдс, так у них на харакири.
1: Ну и что, а в Мексике лбом об косяк. То есть,
0: ну
1: там,
0: вот, вот. Ну, это... Но лбом об косяк труднее убиться, а у них
1: не, значит, нельзя это допускать?
2: Значит, получается так. Если никому ничего не давать, то будет плохо. Если всем все давать, будет тоже плохо.
1: Только во втором случае вешаться начинают, а в первом нет.
2: А в первом их повесят. Вот как-то да, разделение труда. Здесь, опять же, идеал недостижим, на то он и идеал. Есть только какая-то, ну более или менее разумная граница. Вот все в своих государствах всю дорогу и пытались придерживаться какой-то этой наиболее разумной границы в меру своих возможностей, насколько получалось. Но, чтобы не дать человеку, ему все равно будет мало. И слава Богу. Потому что, если у человека вот есть вроде бы все необходимое, вот его возьми голова и сунь его под ноябрьский снегодождь. Первым делом он захочет, чтобы ему было тепло. Одень. Потом, чтобы на него не капало. Сунь в дом. Потом он захочет жрать. Накорми. Пить. Напои. И так далее. О, вот когда у него будет вот это вот, это необходимый минимум. Уже можно жить. Хватит. Ты сыт, тебе тепло, тебе не дует и на тебя не каплет. Вот после этого ему начинается. Ему надо еще, и еще, и еще, и еще. Слушайте, на кой черт миллионер работает? Пусть себе сидит спокойно.
0: Нет, нет, прошу прощения, что...
1: Вы причину со следствием путаете.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Тут есть два варианта. Первый вариант, я, например, лично знаю некоторых людей, которые как бы вполне довольствуются вот этим минимумом, но у них есть какая-то творческая, скажем, идея, он может даже там... Ну, буквально...
2: Зачем она ему нужна? Он же и так жить может.
0: А вот он одержим. Вот он одержим. Может что-то делать такое, там, да. Ну там что-то писать, что-то рисовать, да. Он забывает.
2: Зачем?
0: Жрать. Ему... Ну вот болезнь можно назвать творческой болезнью.
2: Можно назвать болезнью,
0: а
2: да?
0: То же самое, кстати, у миллионеров. Немногие из них зарабатывают, чтобы там потом покупать болты, фиксы вставлять. Правильно. Это спорт такой же, увлечение.
2: О, это я и говорю. говорю, что человеку все равно мало, в том смысле, что ему все равно хочется и надо еще чего-то.
0: Естественно, естественно.
2: Так вот так он и устроен, так вот так ему всегда и будет. Вот поэтому создай для него условно, мы его не можем представить, потому что его не может быть никогда, условно, идеальное общество. И если он там ничего не сможет сделать для улучшения, он начнет его разрушать. Правильно, потому что ему правильно. Все равно надо чего-то делать.
0: Есть такой один певец молодежный из Сибири, который всегда воюет. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи,
0: здравствуйте.
3: Уважаемые.
0: Здравствуйте,
3: радио и телеведущие.
0: Приветствую вас.
3: Сейчас же идет трансляция.
0: Да, конечно.
3: Я вот вижу, что вы помахали даже нам ручкой. Вот.
0: Да.
1: Это не ручка.
0: Да, ну говорите,
3: я
0: ваше
3: хотел
0: мнение,
3: с вами поделиться одним вот, так сказать, сделанным, но недавно наблюдением. Как вот, значит, на Ленинском проспекте был установлен рекламный плакат одного из кандидатов. Не буду говорить, какого.
0: Да,
3: и там резко возросло на этом месте, на этом перекрестке, число дорожно-транспортных происшествий после этого. Вот.
0: И как, в чем же причина, на ваш взгляд?
3: Ну, на мой взгляд, причина в том, что, видимо, вот это как бы будка этого кандидата, она как-то действует на водителей угнетающим образом. И то есть причина в том, кто делал вот эту продукцию печатную. Так,
0: то есть вы имеете в виду его маму и папу этого человека?
3: Нет, я имею в виду дизайнеров.
0: Я понял, то есть воплощение.
3: Дизайнеров это кто-то воплотил.
0: Спасибо вам за звонок, кстати.
3: Александр,
0: да-да-да.
3: Я вот еще хотел вас поблагодарить за борьбу в вашей программе против рекламы окороков.
0: Да, ну видите, что привело.
3: То так есть как это... у меня ребенок, когда видел это, он кричал и писался. А вот когда он слышит вашу программу, особенно ему нравится песенка про птиц, он очень мирно засыпает тут же.
0: Спасибо вам. Спасибо.
3: Счастливо.
0: До свидания.
1: Мы вынуждены не спать под эту программу, поэтому мы ее продолжаем.
0: Скажите, Михаил, вот вам наверняка известно такое понятие, как вещи убийцы. Я почему-то об этом сейчас подумал. Ну, как бы об этом и в прессе пишут, сейчас уже стали писать, хотя мы-то затрагивали эту тему неоднократно в нашей программе, но, как сказать, плагиат очень часто люди передирают. Действительно, есть предметы, которые в быту никак нельзя использовать, которые при этом обладают, так сказать, очень серьезной активностью, но активностью негативной. Они высасывают энергию из людей, которые на них смотрят. Ну, скажем, какой-то вообще, это может быть что угодно. Например, какая-то коробочка с, ну, не знаю, с каким-то там рожком совершенно.
1: То есть... Или вот, например, взять лом. Вот если лом сказать, все сразу придут лом голову.
0: Нет, я там. Не то имею в виду.
1: Мало кто задумает, что лед колет. Обязательно лом, прием.
0: Ну, да. Есть... Но я сейчас о другом говорю. То есть предметы, которые не имеют никакой, вообще никакого функционального применения в быту, тем не менее очень странным образом привораживающие людей. Вот, и постепенно этих людей убивающие их хозяев. Хозяева не могут от них избавиться просто из-за какой-то странной такой возникшей привязанности.
1: Форма бутылки водки явно это самое.
0: Ну вот может, да, может быть это. Есть... Вот как вы считаете, вот реклама вся вот эта, не является ли это все вместе, и производство этих предметов, и подсовывание их потом определенным людям, и реклама, не является ли это все производством одного какого-то глобального цеха, какой-то гигантской психотропной лаборатории?
2: Вот очень здравая мысль, причем поскольку никогда не знаешь, где она находится, как именно она действует и так далее, то я лично просто стремлюсь на всякий случай освобождаться от всех вещей, от которых я могу избавиться. Вплоть до того, что, как правило, я очень быстро выкидываю все книги, которые мне дарят, скажем так, почти все, кроме отдельных хороших, потому что никогда не знаешь, что имел в виду автор. автор, даря ее тебе и пиша ее. А книга-то, знаете, это ведь особенный предмет. С некоторой точки зрения, это ведь предмет. Также вот дарит какую-нибудь, допустим, кожаную коробочку. Знаете, сразу трудно определить, что это такое, а кроме того, сразу трудно оценить тот вред, который она тебе наносит. Может быть, и вообще не наносит. На всякий случай, их очень быстро или выкидываю, если они красивые, или передариваю, если они некрасивые. И благодаря этому жив до сих пор. Черт его знает. Много ведь несчастных случаев.
0: Ну, а были у вас какие-то такие вот проблемы с этим? Был ли у вас какой-то предмет, который, к которому вы были привязаны, но, однако, не испытывали к нему при этом симпатию? Вот такое противоречивое чувство. Это может быть что угодно. Хотя бы там детский пластмассовый космонавт какой-нибудь.
2: Да, вы знаете, у меня однажды были две пары одинаковых 5-килограммовых гантелей. Одни я купил, а вторые мне подарил редактор моей первой книги. И на всякий случай я выкинул те, которые подарил мне редактор. Чем-то они меня смущали решительно.
0: О, значит, все-таки есть что-то такое. Телефонный звонок 203-19-22. Ваше мнение, ваши вопросы. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер и Юрий. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, прям до вас было так трудно дозвониться, просто ужас. Я бы хотел направить ваш разговор в более конструктивное русло. Вы знаете, может, это немножко самонадеянно звучит, мне все-таки всего лишь 23 года. Вот. Меня зовут Виталий, я бывший физик, неоконченное образование у меня. Вы знаете, у вас очень интересная тема государства. Но мне не нравится то, что вы рассуждаете о каких-то идеальных обществах, о чем-то таком слишком отвлеченном, абстрактном. Вы знаете, по-моему, наиболее важный аспект этой проблемы – это как раз проблема для России. Какое общество наиболее лучшее для России в данный момент? Тем более, что скоро будут выборы, вот, и каждый как-то должен для себя определиться, что он хочет выбрать.
0: То есть вы хотите услышать просто наше мнение на эту тему?
4: Нет, я бы хотел сначала высказать небольшое свое мнение, хотя тема очень обширная, я думаю, не хватит никаких сроков, чтобы...
0: Ну вот так, вы покороче и поконкретнее, давайте, мы слушаем.
4: Значит, вы затронули тему, что государство идеальное, это государство, которое, ну, недостижимо. Я согласен с этим. Но идеальное государство – это государство, к которому человек должен стремиться. И такое государство для нашего приближения, для России, есть. Я считаю, это демократическое государство. Вот.
1: Ну, их же очень много, демократических государств, и в каждом государстве демократия совершенно своя. То есть эта фраза абсолютно неконкретная.
0: Да.
4: Вы знаете, демократических государств много, но уровень устройства, то есть к чему стремится каждое государство, это к самореализации каждого человека в этом обществе и к самоорганизации общества. Чем, например, не блещет ни одно тоталитарное государство, в том числе и наше, в течение многих столетий. Прежде всего, вот вы разговаривали о пирамидальности общества, да? Пирамидальность общества – это, грубо говоря, такое мафиозное устройство любого общества. Вы отметили, что у американцев слишком плохой кинематограф. Ну, типа, например, наехали на Фрэнсиса Форд Копполу и на его крестного отца. Я не знаю, кто из вас, или Михаил Вейлер, или Юрий, или Александр, кто это сделал, но я бы хотел возразить, прежде всего, в этом фильме очень хорошо указано устройство любого тоталитарного общества. Вот в образе как раз вот этой вот мафиозной структуры. Притом он сделал идеальную мафиозную структуру с полной информацией, которая есть о каждом члене. Вот, с полной зависимостью каждого члена в этом обществе. И это, мне кажется, Фрэнсис Форд Коппола просто великолепно показал. Вот. И в то же время создал идеального правителя в лице Дона Корлеоне, который все обо всех знает, сделал полностью все зависимость, и каждое его мановение руки – это конкретный точный результат. Что-то похоже на наше сталинское устройство. Вот это пирамидальность полностью. То, что это сделал Фрэнсис Форд Коппола, я вот и так хорошо и ясно показал, это вот, я считаю, его огромная заслуга, что он сделал. Тем более человек живет в демократическом государстве и хотел показать разность, отличие демократии от вот этой пирамидальной структуры. То есть мы должны, люди, я считаю, прежде всего, стремиться Солженицыну, вот как я очень приверженец большой вот этой идеи, к самоорганизующемуся обществу. То есть иметь, вы знаете, вот в физике есть такой закон обратной связи, да? В пирамиде это закон, когда сверху кинул фараон камень, вот, и он точно попадет на того, на ту голову бедную, которая задумывалась, правильно? В самоорганизующемся обществе обратной связи пирамидально нет. В самоорганизующемся обществе, ну, например, я возьму из ныне существующих, это, например, там Англия, Франция, Соединенные Штаты, каждый человек может воздействовать на государство, на ту фирму, государство обзывал фирму.
0: Простите, что я вас перебиваю так. Дело в том, что вот эта модель, которую вы привели, вот в качестве примера Америки и все вот эти другие страны, мне кажется, она совсем не подходит для нашей страны, потому что целое огромное количество людей, целое поколение, так сказать, самореализовывалось в течение долгого времени без красивых игрушек, с одним лишь чучелом Ленина в душе, точило кривые болванки, которые потом нигде не применялись, понимаете? И если вы хотите создать такую демократическую модель, то для этого нужно вот в ДК Горбунова устроить концерт, например, Тани Булановой или Буйнова. И после этого всех, кто с этого концерта идет, расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Вот таким образом очищать как бы государство от людей, которые просто не хотят самореализовываться. Понимаете?
4: Понимаете, любой человек, вот вы затронули там, что каждый человек хочет что-то сделать. Вот миллионер, он хочет, вроде у него все есть, да? А он все равно работает, что-то делает. Вот у каждого человека есть стремление к самореализации, и при том самореализация в тех условиях, которые существуют. Правильно? Вот. Вы посмотрите на наше государство. Вот у нас нету правил игры. Правил игры. Нам очень долго морочили вот правила игры в правом государстве. Это гражданское право. В нашем государстве вот вся наша верхушка, которая есть, очень долго морочила людям голову. Говорила, что нельзя создать законы, которыми могли бы руководствоваться россияне. Вот, это очень сложно, это что-то там надо придумывать для каждого это. А вот посмотрите на наше гражданское право, которое в две части было принято, да? Это гражданское право, ну, почти полностью содрано с французского государства. И эти законы гражданского права были еще созданы...
0: Ну, все понятно. Извините, что я перебиваю. Просто вот Михаил хотел что-то вам сказать. Да, вы извините. Спасибо вам за звонок. Просто уже нет времени, потому что еще люди звонят. Спасибо.
2: Да, что касается европейских демократий, то справедливой фразой известной выразился Черчилль. Демократия есть наихудшая из всех форм правления. Просто все остальные еще хуже. Что касается того, что каждый может влиять на все. Какая ерунда. Можно подумать, что большевики изобрели все гадства мира, или в последние 5 лет в России изобрели все гадости, коррупцию, взятки и тому подобное. Это было в массе государств, это есть сейчас, сколько стран погибло от этого. Можно подумать, что не во Франции 18 века, сказал Вольтер, жизнь да война, и люди погибают с оружием в руках. Это было все, везде и всегда. Можно подумать, что демократия — это некая такая тарелочка с голубой каемочкой. Не будет вам тарелочки, не будет вам каемочки. Вот что вырубишь сам, вот то оно и будет, вот и все. Что, конечно, отнюдь не исключает стремление ко всему хорошему.
1: Перестройку надо начинать с себя.
0: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Это вот вам сейчас случайно не Шакум звонил перед этим?
0: Сложно сказать. Кстати, я видел вот эту фамилию по телевизору, и для меня загадочный человек. Честно говоря, не знаю, кто, и вообще ничего о нем не слышал.
5: А вот, кстати, я не могу до сих пор понять, вот эта фамилия пишется с 2К или с 2У.
0: Юрий, это ты у нас лингвист. Это Юрий не знает.
1: Не,
0: ну, давайте тогда ближе к нашей теме. Если...
5: Дело в том, что уважаемый Юрий, Александр и гость вашей студии Михаил, да?
0: Да-да-да.
5: Я вот недавно пострадал, извините, мне трудно говорить.
0: Вот после этого случая, да?
5: Да, после того случая, вы понимаете меня, Александр.
0: Да.
5: Это, наверное, слышно по моему голосу.
0: Да, конечно.
5: Меня мучает бессонница. Дело в том, что я встречал девушку свою в метро. Дело в том, что в то же время, как только мы с ней договорились, закончился концерт группы «Нана». Вот. И буквально-таки

0: ложатся в бои сны по ночам, и я не могу спать. Просыпаюсь вот весь поту.
1: Да, знакомо. Спасибо, спасибо. Вам действительно, кстати, вот сильное такое впечатление, полученное от длительного созерцания каких-то, ну, в общем-то, чуждых явлений, оно как бы дает по шарам. Я, например, помню, когда мы были грудничками, еще там лет по 15, нас послали на субботник около пивнушки убирать листву. И там стали дико драться какие-то граждане друг с другом. Одному дяденьке стукнули куда-то там в район задницы, на самом деле, я думаю, у почку. Перед этим и рубашку порвали, и у почку стукнули каким-то шилом. И вот это произвело впечатление на всю нашу группу вот после того случая усваиваемости нашего класса снизилось раза в три. Ну, понимаешь меня, Юрий.
2: Кстати, я вот по поводу фильма «Крестный отец».
1: Зацепило тебя, да?
2: Да, я вспомнил, что я совершенно не мог понять, что это за фильм, и он мне казался безумно скучным. Но однажды, будучи в гостях в Ташкенте, я сидел в компании вот таких могучих узбеков и смотрел его. Потому что невежливо было не пить зеленый чай, не смотреть телевизор, как все делают. И вдруг я оказался вовлечен в такой процесс очень интересный. Там один пузатый мужчина, очень основательный, к нему все уважительно обращались. Он сидел, молчал и говорил: «Сейчас этого завалят». Его этот дед вкинул. И этого заваливали ровно через 30 секунд. То есть когда никаких внешних поводов для этого не было, и он на протяжении фильма регулярно говорил: «Сейчас этого завалят». И этого тут же прилетал вертолет какой-то, расстреливали. И я понял, что это тоже фильм на совершенно определенную аудиторию. И когда ты вот сидишь и постепенно погружаешься, фильм становится интересным, он обретает классный смысл, и заводишься необычайно. То есть искусство всегда, видимо, должно иметь цель какой-то, абсолютно истины не бывает.
1: А я вот АБВГД-ку люблю, я все пишу на видео. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер, Саша.
1: Здравствуйте.
3: Это Ку-Ку.
1: Приветствуем вас.
3: Я хочу сказать о том, что все дело в отношении к другим людям. Вот у нас, например, вьетнамцы были, они с утра до ночи в общежитии капусту варили, дышать было нечем. Но тогда нельзя было им сказать, да и сейчас никто не скажет. Почему? А в Африке червячков едят, а в той же там Бразилии или там в Латинской Америке есть Борхес, Кастанеда, и есть эти сериалы. И надо просто учить людей быть спокойнее ко всем другим вкусам.
1: Вот, это, кстати, очень правильно.
4: Вы знаете, это мне напоминает одно место из Сета Томпсона. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
3: Так вот, вот и раздражение к другим людям и пули начинается после того, как кто-то кого-то начинает за что-то осуждать.
2: А вот что хуже, Борхес или червячки? Я вот до сих пор, кстати, не могу вот это для себя решить.
3: Червячки.
2: Мне все-таки...
3: Ну, никто не знает, почему беременной женщине хочется каких-то там дерьма какого-нибудь, и она это съест.
1: Или ездить. Вот, например, у нас Прохор, когда была беременна, она вот всю вот штукатурку съела в коридоре. Тут
3: у
1: пришлось
3: нее
1: ремонт
3: кальция
1: делать.
3: Не хватало.
1: Да у нее и сейчас не хватает. Вот, ну как бы...
3: Но вы же не могли, не вырывали же у нее изо рта.
1: Нет, нет, мы позволили, потом все ремонтировали.
3: Ну правильно вы сделали.
1: Вы знаете, вообще ваша позиция мне нравится очень, потому что я тоже считаю, что если как бы внутри человек сбалансирован, то ему как бы и нет особого дела до других в хорошем смысле,
3: ну,
1: этого
3: правильно.
1: Слова.
3: Ну, правильно. Я прекрасно чищу картошку под сериалы.
1: Ну, еще
3: а потом
1: хочется...
3: пойду читать книжки. И вот сейчас нашла для себя замечательную Леон де Грейв, какой-то латинский поэт. Чудный совершенно.
1: Угу. Спасибо.
3: Ничего?
1: Спасибо вам большое за
3: будьте
1: ваше
3: здоровы.
1: Миролюбивое мнение. До свидания.
3: Будьте здоровы.
1: До свидания. Ну что же, я уже у нас время совсем подходит к концу, поджимает. Предлагаю принять еще телефонный звонок. Может быть, он будет заключительным в нашей беседе. Телефон 203-19-22.
2: Я думаю, куда же картошки девать? Вот сколько сериалов? Это
1: ну так подъезд большой, Юрий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
5: Ну вот вы знаете, опять про сериалы заговорили. Я вот тоже хотел сказать, что

0: Вот такая популярность, наверное, объясняется тем, что мы, наблюдая вот этих дебиловидных персонажей, как бы, их глупые поступки, просто испытываем внутреннюю гордость, как бы, что мы не такие кретины.
1: О, интересная позиция.
0: И что мы на их месте поступили бы разумнее.
1: Кстати, вот. Вы правы совершенно. Я помню, как одна базетическая компания, просматривая какую-то очередную там скотобазу типа Марианны, типа, да что ж он там ей просто в репу не даст, орал там какой-то крендель. А какая-то баба говорила, да пошла бы там и сама бы себе аборт сделала.
2: Это вы хотите сказать, что многие, чтобы почувствовать себя человеком, в зоопарк идут, да? А здесь то же самое.
0: Да. Ну, вот еще, значит, вот сериалы транслируют обычно в вечернее время, когда вот обычный советско-российский человек, такой вот придя с работы, там, после расталкивания брокеров где-нибудь на бирже, там, уже ничего не хочет делать, и он просто отдыхает таким образом, смеется там.
2: Обхохочешься.
0: Да, обхохотаться там можно.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вот, кстати, еще вопрос насчет передач вот радио. Вы не считаете, что они являются своеобразными сериалами, от которых трудно потом уже отвыкнуть?
1: Знаете, да, да, мы это считаем.
2: Но мы себя больше к Фассбиндеру причисляем.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, действительно, вот эта тема, что то есть радиопрограмма как сериал некоторое время меня, например, мучила. Но потом вот Гонриетта Шерсть, наш куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул, сказали, как-то выпили и сказали, типа, Сашок, говорят, дескать, все нормально. Вот. И как-то я успокоился, потому что люди, они взрослые, вы их видели вот в коридоре, их портреты маслом 5 на 5, портрета Никаса Сафронова.
2: Подсолнечным маслом причем.
1: Да, вот, то есть таким людям можно доверять. Ну что, ну попробуем еще, да? То есть еще один телефонный звонок, время у нас пока есть. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да-да-да. Ребят, я что-то не очень понял, кто у вас в гостях.
1: У нас в гостях писатель Михаил Веллер.
3: А, Михаил, вы писали о Довлатове?
2: Было дело однажды.
3: Ой, спасибо вам большое за это. Я, если вы знаете, был такой специализированный, извините, специальный номер журнала какого-то толстого.
2: Да, Петербургской звезды.
3: Нет, нет, Московского журнала.
2: Тогда я не знаю.
3: В общем, я читал ваше о том, как вы шли по его пути, да?
2: Да, но этот номер не имел никакого отношения к Довлатову, кроме моего скромного опуса в нем.
3: Да, может быть, я что-то путаю, но вот у меня довлатовский номер именно с вашей, по-моему, вещью. Но дело не в этом. Ребят, я считаю, что вот как-то не было сказано о том, что есть такая пословица, что, как это говорится, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, да? Вот. Но тут еще есть другой аспект, что каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. Вот. И вот с этой точки зрения нам необходима сексуальная революция.
1: Спасибо.
3: Мне так кажется.
1: Что вы скажете на это, Михаил?
2: И то есть нам предлагают иметь наше правительство, но, по-моему, примерно это взаимно и происходит.
1: Да, но, видимо, это предложили, то есть как бы еще сделать сексуальную революцию. Вообще, вот что я хочу сказать, как завершительный такой, может быть, в нашем сегодняшнем разговоре, завершающие слова, это мое исключительное мнение, что все революции, вот все перестройки сделал не Горбачев Михаил Сергеевич и не народ, а их сделали люди искусства, их сделали музыканты, в том числе Науменко, Гребенщиков в какой-то степени. Может быть, там свою скромную руку приложили уже более поздние поколения. Я сделали художники независимые.
2: Вождь краснокожих, отчего ветер, потому что деревья качаются.
1: Ну вот, Юрий, официальная пресса всегда рассуждает так. А знаешь почему? Потому что вы, журналисты, народ завистливый и злобный. Михаил, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И вы выражаю помните, такую робкую надежду, что наша встреча не последняя.
2: Да нет уж, это я благодарю, и это я выражаю робкую надежду.
1: Ну что же, Юрий, тебе тоже спасибо.
4: Да ладно уж.
5: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: И я рад приветствовать в нашей студии Александра Дугина, геополитика, философа, писателя, главного редактора журнала «Элементы». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, вы знаете, я сразу, не откладывая в долгий ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанный индивидууму социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая, или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, вот, да. То есть, в принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой, можно, очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременная женщина на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот и количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни. А потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей, количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле. В принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360. Но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да? Каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот как бы это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на 5 и на 4 день люди сбивались со счету и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать. 360 с чем-то. Ну, минимум 365. Где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости, можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». Он мне очень сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это была только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживлений мумий», «Воскресений мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась, тогда Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресение мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на 4-й программе все дело закрыли и начали уж штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина в...
0: В архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, но, в общем, тем не менее, он спас там, спас пленку, вот. Но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после там... многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумий, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать. И снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересный про Теодора Ройса, бывший шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. То есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространились до такой степени, что все уже смотрели, вот, их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже... Я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже... Это как вызов, понимаете? Когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока вот эта тема... Вот, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежий материал, и архивы кое-какие. Вот. Но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива, но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про моей любимой мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включил диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть... Я просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, как, поскольку бред уже всем дал, без звука, и могут счесть эту фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в «Криминальной хронике», такими вот
1: Расплывчатый.
0: Или расплывчатый, или еще лучше с такими, с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: Или вообще другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепсикола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что равно все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить себя.
0: Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания, силы там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходила ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американские нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть, вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, как мое отношение. Я считаю, что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно, что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь, как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например, или правосторонний, левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над духом свастику, вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ, вот его тайна, я много занимался символизмом, тайна в том, что надо обязательно две свастики, например, на левом и на правом виске, на лбу и на затылке, или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да,
1: поскольку это асимметричный символ, вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно
0: верно. В замкнутой цепи.
1: Когда будет две свастики, правосторонняя и левосторонняя.
0: Ну, это, то есть, как пример, можно привести вот фирменные хорошие колонки, вот у них же этикеточки,
1: вот,
0: вот эти тоже вот так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали брак.
1: Совершенно верно. Да. Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да, да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Вы знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию время общения, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне, по-лаерски, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? На самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято называть серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое, в такой вот, в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. Она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен называть себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви там в единицах, или там время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата, день рождения, и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают и начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то, вот откуда это вообще взялось.
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, ты, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют, и,
0: в
1: общем,
0: да,
1: это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать. А надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, вот салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. То вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени — это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко ко дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто, пожалуйста, такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая или левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому,
1: да,
0: что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. А с первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой. Я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра. Я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники. Такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примеривал к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и увидел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну и тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь. Ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное. Было 5 часов утра. Я настолько расстроен, что перестал мести вообще. То есть я бросил это, как бы сказать, это занятие. Мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге. Там было какое-то собрание, меня прорабатывали. Вот. И я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам и стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны, так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести, но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали. Или где-то,
0: белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, случайно. И такой, скажем, вот этот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно искать альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая, ну, какая там была политика? То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюзы, а вроде-то как бы и положено. То есть там бы... Вроде, да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была? Вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот те вот эти вот как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг и великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки. «Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них». То есть вот, в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было, они были политикой. Андропов был политикой, водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там, Леонид Ильич Брежнев шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там, перестроечный тоже. Они были, а нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, или то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот, осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть, что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, со своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей, галлюцинацией. Нам так и говорили, говорит, что вас нету. Молодой человек, вас нету, вы здесь там не живете, не прописано, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И в конец, вас нету, нету просто никакого совдепа просто, нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я написал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один и плюс 3-4 идиота рядом с вами, отщепенцы социальных вырожденцев. Вы не можете говорить, что совдеп рухнет. Совдеп — это, ну, это абсолют. Это брахман, на самом-то деле. То есть эти толстые дядьки действительно было очень убедительно. Они сидели за столом. Меня приволокли в КГБ, устроили там обыск у меня в квартире. И это было все убедительно. Но, понимаете, меня уже было настолько вот... Ну, мой внутренний мир был действительно галлюцинативен. И настолько он был не то что альтернативен, но иной, что меня убеждать-то в этом не было. Я с ним был заведомо согласен, но я все равно считал, что конец проклятого совдепу уже... Я не пытался донести, я не орал, я не кричал. Послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно вот майя совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего. Сейчас новая майя, и потом была майя перестройки.
0: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот майя совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
1: Онтологическое.
0: Да, и еще и возрастное. Вот я... мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей. Среди них я иногда с ужасом замечаю персонажи такие совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия, жвачка, свинья. Но при этом у них остался вот тот менталитет. То есть, приходя домой, они все равно кушают тот же макароны, тот же, значит, вот колбасу, слушают Лилию Распутину, вот, белокурую, и же с ними. То есть, да, это певица, насколько я знаю, ее недавно показывали по телевидению, которая «Я настоящая сибирка» поет. Ну, это вот, видите, вот вы не знаете, а они даже записывают на кассету, дают переписывать. То есть речь тут все-таки я бы хотел...
1: Ядовитые макароны. Они, понимаете, ядовитые, я думаю, что совдеп и вообще и нынешние как бы демократы, это приблизительно одно и то же, с моей точки зрения. Это одна форма майи, причем майя, которая проникает не через, следование какой-то политической линии, да, и не через впитывание себе, что дядьки говорят, с телевидения, а через макароны. Да. Просто я всегда задумывался, как можно осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть, в центр человека. Я пришел к выводу, что если бы люди подвергались такому прямому гипнозу со стороны там дикторов радиопрограмм, там телевидения или там этих, которые говорят «Белокурая Сибирь», то есть, это, конечно, они бы просто, человеческое существо, оно все-таки серьезно имеет, а серьезные механизмы защиты против такой чумы.
0: Поэтому они отравляются
1: через макароны. Я думаю, что у современного мирового правительства существует способ изготовлять совершенно специфическую колбасу и специфические макароны, в которых они и вкладывают самые главные, тупые, действующие на любое быдло наркотики.
0: Думаете ли вы, Александр, что еще тут немаловажно роль играет обстановка в роддомах, в родильных заведениях, где вполне возможно, что новорожденным через пуповину, вот вы же обратите внимание, да, что у людей как пупки устроены, у кого-то вдавлены, у кого-то выпукло, одинаковых пупков не бывает, да? Вот, мы проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, от чего пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов эта самая совдеповская инъекция тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, читай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот смотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, и уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
1: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что мало ли что им колет, собственно говоря. Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенцев в череп вводят, потому что, как бы сказать, это очевидно, и все знают, кто был в роддомах, там, своих жен, как бы сказать, опекал, что маленьким детишкам в их неокрепший череп, пока там, поскольку он еще не стал твердым, вводят гигантские шприцы какой-то жидкости. Они утверждают, что это необходимо, потому что это предохраняет от чумы, питает их, укрепляет, но
0: знаете, содержание... Извините, что перебиваю, у меня все-таки есть подспудные такие, так как меня терзают смутные сомнения, что как раз вот вы немножко перепутали процедуры. Скорее всего, что шприцом происходит отсос. А через пупок происходит клизмирование. Вот я...
1: Дело в том, что, ну, как бы сказать, такие суровые бородатые нянечки, они обычно хватают гигантские шприцы и вводят маленьким детям в их неокрепшие...
0: Это перед телевидением или перед папой. А когда папы нет и ребенок наедине с ней, вполне возможно, что производится отсос все-таки. Я вот почему-то уверен.
1: Ну, это может быть. По крайней мере, содержание. Я считаю, что вопрос самый серьезный. Это надо выяснить. И каждый россиянин должен знать содержание вот того, что в них находится. Даже если они отсасывают, нечто,
0: да, все равно
1: надо. Факт, вот факт.
0: Как куда дели тогда, если отсосали, куда дели?
1: И что отсосали, понимаете? Дело в том, что отсосать мало ли что, можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов, это такая специфическая
0: это
1: форма.
0: Это открытая
1: информация.
0: Совершенно
1: верно.
0: Вы знаете, пришло послание на пейдж для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас, прошу прощения, тут вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина.
1: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как бы сказать, фашистская поговорка известная. Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Да, вот о чем,
0: да,
1: Савелий,
0: да,
1: видимо,
0: да, да,
1: как бы намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. Вот у моих друзей был знакомый, который работал в закрытой цыковской видеотеке. Его звали... Это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. Его звали Владимир Иванович. Он заваривал страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям. Но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которая везде... везде пускали в свое время, в 70-е годы. Он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, ну, таких, как бы помоложе, помоложе состав, они заказывали полупорнуху, такой «Шербургские зонтики», такие, как бы, классические западные фильмы.
0: «Пансион Небесная ласточка». Грузинский тоже, ну...
1: Да, все... ну, такое, вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же. Мультфильм «Слоненок, который умел летать». Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот утверждал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть, вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как несколько взгрустнул, потому что
0: сам расстроился,
1: в нем было
0: это действительно
1: плохого.
0: Так. Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
1: персонаж. Разве что он был связан с украинской мафией. Вот,
0: ну, только корни дают о себе знать.
1: Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор, и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называют себя малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами, говорят, что мы хохлы гордо, а эти отказываются называть нас великороссами, говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас, не отличишь, как бы, фамилии, как бы, внешности. И у них нет специфических отличий национальных, ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
0: Нет, у них папах и гопак, вот этот пояс, кушак есть.
1: Это лучшие представители Малороссии. А настоящие, самые страшные малороссы, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему, как бы, статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание, и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
0: Так, а с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимание на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великие великороссы, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков, позволение сказать, да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
1: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот, как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытым обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адская маленькая по кусочкам, по по таким, как бы сказать, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, ну, такие человеконенавистнические, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
0: А вот извините, а вот, вот как у них это передается ненависть, мне интересно, вот есть ли там элемент какой-то генетики, или все-таки там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой, вот, потом уже, если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть, и у него начинается просыпаться генетика, а если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что, в общем-то, раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий, он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек пять их всего, ну, в силу обстоятельств их просто привалило, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья, никто ему не говорил, да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот, а зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да, да, да. Какова роль мамы и генетики в вот, формировании вот этой силы?
1: Малороссийской.
0: Да-да-да.
1: Вы знаете, есть такая поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука. И это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд. Потому что если наука будет отвечать реальность, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая – это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская – третья группа крови. Но это как бы по большинству человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови. Между ними нет особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось, но вот доминация четвертой группы крови среди малоросов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
0: А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус все-таки.
1: Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому и ей никому.
0: Редкая, действительно.
1: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
0: Субстанция даже.
1: Да.
0: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. практически.
1: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
0: Вот, вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки... что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, а где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
1: Ну, как раз сериологи, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать. А четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех. И даже не факт, открыли ли ее по-настоящему. Потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови. Но кто эту кровь видел?
0: Может быть, чтобы утешить. Потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе. Они говорят, в тебе кровь только четвертая группа.
1: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и... гуманистических соображений.
0: Из врачебной этики.
1: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенной, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот, вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элемента» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы», писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии, это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии, это уже неуважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая, если мы препарируем лягушку? Вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадные лягушачьи лапы и хлестать ей девушек там...
1: По роже,
0: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
1: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это, как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями. Знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, ну, это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными цифрами, понимаете, то есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук, или там 500 миллионов глаз, то есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса. И в этом отношении, безусловно, ну, как бы разные градации, разные масштабы. Врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он, вот я однажды был в Калуге,
0: Какие яблоки?
1: Глазные.
0: А,
1: и я вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге, они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов. Они, потому что, когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные, на самом деле это глаза, изъяты из глаз трупов.
0: А у меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик. Вот прям лежит из хирургического центра. Такая маленькая байда прозрачная, и вот такие три каких-то странных эллипсообразных какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда честно говорю, я в следующий раз...

0: А я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться, я действительно непристально, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии, поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах. В общем, да, вы вообще эстет, человек искусства, вам ли вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая? То есть
1: вы... Я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, ну, так что я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали, и я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, такое вот прям, ну, прям красивое зрелище, вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, ну, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать мы анатомы, геополитики, врачи это тело вообще красивым созданием? То есть, как Шестругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
0: Ну, это малорос.
1: Да, вот, а... Далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубную технику. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицитом, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду, он не
0: задумал. Это предаток аппендицита, да, продление его, да, достижения.
1: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. Зато уже вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
0: Традиционно. Есть так называемая ложа прав человека от госпожи Дерезовой, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мэнер бун своего рода, мужской союз. Что касается, исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному, мировому масонству чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас не эффективно. Хотя масонские ложи в России есть. Они существуют, они связаны были с демократизацией. Существовала русская ветвь масонства сразу в конце 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, уже где-то с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, ожидание того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо сейчас современное масонство, оно не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора.

0: более современные, более интересные другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковые, хотя они уже не, ну, такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские, в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
1: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало? Там миллион их там около Белого дома, как вот глупого там. Либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот. Может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
0: Ну, тут вопрос такой, что масонство – это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто системой, иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что, ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «schizophrenos», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная шизофрения.
1: А мне вот напоминает это все, знаете, что вот сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации, на этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным, то есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте, они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, ну, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому. Да? То есть,
0: и... Очень похоже, вы совершенно правы. И если человек, вот, кстати, между, знаете, между как параллель, я написал просто целую книгу, это называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант, и разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно. И все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
1: А этот же он в курсе.
0: А это в курсе, правильно. В курсе. И масон, и КГБшник, он да. в курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой второй, со второй точки зрения, получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. То есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
1: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе. Да. Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время усиливается такая тенденция странная, что если раньше как-то, например, называлось просто определение, да, шеф мощной финансовой организации, да, или это, куда вы звоните? Вы звоните в официальную организацию, к примеру, да, сейчас появилось такое слово, как структура, финансовая структура, да, там какая-то криминальная структура, вот, ведь очень большое отличие между словом «структура» и словом «организация».
0: Организация — это, как бы сказать, не масонская такая обычная, обычная вещь. Это можно понять, кто организовал эту организацию, как организовал. А вот структура действительно — это нечто более, более такое загадочное, сложное и дублирующееся. Вот мой друг Жан Парвулеско, он все время говорит, одно из его любимых выражений, все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности, и вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересное. Говорят, зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорят, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир там, где только организация, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов в интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
1: Это понятно. Скажите, считаете ли вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум, вот оперировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появились вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно там, они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600, и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит это определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет.
0: Но... Мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
1: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры, что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма вот для обывателя. То есть он, то есть ему, с одной стороны, дают понять, что он тоже как бы вроде при, у меня, знаете, работает в силовых структурах. Ну, к примеру, да, вот, когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
0: Страх Божий наш... был больше.
1: Вот оно, вот оно. То есть сами определения, сама... я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекторе срабатывает какой-то там переключатель, он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро все на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички.
0: Тут...
1: И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это вот? Вот объяснить, откуда эта силовая структура, кто выдумал, вот кто тот человек, который первый употребил это. Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как, да. Я немножко разволновался, вы простите.
0: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, криминальные сериалы, действительно, такие многозначительные фигуры речи, но, с другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество, такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим, то есть, вот, я, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться, и поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то, что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения, очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот, как бы, странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
1: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая, мы тут пытались разузнать, но нас не пустили. То есть прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь, и нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто есть обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовыми структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке, то все ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру. Да,
0: это,
1: да,
0: это, кстати, тоже неплохо, потому
1: статисты.
0: Что...
1: Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
0: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом бы я так, может быть,
1: не, ну а что, с проблесковым маячком, ну, там, ну, долларов за 150.
0: Вряд ли бы я...
1: Ну, ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок?
0: Честно создавай говоря, суету. Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
1: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
0: Конечно, каких-то людей, это очень легко. Пожалуй, любых можно туда засадить, там, и за, да, и за 150, а за 80, например, долларов.
1: Да, я думаю, и за 20.
0: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих, как бы, поездок, да, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имело бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если бы мне кто-то объяснил, вложил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
1: дескать,
0: это,
1: зачем?
0: Да, зачем, да, куда? Да. То есть, может быть, там, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал. Но вот просто так. Но хотя, с другой стороны, я думаю, что там в любом случае демонстрация такого. Такого тайного наличия структур, спецслужб тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
1: Вот извините, простите опять, что я перерываю, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну, огромная была, да? Вот. Населяло ее количество людей практически то же, что и сейчас вот все бывшие республики, да? И если когда-нибудь и проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехал откачивать. Сейчас же в маленькой России вот они постоянно ездят. То есть, ну,
0: большинство из них просто бандиты, и которые ездят
1: по делам. У них поотнимали уже маячки, да, я узнал.
0: Вот, а недавно. В Думе там были...
1: А, вот это вы имеете в виду. Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят, ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну, так, с мирной целью,
0: да,
1: ничего плохого.
0: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную такую санитару леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом просто, своим выражением лиц, сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто.
1: Вот,
0: то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
1: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот. Но никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот. Ну, правда, в костюмах, ну, такие в костюмах, вот еще из универсама, вот Москва как, тех времен. То есть как раз нету какой-то виде. А уж вылезет, когда он оттуда,
0: может
1: вообще
0: быть,
1: ботиночки
0: родственники...
1: стоптаны. Да.
0: Может, родственники чьи-то?
1: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть вот как раз вид него. У них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично. То есть, естественно, не с целью как-то эпатажа или еще.
0: Ну, как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот, шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это, ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там в 82-м году, что конец проклятому Совдеп вот-вот там разразиться. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап, неважно, кто кого там выбирают, кто, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился, мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а соответственно должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, да, да, семечки, и наконец-то вот, когда человека как бы должен быть фейс-контроль, прежде чем вот человек садится в машину с мигалкой.
1: Он представитель власти.
0: Да, он представитель тайной власти.
1: Да, да.
0: Вот,
1: да,
0: а просто
1: да.
0: Представитель власти, это как бы сказать... Это
1: он
0: еще...
1: не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
0: Да. Он должен доставать...
1: Золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
0: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями запорожцев. Да, и атрибутами.
1: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко проанализировать. Вот ведь то состояние, к которому мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше. Вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й. Вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красивые ездят, я там, знаешь, катаюсь, значит, замечаю следующую картину. Стоит, значит, такой грудник лет так по 35, значит, в кооперативных таких очень плохой выделке штанишках, в курчонке с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну так, что перекрывая вот это шум электрички, значит, ей исполняет такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату, и сам там это и штрафуюсь, вот, и я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило, вот, это 91-92 год, а сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожца.
0: Ну, это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое воображение, в каком-то смысле, работа в спецслужбах, это был голос их особого устройства, их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих, ну, как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
1: Поскольку ходят в колготах вот постоянно.
0: Ну, я не против, как бы сказать, так, женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности. Они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий. То есть, несмотря на то, что одни, как бы сказать, женские полы, они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которой они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода... такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки и таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Кабале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура. То есть вот такой левой стороной сефира и пахат. То есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правые, тихо, это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения. Это правая рука, это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практики левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками денежками, кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз, на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость.
1: Как в кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. А во-вторых, и ирония столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенно и обиженным, в общем-то, на них, на всех. Вот, и еще одно сообщение, сейчас, секундочку, ну, прям очень много идет, я даже не успеваю. Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово грудничок и грудничок? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только это секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, и тут грудничков на данный момент 5, все с мамами, все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
0: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
1: Вообще слово мерзкое какое-то, да, разрыв. Да. Бизонья дыра, разрыв, что-то как-то в этом, что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
0: Да, но вот французское слово «rupture» очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах, и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, это Лужковский наш такой вот такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот, и я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадис». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы ему предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени, без там с одними усами, как бы сказать, с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить человека с фамилией Парадиз? Это совершенно серьезно. Есть депутат
1: Парадиз. А может быть, Парадиз. Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют любовно, например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена Парадиз. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
0: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат Парадиз. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле Парадиз. И каждый москвич в каком-то смысле Лужковец. То есть он даже Лужков. Это некая самая успокоительная идея. А на самом деле, надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре, или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И.И., который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш Парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельстве все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадиз, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
1: Безусловно,
0: что
1: не знает,
0: он может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
1: Неизвестно, что
0: делают. Да, кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные латочники, очень подозрительные говядины. Вообще...
1: И в по приближении лета вообще это же какие-то эпидемиологические мухи.
0: И, конечно, депутат Парадиз может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
1: Неожиданно вот, для себя.
0: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим почелночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских красивых и таких прибранных улицах по сравнению с ужасной раскристанностью всей остальной страны. Он должен помнить о геотектонических разрывах. Он должен просыпаться и говорить, мы живем на геотектонических разрывах. Он должен в обед, как вот мусульмане, пятикратная молитва.
1: Вот на да, наши... Обойдет меня разрыв.
0: Да, он должен вспоминать о том, что ну, не все так гладко, не все так сладко, не все как бы так вечно.
1: То как, есть... как птица поет.
0: Да-да-да, как
1: знаете,
0: мне кажется.
1: Вот вопрос пришел, пока мы недалеко отошли от уже названных фамилий. Вопрос к Александру Дугину. Что вы думаете о саентологии и хабарде? Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
0: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом ОТТО, Ордена Восточных Тамплиеров, и кролианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким, мягко говоря, сатанистом. Вот, Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой, в герметической, алхимической, сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери Сверху и других Нуид, Хадид и других темных могуществ, Парсонс погиб. Но перед этим Рон Хаббард, основатель саентологии и духовный гуру нашего нынешнего премьер-министра, кстати, пользуюсь случаем поздравить его, я был сторонником его избрания, вот, хотя все считают меня крайне таким оппозиционным человеком, ну, наверное, они правы, но в некотором смысле они и ошибаются. Вот я приветствую этого нового премьер-министра именно потому, что в этом есть определенный нонконформизм. Избрать саентолога... Так вот, Рон Хаббард, основатель саентологии и гуру такой духовный, то есть нами теперь правят наконец-то настоящие кролианцы. В стране у нас как бы телемитский такой вот уже дух. Телемизм не такая плохая вещь, хотя, как бы сказать, нельзя сказать, что она очень хорошая, но вот Рон Рон Хаббард был еще известен тем, что он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической крулянской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем, и воришкой. И он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулянских ритуалов, загрузил жену, какие-то еще фонды, которые вот наивный антихрист Парсонс как бы копил, собирал, и все это дело махнул в Калифорнию, и там организовал вот эту саентологическую лабуду, вот, используя вот те техники по одураживанию, гипнотизму, те юмористические такую магию юмора, которую практиковали в крулянских кругах, в кругах ордена Отто, Order of Temple Orientis. Так вот, я считаю, что как на вид это, конечно, такая сладкая софт-лабуда, то есть посмотрите налево, скосите глазки, там, поднимите ножки, хлопайте в ладошки, то есть это такое как бы для банкиров, как бы сказать, такая софт-компо для наших как бы таких русских банкиров, которые хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта, такого более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно, ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

0: Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе, Александр, может быть, вы сначала вкратце расскажете предысторию, что это, как вообще, что это за понятие, за явление?
1: Ну, фрикс — это по-английски означает «урод». Был такой замечательный культовый фильм, и есть он Тодда Браунинга, который снял в качестве актеров реальных пинхедов, реальных как даунов, бородатую женщину, чьи роды были продемонстрированы. Очень похожие, кстати, на такого, знаете, есть аналитик Соколов. Вот это вылитый просто персонаж из фрикс Тодда Браунинга, бородатая женщина, роды. То есть совершенно классическая как бы иллюстрация такая. Максим Соколов, вот это просто дубль такой у Тодда Браунинга есть. И вот пинхеды, дауны, бородатые женщины, женщина-паук, там трехногие карлики, все это вот Тодд Браунинг вместил в очень интересную, конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром, такого шедевром неприличия, а не гуманизма, и лишь в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х этот фильм опять получил культовый статус, и всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы, не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек, как бы, имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
0: Это, вот, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, а у нее была целая куча друзей вот таких,
1: вот,
0: которых
1: вот,
0: отняли.
1: Вот,
0: да,
1: уроды,
0: хороший,
1: да,
0: хороший,
1: да,
0: очень хороший фильм. Да, очень хороший фильм, действительно.
1: Вот, и потом, как бы сказать, в этом, как бы в каком-то смысле это парадигма нашей культуры. Сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено. И я думаю, что в каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку, ну, само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому как бы в фигурах таких как бы абсолютизированных, оккультуренных даунов проявляется, по большому счету, некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разницы между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное коллюгическое апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, браунинговские персонажи. Все программы, по-моему, которые только можно. Я про телевизор, у меня нет, но...
0: Не только.
1: По-моему, они только ведут.
0: Нет, имеется в виду масса...
1: Такие же пинхедов, да.
0: Да,
1: это... Вот это просто, в принципе, все... То есть, засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А Гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах, червей и каких-то там ящериц на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажности, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию, в принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс. Доктор Папюс был кабалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже вот, как бы сказать, не жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик, классический российский такой вот мажорный гик. Я считаю, что вот вопрос о фрикс энд гик — это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровень таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа друзей Адама Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые избесившиеся хиппи. Очень приличные, кстати, люди, замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров. Но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как Фрикс с иллюстрацией с разных уродств там, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, с фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу. Вот это когда снимают люди реальные убийства или реальные преступления в третьем мире, как бы сказать, с оплатой как бы реальным действующим лицам, то есть или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского как бы мужа, там семья многодетная, она, значит, дает его на снаф, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот снаф-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура фрикс, культура гикс, культура снаф, культура мондо, это наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы пудрить это уродство, надо просто либо с этим надо что-то серьезно, как бы сказать, фундаментально кончать вместе с Кали-Югой, вместе с этими, как бы сказать, вот безднами, лабиринтами такого многовекового длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как оно есть. Постмодерн — это фрикс энд гикс.
0: Это же не было, так скажем, таким, как бы, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
1: Конечно. То есть, поэтому, мы сами постепенно к этому дошли.
0: Мы поэтому можем выделили. Считать, что это есть один из естественных путей развития человечества. То есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда и уродства, поскольку действительно испытываешь определенный срам за этих людей. Вот, а это самое главное, грань. То есть, что можно делать, что нельзя. Если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам, то значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по закону своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
1: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, такое количество уродов, которые мы, фриксов и как бы кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там как бы воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождение. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это не недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их как бы уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
0: Они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Это уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное,
1: да, присутствует. Прямое, да, прямое, это прямая
0: дебилизация. Действительно, вы правильно сказали насчет там какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подрастить. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые, ну, непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился, да. С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, вы это тоже знаете, которые при, вот они участвуют, то есть, ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами, то есть это все как-то игрушки, на мой взгляд. То есть серьезно только искусство. Вот. А эти-то пишут об этом. То есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды. Ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
1: Ну, это вот все-таки этой... тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза, по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, на которых, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто, вот на их нароже написана непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
0: уважать и общаться,
1: да, даже, вот, скажем так. Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. Вот, как бы их засилье, это и есть вот такое, мне кажется, но их засилье, и это не только, опять же, подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-юги, утратило свое... свое осмысление, то есть свое свое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная, социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизаций, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно объективное, это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную свершившуюся вещь. Постмодерн. Закончилась эпоха модерна. Это факт. А как к нему, к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились, всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи срамные, которые как бы повсюду ползали. Но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
0: Элитность.
1: Элитного вторжения, вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь.
0: Еще не было.
1: Не было? Не было, потому
0: что... Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то
1: как
0: просто...
1: Как у даунов. У даунов, кстати, половые функции такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая, женственная...
0: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит вот такая дурень. Вот сидит дурень, вот, и смотришь, вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что, нельзя никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
1: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот... пародия на андрогенат. Это на самом деле такой псевдоэкологическая пародия на андрогенат золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время фриксов. Поэтому и, конечно же, они такое, как бы их темные, тяжелые, бессмысленные андрогенаты и тоже выражает некоторую серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
0: Ну, их много, вот это Сибирка, и же с ними, это же целое...
1: Я думаю, легион.
0: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. Телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно, и по причинам связи мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры? А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
0: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться.

0: веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юности, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна...
1: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время употребляем термин «груднички». Так вот, существует такая теория, что возраст не главный. Грудничком можно быть и в 60 лет.
0: То есть, да, по-моему, это понятно из вашего. Вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть,
1: Дескать, доколь я вопрошаю.
0: Да, очень-очень, вот, так, мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, гоги и магоги прорвались.
1: Да, они
0: бреши
1: рядом
0: в великой стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, ну и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эскатологической свежести того, что с нами произошло.
1: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел, дорогие собеседники. Чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная, действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово «книга», а некоторые «книжка»? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, а не от пейджера.
0: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
1: Согласен.
0: А книгой называется такая большая. Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Этой книгой можно убить, ее можно использовать в качестве стола, и можно, как бы сказать...
1: То есть это вещь.
0: Это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да? И я... Моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания. Причем вот это издание, это не такое старое, но на вид ей, как бы сказать... вообще там такое допотопное что-то в этом есть, издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже, многофункциональные книги. То есть она, конечно, не книжка уже.
1: Даже под шкаф подкладывать, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
0: Такие сильные,
1: въезжали в барские твердые, квартиры, да, они вот именно ценили...
0: Твердые переплеты, хорошие. Такой. Но вот я считаю, что самое главное сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать, по-моему, в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
1: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор. «Основы дел политики» кончается... Ну, вот он написал «Политики». «Геополитики» кончается пессимистически. «Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее? А?» Вот так поставлен вопрос.
0: Ну вот хороший прочел, потому что там книга вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца, а в конце там небольшие, мои такой легкие отступления в отношении смысла истории про Карла Шмидта, о смене стихии, о том, что режим воды победил режим земли, и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое

0: такое трансцендентное очищение человечества через огонь, через такое очень суровое испытание, которое для них станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время, ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим таким просветительным огнем, который светом, который вберет в себя то, что, ну, осталось вот в этом таком как бы лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
1: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин поговорить, да? Вот женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года, и она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
0: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина, врач, нормальная женщина.
1: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Это... Я певица.
0: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
1: Актриса.
0: Актриса другое дело, но их тоже это актриса.
1: Нет,
0: ну, это,
1: а я имею в виду склонение профессии в данном
0: вопрос.
1: Случае.
0: Певица это совсем неприлично, безусловно. Актриса это, знаете, ну это как бы сказать, вот...
1: Женщина-журналист, журналистка, это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка там вот, уже не туда, да? Там, скажем, что еще там, женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
0: Нормально,
1: да? Нет, ну а почему же, вот они с гордостью говорят про себя певица.
0: Вот, ну, это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс-существа. Они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо, вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное, журналисткой? Конечно, нет.
1: Никак.
0: И певицей не может
1: не
0: быть.
1: Не может быть.
0: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
1: Но, с другой стороны, женщина доярка.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно.
0: Доет, она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это
1: полная
0: патология.
1: Полная патология.
0: Это Тодда Браунингу надо отсылать, по-моему.
1: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную пару. Пауза, затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот, но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаерских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем, еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать. И поэтому глупо спрашивать о об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением наших бренных останков не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в эту, в бытие, в, как бы сказать, как по Хайдеггеру Ворфенхайз, именно как бы вбрасывают, забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включим свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот в момент смерти включается свет, и мы видим, что от нас требовалось, мы видим всю конфигурацию той реальности, в которой мы были и в которой мы вот находимся, и мы видим, сами созерцаем, то справились или нет мы с поставленной задачей. То ли мы смотрели там «С добрым утром, страна» всю жизнь свою, там, как бы сказать, такие разнообразные сны, такие довольно тупые, вот. Либо мы как-то барахтались и пытались, значит, на этом отношении, в этом смысле что-то осуществить. И поэтому через 98 лет ни для, ну, нам, ни для нас, ни для уважаемого Остапа, вот. Остапа в принципе, ну, как бы сказать, собственно говоря, ничего не произойдет, потому что важным событием является не 98 лет и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные, иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы.
1: И даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени, он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика, и мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит в тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги, как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали. Нужно посерьезнее относиться к этим проблемам. Вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это спейджер вопрос тоже.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешних элементов, и отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках, это положительно. Но тот факт, факт зависимости и пассивности опыта, зависимости от драгпаушеров, от целой системы, особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта, на мой взгляд, но, тем не менее, Дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся и все.
1: Там и новые. Также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, и как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешнем атрибуте некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально, конечно, поскольку тушка, она содержит все в общем-то, компоненты
0: внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие у нас химические и компоненты, и задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача, люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерение этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться, и вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, драг-аддиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали свой интерес, свою субтильность, свою какую-то тягу к новым измерениям реальности, инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки. Или там, скажем, такой человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да? То есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди... То есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем их запрещения или там усиления таких внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже и непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Я очень долго звонил, очень хотелось с Дугиным сказать. Нет.
1: Вы не волнуйтесь, говорите, да.
2: Грудничка ничего не буду говорить. А вот о Дугине мне хочется спросить. Я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще? Вот он может какой-то такой вот... Что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот. Или там за стеной кто-то, например, выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот. То есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот я все никак не могу понять, вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют, я люблю клубничку, вот это все, а вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр Гелевич.
0: Да-да.
4: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии — это понятие жертвы. Ну, в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно. Вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну, и есть, так сказать, что, то есть, как бы жертва, это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот, так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее. Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть принесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы. В этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещь тоже. Ну, это я так сказал.
0: Просто. Все.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересный вопрос и рассуждение мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо. Президента я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку...
0: И без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе. И у вас наверняка, уважаемый, там, на лестничной клетке, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот, мне интересно, вот, ваше рассуждение.
0: На самом деле, в этом традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа, это общество спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные, они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Мандилип.
1: Да-да-да.
0: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами уходят под темными чарами лунных колдунов, пацанов выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Менделип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
1: Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
0: Но они могут лазить и по трубам, могут, и забираться по
1: сложно,
0: карнизам.
1: Это сложно, а трубы плохо прикреплены. Все-таки иногда будут падения.
0: Они легкие.
1: Но женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают, да, ну, кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде, поэтому замки ставят. Вот, предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших... к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, знаете, он как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
0: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То есть вот с кем-то пожертвовать и для разнообразия.
1: Или потому... какой-нибудь вещью.
0: Или вещью, как минимум.
1: На какой-то гамучи свое там кому-нибудь это.
0: Либо как с чем-то. То есть да. Вот если с себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо... Они просто
1: начать
0: указывают...
1: с малого.
0: Ну, или начать с кого-то другого.
1: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
0: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие... Но он гик, скорее, вормитер, классический вормитер. То есть, ну, такой тот браунинговский персонаж, но не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он его не поддерживал, то он всегда против него, как Явлинский делает, например. Он от этого, ну как бы не стал бы более нормальным. Это уже как бы это некая печать, которая связана с сущностью его, ну такого, как бы сказать, эссенциального начала. Вот, его. Он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете, или
1: ну, он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
0: Доктор Папюс.
1: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки очень. То есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними всю дорогу, вел все там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. Его-то тушки хорошо, и он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки
0: вполне.
1: Уникум своего рода, согласились.
0: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
5: Ну, я, к сожалению, вот это все, что возможно.
1: Хорошо.
5: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все, или это как генетический уровень, ну, накопившаяся радиация внутригенная такая, или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
1: Спасибо, спасибо, во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
0: Ну, я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых вот как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее, левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. Мы, а впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или к традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Что, я думаю, что кризис сейчас, который мы описываем, о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это безысходный путь, который, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, как бы сказать, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там к власти, к примеру, да, или вот, скажем, некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
1: Некому совершенно.
0: Абсолютно некому. Надо что-то новое.
1: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океанов, происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. Я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули, и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все, и все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто вот и катаклизма.
0: Да, что-то в этом роде, да.
1: Что же, ненадолго прервемся.
6: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, вот тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитана? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Защитный мяч бывает, а не жертва. У вас есть что добавить? Или
1: вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции. Потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности. Когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь, помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом и будучи совершенно нормальным предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие в приключениях, на войне, например, или в скитаниях.
0: Здесь вот мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые любят деньги, и они знают, что они богатые. И более того, это так в православии есть такое понятие грех сребролюбия. Этим грехом могут страдать очень богатые люди, могут среднеобеспеченные, но могут страдать нищие, которые никаких денег просто, может, в глаза почти не видели, но их грех и, как бы сказать, их сребролюбие, любовь к деньгам может быть колоссальной. Точно так же могут жить люди в адских и скотских условиях, но на самом деле быть ориентированными на комфорт, как некоторую положительную вещь. А есть люди, которые могут, имеют возможность жить в комфорте, но не любить его и быть готовым, на самом деле, отказаться от него для при первой возможности. Тут на самом деле сложнее. Мне представляется, что человеческое существо все же, ну, сейчас, конечно, оно простовато, но в целом оно вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию отнюдь не само собой разумеющихся. То есть, вот, когда говорят, хорошо быть там, богатым, сытым, уютным, там, в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героические цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный, идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
0: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, да, навязан как раз вот гремлинами, которых мы видим, потому что они свои попки отъевшиеся кладут достаточно мягкие кресла, мы постоянно видим их по телевидению на фуршетах и вечеринках, где они с бокалом шампанского, с какими-то такими протезными тетками искусственными, вот, которые как-то множатся, непонятно, видимо, клонированием с какой-нибудь женщины с плаката просто вот их заказывают, и производится это клонирование. Вот, поэтому мне думается, опять же, что даже понятие комфорта в данном случае немножко искажено. Комфорт и вот такой дебильный, вот, как вы говорите, фриксовский, гриксовский шик, вот это несколько разные вещи. Например, комфорт — это там для кого-то там его тапочки старые, рваные, тершер, понимаете, и там, я не знаю, какой-нибудь руман, понимаете, да? Вот. А для кого-то это действительно там клуб «Метель», там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля сотовая, я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
1: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что человек понимает под комфортом, не так важно. Важна ориентация, на самом-то деле. Важно вот... И мне представляется, что вот ориентация на комфорт является, ну, вот одним из таких вот максимальных форм таких онтологического надувательства человека, потому что на самом деле комфорт не надо любить, есть он или нет его. Если есть, его надо переносить спокойно или что под ним понимать. Если его нет, ну и бог с ним. Но ориентация на комфорт представляет характерно для очень пассивных экстенциальных типов. Просто пассивных. Активный человек, он совершенно другой ориентации.
0: Или по-другому, скажем, извините, для устаревших. То есть для людей, которые энергетически опустошены.
1: Да, да. Ну,
0: это одно и то же, кстати.
1: Да, да, да.
0: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
1: Было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини: весна — это бурные текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы. Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
0: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. С пейджера зачитываю: экономика против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо». Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
1: Да, вот это интересный вопрос.
0: Безусловно,
1: в принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городов вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой. Она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности. Все нарушает баланс.
0: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез.
1: Да.
0: Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидно и невероятное»? К программе «Я сама». Ну, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксов, гриксов. Об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятное» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают, но ни в одном их изобретении... Это, кстати, подметил визитолог наш Андрей Орлов. Он сказал: посмотрите, говорит, доколь нигде нет момента, касающегося утилизации своего изобретения. И он предложил, пришел в Думу, зашел, вышел, сказал, дескать, что вот давайте запретим реализацию любых изобретений, если их изобретатель не предлагает каких-то планов по дальнейшей утилизации. Это вот отсюда все и кроется. Наживо.
1: Ну, изобретение само по себе, изобретение это неплохо. И можно, вот интересно, что как по-разному отнеслись на Западе и на Востоке к изобретению пороха. Китайцы изобрели его первым, и много столетий использовались для организации фейерверков, достигнув в этом искусстве совершенства. Они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских праздностях. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же стали принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Ну, как бы одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и как бы одарил его государство таким блестящим занятием. То есть вот утилизация изобретений, вот в чем дело.
0: Вот, да.
1: И, кстати, тоже радио изобрел спирит Попов. Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами. А радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, как бы сказать, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами, которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные такие вот экстравагантные аппараты, и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, вот и как бы дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я вообще не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть и положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
0: закончились,
1: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
0: Ну, кое-что осталось, ну, такое, то есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них это самое, разжиться. Ну, я имею в виду, там, пивка, там, хорошего.
1: А у нас какое пиво отличное.
0: Хорошее стало сейчас. Вот особенно бочковое стали вот делать.
1: Стало тут отличное, неподалеку. Отличное пиво русское.
0: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там вообще особо делать. Ну, только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Вот, кстати, вопрос к гостю. Ох, какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил. О, какой.
1: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема, послал.
0: Кстати, вот еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы, бриксы, Алла Ивановна? Ну как, конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Вот мы тоже наблюдаем часто. Ну, то есть, как бы, к примеру, вот эти ихние, эти якудзы. Это что, по-вашему?
1: Да, нет, ну на самом деле джакузи.
0: Джакузи, якудзы, это хорошо, кстати, показан их вот весь фриксизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет наголо», где... Или ну, в одном из этих фильмов, где вот он подают ему, а там голова там живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... Ну, с другой стороны...
1: Там трудно, с другой стороны, да. Знаете, Александр, трудно судить, что очень. Является таким вот, как бы сказать, патологией для Японии. Потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма. Да, потому что вот другая цивилизация, и вот если бы у нас был очень компетентный японец такой, с пониманием постмодерна, вот он бы мог рассказать что такое и фриксы по-японски. Да?
0: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
1: Да, и наши подозрения. Все-таки подозрения. Как бы мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи как бы все-таки в одной плоскости с Западом, мы можем понять, что приблизительно можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно. Да, а вот что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, какие чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые какой-то термин уже слишком часто мы употребляем слово freaks and geeks. И я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
0: Я еще хочу так предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном вот фрикс, они реализуют себя в какой-то альтернативной религии в плане там сектантства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
1: Мой друг Жан Парвулеско написал недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей французских и одновременно такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек, Жан Парвулеско. Я о нем делал программу на вот как раз Финис Мунди. Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию как бы ее содержания со стороны руководства радио 101. И, в общем, она была очень рейтинговая, слушала огромное количество людей, и, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно как бы ее сняли с эфира. Вот. И там я делал. И вот Парвулеско написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская. Это вот такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенной цикле, она оживет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщиной, которая может опять стать, она некогда была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
0: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду с исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Mm-hmm. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
1: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую версию какого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа, и, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
0: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцман.
1: Ну вот,
0: по-моему, все новое русское кино.
1: Да, вот я, кстати, это хотел сказать
0: поправить. Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой: откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
0: Спасибо. Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горе с экрана. Вот
1: Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и истерии люди понимают, что они стоят на нетвердой почве, догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. Мы все как бы «Титаники». Что касается тоталитарных сект, то тут тоже как с наркотиками. Я считаю, что... я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция в православии. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько, миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира, его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного, что это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший, это движение души, очень правильный и созидательный, но в тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
0: Ну, просто говоря, это называется кидалово.
1: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что, вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православному, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласия, но при сохранении единства, единоверия.
0: В контексте сохранения традиций.
1: Да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некое такое, не то чтобы там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
0: Это есть... история, прежде всего. Историю надо уважать.
1: Да. И община, то есть необходимый возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируется.
0: сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь, подпись «Полермский Евгений Николаевич»?
1: Ну, что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, как бы, постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, вот на, а перед этим постоянно, регулярно. Ну, как я соблюдаю посты, я вот такой... Ну, конечно, может быть, наверняка здесь, наверное, не самый лучший православный, но православный, то есть стараюсь соблюдать все предписания.
0: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут, вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие, и другое понятие, как еврейская идея господства над миром, то есть связь между ними, если можно пояснить. И второй вопрос – вот вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
0: Спасибо. Ну, называют, ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну, ты с яйцами на улице. Потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну, ты с яйцами. Вот. Ну, что ж теперь.
1: Да, ну, действительно, называют в нашем обществе всех довольно такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про «Тайны века», когда я хотел сделать про мумию. У меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали ее укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны. Особенно те, которые были, остались маргинальные, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция. Это все была антигитлеровская, антимуссолинивская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе

0: которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз, как совершенно альтернативная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли, и путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством у нас открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
1: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть, нежели... Ну, действительно, сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, ну, попросту говоря, природная жадность. Схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты в основном-то у них везде.
0: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка. И мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса. Да? То есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она, на мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как к неким таким объектам манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
1: Совсем грустно.
0: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые ведем.
1: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугина. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин. Читали ли вы Юрия Мамлиева?
0: Мамлиева.
1: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется в виду другого какого-нибудь?
0: Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
1: И еще очень вопрос мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
0: А, все, хороший вопрос. Все отличные вопросы.
1: Вот еще один я все-таки зачту, простите.
0: Конечно, конечно.
1: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Благоуханием, веянием. Ну, нормально пахнет там. Ну, я имею в виду палочки.
0: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принужу к таким существующим партиям на одном этапе.
1: Извините, давайте-то сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в НБП, так называемый. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой: в партии, сказал он, не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот. Что это? Действительно у вас там какие-то трения? Действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
0: Ну, что-то в этом роде, на самом деле. Действительно, действительно что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он как тот же Юрий Витальевич Мамлиев.
1: Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот, выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, ну, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, в выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать,

0: вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
1: Ну, вы здесь ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство, с Америкой он, ну, как бы сказать, он, Америка уж точно его не будет защищать, он в черных списках на Западе, благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, и я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%. Вот, поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, как бы сказать, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической и мировоззренческой стороне движения, которое для меня является главной и самой интересной, на самом деле.
0: А является ли слухом такое, ну, не высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым, сказали ему такую фразу: либо я, либо вот четыре боевика партии.
1: Ну, вопрос был, да, что-то в этом роде. Просто как бы была со стороны ряда таких вот ряда товарищей, было возмущение именно, скажем, интеллектуально-религиозной стороной. Вот. И как бы это было, может быть, не, это, конечно, не причина, но это был синдром. Вот есть вещи, которые я мог как бы терпеть. Ну, вот этого, как бы сказать, уже откровенного такого хамского наезда на то, что, на мой взгляд, являлось и является наиболее созидательной, наиболее успешной стороной вообще всей этой истории, это, на мой взгляд, безусловные успехи в мировоззренческом таком оглашении. Вот этот аспект, этот новый поиск, это сочетание парадоксальных мировоззренческих элементов, правых, левых, авангардистских, традиционалистских, вот этот синтез, этот сложнейший компонент, который, кстати, и привлек таких людей, вот как, например, Сергей Курёхин, мой близкий друг, он привлек в это движение именно вот это своей тонкостью, своей вот неожиданностью этого парадоксального синтеза. И со стороны, как бы сказать, такое уже вопиющее непонимание, просто невнимание к этой линии, оно действительно со стороны, как бы сказать, довольно второстепенных персонажей, которых почему-то, вопреки всякой логике, вопреки всякому, на мой взгляд, политическому такому, ну, как бы сказать, прозорливости, просто вопреки самому себе поддержал Эдуард Владимирович, это для меня как бы так вот непонятно. Это была последняя капля. Но при этом я к нему продолжаю испытывать самые искренние, самые хорошие чувства и к тому, что он делает. Единственное, что пусть он это делает сам. Вот раз командир, так пусть командует.
0: Ну, мы узнали, скажем так, то, что нас просили. Просто эта часть вопросов тоже пришла на пейджер, но я их заготовил на потом. Вот. Ну, уж раз так сложилось. А вот что касается антиэго в индуизме, хотелось бы узнать.
1: Это очень правильная концепция. Существует как бы два «я» — высшее, «self», да, «атман», и низшее «я», то есть «эго». И это не только в индуизме, в принципе, все традиции духовные предполагают необходимость отречения от низшего эго, от низшего «я» ради высшего «я», высшего, трансцендентного «я». Это, в принципе, абсолютно такая вот классическая норма такого антропологического подхода.
0: Как вы относитесь к борьбе женщин за равноправие с мужчинами? Вот очень хороший вопрос.
1: Ну, вы знаете,
0: это, кстати, вот к названию мы можем даже, вот опять же, женщина-врач. Это же, вот, я думаю, отсюда это и началось. Почему я должен быть врачиха? Я тоже врач. Я умею врачевать не хуже мужчины. Я врач. Но, с другой стороны, я певица.
1: Ну, певица — это страшно. Певица лучше не упоминать надо.
0: Я прошу прощения, больше не буду говорить.
1: Вот врач — хорошо.
0: Да, хорошо.
1: Врач, она врачует.
0: Но все-таки они же борются, но с другой стороны, им же не хочется этого равноправия.
1: Вы знаете, я раньше относился, у меня как бы была такая конвенциональная мускулинистическая сексистская позиция, то есть вот я считал, что мужчины и женщины, как бы сказать, не в разных онтологических условиях, что между ними нет общей меры, что, безусловно, должна быть доминация мужского начала над женским началом. Ну, это такой традиционалистский, патриархальный, классический подход. Я его пересмотрел, узнав о существовании таких любопытных движений, как, например, такое индоевропейское направление феминизма и концепция нордического патриархата Германа Вирта. Меня очень вдохновила эта идея, что некогда существовали цивилизации матриархального типа, но это была не такая, не сплочная современная баба уже такая, как бы доминировавшая над покорными полукастированными мужиками, но это была доминация именно, светлого, высокого женского жречества, совершенно уникальной цивилизации высоких белых дев Юн Магден, девайсы фрау, белые женщины, которые остались в различных мифах, в афеях, о высоких о женщине-гигантах, на самом деле. И вот эти вот высокие северные индоевропейские такие белые фрау, традиции их, на самом-то деле, легла в основу, например, немецкой версии и во много англосаксонской версии феминизма, который был, формально, это направлен за равноправие, за суфражизм и так далее, но по сути вдохновился очень интересными и крайне такими, на мой взгляд, любопытными, притягательными мифами. Мифами, которые имеют очень интересное содержание, интересное измерение. И я вот как-то, обнаружив этот вот такой наличие гиперборейской линии в феминизме, я несколько пересмотрел отрицательное, негативное отношение к этому явлению. И вот этот вот гиперборейский феминизм, который особенно это связано с такой вот с идеей борьбы женщин против эксплуатации такого эгоистического мужского начала. То есть борьба женщин против индивидуума, против конфортизма. То есть вот идея валькирического начала. В этом есть очень, мне кажется, любопытный аспект, любопытный аура у этого.
0: Интересное сообщение пришло на Pager. Если фриксы и есть в Японии, значит, их власть не позволяет популяризировать по всем каналам вопрос. Это говорит о более высокой нравственности ее власти. Вопрос дальше. Следовательно, им не грозит экс-модернизм. Мощно, да?
1: Пост-экс-модернизм.
0: Да.
1: Ну, что я могу... Да, я, честно говоря, я же не сказал, что...
0: Я просто подумал, извините, что перевожу, насколько, наверное, операторы пейджинговой компании с удивлением принимают такие вот телевизоры мощные.
1: Ну да, повышают свой уровень.
0: Да, они же не понимают, о чем речь идет. Они же не слушают эфиры, им так звонят и спрашивают. Вы уж пощадите их, вы попроще что-нибудь. Ну, им спрашивайте.
1: Ну вот, что касается... постмодерна, я думаю, что все-таки это универсальная вещь. Хотя азиатам, которые живут в обществах, которые гораздо более приближены к традиционному типу, осознать специфику постмодерна будет довольно трудно. Но у японцев, многие японцы учатся в европейских учреждениях, в американских, и в курсе, скажем, там, современных новых левых, или как бы уже несколько устаревших, но, по крайней мере, тех авторов, которые развивают концепцию и анализ постмодерна. Поэтому, если бы у нас был эксперт по Японии, он мог бы сказать вообще, вот просветить нас и наших радиослушателей в отношении проблемы фрикс в Японии, да? А после этого мы бы уже стали бы делать вывод, например, что там правительство борется с этими там как бы недоумками, или как бы их маргинализирует, либо не борется, либо их вообще нет, либо они выполняют иное социальное значение. И мы просто не знаем эту тему, мы искренне не сказали, поэтому как-то еще искренне говорю, что мы не очень как бы вот в этом разбираемся, тем больше люди достраивают сами, интересуются, да. И достраивают сами.
0: Это хорошо.
1: Да, это работа мысли, прекрасно.
0: Ну, знаете, у нас остается совсем немного времени, к сожалению. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок 203-19-22 и последний вопрос нашего радиослушателя к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. Вы знаете, у меня вот как мне кажется, что странно. Допустим, про тот же «Титаник» была масса всякой литературы. Фильм всего лишь разбавили эту литературу слезами и соплями. Но почему-то такое Вы считаете, что это такое эмоциональное воздействие? Любой нормальный человек давным-давно все это уже знал. И ему не нужно было этого. Это, в общем-то, только желание нажиться, так сказать, на большом горе 1500 людей и их семей. Потом вы говорите о религии как о необходимости какой-то общей идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь человечество, прогресс человечества существует именно потому, что идей много, и они разные. Любая общая идея создает только серую массу, которая нивелируется по среднему, потом по следующему среднему и так далее, все ниже, ниже, ниже, ниже. Пример тому вот арабские страны и их арабская революция. Вот. Прогресса при этом не может быть никакого. Ведь даже разные языки вызывают прогресс, а не регресс. И наша попытка русифицировать привела к распаду Союза. Если бы вместо того, чтобы не учить французский, учили латышский, это наверняка скрепило бы больше страну.
0: А лучше бы они все учили русский. И вот и
2: в Англии тоже. Нет, вот нельзя лучше бы русский. Нет. Наоборот, нужно учить другие. Большая нация должна учить другие языки.
0: Вот. А почему почему английский язык стал международным?
2: По очень простой причине. Его ввели в компьютеры. Поэтому он очень укрепился.
0: Вот так.
2: Если бы был более удобный универсальный язык, то наверняка пошел бы он. Какой-то просто ввели какой-то язык. Именно через системы связи. И сейчас французский заменяют. Потом, вы понимаете, мне кажется, что вот ваша эта, так сказать, теория всеобщего прощения, вы ведете, если кто-то за вами последует, конечно, это же прямо, так сказать, к апокалипсису. Потому что жить людям, которые не захотят следовать вашей общей идее, которые с ней почему-то не согласны, вот, они же не могут. Допустим, те же евреи, которых вы, так сказать, не любите, они, извините меня,
1: поберутся в свой
2: Израиль. И вот вам, пожалуйста, прямо.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо вам за ваше мнение, действительно. Знаете, Александр, я думаю, что нужно подвести черту нашей сегодняшней встрече, ответив на вопрос, который пришел на пейджер. Какие философские книги вы рекомендовали бы почитать молодому человеку в возрасте 18 лет, Денис? Миротворческий хороший вопрос.
1: Я всем советую читать «Кризис современного мира» Рене Генона. Книга, мне кажется, важнейшая. Также его «Царство, количество и знаки времени». Это не просто мой любимый автор Рене Генон, но одновременно, мне кажется, это самое правильное чтение. Это не просто даже стоит его читать, а стоит его выучить. Это не такая большая книжка. Рене Генон «Кризис современного мира». Это блестящее и самое убедительное, что я, с чем я сталкивался, в смысле описания сущности нашей ситуации. Вот. А потом других авторов аналогичного направления, традиционалистского направления, Юлиуса и Вола. Дело в том, что вот Генон и Вола, традиционалисты, создают тот контекст, в который может быть помещен все остальное интересное. И Ницше, и Хайдеггер, и вся так цвет культуры западной вот в контексте традиционализма будет выглядеть очень...
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
4: Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы и ГАИ все-таки решили с 30 мая ввести в действие закон о всеобщей водительской повинности. То есть...
0: Коллега, простите, но как-то вы сразу начинаете с грустного. И правильно, ну это даже не совсем грустное, но любая дисциплинарная акция, она все-таки прежде всего связана с какой-то такой, ну, с неприязненным отношением, согласитесь.
4: Ну да, когда в дело входит мэрия, там, и ГАИ, прочее, МВД, вот. Это все-таки, да, уже о грустном что-то.
0: А я бы хотел прежде всего затронуть тему, которую в наших письмах, опять же, нам навеяли наши многочисленные радиослушатели и, как ни странно, и радиослушательницы. Праздники, так называемые, уже кончились. Кончилось 8-е. Эти два нелепых катышка, поставленных друг на друга каким-то невидимым адским совершенно созданием небесным, и которое с ног на ногу переворачивает весь нормальный мир.
4: Вот, коллеги, я хотел поговорить о том, насколько человечество далеко зашло в самообмане, себя. Вот принято говорить, 8 марта, дескать, там первый там весенний праздник, да? Ну, так вот они обычно. Да, а скажите, вот 8 марта вы выглядывали за окно? Ну, вот вообще вы смотрели, что делается за окном?
5: Я вообще нет, потому что я весь день следил за тем, как жена моя стирает. Ну, потому что я решил, что нечего праздники всякие вот эти отмечать. Надо работы загружать как-то женщину.
4: Ну, совершенно.
5: А то она расслабляется очень часто.
6: За работой вообще преступно считается,
7: если цивилизованность. Да, вот тут, тут у нас подползает к микрофону, чтобы сказать, что, конечно, во всех цивилизованных странах жена это жена без работы, не загруженная, это преступник. По сути дела.
4: Да, и вообще, вот, коллеги, вы посмотрите, что получается. Значит, отмечаем праздник весны. Все радуемся. Воздушные шарики всюду, эти восьмерки на кексах, на автомобилях, даже на палочках работников ГАИ в этот день мы все видели сами светящиеся пухлые восьмерочки. Но какой же это, простите, первый день весны, если на улице гадость, если, чтобы выйти купить веник, именуемый букетом, нужно промочить все ноги или одевать резиновые, извините меня, здоровые калоши. Вот.
5: А я вот в целях экономии семейного бюджета решил никому не покупать цветы, так как все равно не завянут и будут еще вонять гнилью целый месяц, так как выкинуть некому.
7: Вот тут, коллега, кстати, могу подсказать вам один из способов очень, на мой взгляд, удачных и остроумных. Я обычно покупаю, я еду на метро 905 года, и там в сторону Ваганьковского, когда вы идете, там киоски стоят по продаже искусственных цветов, пластмассовых. И они очень долговечны, и любой женщине приятно. То есть вот даришь такие, венок можно.
5: Так, а ему, кстати... дело в том, что у меня же женщина, она не любая. Вот как-то, чтобы ей пластмассовые цветы дать.
7: Правильно, но можно... ленточку.
5: И вот. Где вы видели, чтобы рабам дарили цветы вообще?
4: Ну, коллега, простите, мы прекрасно знаем, что у вас вот в вашей стране своеобразные очень взгляды. А насчет пластмассовых, я вот подумал, у них есть один недостаток. Они вбирают все огромное количество пыли. Ну, не в себя, а на них. Происходит потом частый протир тряпицы и переворот вот всех этих растений, из-за чего ссор.
7: Но, с другой стороны, все зеленые широколистные растения, их же тоже надо протирать. Это без этого вы никогда не обойдетесь во время уборки. Просто... такой венок ставится в угол комнаты.
5: А вы не боитесь, что полироли слишком много надо на такие цветы?
7: Зеркало затягивается черной материей.
4: И получается хороший праздник.
7: Получается красивая экибана. И женщине приятно. И всегда просто дополнительно в углу появляется некий предмет, который просто во время уборки ей нужно лишний раз протереть тряпкой от пыли.
4: А ведь вот, любой рядом... женщине это должно быть просто доставлять удовольствие.
7: Это ей доставляет удовольствие, как покупка телевизора, стиральной машины, холодильника.
4: Также дальнейший
7: венок
4: уход за ними.
7: И зеркало затянуто черной материей. Это своеобразный предмет в доме, который требует дополнительного какого-то ухода и заботы. Я считаю, это совершенно нормально.
4: Ну, кстати, коллеги, я хотел все-таки вот вернуться к этому так называемому празднику. Во-первых, так до сих пор толком и не разобрались, кто его придумал. Зачем его придумали? Кому этот праздник выгоден, ну, кроме торговцев вениками?
7: Есть такая точка зрения, что этот праздник придумала Клара Цеткин, или, как и говорят, Клава Цыпкин. Но, в общем-то, многие сейчас оспаривают пальму первенства. Не знаю, в Германии, например, такого праздника вообще нет.
5: Вот. И во Франции.
4: То есть, вот, почему же говорят, да, международный? Вот,
5: но это уже у нас тут придумали, чтобы нас облапошить. Да, вот так.
7: Ага. Вот многие фестивали, вы обратили внимание, называются международными. Международные — это не значит, что все страны и Россия. Значит, Россия и, ну, там, условно
5: подчиненные
7: говоря,
5: ей бывшие республики.
7: Или, да, или там Индонезия, или...
4: А уже международные,
7: там,
4: считаю.
7: ЮАР. Да. Но одна страна, не обязательно. Ага. Это уже называется международным, так и здесь.
4: А скажите, коллеги, как вы относитесь вот к нашему, так сказать, к нашей последней акции, это к выдвижению такого, так сказать, проекта на обсуждение Госдумы, в котором значится, что отмечать теперь первый день весны, так сказать, не лимитировано. Ну, то есть вот праздник будет только тогда, когда действительно весна настанет.
0: Ну, вы понимаете, то есть, вот, например, с утра, все,
5: снег, да,
0: да? Да, с утра все проснулись, угу. Видит, капель закапала, птицы такие забегали. Ну, прям ногами.
5: А вообще надо вот эти все природные праздники отмечать именно с природными явлениями. Птицы прилетели, все, да. Весна вот. Сразу наступила.
0: Как вы относитесь к этому?
5: Или лед пошел на Москварике.
0: Тоже праздник.
7: Я, честно скажу, я как человек военный, я лично против этого, потому что, как известно, во всех войсках, в милиции, переход как на летнюю форму одежды, так и на зимнюю форму одежды производится четко в календарный день.
5: Да,
7: независимо
5: да, да.
7: от погодных явлений.
5: Да, и солдаты если, мерзнут.
7: Если жарко, парятся, если да. жарко, а пора, то ты одевай шапочку, шинелку, сапожки, теплые портяночки зимние и маршируй, как положено тебе.
0: А хорошо ли это?
7: Хорошо, потому что...
5: В баню ходить не надо, парилочка такая небольшая.
7: Дисциплина должна быть прежде всего и с погодными явлениями, и с праздниками, и с выходными. Получил увольнительное и на свободу.
0: Так нет, коллега, ну простите. Ну, хорошо, это понятно. То есть армия и как бы регламент, вот регламент армейский, он, ну, правильно положен, потому что сегодня он там казы хотел, сменил сапоги на кроссовки, а завтра на ракеты.
7: Он
0: да.
7: завтра родину
0: завтра продаст. Завтра родину продаст. Это все понятно, но что касается праздников, так ли это действительно справедливо? Если душа в этот день не поет, если на улице грязь, гадость, пакость, а вот они все веселятся, они все этим самым восьмым оправдывают свое какое-то достаточно агрессивное, может быть, безделье, какое-то вот... им и так жить все можно. Вот, им и так все можно.
7: В принципе, да.
0: И тут еще вдобавок все должны отовсюду бросить к их крашеным ногтям. Как это понимать? Все-таки вот не было бы естественней, чтобы был праздник действительно души, как вот вы, коллега, сказала, пошли птицы, пошел лед. Вот он, первый день весны. Вы с утра проснулись, вы еще не знаете. А вот раз и объявили, да, вот он, первый день весны.
5: Не, ну бог с ним, с первым днем весны, но это 8 марта вообще ни к чему. Нету международного мужского дня. Что это за дискриминация? 23 февраля это день этих военных. Вот вас, например. А нету такого. Вот я не могу напиться в свой мужской день, например. Но, правда, некоторые себе позволяют это делать ежедневно.
7: Ну, очевидцы видели, что, например, 8 марта в день, как бы это женский день, женщины все трезвые, а мужчины, наоборот, почему-то все пьяные.
5: Это протест.
7: Это, то есть это своеобразная такая форма протеста.
5: Да, да, естественно.
7: Который выражается, что человек выпивает водку или ну, какой-то алкогольный напиток. И дальше его женщина в левой руке держит букет.
5: Такой уже помятый.
7: Помятый. А на спине мужчину. И несет его, соответственно, домой.
5: Ну вот даже реклама есть по телевизору такой, когда женщины выносили. Правда, там цветов не было в руках. Но это был не 8 марта, а это все-таки в древности был международный мужской день.
7: Кстати говоря, вы обратили внимание, вот эта грязь, которая там в этом ролике, это же весенняя грязь. И потом показывают это небо. То есть я думаю, что как раз это март.
0: Тяжелое такое. Еще тяжелое, но уже да.
7: Ну, мартовское, по-моему, время. Может быть, кстати.
5: Не, ну вообще это снималось зимой.
0: Просто был хороший павильон, действительно, кстати, надо по секрету открыть, что все это было вот здесь происходило, буквально в коридоре нашей станции.
7: Но здесь тогда еще не было здесь.
0: Вот
7: как
0: это
7: раз
0: место.
7: Вот да. Ворота были, откуда.
0: Да. Да. Коллеги, ну ладно, с восьмым как бы мы все обсудили. А вот давайте обсудим.
5: А вот я про 30-е хотел мае сказать о том, что так. Вот должны ввести закон. Мэрия совместно с ГАИ и МВД о том, что все-таки автолюбители будут повинны.
0: Простите, давайте сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, а после нее вы все-таки действительно сделаете свое несомненно важное сообщение, а пока пусть все наши
5: радиослушатели
0: возьмут ручки, бумажки.
5: Перепишут текст песни, вы это хотите?
0: Нет, чтобы записать ту информацию, которую вы скажете, потому что она для всех будет интересна, несомненно, это очень важная информация. А пока композиция.

0: Вот мы как-то в связи с этим коварным женским праздником 8 марта перешли к пластмассовым цветам. И вот меня навела такая мысль. Вспомнил я, что у нас это заходит у некоторых очень далеко. Люди начинают...
1: Вообще, я давно говорил, что в вашем институте, коллега, уже давно пора провести такую какую-то перестановку кадров и чистку, потому что у вас...
0: Уже начинают. Но начинает. Я замечал за некоторыми своими коллегами, что все-таки надо произвести это дело. Благо, что я директор. А то бы все-таки как-то меня бы, может быть, тоже куда-то сместились. То есть я их понимаю, поэтому я их пока держу. Тем более у нас... В институте есть такое, что если что-то ты не придумал за год работы, то ты автоматом уже пинчище под зад и полетел.
1: А простите, а что придумал? Вот, например, если я придумал новый метод мытья оконных рам, ну, например, доказано, что лучшим, так сказать, средством для мытья рам являются не все вот эти новомодные вот...
2: швабры,
1: швабры, да, а обычная человеческая слюна. Причем, если вылизывают рамы, хорошо, то просто долгое время не налипает пыль на это. Поэтому у нас
2: антистатические свойства слюны были использованы. Да.
0: Но там не только, еще и моющие. Вот почему вот нам говорят, надо чистить зубы на ночь. Не надо, просто языком со слюнями по зубам проведите после каждой еды. И...
1: Причем, вы знаете, коллеги,
0: никакой кариес.
1: Есть уже и специальные службы, которые поставляют вам человека, который, если вам лень пользоваться своим языком, с радостью
0: это...
1: вам вылизывают зубные
0: пасты. Это, конечно, не у нас,
2: мы
0: это там за границей.
2: Обсуждали человек-язык.
1: Да,
2: вот тот самый человек, который приходит, вам только нужно раскрыть, вот так вот сделать оскал,
1: и все.
2: И он вам вылизывает вот эти вот пазы между зубами, дырка. Вот если есть в зубе дырка,
0: да-да-да.
2: И вы не пользуетесь пастами соответствующими, то он просто языком туда и дезинфицирует.
0: Но у него там всякие насадочки, насколько
1: присадки, я знаю. А вы знаете, присоски. Тут еще ведь, коллега, чем это объясняется? Представь. Многие наши радиослушатели сейчас, наверное, недоумевают, почему самому это нельзя сделать. Ну вот представьте
2: Казалось
1: себе,
2: бы.
1: Да. Вот если, например, змея сама себя покусает, она же не сдохнет. А вот если ее покусает змея другой породы, она сдохнет. У нас против в организме, каждом индивидуальном организме, против собственной слюны выработан иммунитет.
0: Не, ну на самом деле вы ошибаетесь. В этом отношении, как моющее средство, у нас иммунитета нет, так как это полезная вещь.
1: Вы имеете это в виду после... моющее средство, там вот как машины некоторые сейчас моют. Вот есть понятие вылизывать машину.
2: Да. Да.
1: Это же буквально раньше и было. То есть человек ходил и буквально вылизывал. И машина это была чистая полироль.
0: Но вот сейчас у нас тоже, вот если вы когда ездите по дорогам и вы видите, что стоят ведра на дорогах, это значит, что машины моют. Но лучше увидеть знак такой, рот, и оттуда язык такой вывалится, это значит, что это вам вылежут машины.
1: Кстати, ансамбль Rolling Stones, вот они...
2: Да, они
1: целая сеть
2: это,
1: была, целая
2: да.
1: сеть была.
0: Нет, дело в том, что они занимались этим, поднялись, купили все инструменты.
2: В молодости именно так они зарабатывали первые деньги, на которые потом был выпущен их первый альбом.
1: И, вот, кстати, сейчас они даже подарили освещение для вот этого самого здорового собора в Праге президенту нынешнего, да. корешки, все они ему тоже вылезали в машину, я имею в виду, то есть
2: само собой.
1: То есть, в принципе, вот это...
2: Ну, кстати, когда вы видите, вот едете по набережной, видите ведра, и вы думаете, что это водой из реки, это не совсем так, то есть здесь, в данном случае, река, это просто как такая некая отмазка. Вы обратили внимание, наверное, что достаточно дорогостоящее это мытье. Просто на обычной автомойке всегда дешевле.
0: Но нет, вот вы ошибаетесь. Если это детский труд, то это достаточно халява. Дело в том, что если подойти с пафосом, выйти с визиткой, весь такой навороченный, вам сразу скажут 100 тысяч. И вы говорите, давай. А если подъехать, там начинать торговаться, можно цену опустить до двадцатки.
1: Это все равно дорого, коллега.
2: В любом случае, это достаточно дорого. И,
0: ну, у вас какие-то средства.
2: Я просто хочу обратить ваше внимание, что... вот эти юноши и девушки, которые моют машины.
0: Ну, там и бабищи еще, вот я видел на набережной. Тоже мужики, мужья, видимо, или просто любовники. Они вместе там как-то подрабатывают. Ведь что самый двигатель? Любовь – это двигатель работы. И вот они парами, бабищи. Вот, ну, у нас женщины все какие. Они же не то, что грузные, они грозные даже. Вот иной раз едешь, думает, идет бабище по дороге, думаешь, вот задавил бы, да машину жалко, она же вся разобьется. Ну, машины я не вижу.
2: Да, но я, в общем-то, все пытаюсь досказать свою мысль, что вот река служит некой отмазкой, но на самом деле, конечно, очереди же не стоит. И когда вот к этим мойщикам, и когда они сидят, им совершенно нечего делать, они по трубочке специальной такой слюну, ведра вот эти. Эти ведра, они полны именно вот этого вот хорошего шампуня на основе слюны, там какие-то, может быть, еще моющие средства добавлены.
1: А, кстати, коллега, тут ведь этим объясняют, что детский труд в данном случае дешевле, у них же слюноотделение гораздо сильнее, чем
2: гораздо сильнее, да, они держат перед собой какие-то...
0: Жвачка вот эта вот, она все время провоцирует.
1: И, кстати, вообще слюнные железы, они же достаточно быстро истощаются, ведь люди, они умирают не от старости, а от того, что у них слюни кончаются, организм сохнет.
2: Есть пищу, потому что она не проходит. Не без проходит. Масла не подмажешь, не поедешь. И также с пищей.
0: Но можно использовать кока-колу.
1: Нет, ну кока-кола это достаточно возбуждающее половое такое. Ну, в смысле, половое не для...
2: Ведь
1: вот,
2: кока-колу мы же уже тогда это обсуждали в той, вот, помните, программе.
0: Да, это... Но меня не было на этой передаче.
2: Мы просто обсуждали, что все эти напитки, они созданы на основе семенных выделений вот различных животных.
1: Да. Поэтому постоянная тяга их пить, она постоянно присутствует в организме. Вот, а насчет действительно... Вот,
0: и может произойти наводнение тела.
1: Ну, вы знаете, коллега, это у кого как.
0: Но это вы как? Не встречались вообще с таким явлением? У меня просто один товарищ, он очень часто пьет вот эту кока-колу, пепси-колу.
2: Пресловутую фанту.
0: Да, которая... напичкана. Говорят, колготки поедает фант. Вот если взять женские колготки.
1: Ну вот, вы вот на свои колготки, я знаю, никогда не проливаете.
0: Но они меня дорого стоят. Все-таки 30 тысяч. Я лучше машину помою за двадцаточку у детей, чем колготки еще себе.
2: И на черек еще можно что-то приобрести.
0: Да можно гульнуть просто.
1: Так, коллега, подождите, а вы что-то такое, или это у меня дежавю, вы что-то такое начали, вот, по-моему, про пластмассовых...
0: А, да-да-да.
1: Ну, я надеюсь, это не относится к секс-индустрии, потому что наш спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул в последнее время у него со здоровьем слабые, любые разговоры...
0: Не, ну я думаю, что мы на другой радиостанции расскажем о том, что может принести нового промышленность... по производству пластмасса в сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Но сейчас я скажу о том, что очень модно вот в таких странах, как Англия, Америка, ну, высший свет, где Эмираты там какие-нибудь, очень модно стало иметь дома пластмассовых животных, чтобы не обременять себя заботой. Единственное, что гувернантка какая-нибудь подойдет, пыль сотрет. Очень, и знаете, вот животные очень поразительное сходство имеет с оригиналом.
1: То есть, если вы видите, что физиологические функции, там, влить ей что-то можно или выдавить.
0: Знаете, что самое важное, что она не делает никаких выделений. То есть, если у вас аллергия на кошек, но вы жутко их любите, вы просто заводите себе на подоконничке такую кошечку. Вот помните, наши предки, мещане, они заводили себе кошечек глиняных таких, поросят. Вот, ну, вот
2: слоников.
0: Это, кстати, слон приносит в дом несчастье. Вы знаете это?
1: Нет, коллега, ну только расскажите вот поподробнее.
0: А дело в том, что мещане всегда имели у себя в доме 7 слонов. Это признак счастья. Это было утопично. Дело в том, что слон на самом деле приносит несчастье.
1: Простите, в каком смысле?
0: Ну, в смысле, что несчастный.
1: А, ну все, понятно.
0: В прямом значении этого слова. То есть, если вы вдруг решили завести себе слоника, не настоящего, конечно, потому что не настоящего, для этого нужно быть Рокфеллером, там, каким-нибудь...
1: Это вот за окном опять Прохор использует новую противоугонную систему. На вашем, кстати, коллега, автомобиле.
0: Да, но этот Прохор сегодня опять уйдет инвалидом. Вот, и... Я на чем-то остановился.
1: Вы остановились.
2: По поводу слоника.
1: Да, кстати, если вы захотите... коллеги, вот вы начали говорить о том, что вот пластмассовые животные, вот их главное, как бы, особенность, то, что
0: домашние, животные.
1: Домашние, да, что они не вызывают аллергии. Но ведь мы же знаем, что пошли дальше. То есть, как бы, на любую левую резьбу найдется винтик. Известная русская старинная пословица «наша слесарная».
2: Безусловно.
1: Да, и вот вы согласитесь, что...
0: Я как не был слесарем, я не могу с вами согласиться. Я не знаю этих пословиц.
1: А вашего согласия никто
0: не спрашивает.
1: Это вы
0: в простонародье можете говорить такие пословицы, а среди нас, пожалуйста, старайтесь как-то соблюдать приличие.
1: Хорошо, извините меня, коллега. Так вот, я хотел сказать, что сразу же было изобретено средство, типа вот антистатика, ну, в таком же, в баллончике, да, для того, чтобы брызгать вот этих пластмассовых животных и для большего такого естественного, как бы, их действия на окружающую среду вызывать у людей такую незначительную аллергическую реакцию. Да.
2: Легкий запах.
1: Легкий запах. То есть, в принципе, это...
0: А я вот наблюдал очень интересное явление в Лондоне. Был один профессор, по сельскому хозяйству лондонскому. И он себе завел козу пластмассовую. И вы знаете, у него такая сверху козы была такая горловинка, куда он наливал молоко и по вечерам просто доил ее. То есть у него это как бы, ну, у него был комплекс, чтобы быть, что он ближе, без животных
1: ближе,
0: не
1: ближе
0: может,
1: к простому да. народу, к фермерству, так сказать.
0: Да не, не даже не в этом дело. Он просто с детства он жил с козой, его вообще воспитала коза. Ну, как бы вскормила грудью, потому что
2: а мы смотрели,
0: его подбросили.
2: Кстати говоря, в свое время же показывали это шоу широким экраном фильма.
0: Ну, какое же мама. Шоу? Это трагедия.
2: Фильм шоу «Мама» назывался.
0: Ну, у вас в армии, может, это и шоу, у нас в жизни это трагедия. Как это? Ребенка подбросили. И подбросили каким-то бомжам, у которых была всего лишь коза, и эта коза вскормила. И ребенок, вот самое трагичное, что ребенок сказал первое слово «коза». Вот не мама, а коза. Это было ужасно.
1: Так, коллега,
0: и вот он,
1: а все, еще,
0: он
1: еще
0: не скажите... перебивайте меня, он посвятил всю жизнь сельскому хозяйству. Он стал, он себе взял фамилию, что в переводе с английского означает «козлодоев». Вот что у нас тут был герой такой.
2: Периодически мы крутим об этом музыку.
0: Вот. Это трагедия. А вы говорите праздник, шоу. Вам лишь бы посмеяться военным.
2: Надо сказать, я был в Америке.
0: На военной базе.
2: На военной базе. И очень многие люди, вот сейчас это входит в моду тоже, устав от городского шума и суеты, покупают специальные компакт-диски, кассеты с записью шумов. Вот лес, море, естественное
0: да.
2: вот это вот. А некоторые американцы пошли еще дальше в этом. И у себя дома... покупают специально вот к этим пластмассовым животным продаются специальные комплекты.
0: Ну, да. Если захотелось, чтобы ваша кошечка замяукала.
2: Нет.
0: Ну как нет?
2: Есть комплекты, которые голосовые. Это мяу-мяу, там гав-гав и так далее. А это комплекты, которые для придания вот запаха в помещении. Потому что некоторые...
0: Такие компакт-диски.
2: Нет, не компакт-диск.
1: Мешочки.
0: Мешочки.
2: Да, это специальные мешочки, которые...
0: Ну, вот как в машинах елочки вешают, такого плана, да?
2: Не совсем. Дело в том, что это...
0: Ну, вот как в унитазах. Вот,
2: скорее такие. То есть вам в пластмассовый ваш пластмассовый животное вы кладете специальный мешочек. И где-то раз, может быть, два раза в день, максимум три...
1: Нужно спрыснуть.
2: Это животное будет... соответственно, такие фекалии выдавать из себя, которые содержатся в этом мешочке. И вот этот запах. Вот когда вы приходите в цирк, ведь там чем пахнет? Не
1: вот
2: елки, правильно?
1: А, кстати, мясо мало кто...
2: свежим. И не мясом пахнет, мясом гастрономе, коллега.
0: Но там не свежим. А в цирке-то свежим. Зверь
2: в цирке
0: не
2: пахнет зверями. Животными, которые там содержатся.
0: Отходами их жизнедеятельности.
2: В неволе, отходами их жизнедеятельности. Вот эти самые отходы их жизнедеятельности, лесники, которые мы передавали привет в нашем новогоднем эфире, собирают вот в эти мешочки, сдают в определенных совершенно пунктах.
1: Немного
2: пункты
1: пунктов,
2: сдачи фекалий, да. так называемые. После чего они распространяются ПСФ. Уже по магазинам и в этих пластмассовых животных постепенно
1: вкладываются.
0: Конечно. Вообще дорогое удовольствие. Вот,
2: это только для богатых.
0: Я ради любопытства ездил в ПСФ. Это очень дорогое удовольствие. Там килограмм до $5 стоит просто-напросто. Хотя если
1: зато
0: у нас
1: надолго
0: в Москве побродить, можно набрать тонну, если
2: мы...
0: принимали только.
2: Может где-то. Быть, к концу программы я предлагаю всем нашим радиослушателям подготовить ручку и бумагу, потому что
0: да,
2: программы обязательно дадим телефоны тех пунктов приема фекалий животных,
0: по-моему, надо
2: домашних.
0: В магазин на диване обратиться. Там будут показывать, это рассказывать. Телефон, это же американская штучка.
1: Нет, коллега, тут вы несколько неправы, потому что ведь когда покупаешь товар такого рода, ты должен его, так сказать, осязать. А по телевизору
0: но
1: запах.
0: Вы не знаете, да, что по телевизору запах, да, все передается теперь.
2: Это по какому каналу? По дециметровому, наверное.
0: Ну, Panasonic какому-то. Выпустил сейчас новый
2: вот
0: телевизор.
2: DDD.
0: Да, DDD. Digital там. И
2: да, я видел.
0: DDD там все вот это. Под этим шифровкой это они говорят, что цифровой звук. Это на нашу страну пока распространяется, что шифруют. А вот я был в Америке, там говорят про этот Panasonic, что он передает запах, а иногда можно просто в торец получить, если идет драка какая-то рядом с телевизором, настолько ощущения передаются, что создание магнитного поля...
2: Иной раз.
0: Да, если находиться в... Если вы хотите... Ну, то есть там какая идея? Если вы хотите ощутить все эмоции, там, вот эти, что происходит в телевизоре, вы просто должны сесть в радиусе метра телевизора,
1: Вот, и... Чтобы могло там перепасть.
0: Да, да, и перепасть. То есть можете кому-то сами там ударить.
2: Ну, видимо, не все фильмы по такому телевизору можно смотреть, да?
0: Ну, естественно, если это какой-нибудь какие-то, фильм ужасов, да, вас просто могут убить. Но настолько силен. Но если ядерная ракета взлетает, а вы в сопло попали, вас просто магнитная это волна это спалит.
1: На площадке. Да, да, получается.
0: Но кстати, там прям висит такая табличка красная, warning там, и бестолковые, пожалуйста, в момент взрыва отходите в радиус 5 метров.
2: Подальше отходите.
1: Кстати, коллеги, ведь сейчас еще налажен выпуск тоже для очень только богатых людей видеокассет, таких, не, ну, которые в петлю сделаны, они не кончаются.
0: Порнографические, да, вот такие?
1: Нет, ну, коллега, я понимаю, что вы давно наоборот, в командировке... Нет, там, значит, на некоторых кассетах, например, камин есть. Вот можно сидеть, смотреть, как бы кого-то телевизор, это камин, да?
0: И тепло аквариум, идет, самое главное.
1: Аквариум.
2: Надо сказать, есть, что да? Еще вот изначально, вот здесь находится Денис Шеремета, судя, он тут расскажет. Изначально еще давным-давно это пошло еще от папы Карла. Помните его, этот очаг нарисовал
1: да,
2: на стене?
1: Да, да, да, да.
2: Вот. Это ведь это как раз был... прародитель тех самых.
1: Ну, он же у него типа не шевелился. А тут как бы получается...
0: Не, ну тут дело в том, что это для богатых, а тогда было для бедных. Как бы реверсная такая фишка.
2: Ну, вы же помните, раньше во многих школах делали музеи боевой славы, и там резали пионерские галстуки, ну, такие лоскутки, снизу вентилятор и лампочка. И такая видимость огня создавалась. Угу. Может быть, это тоже какое-то вот...
1: Кстати, ведь даже делались виды, то есть, ну, например, вы хотите, чтобы у вас в окне был постоянно вид Нью-Йорка, вы покупаете видеокассету, у вас под окно вмонтирован телевизор.
2: Даже это, вот можно взять вот эту телекомпанию «Вид», да, откуда да. Ведь, по сути дела, с чего они начинали?
1: Тем и кормятся.
0: Ну да, но они работают в Америке, они Нью-Йорк. Пока к нам не могут перекочевать. Дело в том, что не подготовлена публика, все же от культуры публики зависит, ведь у нас не подготовлена публика. А если бы плавают, они бы уже давно раскрутились. Вот сколько у нас людей хочет ходить на демонстрации. Ну, не может. Вот домохозяйка, она должна все время около...
1: Там своего, курицу там, да.
0: Около свою курицу, этого птицу. Грудничка там. Она все время... А тут, значит, она вставляет кассету и ну, на
1: пожалуйста,
0: демонстрацию.
1: Полное участие.
0: Да, и полное участие.
1: Даже может как бы свой голос, вот с помощью системы караоке сейчас да. Сделано, да. Шум демонстрации, она может с микрофона орать там, даешь того-то или там...
2: Бей этого.
1: Бей этого, да. То есть все постепенно техника... Судья. Ну, коллеги, это же дорого. Это же дорого сейчас. Это же сейчас дорого и недоступно для всех. Вот где же выход? Может быть, к тому времени, когда действительно это станет доступным, вот, скажем, система, так сказать, караоке, караоке-демонстрейшн, так называется это, так сказать, эффект твоего присутствия на демонстрации, понимаете. Вот, к тому времени, когда это станет доступно в любом доме, уже вот представители вот этих вот, так сказать, ну, слоев населения, которым необходимо в их возрасте что-то решать, куда-то ходить социально,
2: митинговать,
1: они же вымрут. И получается, что мы опять транзисторы все пустим не туда, и опять все это выпаивать нам.
0: Но самое главное, я думаю, в таких просмотрах, это подальше отойти от телевизора, кричать-то кричать, а то можно дубинкой от полицейского так слопотать. И будет очень плохо. Ну,
2: безусловно, определенные меры безопасности необходимы.
0: Ну, там, в шлеме, в щитом, вот как они к нам, так и мы к ним. А то мы все время камнями, нет, чтобы пушку взять какую-нибудь.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Итак, значит, Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы, да, и при поддержке ГАИ все-таки вводят с 30-го...
2: Коллега, простите, да. Мы забыли сказать радиослушателям нашим, вы, пожалуйста, возьмите сейчас ручки и блокноты, потому что мой коллега вам
1: расскажет
2: информацию.
1: Уже,
2: да. Ну,
1: на всякий случай, давно сидят уже.
2: Да, но, может быть, сейчас кто-то пока копошится.
1: Если кто-то едет в машине особенно, вот это их же проблема касается, лучше сейчас припарковаться в местах положенных для парковки. Вот, нельзя парковаться в местах, где висит такой кружок.
3: Коллега расскажет о правилах дорожного движения. Я напомню адрес нашей радиостанции, чтобы радиослушатели могли писать нам письма, подсказывать какие-то темы, которые их волнуют, которые нам нужно обсудить. Итак, наш адрес.
1: Где же адрес-то?
2: Пока мой коллега
1: ищет адрес, вот я скажу. Да.
3: О правилах дорожного движения. 123-308, город Москва. Улица Демьяна Бедного, дом 24. Пишите нам, пожалуйста.
1: Главное, останавливаться здесь можно. Здесь даже такая стояночка
2: есть. Коллеги, подождите. К нам пришло письмо от Валентины Дмитриевны Коса. И она спрашивает часто, вот так и пишет, часто слушаю вашу передачу, она ей очень нравится, вот, но такое у нее недоумение, вот она пишет, я просто своими словами передам, известны такие предметы человеческого, как бы человеческой одежды, как трусцы, носцы, ну и у определенной части это лифчики, вот
3: лифцы.
2: Тут, значит, с трусцами и с лифцами как бы не нужно задавать себе вопрос, откуда они взялись. Они прикрывают достаточно все-таки нежные. Но с лифцами можно еще поспорить, потому что им происходит вскорм, значит, пупсика, а пупсик тискает небе лежащего. Значит, уже часть не нежная, она должна быть накачанная.
1: Огрубевшая такая.
2: Огрубевшая. Но тем не менее, ладно, будем считать, что
3: убить можно было.
2: Да, будем считать все-таки, что значит, нужен левец, да. Значит, с трусцами тоже все вроде понятно, чтобы там не пылилось, все понятно. Но недоумение у Валентины Косы вызывают носцы. Она, значит, что спрашивает? Кстати, вопрос действительно серьезный. Вот у человека 4 ветки. Это 2 руки и 2 ноги. И те у первобытного человека всегда были как бы предметом чисто прикладным. Там руками и ногами. Там ногами ходить, а руками, значит, цепляться. Да. И вот согласитесь, что в принципе можно как сказать, что ступня – это ножная кисть. А кисть – это ручная ступня. Ну, один барабан. Просто вот...
1: Но раньше это было одно и то же. Обезьяны-то передвигались.
2: Да. Кстати,
3: взаимозаменяемые.
2: И степень оволошенности у обезьяны обоих этих как бы конструкций, в принципе, одинакова. Так почему сейчас человек ходит в носцах, а на руки, даже летом многие ходят в носцах, вот заметьте, спрашивает Валентина, почти все.
1: Ну, правда, в сандалиях.
2: Почему вот сейчас вот мы с вами, коллеги, все ли, кстати, все здесь присутствующие в носцах?
1: Ну вот референдум, по-моему, снял их.
2: Это Прохор.
1: Ну, я и говорю, он снял их, и мне уже плохо, я потеряю сознание сейчас, он снял.
2: Вот там масочка у вас. Оденьте и подышите. Да. Так вот, коллега, а руки наши голые, почему наши голые вот эти руки, они не вызывают чувство брезгливости, чувство отвращения, даже наоборот, вот почему не существует болтов, перстней на ножные пальцы? Почему бы нам не оголить в конце концов?
1: Богатые люди сейчас, по-моему, начинают уже это делать. И у них даже специальная обувь такая есть, которая, вот видели, наверное...
2: Прозрачная. Это уже старая.
1: Нет, перчатки такие, у которых пальцы обрезаны. Как раз, чтобы можно было вот эти все болты видно.
2: Это чтобы баян носить удобнее было, коллега.
1: Да.
2: Конечно.
1: Ну, а вот богатые люди решили эту идею взять на...
2: Нет, коллега, Валентина спрашивает,

0: же грязные. Они же по земле ходят, а руки болтаются в воздухе. И вот вы пошли в туалет, да? Вы же не моете после туалета ноги. Вы моете только руки. Но в лучшем случае еще умоетесь. Правда, тоже ни к чему. Вот. И значит, поэтому они в течение дня очень загрязнялись.
1: Вы имеете в виду вот, ручные лопасти?
0: Ноги. Так. А руками вы постоянно куда-нибудь лазите, их моете, а ноги не моете. И чтобы как бы не показывать всем эту грязь на ногах, вот налипшую, вы их надеваете в носцы и ходите.
2: Это очень удобно.
0: Да, а вечером можете помывку сделать ног.
1: Коллеги, хорошо, хорошо, но, то есть, понятно, что носцы, это как бы, ну, можно вот вашу версию принять, что да, это супротив загрязнения, но, простите, ведь носцы, как правило, делают из относительно такой же плотности ткани, как лифцы и трусцы, понимаете, почему бы просто не одеть, скажем, ботинки, вот ведь был же у некоторых, так сказать,
0: гвозди? В ботинках, они можно же успеваться.
1: А можно ведь делать клееные ботинки. Ведь был такой в свое время ботинки.
0: Они расклеиваются.
1: Ну, хорошо, хорошо. Тогда почему бы не менять? То есть частота смены ботинок не зависит, в принципе, от того, в носцах, вы простите.
0: Дорого.
1: Что?
0: Ну, менять так часто ботинки-то.
1: А вы их, думаете, будете реже менять, если вы в носцах? От этого же больше, от носцов-то больше же.
0: Ну, правильно, если вы наденете до 2 десятков носков сразу, то лучше, конечно, размер, размер подбирать под это дело. А то еще вы, понимаете, вот вы можете шерстяных надеть десяток, а можете не шерстяных.
2: Нет,
0: десяток,
2: коллега, все-таки
0: разный размер
2: получится. Я не могу ничем тут помочь в этом сори, может быть.
0: Ну да, у вас военные портянки там.
2: Портянки, но вы, наверное, обратили внимание, что если вы придете в какую-то компанию, где много людей, в основном... вот загляните под стол, приподнимите скатерть и посмотрите, что происходит не на столе, где стоит салат оливье, где пьют водку, головой салат.
0: А где ноги?
2: Под стол. Где ноги?
0: Где ноги?
2: Как правило, ноги, принадлежащие обычно, обычно женщине преклонного возраста, склонной несколько к полноте, вы увидите, что они будут покоиться над туфлями. И пальцы шевелятся.
0: Но это болезнь спирды, мы уже об этом говорили.
1: А может быть, кстати, от ветра. Бывает, что таким образом пальцы реагируют на
0: ветер. Ну, это когда сквознячок. Вот когда балкон приоткроют, идет такая тусовка, гульба приоткрывает балкон, а мы краем глаза так, опа, по стол, и там прям как шелест стоит аж прям. Вот как вот в непогоду ветер дует и прям шелест. Ну, это, конечно, зимой, потому что...
1: Кстати, тут еще ведь смысл двоякий принимает. Если она в носцах, то бывало, что носцы заполняются этой воздушной строй так, что ее прям утаскивает под стол.
0: Но да, она сидит, вот, держится, она упирается вилкой, ножом мясо в кусок, и ее не сдувает поэтому.
2: Но многие люди съезжают под стол, ну вот особенно это к концу уже происходит, это свадьбы.
1: Им приходится
2: этим кусом мяса ведь.
1: И ведь им же позорно сказать, что это их ветром за носцы утянуло. И они говорят, что, дескать, перебрал.
2: Старик был пьяный.
1: Да, вот он просто
2: упал под стол.
0: А всего-то надо было балкон вовремя закрыть. А то напьются, нажрутся, и балкон не закрывают.
2: Это обычно всегда происходит, когда много людей в комнате, они курят, кто-то сердобольный скажет, надо бы проветрить, ребята,
0: да,
2: приоткроет балкон.
1: Да, да, да, и получается.
2: И после этого забудет, разумеется. Да. А из-за этого люди один, другой, глядишь, уже почти все под столом.
0: Вот у меня один раз так забыли, я потом с первого этажа всех поднимал обратно, всех унесло вот почему-то, вот вниз.
2: Вот именно таким методом,
0: ну,
2: да?
0: Конечно, носки задувают.
2: А вот вы обращали внимание, когда вы приезжаете в какой-нибудь аэродром, и там на...
0: Флажки вот такие.
2: Такие вот, да, конусообразные, да, да, которые наполнены ветром. И вот,
0: вот, кстати, вот эту фишку надо дома ставить, чтобы всем было видно,
2: я
0: куда
2: вот
0: дует ветер, чтобы
2: обратить...
0: садиться против ветра, и чтобы задува не происходило.
2: То есть, чтобы непосредственно шлюз носка находился,
0: да,
2: по,
0: да,
2: ветру.
0: Да.
2: Не против него, а по ветру.
0: Но сейчас вообще противоветренные системы, вот эти вот сигнализирующие...
2: Кондиционирование.
0: Да, да,
1: вы знаете,
0: очень хорошо
1: водится. Вы знаете, что еще на самом деле сейчас как бы считается очень таким, так сказать, хорошим тоном, это своим гостям предложить специальные, так сказать, носцовые резиночки. И даже самому их лично одеть. Ну, чтобы у щиколотки перехватить, и чтобы не было надува вот этого. Если вы пришли там к кому-то в дом, например, и вам, типа, предложили только тапочки, а носцовых резинок не предложили, ну, уж порнодеть я не говорю, вы можете смело как бы думать, что хозяева дома относятся к вам, ну, не очень хорошо, потому что действительно принято.
0: Но вы

0: Поняли, я думаю, откуда взялась такая традиция давать гостям тапочки.
1: Откуда?
0: Ну, оттуда проблема ветрозадувания в нацизм, это же она уже целый век существует. И люди уже вначале придумали тапцы, но тогда их утяжеляли чугуном. То есть вот эту подошву делали чугуном. Вот, ну, из чугуна такой вырез.
1: Первые лапти были чугунные.
2: А простите, да. Вот я еще хочу.
0: Но я не договорил. Нет,
2: подождите, ну, медицинская, но медицинская точка зрения. Вот посмотрите, ведь бывает такое выражение, когда, например, молодая мама говорит своему пупсику, вот, ты типа, говорит, одень носки, а то тебе ноги продует. А вот то, что у него руки болтаются вдоль тушки, ни в чем не надеты. Вот никто не говорит, одень перчатки, а то тебе руки продует. Это что, как это понимать, что ноги, что ли, там в легкие в них какие-то?
0: А вот пословицу вы слышали, медицинский мой, что держи голову в холоде, а ноги в тепле.
2: Да, это сказал полководец.
0: Вот, Суворов. Кстати, вы должны знать. О, знает. Военный. Так ну, вот, чугунные это отменили. Почему? Дело в том, что раньше дома все были одноэтажные, и сколько ты не топай, то
2: тут крысы. Чугунные отменили потому, что
0: крысам только плохо.
2: У них накачивались ляжки очень сильно, и они на коней не могли сесть.
1: Чугунные отменили во время начала вот войны, когда нужен был чугун для отлития пушек.
2: Да, да. И даже ядер. Колокола снимали, чтобы пушки бить. Да,
1: церковь было. До сих пор очень.
0: Нет, любит. Колокола снимали как раз для тапочек. А потом уже тапочки переливали в пушки. А пушки потом в колокола. А потом в тапочки.
1: Колокола обратно в тапцы.
0: До сих пор. Вот как? В Англии, в старых районах до сих пор же ходят в таких тапцах. Ну, там одноэтажные дома. И, кстати, крыс очень-очень эффективно распугивают, так как вековыми традициями уже инстинкт у крыс появился. Ну, допустим, вот у тебя, мой родной медицинский, есть дома крысы? Или мышки.
2: Ну, конечно, как вот, в любом нормальном доме.
0: Заведите себе чугунные тапцы, их не будет ни одной.
1: Ну, кстати, вот то, что описывал Фрейд еще в начале века, это же все сейчас сохранилось и присутствует.
0: Ну, естественно, многие его же, наверное, люди потом еще допечатали. Как
1: да, и многие люди переиздавали, я бы сказал так, не допечатывали.
0: Не, ну переиздавали, они же не переписывали, они просто допечатывали это.
1: Я просто хотел сказать о том, что многие люди, приходя домой, у них присутствуют некие темные тайные желания. Кто-то ага. смотрит порнографию, кто-то, может быть, еще что-то делает. А некоторые люди достают из какого-то заветного места, у новых русских это и всегда сейф используется для этого, встроенную в стену, достают вот эти тапцы на чугунной основе, одевают их и ходят в них по квартире, топают. Вот вы обращали внимание, что как-то придя поздно ночью домой, рано утром, где-то в 7 утра, сосед над вами начинает топать по потолку.
0: А не наедешь, он же новый русский. Выйдет такая битка в дверь. В глазок посмотришь, и не видно ничего. На сапырка одна.
1: Обычно новые русские не помещаются в глазок, даже специально.
0: Я говорю, на сапырка вот торчит и все, больше нет ничего. А у меня вот вопрос, как к военному.
1: Вот этот вот, именно военные изобрели вот этот
0: вот
1: глазок,
0: как
1: который смотрит,
0: такой,
1: нет,
0: да?
1: Который
0: снизу,
1: смотрит
0: который на тапки
1: на 100, разворот на 180 градусов. То есть он показывает небо и землю одновременно.
0: А что посередине не видно, да?
1: Видно, это как раз вот новый русский в уменьшенном виде был.
0: А, то есть его так вдаль оттесняют, да?
1: Ну, оттеснить, как вы понимаете,
0: а у меня,
1: его
0: знаете,
1: сложно,
0: есть да. какая вот противозалазная система. То есть вас никогда не грабили, наверное, да? У меня вот был такой случай. Один раз после этого я поставил систему одну. У этой фирмы даже нет названия пока.
1: Не будем ее упоминать здесь.
0: Да, она тем более реклама, деньги. Вот, еще мне заплатят больше, чем надо, вы обидитесь. Вот. И, значит, у меня такая система есть. Вот звонит в дверь. Я смотрю в глазок, смотрю, на сапырка торчит. Я нажимаю кнопку, и дверь автоматом открывается вот в
1: туда,
0: сторону, в подъезд.
1: Ложится сверху. Вот так, да?
0: Ну, это разные
1: как
0: системы.
1: Мосты раньше падали так, через ров, да?
0: Нет, у меня другая система
1: это очень
0: стоит.
1: Удобно.
0: У меня она открывается, и как раз удар происходит так, что вот эти на сапырку вот это летает вот прям в подъезд, вот по лестнице, так вот, туда.
1: Это очень удобно.
2: Очень. Простите, а если это придет к вам друг?
1: Или с белым флагом?
0: Ну, знаете, у меня друзей нет, у которых вот просто вот торчит вот это дело, и все.
2: А, коллега, а вот не проще ли делать просто вот такие двери целиком, вот как в обменных пунктах, вот, где доллар отменяют?
1: Цельно.
2: Да, из цельного, непробиваемого.
1: Как,
2: да,
1: или как магнит, знаете, Из цельной говядины.
0: Из цельной. Так я бы съел бы дверь давно бы, если бы она из говядины была. Думаю, и так жрать нечего.
1: Ну, это, в общем-то, у кого как.
0: Вот я хотел у вас, как у военного, спросить. Вот вы начали про эти вот все интимные штучки вот рассказывать. Когда приходит военный домой, и он, там обычный человек, включает порнушку, другой там новый русский одевает чугунтапчик. А что делают военные?
1: Военных на этот счет существуют специальные...
0: Чистят, наверное, оружие.
1: Цельнометаллические сапоги такие, в которые они влезают. Причем... Ну, вы знаете, что нога человека устроена так, что вот, ну, нога непосредственно, вот, она перпендикулярна вот ступне, да? И поэтому просто одеть сапог твердый невозможно.
0: Кстати, ну, смотри, какое широкое голенище, вот это вот очень...
1: Ну, голенище обычное, такое вот, как везде. И
0: ну, вот водосточная труба как будто, да?
1: Гораздо уже.
2: А в него же вся и проблема. Нет уже по бокам этих вот никаких устройств для защелка?
1: Нет, никаких нет. То есть это цельно, я же объяснил, что...
0: Я, кстати, попробую разрешить эту проблему у нас в институте.
1: Просто дело в том, что как вы можете любого военного отличить таким образом? Вы берете ногу, ступню... Если она отклоняется, ну вот как резина крутится в трех плоскостях, вот так вот, это значит, что человек
0: военный... На новостном канале можно сейчас посмотреть, вот как...
2: То есть, ну, четыре раза надо нажать кнопку сегодня. Четыре раза.
0: Сегодня четыре, да? Сегодня четыре. А что за нововведение? Директор сменился?
2: Ну, это потом я вам расскажу. Не будем обсуждать наши сейчас внутренние технические проблемы. Так, коллега, вы хотите сказать, что вот, собственно, у военных совершенно особое устройство связочных вот этих вот всех? Ну, ведь известно, ну, что там все...
0: Специальная гимнастика, да, насколько я знаю.
2: Кстати, еще тут нужно сказать, что военные, вот современные военные, по крайней мере, это единственные, наверное, из людей, которые могут не только, ну, будучи, скажем, мужской особью, не только делать расперды, но и захватывать ногами достаточно тяжелые предметы, причем не пальцами, а всей ступней. То есть я даже знаю одного военного, который, шутя, знаете, как развлекал своих коллег, вылезет, бывало, на башню крейсера своего и так изображает капитана, ну, типа вот как руки так складывают, как бы изображениями окуляры смотрят. Он также делал ногами.
1: Это очень известно, кстати.
0: А у меня был один знакомый военный, он брал вот эти вот пудовые гири, там же есть ручка такая, вот он ступнями за ручки, и он ходил вот на этих гирьках. Знаю, это как бы у него были вот такие вот чугунные топцы.
1: Он только более тяжелый.
0: Да, конечно.
1: Понятно.
0: Но он такой накачанный был, ужас. Прям сгусток мускул.
1: Один сплошной мускул.
0: У него даже вот не было глаз видно, потому что у него веки накачаны были до такой степени.
1: Как у Вия в свое время. Помните, ведь это поднимите мне
0: веки. Сегодня вот его показывали, да? Но это слабые.
2: Кстати, милый человек, по-моему, это прообраз Чебурашки.
0: Да, похож. Я вот тоже заметил.
3: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: И у нас в студии Андрей Орлов, базитолог, астролог, ну и остальные титулы этого замечательного человека. Вы как бы сами знаете, я не буду их перечислять, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот за время вашего отсутствия огромное количество писем, просто мешки писем, телеграм, кстати, штукатурки с надписями отколотые на, в ближайших переулках, в которых в надписях тоже содержатся вопросы. Вот. И, так сказать, аудио-видео материалов, которые вот делались из этих окон, с митингов, митинги тоже, так сказать, задавались вопросами, содержится один и тот же вопрос. Это тема запахов. И прежде всего тема искаженного восприятия запахов. Ведь, как мы все знаем, тот запах, который человек чувствует сейчас, человек, который жил бы, скажем, ну, лет еще 50 назад, он воспринимал бы и чувствовал совсем, совсем по-другому. И этот запах навевал бы у него совершенно другие ассоциации. Ну, взять, к примеру, запах чеснока. Вот. А сейчас он является для современного человека каким-то отталкивающим, потому что этим же пахнет кал ужа, черепахи. Ну, и как бы неопрятным считается, что из ротовой пасти, значит, там из зубной всякой щелей воняет чесноком. А тем не менее, вот буквально в прошлом веке мужчина специально мазали чесноком под мышками, и женщины, вот, и когда они танцевали пируэты, кружились под всякие классичные звуки скрипок, это был возбуждающий такой достаточно запах. Вот наши радиослушатели, и в основном, конечно, радиослушательницы просят вас разъяснить, так сказать, вот эту ситуацию и причину такого резкого изменения вот в запаховой политике. Я бы так это назвал.
2: Ну, эволюция запаха, она идет параллельно с эволюцией всего остального, что, ну, как бы сопутствует человеку. Ну, в том числе, вот конкретно, если касаясь запаха, вот ты сказал чеснока, на самом деле отталкивающим является запах чеснока уже раскушенного и съеденного. А как такового чеснока, он неприятный, так скажем. То есть он неприятным становится, когда он превращается в перегар. Так же, как и водка, и вино, и прочее, когда оно подвергается расщеплению в человеке.
1: То есть уже входит в состав со слюной, как бы в контакт.
2: Ну да. И вообще мы, собственно, большинство запахов, вот, обращаясь к этиологии вообще этой темы, запах восприятия и чувствительности к запаху, можно сказать, что чувствительность к запаху, она изменяется относительно восприятия вот как бы человека как особи, ну, то есть междуусобных отношений. То есть человек воспринимает запах относительно социального восприятия запаха. То есть он не воспринимает его бессвязно, то есть самостоятельно как бы. Он все время проецирует запах в отношении, так сказать, себя и окружения своего. То есть у него, попросту говоря, запах чеснока ассоциируется с каким-то событием, связанным всегда с человеком или с собой.
1: Вот, кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот буквально вчера у нас в эфире был замечательный искусствовед Эдуард Гамазда, который, к сожалению, недолго так пребывал в эфире по техническим причинам, но тем не менее, так сказать, за кулисной беседе он мне рассказал, я показывал ему письма многочисленные вот по поводу запахов, говорю, вот у нас и такие темы мы затрагиваем в нашей программе. И он поделился, сказал, вот, дело в том, что в момент принятия этой особи еще в пионерскую организацию состоялся, значит, поцелуй флага. И многие дети настолько вот были проникнуты от той идеологии, что, значит, это делалось в засос. И один мальчик из его класса, он, значит, перед этим совершал пожов резиночной какой-то модной жвачки. В то время это был дефицит, значит, состоялся отсос угла знамени. И затем подошел, значит, маленький Эдуард, значит, тоже сделал поцелуй. Вот этот запах у него четко ассоциировался с алым стягом. И он был одним из первых в связи с этим диссидентов, поскольку любая как бы патриотическая идея этих времен у него волей-поневоле перерастала в вот, ассоциацию с, так сказать, запахом запретного плода, то есть вот этой самой жевательной резинки. Но я похлопал по плечу, говорю: Эдик, ты, говорю, не расстраивайся, сейчас этого в ларьках навалом. Вот. Тем не менее, мне кажется, весьма показательно, что человек через всю юность, через детство, отрочество и почти до самой старости донес вот этот вот это странное такое восприятие.
2: Да. Ну вот здесь с запахами, я говорю, очень много моментов очень специфичных, то есть вот относительно человека, опять же. То есть, например, алкоголик не считает приятным запах, например, перегара, а с другой стороны, запах вина может вызывать в нем приятные ощущения. Что касается вот жвачки, вот как ты говоришь, там запечатлелась ситуация, ну, и как бы контекст этой ситуации, он тоже перерос даже в какую-то идеологию его внутреннюю, там, или, по крайней мере, его установку идеологическую через запах. На самом деле, также могло повлиять там и цвет, и все прочее. Ну, в данном случае, видишь, запах сильнее оказался.
1: Но он в сочетании с цветом, то есть, в принципе, как бы хотел, конечно,
2: сильнее. Ну, сочетаний там, да, на самом деле, много было, я так понимаю. Но поскольку речь идет о запахе, значит, с запахом. Вот если говорить, разделять, так сказать, органы чувств, там наши лабораторные исследования показали, что, например, хоть он и не является основным, но в некоторых ситуациях и там у некоторых особей он является, например, доминирующим, то есть осязание и обоняние, вот эти вот эти чувства, они являются доминирующих, так, например, скажем, у слепых там, или вот у людей, там, например, по каким-то другим признакам, там, например, предпочитающих именно эту систему сигнализации, они, например, являются, ну, как бы предпочтительным и, соответственно, влияют сильнее на них. А если рассмотреть этиологию этого, то есть исторические такие экскурсы можно провести, то одно время там приходилось существовать вообще вслепую, как бы, когда они в пещерах проживали, то там приходилось ориентироваться на запах, потому что еще не было возможности
1: осветить помещение.
2: Да.
1: И, кстати, еще нужно сказать, что даже они же выходили по ночам на охоту, днем никто не осмелился, поэтому
2: практически... Да, я тебе хочу сказать, вообще вот это представление об охоте, оно весьма ложное, то есть никакой охоты как таковой не было. То есть это придумано художниками и писателями про охоту. На самом деле, вот предок, если он таковой был вот в том виде, в котором мы его представляют, он на самом деле питался падалью большей частью, был очень трусливый и жил очень мало. То есть он
1: был, такая гиена.
2: Вот, был всеядным, да, и вот то, что вот говорят, там, охотились, я так полагаю, что это исключительные случаи, то есть это, наверное, какие-то, ну, уже на каком-то этапе развития, наверное, были какие-то охоты, вот когда, там, например, человек 5 могут на кролика напасть. Там,
1: ну, да, да, да, но тем не менее, это же тоже происходило ночью, они совершенно четко вот именно по запахам определяли местоположение вот будущей микрожертвы, то есть понятное дело, что все эти вот рассказки про мамонтов, это нереально, то есть даже сейчас...
2: Да, мамонты — это вообще, конечно, смешно. Конечно. То есть и мамонты там, если даже смотреть исторические такие справки взять, то там просто не могло быть так складываться ситуация таким образом, чтобы были предпосылки к такой охоте. Либо там люди не были не приспособлены, либо орудия труда и так далее. Ну, то есть это не важно. Так вот, у нас, короче, предпочтение отдаем той идее, что, в общем-то, человек питался падалью в основном и жил, в общем-то, большей частью ночью. И когда уже стало, в общем-то, развиваться, там, например, зрение и остальные органы чувств, то есть когда уже вышли... Ну, это происходило, большей частью, в экваториальной части, вот, например. Там вообще уровень жизни, как если можно сказать, или условия жизни были приближенные к райским, то есть им не приходилось как-то бороться, в общем-то, за существование особым образом. Все происходило весьма естественно. Там, значит, они быстро очень как бы деградировали. А вот, например, когда начались какие-то климатические отклонения, то есть брать, если к плюсам так поближе, там, например, другие широты, то там как раз вот развивались органы чувств, там, и в частности вот обоняние. Причем ну, известно, про, что,
1: прости,
2: например,
1: простите, что я перебиваю. Тут же вот есть одна очень такая хитрость, на мой взгляд. Дело в том, что вот эти как бы обоняние, да, оно развивалось по направлениям нужным именно вот на данный момент, в данной местности, данному периоду эволюции. Потому что, ну, например, не стоило человеку вообще ощущать запах какого-то там, ну, грубо говоря, мха, да? То есть он должен был ощущать очень резко запах, ведь, понятное дело, мозг, он не бесконечен, и отсеивал то, что не нужно для добывания пищи. Поэтому, например, вот по одной теории одного великого ученого, вашего коллеги, человек, вот тот первый человек, он, например, не ощущал запаха коры совершенно. Вот запах какой-то падали ощущал, запах самки. Вот запаха огня тоже не ощущал. Как это ни странно. Это пришло потом, ощущение.
2: Ну, на самом деле, здесь еще связано с тем, что, например, реставрация или репродукция образа, так скажем, визуального образа или объекта в связи с запахом, с конкретным, оно возникало, в общем-то, из-за того, что отсутствовало, большей частью, абстрактное мышление, и невозможно было смоделировать просто объект по каким-то, например, там, ключевым моментам, чтобы, в общем-то, используя абстрактное мышление, воссоздать как бы какой-то объект, который не был заложен в опыте в каком-то. То есть, в основном, конечно, они там исходили из опыта, то есть память, которая вырабатывалась за счет там, обоняния, она, в общем-то, запечатлялась образным способом и хранила в себе объект. И поскольку абстрактное мышление было слабо развито, то, конечно, там очень тяжело было, например, некоторые предметы смоделировать именно. Ну и вот возвращаясь к распределению по широтам, там, значит, вот собственно, у людей, например, у которых там, например, носовые камеры, они больше размером, то есть, вот, например, к северу ближе, то есть воздух приходилось согревать, пока вдыхаешь, вот, и соответственно, как бы вырабатывался тип такой вот северянин, но он больше носы, значит, у них клювы как побольше были, а у, значит, кто поближе к экватору, у них наоборот, то есть необходимости в этом не было, даже напротив, надо было максимально, значит, лишить себя носа, и вот у негроидов, значит, вывернуты все эти ноздри, и фактически не происходит обогревов, то есть воздух не задержится, он сразу попадает, даже рецепторов почти нет, в общем-то, он попадает сразу там в органы дыхания, во внутренние.
1: А вот, кстати, совершенно другая картинка у монголоидной расы, где постоянно, значит, дует, дуют степные ветры какие-то вот против попадания каких-то пылевых.
2: А у них камеры как таковые, они тоже очень маленькие.
1: Да, да, и к просто низу пригнуты.
2: Вот у них, да, у них крылья как бы завернуты, что для того, чтобы избежать вот ранений там из пыли этой.
1: Кстати, вот ведь естественное нарушение построения носовых лопастей у человека, ну, это сейчас же модно, вот, пластические операции, оно непосредственно все-таки ведет к какому-то отрицательному воздействию на мозг. Будь там, украшаете вы лопасть крыльев, вот у нас одна вот пришла, говорит, дескать, сделайте мне нос. Ну да, у нее нос здоровый, как у вороны был, но как бы исправили, а в результате уже где-то через практически через год появились признаки слабоумия на лицо. Внуки говорят, дескать, ну что же вот так. Ну, естественно, мы списали это на приближающуюся чисто старость уже, хотя специалистам понятно, что вот, так сказать, внедрение в носовой отросток хирургическое все-таки влечет за собой и изменения мозга какие-то.
2: Да, ну и вот с чего мы начали эту беседу, там, например, существует, в общем, тоже как культура сейчас запахов, то есть разрабатывают искусственные запахи, связанные, как правило, с ассоциациями, то есть, например, духи, там, парфюмерия и прочее.
1: Особенно здесь, прошу прощения, что я вас перебиваю, очень хороший, на мой взгляд, пример, это вот освежитель воздуха для сортиров и клозетов, который должен навевать майский вечер, и даже название у них такие: персик, майский вечер. То есть, плюс еще идет визуальная, так сказать, ну, визуализация запаха. То есть, персик нарисуют, напишут, что персик. И даже если он персиком не пахнет, то он верит, что вот персик.
2: Ну, здесь смысла никакого. Вот здесь самое интересное здесь то, что, ну, вернее, покажется интересным то, что на самом деле все вот эти средства, например, вот, о которых ты говоришь, они разрабатываются не для человека, а для общества. То есть, если человек живет в одиночестве, он, собственно, не прибегает к таким средствам. Или, по крайней мере, он... Ну, то есть, если он реально одиноко живет, то есть он не предполагает, что его будут окружать другие. То есть вот эти
1: Чтобы не создавать им дискомфорта, как бы нету этого опасения.
2: Внутренние запахи вот эти, которые... происходят там при дефекации и при прочих там вот процессах очищения, они на самом деле очень важные для человека, и он по ним оценивает свое собственное состояние, то есть не на уровне специалиста, а на подсознательном животном уровне он может определить свое состояние. Вот насколько он, например, он знает об этом, но на подсознательном уровне. И у него может, например, определенные элементы в этом запахе вызвать какие-то подозрения к своему состоянию. Он там дальше начнет, как бы, опять же, подсознательно самотестироваться. То есть он будет уже там какие-то эксперименты над собой производить.
1: Или вспомнит, так сказать, свой вчерашний какой-то рацион или действие, может быть. Да. Не обязательно это зависит от того, что съел, а чисто от психологического, в первую очередь, даже от психологического.
2: Да, то есть его сразу мысль пойдет по пути самосохранения и вывода себя из ненормального состояния.
1: Кстати, я вот сейчас подумал, что очень напрасно отклонили все-таки в Думе вот это предложение, так сказать, о создании социологической группы, которая должна была по состоянию общественных вот чисто туалетов и запахов в этих местах оценивать общее состояние общества, причем именно физическое состояние. То есть тут не имеется в виду какая-то чистота там визуальная, а именно анализ, проба запахов. И по ней как бы состояние здоровья граждан. Ну, видимо, решили, что этот проект очень дорогостоящий.
2: Здесь, наверное, сыграла роль все-таки наши разработки, которые нас определяют вот эти убогие исследования. Они на много шагов впереди идут. То есть у нас, как правило, вот стоят просто в атмосфере, где-то на уровне озонового слоя стоят ловушки специальные, которые улавливают уже запахи, которые, ну, собственно, сублимированы в какие-то постоянные, уже, да, то есть они определяют какой-то динамикой и постоянно наблюдаются. Поэтому исследовать где-то на местах, в общем-то, это полезно для каких-то локальных разработок, чем мы занимались. То есть мы исследования проводили, так сказать, по всей плоскости, начиная от больших социальных групп и заканчивая, в общем-то, совсем маленькими. Вот, и поэтому наличие такой вот глобальной одной системы тестирования и анализа, она как бы исключила попытки, ну, я так полагаю, это обычно какая-то политэкономическая была выходка там, чтобы, опять же, с деньгами что-то такое, да, провернуть.
1: То есть никак не связано с частотой эксперимента.
2: Да.
1: А скажите, я знаю, что ваша лаборатория вот совершенно недавно выпустила в свет книгу, и вы сейчас как бы даже вот по стране ездите с лекциями, наглядно показываете, то есть все это делается. Это книга, так сказать, которая называется «Обнюхай себя сам». Вот. И как бы в ней вы и ваша ведущая специалисты утверждаете, что, значит, действительно человек может целиком самотестироваться по какому-то запаху, но такой способ, как обнюх собственных фекалий, с позволения сказать, это самый примитивный способ на уровне собак вот, или каких-то животных. И у вас там подробнейшие инструкции, что для того, чтобы определить там состояние, скажем, почек, нужно обнюхать, ну, я, к примеру, говорю, там, скажем, подмышечные области, там, чтобы там определить состояние кого-то другого, другого органа, следующей вот области, да. Но не все наши радиослушатели, в силу того, что все-таки вот ваши факультативные, так сказать, выезды, они весьма все-таки редкие, это тоже экономические причины тут вступают в силу, не все могут их посетить и увидеть. Не могли бы вы сейчас вкратце хотя бы дать какие-то консультации? Вот если у человека там, предположим, все кости ломят, вот какую область ему имеет смысл обнюхать и хотя бы какие-то вот ну, полярные такие вот характеристики запахом, больным запахом, здоровым запахом или, например, выздоравливающим запахом?
2: Ну, здесь, что касается методов, там несколько их. Основной, значит, это поскольку обоняние и тестирование по запаху, оно все-таки является более низкого уровня. Опять же, я вот повторюсь, что у некоторых людей это, наоборот, имеет преимущество какое-то доминирующее. А в большинстве своем это, например, компоненты, она является дополняющей. Очень хорошо иногда дополняет все остальные методы анализа, то есть визуальный анализ или еще какой-то там, например, тактильный анализ там. То есть иной раз очень хорошо дополняет. И у нас основная, в общем, мысль там заключается в том, чтобы вывести дополнительную информацию, которую извлекают из обоняния, то есть вот, например, диагностика, основанная на запах, вывести ее на более высокий уровень. То есть ее попытаться через определенную систему индексов и символов вывести как бы на систему модулей, образов и цветов. То есть там основная параллель связана с цветовой гаммой. То есть нужно воссоздать как бы свой собственный цвет. А по цвету существует еще онтологическое такое издание, которое, в общем-то, имеет некоторое практическое применение. Вот. Так параллельно, так сказать, вот с дополнительным анализом по запаху, там происходит корректировка, знаете, здоровья там, и, например, профилактика здоровья. И в том числе, вот, например, поскольку органы обоняния, они очень связаны со всей респираторной системой, лор, так скажем, ухо, горло и нос, то большое значение здесь играет речь и слух. То есть, например, дополнение или коррекция, например, происходит с помощью запаха и выводит это все на уровень речи и как бы компенсируется через слух. То есть, например, таким образом мы можем подбирать себе какую-то фонетическую гамму, там, например, фонограмму, которая может, например, корректировать наше состояние, даже состояние запахов. То есть, например, мы проводили лабораторные исследования, люди пахнут, например, при мажорном и минорном, например, там, исполнении одной и той же мелодии, они вырабатывают совершенно разные ферменты. И это, например, вот эти вот органы выделения и слух очень связаны между собой. Поэтому, например, когда человек испытывает на себе, например, какую-нибудь слуховую агрессию, то есть, например, если его ругают или там, например, какие-то звуки неприятные издаются, то он начинает особым образом пахнуть. Вот. Поэтому, например, дамы, которые там, например, страдают от излишних каких-то неприятных запахов и борются там какими-то способами там ненормальными.
1: Дезодорирование.
2: Там. Ну, там масса, да. Даже некоторые как бы считают себя прогрессивными людьми, там протолкнули какую-то уже там диетическую теорию. Но на самом деле, в первую очередь, там влияет, конечно, слух. То есть, во-первых, если нужно изменить свое аудиоокружение, то есть, если, например, нужно обратить внимание на состояние вот этой природы, вот именно звуковой, то, что вокруг происходит.
1: То, что окружает.
2: Да, то, что говорят там ей. То, что вообще подобрать там сленг, лексику определенную, потому что речь и звуки, они непосредственно влияют на продуцируемые запахи.
1: Ну, в принципе, ведь вот это все, чем объясняется такая вот связь, прямая, скажем, обоняние и слуха. Дело в том, что по мнению замечательной нашей вот ученой Тамары Валерьевны Покатуевой, голова это является совершенно отдельный как бы орган целый. Вот, ну, как бы, и все, что у него внутри, это тоже потроха. То есть, ну, как вот организм он функционирует. Съел что-то несвежее, соответственно, несвежее выдал. Также с головой услышал что-то несвежее и как бы, соответственно, выделяешь запахи тоже несвежие. Но, вы знаете, вот наша постоянная радиослушательница, она уже слушает очень долго нашу радиостанцию, Изабелла Вениаминовна Накати, в своем письме к вам спрашивает. Вот я слышала, что на самом деле пот не пахнет. То есть, ну, она в своем письме имеет в виду, что если собрать в пробирку человеческий пот, то он практически по своим качествам будет равен дистиллированной воде. Я имею в виду здесь не по химическим качествам, а по, так сказать, по запаху.
2: Ну, разумеется, это? Там пахнут ферменты, которые выделяются вместе с потом. Это разумеется. Но принято так говорить, что, как, что пахнет пот. Ну, в общем-то, это не играет особой роли, потому что говорим мы это или... Ну, то есть то, что с нами происходит, мы берем факт как таковой, то есть транспортные функции вот этого пота, то есть выделение потовых желез, вот это, работа их, там, например, по выведению этих ферментов, это, в общем-то, она более-менее постоянные, то есть здесь в этом случае разделять не стоит там, для того, что пот пахнет или не пахнет. Ну, то есть можно сказать, что пахнет, потому что, так сказать, в адаптированном наречии или в языке говорят так, и, в общем-то, это отчасти соответствует действительности. Другое дело, там, какой, например, какой из этого можно смысл извлечь.
1: Ну, в общем, видимо, обычное любопытство. А вот Георгий Кныш-Забельский, тоже наш постоянный радиослушатель, задается вопросом, что функция потовыделения, кстати, действительно она непосредственно связана с запахом, потому что, ну, ведь если, например, рассмотреть человеческую кожу, которая абсолютно чиста с первого взгляда, да, рассмотреть ее под каким-то сильным увеличением, она будет вся мокрая, как болото. То есть пот визуально все равно выделяется, просто мы его не видим. Поэтому как бы в основном это уже по запаху определяется. И Георгий Кныш-Забельский спрашивает, что в принципе, по логике, то все живые существа должны выделять пот. У них должно быть потоотделение. У червей, ну это доказано, что у червей есть, у птиц. Спрашивает Георгий, вопрос адресуется вам, Андрей, а существует ли потоотделение у рыб? Дело в том, что они постоянно суетятся, постоянно плавают.
2: Нет, ну, здесь несколько насчет червей, там, как-то маху дали. Потоотделение существует только у теплокровных, это очевидно, но... Ну, то есть, чтобы это понять раз и навсегда, надо представить себе, что человек или вообще какие-то теплокровные, они состоят большей частью из воды, и процесс испарения, например, для них естественный. Поэтому любые испарения, которые... Ну, является первым, в общем-то, признаком жизни, это наличие, так сказать, испарения, поскольку температура всегда как бы дает возможность, как организм в работе находится, соответственно, ну, обычная физика.
1: Не, ну, даже ведь земля потеет, вот роса, это же под земли.
2: Ну, это, да, это, если так переходить на какую-то такой изобразительный язык, то, конечно, тут все потеет.
1: Да, но я вот просто считаю,
2: что... И камни потеют тоже.
1: Просто дело в том, что ведь проводились серьезные эксперименты именно над рыбами.
2: Ну, когда... например, земля или камни. Ну, я не знаю, земля-то, в общем-то, это такое, в общем-то, абстрактное, как стихия берется. А что касается до камней, так они с этим конденсатом, они не несут себя. Хотя в магии есть такие понятия, что собираются какие-то конденсаты, которые в определенный момент выделяются и как бы называются потом камня. То есть они... Ну, это особый конденсат. Очень особенный конденсат, который редко очень... Ну, видимо, там какие-то необычные процессы происходят химические. Или, ну, вот химико-физические что-то там происходит.
1: Это... это просто даже, видимо, и не наша область.
2: Да, вот.
1: Я предлагаю прерваться на композицию, а да. после этого мы продолжим беседу с бизнесологом Андреем Орловым. Напоминаю вам, что в гостях у нас бизнесолог Андрей Орлов, и сегодняшняя программа посвящена, так сказать, проблеме, которую вы же затронули. Ну, проблеме или теме, это, кстати, сложно показать, но это, тем не менее, тема запахов. А является ли это проблемой? На мой взгляд, является, потому что все меньше, ведь, Андрей, остается естественных запахов. Естественных запахов я имею в виду природные. Вот, к примеру, если взять такую науку, как сексопатологию, то даже сексопатологи отмечают серьезные изменения в сексуальном поведении особей. И все это напрямую увязывается с развитием парфюмерной промышленности, которая это целиком убивает. Ну, ведь что было раньше? Запах самки, запах самца. Происходит соитие какое-то, в результате деторождение увеличивается. А сейчас, в связи с развитием парфюмерной промышленности, эти естественные запахи в течение очень долгого времени, это несколько веков, они, собственно, выжимались, убивались и уничтожались.
2: Ну, здесь, наверное, не так вопрос. Вопрос, вернее, правильно стоит, а ответить на него можно следующим образом. Если проблема заключается в том, что, например, проблема, например, своей коррекции собственной сексуальной жизни, например, происходит, ну, так скажем,
1: то есть вы имеете в виду
2: посыл? Как бы, ну, то есть методы, которые применяются, не являются, то есть это является плодом какой-то рекламы там или так далее, то есть это не является там вкусом, меры там не участвуют. Например, употребление каких-то парфюм там или какой-то продукции, способствующей вот повышению собственной привлекательности, основано исключительно на какой-то слепой вере в информацию. То есть, когда отсутствует гармония. Вот. Например, что создает в человеке как бы тот эффект, который, в общем-то, рекламируется. То есть, когда повышение привлекательности, это умеренное, сбалансированное количество ферментов, то есть аттрактантов сексуальных и всех прочих. То есть по ферментному составу запаха мы можем определить состояние человека там, ну, до мельчайших подробностей. Вот. У нас, правда, существует масса дополнений, связанных с визуальным восприятием, сигнализацией визуальной. Ну, бывает, часто возникает дисгармония, например, визуального и обоняния. То есть, например, когда запах не соответствует визуальному. То есть это очевидно бывает. То есть, я не беру здесь какие-то неожиданные вещи, там, какие-то выпуски каких-то газов там или еще что-то.
1: Ну, к примеру, тут можно привести пример, если бы шашлык пах бы там по озону. Ну, грубо говоря, так, если уж совсем. Но я здесь почему хотел затронуть тему деторождаемости напрямую. Вот по мнению социолога, вашего коллеги, социолога Автандила Рафиковича Пипия, именно проблема деторождения у европейской, так сказать, расы, то есть у людей со светлой кожей, заключается именно, так сказать, в парфюмерии, в запахах. Дело в том, что у азиатской части населения деторождаемость значительно более высока, это не секрет, чем у европейцев. И вот этот социолог объясняет это прежде всего тем, что косметика, так сказать, азиатов, она более естественно сочетается с естественным, опять же, запахом человеческого тела. То есть влечение самки к самцу происходит не через какой-то синтетический такой интерфейс парфюмерный. Вот это таково мнение. Одна из причин, и по мнению Пипи, это главная причина, собственно. Вот согласны ли вы с ним?
2: Нет, я не согласен. Во-первых, у азиатов своя культура, и у них, как мы уже говорили, например, порог чувствительности намного ниже, и это является причиной, что азиатские, например, потребность в запах, она выше и интенсивнее. То есть все например, продукты, разрабатываемые в Азии и там на Востоке, они отличаются интенсивным запахом. То есть для европейца это очень сильные запахи, как правило. То есть, ну, мы уже говорили, что по-разному развитие слух, обонятельных аппаратов различия имеет существенные, поэтому азиатские, например, продукты или, так скажем, какие-то идеи, воплощенные в запах, они являются как бы преувеличенными для европейцев.
1: Но, тем не менее, вот, как, опять же, в исследованиях Автандила Рафка и ЧПП сказано, что, в принципе, производство каких-то парфюмерных там всех этих штук на Востоке, оно, как правило, происходит чуть ли не в кустарных условиях, чуть ли не в каждой семье женщина сама себе варит свой какой-то восточный пуазон. А здесь происходит серьезное тиражирование запаха. То есть, например, можно, идя в толпе по улице, да, встретить там штук 15 женских особей, которые пахнут одним и тем же пуазоном, который продавался вот здесь за углом. То есть я прицепился к пуазону, ну, можно назвать любую марку. То есть практически происходит обезличивание через запах. Вот чем объясняет это. То есть там, на Востоке, более индивидуальный подход к благовониям, как ни странно. Я не имею в виду туристические точки, где там пришел...
2: Ну, насчет того, что все пахнут одним, это приблизительно как все в одинаковой одежде ходят здесь. В общем-то, вот эти модные запахи, они никак не соответствуют, в общем-то, запаху настоящему. То есть тот, когда модный запах смешивается с запахом человека. То есть на каком-то уровне подсознания мы воспринимаем все запахи. Ну, у нас много дополнительной информации, то есть визуальный, слуховой и, ну, какой-то даже собственный абстрактный возникает, поэтому, например, она не выходит никогда на первый план. Например, когда мы проводили исследование, пытаясь выделить вот эту компоненту обоняния, то, например, что касается, опять же, различий, там, например, азиатского и европейского подхода, например, к культуре запахов, там, например, вся среда, она обладает более интенсивным запахом. И там, например, на производство, вот, например, каких-нибудь этнических запахов, там, в общем-то, особых усилий не надо затрачивать, то есть все вокруг там благоухает интенсивно. А в Европе или взять севернее, для этого нужно производить какие-то там немыслимые сборы растений, выжимать из них долго и упорно, потом как-то смешивать. И, ну, а что касается то, что вот одинаково там как-то все пахнут, я опять же говорю, это запахи поверхностные. Это все равно, что когда мы видим всех одинаково одетых, но это не значит, что у них там исподние одинаковые. Но даже если и это учесть, это не значит, что они там все одинаковой конституцией обладают. То есть,
1: да, но с другой стороны, вот если, например, да, там
2: это конституция... просто показывает чувство вкуса, так сказать. Вот берем среднюю массу там людей, и, например, они все одинаково пахнут. Ну, вернее, так себя припорашивает кое-чем. Ну, это просто говорит о вот этой безвкусице, что ли, или какой-то вот с невозможностью устоять перед рекламой какой-то, или подражание какое-то, в общем. Ну, там много, на самом деле, вот этих комплексов, которые могут повлиять на то, чтобы вот такие вот вещи происходили.
1: Ну, вы знаете, вот, собственно, очень часто, опять же, к нам приходят письма от совершенно разных людей. Вот Арсений Махмудович Крым-Ереванский, наш постоянный радиослушатель, пишет, что он очень бы хотел иметь такой же естественный запах, как у замечательного нашего летчика Юрия Гагарина. Вот просто вот ему это втемяшилось в голову. Мне кажется, что эта идея, так сказать, изготовления каких-то духов и парфюмерных средств с естественным запахом тушки какого-нибудь великого человека принесла бы высокую коммерческую выгоду. Я вот даже у нас на радиостанции знаю пяток человек, которые втайне мечтают пахнуть, так сказать, так, как пахло подмышками у Эйнштейна.
2: Ну, на самом деле, сама по себе идея, она является абсурдной, потому что развить такую, например, такую моду несложно. То есть для этого, например, берем Кстати, интересно, что здесь можно привить действительно более емкое впечатление о чем-то. То есть, например, визуальная информация у нас, например, может разбавляться иной раз подсознательными символами, которые дополняют основной образ. То есть, если мы воспринимаем там крест положительно, там, например, а острые углы отрицательные, или еще какие-то особенности психики есть, восприятие символов, то, соответственно, если тебе форму предлагают, то есть тебе там портрет в какой-то раме определенной конфигурации, он будет вызывать разные эмоции. Также, например, что называется, вот, например, запах какой-нибудь модный передать какому-нибудь известному человеку. Вот просто нужно ряд каких-нибудь широкомасштабных акций учинить, которые будут сопровождаться определенным сопутствием каких-нибудь там вот аэрозолей определенной. Ну вот,
1: но ведь у вас же в вашем институте, простите, что перебиваю, тем не менее, это уже не секрет, что в вашем институте существует, так сказать, музей запахов, где вы храните в специальных емкостях именно запахи от отдельных, так сказать, частей тел отдельных великих людей.
2: Да. Вот, так, но здесь еще интересно, что у нас уровень, например, лабораторных исследований дошел до такой степени, что мы можем синтезировать эти запахи. Здесь более интересные, вот, например, работы были, связанные с разработкой, вот, например, в области искусства. То есть мы несколько фильмов снабдили вот как бы запахами еще. То есть они теперь полноценно воздействуют. Что мало того, что мы попытались расширить, значит, вот сейчас это получает уже широкое распространение. Это домашние театры, называемые так. То есть, когда там стерео, ну, вернее, не стерео, там определенные уже звуковые комбинации акустических систем приводят, ну, в общем, создают определенный, ну, какой-то необычный естественный эффект. Даже не естественный, а просто необычный эффект. И, опять же, там визуальные приборы оптические тоже создают какие-то необычные впечатления. То есть, и таким образом, если мы последнее, что, собственно, нас отделяет от образы, которые мы наблюдаем там, в художественном произведении, в кино, в частности, это запах. И последний вот этот вот порог этот будет решен, что мы, собственно, сделали, то результаты очень такие мощные получаются. То есть здесь уже человек получает полную гамму чувств, кроме тактильных. То есть он не может сенситивно там участвовать. Хотя мы там, например, создаем такие эффекты, то есть повышаем температуру в нужных условиях там, или влажность. Но это, в общем-то, уже излишним является, потому что запахи очень сильно дополняют.
1: Но ведь согласитесь, что у каждой особи, у каждого зрителя, который приходит вот на этот сеанс новый, так сказать, о чем вы сейчас рассказывали, у него весьма разнообразен и широк диапазон восприятия запаха. То есть вы, например, можете синтезировать под какого-то среднего человека запах, ну, грубо говоря, кобылы, да, который доит аксакал сидит, да, вот, но наверняка найдется какие-то люди, которые будут иметь более чувствительный, так сказать, нос или менее чувствительный. Если менее, то не страшно, а если более, то они могут уловить там какие-то вот именно эти синтетические добавки. Я вот, например, слабо верю, что вот настолько вы можете смоделировать, создать какой-то запах, что, так сказать, четкий нос какого-нибудь дегустатора запахов не определит там синтетику. То же самое, что вот воздухоочиститель, вот он, да, там персик, к примеру, да, вот, а как бы не нужно быть особо искушенным в мире запахов, чтобы не определить, что там персик это такая пародия, как вот сегодня показывали, Остап Бендер нарисовал вот этого сеятеля, то же самое.
2: Ну, разумеется, здесь рассчитано все, в общем-то, на средний уровень восприятия, то есть здесь не идет речь о специалистах, то есть здесь действительно, вот этого среднего уровня вполне достаточно, чтобы в совокупности там, с остальной информацией все это воздействовало на нормального и среднего человека очень правдоподобно и интенсивно. То есть вот дополненная вот эта вот последняя субстанция, связанная с запахами, она на нормального, на среднего человека повлияло решительным образом. То есть все уже полный стопроцентный почти эффект присутствия наблюдался во время трансляции вот этих наших программ.
1: А скажите, вот тоже, на мой взгляд, тема очень серьезная. Это тема запахи и детства. То есть существует мнение, что ребенок чувствует гораздо большее количество запахов, нежели взрослая уже базитическая особь, которая, как мы уже говорили, не сама, а просто как бы в ходе эволюции теряет возможность ощущать запахи, которые ей не нужны, так сказать, в ходе ее вот жизни. Вот. А грудничок, который родился, он ощущает какой-то один глобальный запах, ну вот как бы целиком видит на радугу, да, то есть насколько вообще целесообразны попытки зафиксировать состояние грудничка у взрослого человека, то есть так, чтобы и в 50 лет, уже будучи базитическим, человек улавливал запахи, улавливаемые грудничком. Или это не нужно, это может сделать уродом.
2: На самом деле здесь существует две точки зрения. Одна предполагает, значит, что он запахи улавливает, а другая, что он, наоборот, лишен каких-либо потребностей, в том числе потребностей в запах. То есть приближенные к состоянию полного счастья или одухотворения, когда, в общем-то, функции все снижены до такой степени, что, например, не приемлют что-то излишнее. То есть там, как известно, там зрение, слух, обоняние работает с определенным порогом. То есть этот порог намного выше, чем у человека взрослого. То есть из этого следует, что у него наоборот обоняние очень снижено, то есть до степени, ну, в общем, для счастливого человека, собственно, и требуется, например, как дебил он ощущает себя счастливым, и, собственно, дебильность, она, это, собственно, и есть счастье. То есть это укор окружающим, потому что состояние дебила, оно есть счастливое. Это чисто социальный укор. И а что касается конкретной особи, то есть если взять, например, грудничок, например, он определенный, в общем-то, конституции, то определенное состояние всем известное. Но на самом деле, если проводить параллели, он вполне похож на дебильного. То есть на дебильного взрослого тем.

0: Вот, именно вот они занимаются этим. И вполне возможно, что, вот, так сказать, именно вот чистой физиологии станет в будущем каким-то религиозным таким новым толчком. Но мы сейчас с вами ненадолго прервемся и после небольшой паузы продолжим общение с базитологом Андреем Орловым. Нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. Как вы помните, для тех, кто только что подключился, я напоминаю, что речь у нас идет о запахах. И как бы мы закончили предыдущий наш диалог темой о том, как вообще ощущает атмосферу с точки зрения именно запахов грудничок. Вот пришли к выводу, что он ни черта не ощущает, и что, в принципе, это и хорошо.
1: Да, это хорошо. Ну, собственно, это предусмотрено природой, чтобы создать условия благоприятные для развития человека. На самой начальной стадии он должен ощущать полный комфорт. То есть состояние святого, когда, в общем, никаких раздражителей, вернее, раздражителей есть, но пороги чувствительности отрегулированы таким образом, что как раз он получает минимум негативного из внешней среды. То есть с момента его созревания начинается вот как раз развитие всех этих аппаратов и усваивание внешней информации агрессивной. И, ну, в общем, уже тогда начинается штурм, так сказать, вот.
0: А, собственно, здесь можно еще, видимо, провести какую-то аналогию, но ни в коем случае не сопоставляя эти два явления, аналогию от его с насекомыми или с животными, скажем, типа собаки. Вот почему собака, она такая беспокойное животное? Ну, вообще, оно же постоянно скачет, там, скребет когтями, там, у нее вывален язык. Тогда как кошка является, опять же, противоположностью собак. А насекомое, оно вообще третье. Вот взять, например, комара, да, ведь известно, что комар летит на запах бычка, коровы или там подмышек. То есть он ощущает, как доказали ученые, исключительно острый запах. Вот комар на сахар не сяет. Если сяет, то в основном как бы это ориентир, это вот белая чисто поверхность исключительно, то есть это уже визуальный образ. Вот, то есть смысл в том, что если человек или, ну, любое существо будет ощущать только один запах вот в этом широком спектре, только одну полосочку, то это существенно отразится и на его, в общем-то, поведении вот в окружающего среде. И я знаю, что у вас огромное количество пациентов с какими-то гипертрофированными вот с гипертрофированным, назовем его так, обонянием. Не могли бы вы рассказать о каких-то вот примерах наиболее ярко выраженных вот аномальных отклонениях в этой области?
1: Ну, такие, в общем-то, можно их назвать аномальные. Есть вот у нас, в общем-то, добровольцы, на которых проводились эксперименты, которые имели ярко выраженную сверхчувствительность, как раз обонятельную, они... В общем-то, исследование предусматривалось, чтобы они интерпретировали или излагали, например, те или иные ощущения, вот, которые они получают от запаха. Там, например, берется объект, рассматривается. То есть они по масти, например, женщин делили. То есть блондинки, брюнетки и там, шатенки, как они пахнут и с чем это связано. То есть вот, например, блондинки, они... как бы по его такого впечатлениям, они больше связаны с как бы с какой-то, ну, то есть открытостью эмоциональной. То есть это, если представить нечто такое, вот суп какой-то с открытой крышкой, вот, а все остальные, значит, чем темнее мазь, тем, значит, консервативнее запахи, то есть более как бы консервативный, ну, то есть и сама генерация по себе, то есть чем масть светлее, тем, значит, как бы вот продукция запаха, она происходит как-то интенсивнее, считается.
0: Но, с другой стороны, согласитесь, что вот заболевание такое, как насморк или воспаление легких, оно происходит

0: Не от ветра, заметьте, а от сквознячка. Это я так говорю к тому, что вот вы сказали, что при открытой крышке, например, борщец пахнет аппетитнее. Да, но, с другой стороны, ведь очень серьезная тема – это объем запаха. Ведь может, так сказать, доноситься запах, который будет воздействовать на какие-то центры мозга гораздо сильнее, нежели огромное количество этого запаха. То есть какой-то, скажем, вот вы идете по улице, она жарит картошку, да, вот, и у нее из форточки вот пахнуло этой жареной картошкой, у вас началось активное слюноотделение там и все такое прочее. Другое дело, когда вы уже заходите в квартиру, где вот эта картошка жарится, где все пропитано этим, собственно, вот запахом, там ваши другие органы, кроме органов обоняния, поведут себя совершенно иначе. То есть, может быть, там, ну, это я не буду говорить, это, опять же, аномалия. Вот не могли бы вы прояснить эту хитрость с объемом, с, так сказать, с объемом запаха?
1: Ну, здесь, как и в любой, в любом другом источнике информации, количество и качество, они, собственно, точно так же влияют. То есть, качественное, например, ну, а что здесь, примеры какие-то привести? Например,
0: ну, да, надо? Да, это вот было бы. То есть, я как бы на таком чисто кухонном примере, что вот, заметьте, вот, например, в хорошем ресторане, вот у нас тут внизу мы открыли при программе, да, то есть, там официант, вот он вам сегодня как поднес вино, не так, там бутылку открыл и прям в ноздри запихнул горлышко, нюхали там, ну, а вот чисто так вылил себе на руку, потом это рукой перед вами помахал. То есть, так аромат улавливается гораздо тоньше с точки зрения кулинарии.
1: Да.
0: Ну, а вот, вот другие какие-то примеры. Ну, вот я, например, знаю, что один из наших радиослушателей, я не буду называть его фамилию по понятным причинам, поскольку он поделился самым сокровенным, он, чтобы лучше ощущать запах своей жены, сперва ее гонял вокруг дома в целлофановых пакетах, потом сажал напротив себя, а сзади нее ставил вентилятор, чтобы вот эти потоки воздуха обдавали жену, и уже он получал от этого, даже, как он признался, сам доходил до оргазма. Вот, тоже можете прокомментировать.
1: А, ну, здесь, в общем-то, опять с особым порогом чувствительности или с качественным восприятием связано. То есть здесь, можно сказать, гармонично как-то совпали эта пара, то, что, в общем-то, реакция его половая была акцентирована именно на запах. То есть, возможно, там и другие как-то, ну, судя по этому, так, по ситуации, у него, значит, скорее всего, именно вот она гипертрофирована, эта функция, то есть, потому что, например, если взять эстетическую визуальную сторону здесь, эта процедура, она не лучше выглядит, ну, в смысле, не совсем нормально как-то, или с нормальной точки зрения она как-то выглядит не совсем нормально, что ли, так вот. Это дает основание думать, что у него, в общем-то, идет, ну, в пользу, так сказать, вот обоняние все развивается. Его чувствительность связана вот с этим как раз. Ну, здесь, наверное, влияет уже не то, что количество, а именно качественное влияние уже определяет его вот реакцию. Ну, здесь я не знаю, здесь можно тему, в общем-то, или ситуации как-то много рассматривать. Если интересно, здесь важно, наверное, важен такой момент, что вот, например, что само по себе вот явление создания как бы ложных представлений о себе. То есть вот употребление парфюмерии, по идее, попытка загнать свой собственный запах подальше и выставить какой-то традиционный. То есть мы здесь получаем следующую, в общем-то, концепцию, что люди как бы стесняются своих родных природных запахов, и а посему они являются неотъемлемой частью, такой же вот биологической частью, как, например, там органы какие-нибудь там интимные.
0: Ну да, да, да. Ну, вот. Простите, вы не объясняете это тем, что в результате развития цивилизации, в результате серьезного, так сказать, экологического загрязнения, загрязнения окружающей среды, просто человек уже в данном случае служит как бы фильтром всего этого дерьма, и запахи им издавая передаваемые запахи, исходящие от естественной тушки современного человека, очень серьезно отличаются от запахов человека экологически чистого. А может быть, именно это сподвигло людей прятать это вот свой естественный запах как высший срам какой-то?
1: Скорее всего, это связано с естественной интимностью человека. То есть нельзя сказать, что экологически чистый человек будет, например, хорошо себя чувствовать, когда он ест вот там где-нибудь на виду у остальных людей, или там что-то еще испражняется, или молится. Ну, все интимные акты, если взять, они на то они и интимные, что, собственно, определяет вот личностные качества. То есть, если бы у личности не было, собственно, интимных его каких-то деталей, то он, собственно, и не был бы личностью. Это была какая-то социальная субстанция, как он, как мусорное ведро или еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому здесь интересно, конечно, вот, поскольку это является интимной частью, она имеет свою особенность. И, соответственно, вот эти вот все исследования, которые направлены были на изучение вот запахов конкретно индивидуальных, они имеют под собой вот свое обоснование. То есть, поскольку запахи являются интимными, личностными, как бы такими атрибутами, то исследование их приносит, в общем-то, правильный результат. То есть, сами по себе исследования имеют правильное направление. То есть, и здесь уже вступает как бы в дело сама методология. То есть мы здесь, конечно, пытались найти какой-то эталон или способ как бы оценки вот этих вот состояний. В основном все уперлось как бы в основные общеупотребимые критерии. То есть вот оценка такие, например, приятные, неприятные.
0: Ну давайте вернемся к этой теме после небольшой музыкальной паузы. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог и астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о запахах. И, собственно, очень многие наши радиослушатели задают такой вопрос. Не является ли вообще определение такое, как приятный запах, неприятный запах, чисто условностями и какими-то, так сказать, приобретенными рефлексами, я бы сказал. Дело в том, что, например, кто сказал, что запах там, опять же, прицепился, но тем не менее запах пуазона приятный, а запах, например, жеваного чеснока неприятный. То есть вполне возможно, что был какой-то первый человек, который возвел просто вот запах пуазона в культ, так сказать, такой в культ шик в запахах, а вот запах жеваного чеснока как раз наоборот. Он сказал, что, дескать, это плохо. Привил такое мнение, а ведь через мнение, через вот такую общественную, так сказать, нагрузку меняются и физические свойства человека.
1: Ну, здесь имеется в виду обычные, в общем-то, культурные рамки. То есть любые культурные понятия, они формируются... Там их этиология, в общем-то, схожа. То есть по мере эволюции человека у него там возникают, соответственно, культурные рамки или меры как бы возникают и исчезают, заменяются и так далее. То есть здесь все, что связано с запахами, оно происходило, в общем-то, почти что параллельно, я так полагаю. Есть, конечно, некоторые там, например, моменты в эволюции, когда, например, человеку, например, более важно приходилось там развивать какие-то визуальные свои, там, например, эстетические, там, какие-то меры, так скажем. То есть культура там визуальной эстетики, она, например, прогрессировала более быстро, чем, например, там всякое остальное. То есть, например, взять стиль роколь, то есть вот после эпохи там барокко там возникло вот стиль роколь, там, ну, 16-17 век, 15-й. То есть, когда, в общем-то, за внешней визуализацией сущность, так сказать, она, в общем-то, оставалась почти что прежней. То есть, например, если... То есть взять хотя бы те же какие-то наличия паразитов, вот, например, несмотря на то, что вот внешне как-то все стремилось к обманчивому впечатлению, что это так все выглядит шика, чисто... Да, да. А на самом деле все это содержало в себе очень так, ну, почти что как предыдущие эпохи, в общем, все это кишело паразитами.
0: Тут даже ведь можно сказать, у нас недавно, прошу прощения, что вас перебиваю, в гостях были представители исторического музея, которые рассказали, что при как-то вскрытии одной кладовой еще в каком-то очень древнем дворце, там была куча одежды, вот парики буквально кишели какими-то клопами, блохами, причем явно происхождение этих животных было не современным. То есть это с тех времен они были типа усопшие, потом их как-то отморозили. Ну, то есть то же самое, что с клопом Пушкина, с небезызвестным, который ожил, был, будучи снятым в свою рукопись. То есть действительно гигиеническое состояние было никуда. Да и жрали они плохо, соли не ели.
1: Ну, в общем, опять же, это все равно основано было на культуре. То есть в общем-то, это не являлось каким-то недостатком. То есть это, конечно, по мере развития визуальной культуры, так скажем, ну, отношение к ней может быть разное. Вот. По мере развития оно просто требовало определенных каких-то состояний исподнего или там внутреннего состояния. Должно, в общем, было догонять как-то оболочку наружную. Поэтому как-то в результате пришли к какой-то личной гигиене. А до этого все это основывалось на каких-то сущностных моментах. То есть человек здоровым должен быть в первую очередь духовно, а уж во вторую очередь там какие-то были материальные компенсации. То есть вот, в общем-то, а потом эпоха начала материализоваться, и вот в результате мы имеем сейчас полностью материализованный век, то есть когда, в общем-то, происходит слияние полов, нечто среднее, и эстетика, например, и всего, и визуальное, и всего остального как бы подтянулась к синтетическому, полностью синтетическому и механическому выражению. То есть, например, заменить лейерзацию. Вот сейчас, например, редко можно встретить чисто природные какие-то субстанции. В основном это какие-то лейерзации и заменители. То есть вот этот прогресс материальный, в общем-то, имеет свою такую особенность, что, например, приведение всего в норму, так сказать, абсолютно среднего. То есть, например, если уже отсутствует половая дифференциация, о чем может быть дальше речь? То есть нет каких-то диалектических напряжений. И, соответственно, все принципы эстетики падают, в общем, сводятся к единому. То есть, например, одна, например, идея – это хорошо. То есть, например, глобальный там мир и все прочее. Но она сама по себе, в общем-то, приблизительно то, что мы сейчас имеем. Мы давно не имеем войны, но мы имеем уже какой-то, например, ослабший человеческий организм, который не жаждет как-то выживать или не стремится к выживанию. То есть за него уже, поскольку он находится под опекой...
0: То есть постоянно тепличные условия, как да. Вот огурцы длинные вот эти. Такие да. Есть,
1: да. У него развивается какая-то пассивная часть, например, там какие-то условные интеллектуальные потребности он компенсирует. Все остальные, например, компенсируются средой или вот этим общим генезисом, когда его обеспечивают, например, массой эрзацев, которые там производятся в достатке.
0: Ну, в принципе, вот даже как пример, да, на что тратится огромная мощь сейчас человечества, не на, скажем так, изобретение способа выживания,
1: да,
0: а на какое-то техническое совершенствование и без того, того уже совершенной техники. Там изготовляются какие-то там совершенно мощнейшие автомобили, которые там ездят там, до 500 километров в час. Ну, это я образно говорю, но тем не менее, это совершенно не нужно. Это никуда и никак.
1: Да, то есть уровень потребности, он остается диким. То есть вот человек не дорос еще до того состояния, о чем он декларирует. То есть развитие вот такой подобный инструмент там в руках должен, ну, вернее, инструмент должен быть в таких руках, которого он достоин. А поскольку, вот, например, сейчас все это не соответствует уровню вот, как бы, пользователя, то происходит контроль ведь либо набором каких-то случайностей, которые переросли в какую-то ну, в условия, которые, так скажем, негласно уже соблюдаются и которые переросли в искусственные требования. То есть, так скажем, что, например, искусственное поддержание, например, мира выросло в то, что человек, например, в постоянном состоянии полуагрессии находится. То есть сейчас, например, полуагрессивные вот эти неврозы, они перекинулись уже постепенно на бытовую почву и на все остальное.
0: А может быть, это объясняется тем, что вот если раньше, ну, ведь существует там, да, закон Архимеда. Вот сидел вот один Архимед где-то там на каком-то берегу, изобретал свой закон. Это была чистая теория, да?
1: Да.
0: Кто-то там изобрел еще что-то. То есть уровень тогдашний, технический уровень позволял одиночке изобрести и воплотить свое изобретение, так сказать, вот в реальный какой-то предмет, то сейчас как бы ничего особо нового без коллективного труда изобрести нельзя. Ну, то есть, вот попробуй, например, изобрести новый автомобиль какой-то или там ракету, я не знаю, да какие-нибудь щипцы для накрутки.
1: Почему? Они могут изобрести даже но в
0: они
1: этом...
0: Они смогут реализовать
1: дело в том,
0: это.
1: Что даже реализовать могут, но дело в том, что в этом потребность никакой нет. Дело в том, что все, например, вещи, там, например, из какие-нибудь из высшей механики, они, в общем, сейчас заменены чем-то более упрощенным. И, ну, так вот скажем, что некоторые вещи, ну, эрзацами, то есть, например, на примере культуры, там, например, вместо живого искусства видим там отфильтрованные. То есть, либо да, это да. Запись, либо это трансформация, там, например, через телевидение.
0: Нет, либо есть... сам даже исполнитель, ну, какой-то из пробирки.
1: Да, да, то есть это какой-то условная договоренность. Человечество объявило, там, давайте мы будем жить в инкубаторе, несмотря на то, что нам придется как-то чем-то поступиться. И вот приходится... Поэтому, например, такие изобретения, которые раньше, например, там происходили от одного человека и влияли там на целое там общество, то их сейчас, конечно же, не может быть. Как может инкубаторский цыпленок, например, отличиться? Они же все одинаковые.
0: Знаете, такой, как так называемый, мы ученые называем вот этот эффект, эффект ртути. То есть вот, если раньше это была какая-то громадная такая лужа, расплесканная, тут отдельно были куры, тут отдельно было там, скажем, племя каких-то там кочумбаев, да, а здесь были свиньи, да, вот это были деревья. То есть сейчас все это стянулось в такую здоровую какую-то каплю базедовую, уже сложно отличить, вот как бы вот она это, или это курица, или это там свинья, или это там известный артист, или это дом вообще, да, или там музей. Как-то.
1: Да.
0: Вот какое-то полное смешение. То есть...
1: Да, а ртуть в алхимии, она означает слияние полов, то есть ртуть от меркурий, золотой, так скажем, это меркурий, гермафродит, в общем-то, в астрологии это что-то среднее между этим, является связующим звеном между двумя полами. То есть все явления, которые являются полярными, они должны объединяться чем бы то ни было, там, какой-то энергией или стремлением каким-то, или идеей, неважно чем, они, ну, как-то стремления, эти векторные стремления как раз определяются Меркурием. То есть происходит, что мы представляем из себя какое-то связующее звено. То есть происходит, что мы как труба, сквозь которую там общаются что-то такое более сущностное.
0: Да. Как будто, кстати, вот здесь еще ведь такой момент, что если прийти к полному раскрепощению личности, то что это такое полное раскрепощение личности? Вот вы говорите, да, слияние полов происходит, значит, и начинается там уже отсюда, значит, идет гомосексуализм, гомосексуализм, затем начинается педофилия, затем зоофилия, после зоофилии потом идет уже некрозоофилия. Вот состояние некрозоофилии, оно, тем не менее, подразумевает под собой полную раскрытие.
1: Это не по тому пути сразу пошел, потому что перебрал все извращения, которые основаны на какой-то потребности. А вот когда потребность сама по себе исчезает, вот как при облучениях, вот это и будет результатом. Потому что ты говоришь о каких-то извращениях, но где всегда побудительный стимул есть. А вот когда его не будет, вот это вот и есть вот результат вот этого обесценивания этих
0: идей. Ну ты это говоришь об одном пути, а вот я говорю о другом.
1: Нет, я говорю о том пути, на котором мы стоим сейчас.
0: Ну это да, но этот путь, он как бы широкий, но от него-то есть микропроспектик и улочки. Вот одна из этих улочек здесь.
1: Ну да, но сейчас, по-моему, уже большинство как-то смирилось. Даже вот ты говоришь, есть какие-то отдельные группы людей, ну, как бы занимающиеся развитием в себе вот таких вот экологических идей. Ну, на самом-то деле, они все равно существуют в рамках вот этой вот общей договоренности. То есть здесь, в общем-то, это какая-то игра, которая, ну, конечно, интересна и может...
0: Как-то... Это, знаешь, это называется по-другому весы. Вот как бы просто визуально все и так понятно. Вот это весы, вот правая чашка, вот левая. Вот, дескать, для того, чтобы игра соблюдалась, давай-ка на левую экологическую чашку гирьку кинем в виде Гринписа. Ну, к примеру, да, вот такая фишка. Вот, хотя на самом деле, конечно, можно...
1: А вот интересно насчет весов. У меня здесь... Идея такая возникла. Весы ты как воспринимаешь? Это активное состояние или пассивное?
0: Это зависит от количества гирек.
1: Понятно. Ясно. Вот вообще состояние уравновешенности. Вот, ну, весы, так скажем.
0: А, конечно, активное.
1: Активное, да?
0: Исключительно.
1: То есть, ну, здесь на самом деле может и пассивный быть, правильно?
0: Ну, это очень, так сказать, момент очень короткий. Момент,
1: то есть наличие напряжения, есть оно или нет, его там напряжение? То
0: есть оно всегда есть. Оно всегда есть.
1: Ну, мы берем не физическое, а так вот, ну, так сказать, впечатление такое.
0: То есть тогда нужно выдрать этот отрезок, понимаешь? Выдрать этот отрезок из времени. То есть вот, пожалуйста, вот весы в данном случае такие.
1: Да.
0: То есть тогда, да, они...
1: Ты смотришь на весы и представляешь себе, есть у них напряжение или нет, или все уравновешено. Так и наша жизнь сейчас, она представляет из себя либо уравновешенную напряженность, либо равновесие действительное. То есть вот это вот две точки зрения на один и тот же предмет, они как бы и были всегда, и сейчас вот они, я считаю, уместно о них как бы вот вспомнить. То есть вот это вот состояние весов, которое ты своевременно упомнил, оно, в общем, напоминает состояние. Вот.
0: Ну, понимаешь, состояние, вернее, вот, так сказать, изучение вот этого взвешивания, оно целиком обламывается о появлении каких-то совершенно мутирующих форм жизни. То есть, так сказать, представь себе, что постоянно кто-то откуда-то подкидывает на одну из чашечек, помимо, так сказать, узаконенных гирь, которые являются игрушкой вот этого большого дяди, вот, подкидывает какие-то микрогирьки, которые, ну, как бы такие, скажем, метеориты мутации. Вот это может быть даже, ну, что угодно, какой-то новый вид животных, появившийся вот в результате плохой экологии. Ну, как пример, какое-то новое блюдо, например, там, траву, например, какую-то вот кто-то распробовал и решил
1: есть.
0: Но
1: это ты тоже говоришь, это все равно рассуждать там о цветах, подразумевая, что в них какие-то молекулы или атомы движутся.
0: То есть... Ну, в принципе, да, да.
1: Да. То есть мы о предмете в целом лучше интереснее говорить как-то.
0: Ну, предмет-то в целом вот он. Вот перед тобой, видишь, слева, справа кружка. Вот.
1: Да.
0: Но я предлагаю немножечко отвлечься, а нашим уважаемым приготовиться и звонить по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Андрею Орлову, базитологу. Вернулся, ну, надул нормально ему там все. Угу. Вот, это знаешь, о чем я подумал? О том, или давай все-таки примем телефонные звонки, раз уж обещали. Телефон 203-19-22. В студии у нас бузитолог Андрей Орлов. Ваши вопросы можете ему задавать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да. Отвечай. И здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Это звонит непосредственно Дмитрий Вальдемарович Подсвечник. Вот меня волнует такая вот ситуация. Вот, например, вот взаимодействие, например, между весами вот, и гирями. Вот, все вот весы меня вот волнуют. Вот. И как вы тут понимаете, между проблемой отцов и детей. И не влияет ли на это непосредственно продавец, который следит за весами? Вот. И еще вот, ну, пожалуй, все.
0: Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: А что там, повтори вопрос.
0: Я думал, что ты слышал.
1: Ну, я слышал, я не понял просто.
0: Я вот тоже.
1: Ну, что-то с весами,
0: да, с весами, с продавцом, со взаимодействием, видимо, взвеша моего и весов. Ну, то есть смысл, вопрос, короче, вопроса в том, насколько можно посредством запаха влиять на состояние общества. Ну, вот, как бы сейчас очень модное такое понятие, как зомбирование нации. Ну, действительно, это, видимо, есть благодаря многочисленным эстрадным артистам, которые прыгают, поют про всякие, про растения, про пустые, про Гималаи. Вот. Но это уже, видимо, слабое достаточно воздействие. Вот,
1: я думаю, что такое массовое воздействие возможно, например, через массовую информацию. То есть один из способов – это создание синтетического запаха. То есть когда он моделируется под воздействием, там, например, набора каких-то определенного спектра визуального. То есть набор каких-то сигналов там, цветовых. Другой вариант – это когда, например, могут через... Ну, то есть, буквально, то есть, воздействовать запахом. То есть, например, массовые какие-нибудь издания могут из такого сырья изготавливаться.
0: Нет, ну я вот, к примеру, да, более такой прикладной, скажем, действие. Вот, скажем, одни там засели в окрашенном в белый цвет здании, другие, значит, побежали гремлины его завоевывать. Ну или наоборот, там, неважно. Вот у них там своя разборка. И, предположим, вот вашему институту поручила какая-то серьезная правительственная группа или там организация каких-нибудь наций, я не знаю, там синие береты какие-нибудь. Все это успокоить бескровно, исключительно с помощью запаха. Вот какой запах вероятнее всего, ну, вот характеризуйте, этот запах сможет успокоить вот обе эти гремлинские группировки, что там базитирующие. Ну, к примеру, это должен быть горький запах, или там это должен быть сладкий запах.
1: А, ну, запахи там у нас подразделяются тоже на там, приятные, неприятные, по ассоциациям с цветами, резкие, мягкие, сильные, умеренные.
0: Да, да.
1: Вот. Ну, например, существует набор, например, качеств, которые свойственны, например, там, материнскому молоку, которое успокаивает все. То есть уравновешенный сладкий такой запах. Вот, например, он балансирует как бы состояние нервной системы. Например, желтые или вот резкие запахи, устойчивые резкие запахи, они, наоборот, ее возбуждают.
0: Кстати, видимо, здесь может очень серьезно, так сказать, компенсировать вот эти буйства гремлинов, так сказать, пот, взятый в промежгрудной выемке идеальной матери.
1: Да.
0: То есть, вполне возможно, серьезная концентрация вот этого запаха может резко остановить. Они, единственное, тут есть опасность, что начнется поиск тысячами алчных пастей в имени несуществующего. Они могут ведь податься в бега в поисках в имени, поскольку сработает рефлекс, вот тот детский.
1: Ну, не настолько же они там вот будут реагировать на этот запах. То есть, если совсем непосредственно реакция, я думаю... Там существуют такие компенсации, то есть вся половая жизнь, это, в общем-то, и есть реакции, например, подобного рода. То есть, на самом деле, половые акты, ну, по крайней мере, со стороны мужских особей, они основаны, в общем-то, на совокупности чувств, похожих на опять же, на какие-то материнские рефлексы, материнско-детские вот эти связи. То есть там набор запахов, связанных с щелочными такими вот продуктами. И ассоциативные образы тоже, связанные там с этими, опять же, там округлыми, теплыми и так далее. Вот с этим вот.
0: То есть какими-то формами,
1: да,
0: визуальными.
1: Да. И визуальные, да, вот по обонянию это, скорее всего, такие вот запахи тепло-сладкие, так скажем.
0: То есть успокаиваешь. Ну, как, да, теплые тона тут, в принципе, вот.
1: Да. То есть, если вот там какая-нибудь львица, там, например, и чтобы захомутать, например, там какого-нибудь мужчину нужно, но она отличается какой-нибудь экспансивностью или вообще такой, в общем-то, не женской какой-то, например, устойчивостью.
0: То есть, ну, львица, ты тут имеешь в виду вот, да, даму,
1: да,
0: светскую, типа.
1: Да, женщину, но ну, лев там по гороскопу имеется в виду.
0: А, я думал, просто такую рыжую, такую, которая...
1: Ну, это и соответствует. Образ, он приблизительно, он так и вписывается в эту в характеристику. Ей, как правило, не хватает вот этого как раз сладкого запаха. То есть ей нужно как раз, например, если пользуется она парфюмом, как раз создавать образ вот этой материнского покровительства. А то у нее доминирующее начало, оно как бы ей как раз создает препятствия. И другие, наоборот, вот которые там, например, ну, которые отвечают женской сущности как бы полноценно, им можно выбирать уже нейтральные запахи там голубого, вот в смысле спектра. Это запахи, которые так кисло-сладкие такие, в общем-то, которые весам присущи. А, например, для, в общем-то, женщин женского такого, в общем-то, типа, им уже, я говорю, вот можно, собственно, ну, вот эти вот возбуждающие цвета, там, ой, запахи, они очень рискованные, они подходят только для каких-то единичных ситуаций, таких целенаправленных. То есть здесь нужно продумывать там...
0: Ну, индивидуальный подход, да, должен быть. Да. А вот, к примеру, вот она сидит дома, да, и знает, что он сейчас, вот смена закончится, он, значит, придет и будет орать, типа, там, ну, не то, что там, типа, наливай, мама, там, мама нищей, я провел товарищей, а, типа, пельмени будет требовать, все это в агрессивной форме, и даже если эти пельмени, они уже будут как бы на столе, все равно это перерастет в какой-то конфликт. Вот, может быть, ей нужно каким-то специальным фиамом производить акур вот хаты всей, чтобы как-то снизить в данном случае общественную агрессию.
1: Это и есть фиам, этот пельмень.
0: Пахнущий. То есть вот сам запах, вот, но он может, да, как бы дело в том, что прежде чем он подойдет к этой цели, к самому объекту, и начнет, набив желудочного мешочка, ему нужно снять сапоги, ботинки, и вот этот фиам, он в данном случае будет только раздражать, дескать, вот тут уже фиам стоит, а мне еще ботинки снимать, еще тут это вымя вертится, он будет агрессивен. Может быть, какой-то есть переходной запах.
1: Ну, здесь надо сказать следующее, что с запахами вообще сложнее, чем с образами, потому что образы комбинировать проще, чем запахи. Запахи проще, быстрее смешиваются у них, летучесть повышена.
0: Да, вот это, кстати, серьезно.
1: Поэтому
0: тоже.
1: Поэтому как-то каких-то промежуточных или вводных, кроме автобусного запаха, ему не попадаются. Ну, подъезд еще,
0: да, практически
1: с лифтом. Ну,
0: здесь... еще уборный, вот где он умывается после смены. Там,
1: да, так, здесь так. Какие-то локальные точки можно чем-то, в общем-то, преобразить. Но мне кажется, что, вот, например, основной доминирующий здесь вот будет пельмени. И здесь, конечно, бороться как-то или дополнять чем-то, в общем-то, сложно. Ну, в этом контексте, если только разбирать все, что связано, так сказать, с углубленным пищеварением, то есть не с каким-нибудь там приключенческим, так сказать, вот ориентацией, так, чтобы, значит, на голодный желудок там продолжить какие-нибудь увлеченные какие-нибудь взаимоотношения, там, трения какие-нибудь телесные там начать или еще что-нибудь. А, скорее всего, вот все связано именно вот с этим, вот с идеей этого домашнего, так сказать, вот еды этой.
0: Вы знаете, вот я помню ваш проект, который вы в Думу, так сказать, предоставляли. Это, так сказать, тестирование будущих политиков и вообще политиков вот на как бы пригодность их к их профессии. Одним из тестов был, на мой взгляд, весьма интересный. Это тестирование на восприятие запаха еды. То есть подопытного, вернее, пациента длительное время, там сутки, по-моему, вы не кормили. Затем как бы в кухне очень дорогого ресторана, где все это насыщено запахом, заставляли его проделать какой-то высокоинтеллектуальный труд, какое-то высокоинтеллектуальное действие. Вот этот сам эксперимент, много ли вообще людей прошло его? Потому что как бы результат теста был один. Там подходит, не подходит. И тот, который не подходил, он просто сломя голову бросался, там пожирал все, что было там на сковородках. В данном случае уже команда отдавал как бы его желудочный мешочек тушке, а не как бы головная коробка.
1: Ну, ты же ответил сам.
0: Да.
1: Ну что же, я... Все кидались они.
0: Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А вот такая еще интересная тема. Вот насчет смешения запахов. Вот, допустим, ну как пример, вот. Вот, допустим, ну, сейчас там 10 градусов, допустим, на улице. Сейчас, допустим, народ не особо потеет. Ну, человек там, женщина, ну, надушилась. Тут никакого там, допустим, смешения, может, нет. А, допустим, 35 градусов. Вот. Ну, сейчас все отдано на откуп парфюмерам. Это они говорят, что молодым женщинам, допустим, такими духами надо душиться. Более, так сказать, среднего возраста, то такими-то и так далее. Там. Вот. И что вот в такую-то погоду там так тоже разными духами. Это действительно научная тема. Вот как вы насчет того, чтобы я в вас...
1: Спасибо. Здесь спасибо. Вот мы же говорили, смеси запахов, они всегда ну, рискованные и сложные. То есть получается, когда, например, разные запахи, это все равно как аквариум с разными рыбами. Они вроде все пахнут, ну, выглядят как-то экзотично. Ну, но,
0: палитра,
1: но они все разные, да. То есть здесь явно ощущается вот эта смесь. То есть, конечно, замечательно было бы, когда все это гармонично было устроено. Но, например, наша там автобусная, например, эта среда, она предусматривает под собой именно скопление чего-то такого. Вот. Может быть, и там где-то в деталях индивидуальному, но по большинству своему это масса, конечно. А масса представлена, как правило, смесью такой эклектичной.
0: И прежде чем мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, я еще хотел заметить, что, в общем-то, одна весьма известная парфюмерная фирма ставила такой эксперимент сделать духи, основанные на пробе, взятые из воздуха вот в общественном транспорте в самое жаркое время. То есть там в эти духи должно был, значит, войти и запах естественный потных людей, и всех их парфюмов, и даже меховых воротничков. Ну что же, сейчас композиция, после этого мы продолжим диалог с Андреем Орловым.
4: 73,82 МГц.
0: И вы можете задавать ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Борис Обмандевич Забейворота.
0: Здравствуйте.
5: Я являюсь начальником кафедры по адаптации надувных кактусов в условиях разведения социализма. Я, в общем-то, долго занимался вопросами о влиянии запаха на, так сказать, мои подопытные растения. И меня интересует такой вопрос. Вот вы сказали, что искусственный запах, допустим, можно применять в кинотеатрах там. И для того, чтобы успокоить там толпу, типа того вот.
0: Ну да, да.
5: Да. Да. А вот можно ли сделать так, чтобы, допустим, запах, то есть, как бы перебить естественный запах какой-то вещи и, то есть... каким-то искусственным путем сделать так, чтобы...
0: Ну, чтобы кошка пахла бабой. Да. Скажите вот прямо. Хорошо, сейчас правильно. Андрей ответит. Спасибо, спасибо. Ну что, Андрей?
1: Значит, суть какая? Чтобы что?
0: Можно ли сделать так, чтобы вещь какая-то пахла запах совершенно не соответствующий своему виду? Ну, скажем, шашлык духами, баба кошка или кошка баба, неважно.
1: По-моему, это очевидно. Можно сделать, но смысл этого...
0: Но как бы, ведь вы в вашей работе должны учитывать потребности всех слоев населения. Если вы, так сказать, в вашем обществе приемлете какие-то извращения политические, сексуальные, то почему же вы не приемлете, так сказать...
1: Здесь наоборот стремление, как бы, чтобы достичь гармоничных соответствий. А дисгармоничные они чаще бывают.
0: А с точки зрения, может быть, нашего радиослушателя, вот шашлык, который пахнет шашлыком, это как раз дисгармония, а шашлык должен пахнуть, например, цветочными духами.
1: А, это вот, кстати, мы изучали этот вопрос с другой стороны. То есть, когда мы привычным предметом, там, например, предметом обихода, как бы присваивали другие совсем ассоциативные признаки. То есть, например, придавали другую окраску, другой запах. То есть человек полностью терял контроль над своими действиями, он не мог, ну, и например, этот предмет, он, ну, являлся как бы частью предметов, в цепи, вернее, элементом цепи, который, ну, как бы...
0: Ну, я, то есть, понимаю, что, скажем, штаны, пахнущие аджикой, не покупают.
1: Нет, не о том речь.
0: А, простите.
1: В общем, это элемент в цепи повторяющихся и пассивных действий, которые, в общем, над которыми человек не задумывается. И вот этот предмет, он, например, всегда создавал какой-то вот... какой-то... Ну, короче, человек спотыкался на нем. То есть это все равно, что вот, например, обычные психологические тесты, когда там, например, привычные выключатели там переносят на другую сторону.
0: А, рука тянется.
1: Да. Да.
0: Или, например, здесь... кружку от спуска воды в унитазе.
1: Да.
0: Возьмут, перенесут на бачок. И вот как котята тыкаются, все тыкаются и уходят. Да. Извините. Что...
1: Да, ну это, например, пример элементарный, когда фрустрация возникает перед применением, например, таких вещей. Это, например, когда еда пахнет неестественно. То есть, когда, там, например, какой-нибудь суп будет пахнуть там ацетоном, то человек первая реакция отказаться от этого. Ну, а если это еще и выглядит несоответственно, то, короче, мы придавали предметам ненормальные расцветки и ненормальные... То есть, конечно, нарушается здесь ритм полностью, то есть пользоваться невозможно такими вещами. А...
0: Декомпасация происходит. Но да. От слова компас человек не ориентируется, так сказать, уже.
1: И вот просто здесь цель-то была не в том, чтобы просто дезориентировать, а, например, цель эксперимента заключалась в том, сколько уходит приблизительно времени на адаптацию, то есть к новым условиям. То есть если берется средний где-то, например, ритм адаптации, то есть человек попадает в какие-то новые условия, если там все предметы соответствуют, например, его нормально, ну, вообще, если они нормальные и нормальному представлению соответствуют, то он адаптируется, ну, с какой-то там, например, с какой-то там определенный период времени, там, X назовем его.
0: А то если, же самое, например, чтобы бросать курить.
1: Если, например, он в привычной среде получает такие искаженные данные, то он очень серьезно тормозится, а если, например, в непривычной среде и непривычные предметы, то он быстрее адаптируется. То есть здесь работает еще принцип того, опять же, вот этих вот индивидуальных причастностей к предметам. То есть предметы, которые являются личной собственностью, они, когда теряют свой привычный вид, они действуют травмирующе. То есть человек ощущает какую-то потерю, и у него часть вообще его рефлексов заняты восстановлением вот этого вот чувства собственности. Поэтому, например, какие-то действия со стороны там там партнеров, там партнерши, они часто вот вписываются в эту картину, то есть когда поведение там, например, большей частью, там всякие измены и прочее, они как бы предусматриваются, то есть они как бы подсознательно существуют, причем это, ну, раскопать это несложно, то есть это в зависимости от, берется материнская компонента и рассматривается, то есть это несложно проанализировать, но многие ее не знают, и, ну, все равно большей частью вписано все. И поэтому, если там какая-нибудь партнерша начнет, например, чрезмерно как-то себе, ну, например, придавать какой-нибудь эксцентричный вид, то это не заинтересует этого партнера, а создаст как бы условия, ну, как бы вот этот вот ступор создаст, который она расценивает как заинтересованность в ней.
0: А, скажите, вот я знаю, что Павлов, известный академик, проводя опыты над собаками, делал следующее. Он не позволял пищи после пережевывания поступать в желудок животного, изучал.
1: Да, через фистулу выводил.
0: Вот. А, собственно, желудок. Я знаю, что у вас такие эксперименты, конечно, жестокие, не проводились, но, опять же, над добровольцами, над людьми проводились эксперименты, то есть вы кормили ваших подопытных пищей, лишенной вкусовых качеств. Вот мне было бы интересно узнать результаты этих экспериментов. Происходит ли адаптация человека и насыщение?
1: Ну, мы вот изучали, брали ферментативные пробы, то есть из полости рта, из пищевода, из желудка. И, например, организм обманываться может вот на, так сказать, до пищевода. Потом, когда эзофагус проходит, то уже конкретно вот в желудке там уже обмануть тяжело. То есть там это мы связываем вот с осязаемым и видимым контролем. То есть вот человек, он даже в зеркало может увидеть, в общем, до глотки этот продукт, и до этого момента, условно говоря, контролируется вот этот вот процесс, то есть обман идет, а дальше уже разбираются его ферменты, то есть здесь уже он активно никак не может влиять, то есть сознательно он не влияет на этот процесс, поэтому когда эти пробы анализировали, то вот, в общем-то, там ферменты вели себя по-разному.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вас беспокоит Рудольф Петрович Кандыбай-Подкова.
0: Здравствуйте.
6: Вот я, значит, хотел проконсультироваться с вами по поводу запаха, который издают животные. Вот, например, где-то там в Африке водятся, значит, такие скунсы, которые, значит, своим запахом отпугивают. Вот, например, значит, мускусная крыса, она наоборот возбуждает своим запахом. Но у нас вот в средней полосе России, скажем так, таким запахом отличаются кошки. Вот бывает так, вот заходишь в подъезд и как вдохнешь, значит, запах, такое впечатление, что
0: понятно, все, понятно. Ну, вы можете не продолжать.
6: Все местные,
0: да,
6: кошки,
0: да,
6: значит, ополчились против человечества. Вот, значит, мы занимаемся сейчас с группой, значит, выведением такого запаха, который мог бы отпугивать кошек. Вот наш эксперимент по поводу выработки из собачьих каких-то ферментов особого запаха, ну, в общем-то, провалился. Угу. Можно ли с вами проконсультироваться? Вот, просто наши эксперименты встали в тупик, вот, не знаем, что делать дальше.
0: Да, спасибо, можно. Спасибо. Ну что, да.
1: Ну, вот интересно, по поводу, кстати, кошек, момент такой. У них, во-первых, почему вот, собственно, такой резкий запах, это за счет низкого порога вот чувствительности кошек. То, да, есть, да, вот, да, если да, обратить внимание на вид кошачьих, там, например, у них есть, например, органы показывают, говорят сами за себя. У собаки, если морда более вытянута, говорит о том, что
0: и голова здоровая,
1: органы
0: собаки, да,
1: более развиты, эти органы осязания. А, например, у кошки уши более, как бы, выражены, у них слух, в общем-то, лучше, чем у собак. А что касается вот этих аттрактантов, которые они выделяют, там, это половые аттрактанты у кошек, естественно, они обладают вот такой резкой, очень силой, значит, известно, что это, как бы, условно говоря, там метит территорию. На самом деле, это, говорю, исключительно вот сексуальный половой аттрактант вырабатывается, в общем-то, совсем неконтролируемо. И что касается вот отпугивания, то здесь очень сложный вопрос. Вот кошка, она, в общем-то, ее, если в привычном понимании вот взять там страх животных, то у них, в общем-то, нет такого страха, вот как у человека. То есть у человека может существовать сознательный страх. Например, ситуация не возникла, а он может бояться. У животных такого не бывает. Это раз. Во-вторых, там, например, у кошки она по своей, в общем-то, психологии, она очень, ну, своеобразна. То есть ее напугать...
0: Ну, сложно.
1: Ну, сложно.
7: А вы знаете, извините,
1: героическое животное, и ее единственное можно, я предлагаю вам отвлечь. Для этого можно использовать их же кошачий аттрактант. Причем вот они реагируют на сладкие компоненты, вот, которые, например, содержатся в валерьяне, в той же самой.
0: Ну, или еще хороший метод, это как бы действительно отвлечь от вообще половой функции, для этого просто аттрактанты рыбьи. То есть тем самым у кошки будет все... вся энергия направлена на выделение слюнных каких-то желез, которые совершенно не вонючие.
1: А и... с рыбой здесь интересный вопрос, потому что кошка в природе, там редкие виды кошек только сталкиваются с рыбой, потому что
0: большей частью кошки живут...
1: Нет, я хотел сказать вообще о пристрастии кошек к рыбам. То есть здесь... А что такое-то? Тут вообще интересный момент, что кошки с рыбами нигде не пересекаются.
0: Несколько
1: видов кошек есть, которые живут там где-то на болотах, и то можно сказать, что они не рыбами, а там крысами питаются. Вот.
0: Водяными, да. Клюквы, кстати. Вот.
1: Единственное, значит, обоснование их интереса к рыбе, это то, что у них фермент. Причем рыба, они свежие рыбы, например, они реагируют только, например,
0: на действие,
1: более бурно,
0: на
1: шевеление. Рыбу. А вот рыба, например, которая тут сдохла бездвижимо и еще не начала портиться, она интерес очень мало у них вызывает. То есть они начинают с ней играть. Вот когда рыба начинает уже портиться, они начинают ей интересоваться. Это, в общем, говорит о том, что вот тот резкий фермент, который содержится в кошачьей моче, то есть аттрактанты эти, они по своему составу напоминают, в общем-то, вот эти вот, опять же, продукты распада, которые там в рыбе очень сильно тоже выражены. Причем Пифагор еще отмечал, что вот женщины и портящиеся рыбы, они пахнут почти одинаково. То есть он... как научный деятель, не как философ говорил об этом. Так что здесь объясняет многое вот эту вот силу этого фермента и вот эта беготня за женщинами и за рыбами.
0: Да, она, кстати, где-то похожа. Это проводит серьезную параллель между людьми и кошками. Вот.
1: Ну да, поведением кошки по отношению к рыбам и поведением самцов.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, уважаемые собеседники.
0: Здравствуйте.
8: Вы знаете, я сам неоднократно бывал на запаховедческих симпозиумах. Я представляю определенный запах. Мой запах кодифицирован как запах забывшего барашка. И вот вы знаете, в Москве я работаю в оздоровительной поликлинике, и ко мне приходят люди-москвичи лечиться. Ну, я создаю деревенский аромат. Не только с города, но и с деревень. Говорят, он, сволочь, пахнет лучше, чем наш барашек деревенский. Вот экология, понимаете, животные теряют фитонциды свои, аромат. Вот как с этим бороться?
0: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, вот этот радиослушатель очень прав и затронул серьезную проблему потери все-таки естественного запаха. О людях мы уже не говорим, а о животных.
1: Так мы же говорили о животных и о людях, вообще об эволюции этой, в общем-то, регрессивной, так называемой эволюции, когда вот происходит это усреднение принудительно, поскольку рассматриваются животные домашние, которые зависят от человека, то, разумеется, они как бы...
0: Давайте условимся наживать домашних животных просто, короче, пуфики.
1: Вот, они даже независимо от своего, как бы сказать, побуждения, они могут соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются, или тому методу, так сказать, обращения с ними, или вообще, в общем-то, пытаются как-то подстраиваться под своих этих вот, да. И таким образом, наверное, вот эта вот часть животных, которая вырвалась вперед в своем прогрессивном стремлении, она, наверное, как раз и сильно отличается по запаху и по всему остальному.
0: А передает ли, вот известно, что там зачастую состав крови родителей целиком соответствует составу крови грудничка. Вот от запаха, как на ваш взгляд, можно ли, например, определить принадлежность, или определить отцовство или материнство определенного грудничка способом понюха оного и обнюха потенциальных родителей?
1: Ну, существует методика, она очень спорная, потому что, например, нет классической методики работы.
0: У каждого специалиста там
1: поэтому эти методы, они воспринимаются в лучшем случае как гипотеза, потому что все эти летучие ферменты, они на определенной аппаратуре, там, например, подвергаются обработке на определенной аппаратуре, и поэтому, например, она не стала еще традиционной или классической. То есть, вот, например, там некоторые преступления не могут открыть, потому что ее нет просто, это аппаратура.
0: А то есть вы хотите сказать, что вот эти многочисленные объявления в разных газетах рекламных, где определю отцовство и материнство по запаху, и там с умным видом какой-нибудь женщина или там мужчина крутит за грудника, там потом нюхает папу, маму и говорит, нет, это вот ребенок этой мамы, но нет у папы там. И, то есть это все в чистой воды фикции дурилово людей.
1: Ну да, если это не связано, иной раз вот просит принести, так сказать, вот анализ с собой, тогда это похоже на правду.
0: Уже более глубокое исследование. Да. Очень понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Это опять же Дмитрий Вальдемарович Посредник.
0: Здравствуйте.
7: Мне вот еще вот одна такая, вот может ли вот, например, воздействовать запахом через телерадиовещание. Потому что вот я знал сейчас в новых японских телевизорах, там, например, вот опрыскивают всякими такими веществами от тараканов. Воздействует ли это как-то на человека?
0: Угу,
7: и вот еще один такой вопрос. Вот, например, и вот не ощущаете ли вы конкуренции? Вы же вот вещаете на 8-м телерадиоканале, да? Там?
0: Да.
7: Вот. А вот не ощущаете, вот когда вот там всякие грудасы,

0: все-таки 5 радиослушателей. Очень меня беспокойные, как говорится, уже больше 2 уже сходка, уже они там и поссориться успели, и понапиться вместе все вот и там. Поэтому мы от этой практики отказались. Вот. И, кстати, действительно, существует ли какой-то способ ароматизировать через радиоволну?
1: Да, мы уже говорили вот и по телевидению, и по радио. Это все, ну, как бы синтетические способы. То есть, вот, например, некоторым слышится что-то, некоторым там мерещится что-то.
0: У некоторых вот зуд в зубах такой.
1: Видится там что-то, да. Там, или еще что-нибудь такое происходит. Там, как бы, ложная информация бывает иной раз. Вот визуальная, там, слуховая. В том числе бывает и обонятельная. Когда, в общем-то, информация, построенная определенным образом, она может вызвать... как бы побудить абстрактное мышление, развить, в общем-то, какой-то образ, фантом, который, в общем-то, может принадлежать там, к визуальной информации, к слуховой, или вот в том числе и к обонятельной. То есть может фактически генерировать тот или иной запах. То есть, например, даже можете проверить там, если у вас побуждение, там, например, или абстрактное мышление как-то развито, то вы, например, при ассоциативном каком-то восприятии, то есть вам там вещать будет какой-нибудь повар из какого-нибудь шикарного ресторана, к которому вы имели когда-то отношение, вы будете там как-то ассоциативно уже воспринимать некоторые запахи.
0: А, кстати, я позволю себе ответить на второй вопрос насчет конкуренции. Потому что с невооруженным глазом заметно, что у нас и в ИМИ больше, и, в общем-то, массажеры круче. Поэтому никакой конкуренции мы, конечно же, не испытываем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас
2: слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня 2 вопроса. Да. Первый вопрос. Это хочу провести аналогию такую. Вот вы говорите, коты метят территорию. А вот мужчины в лифтах, в подъездах, их тоже метят территорию. Вот что-то это тут очень похоже. А второй вопрос, это что жалко, что ваша такая поучительная передача ночью идет. Вот днем все больные Сербского, там, Каначика и дачи, они бодрствуют, с удовольствием послушали бы. А ночью, ну, все спят, и поэтому... Вот как бы это вы бы там решили бы?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Кстати, насчет первого я отвечу. Не только мужчины метят, и не только коты метят, но и кошки котят, и метят, и женщины метят лифты. Я сам наблюдал неоднократно такую сцену. Ну, например, в телецентре часто это можно увидеть. Да-да, в Останкино. Вот. А что касается второго вопроса, то мы заботимся о, так сказать, пациентах. Они действительно ночью должны спать, но мы... регулярно в обе эти больнички посылаем аудио и видеоматериалы нашей программы бесплатно совершенно. Вот. И, то есть, будьте уверены, что пациенты как бы не остаются без нашего внимания. Я так вот ответил на этот вопрос, Андрей, быстренько, поскольку это чисто технические вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос следующий. Ну, вот у каждого человека как бы имеется некоторое количество любимых запахов таких. То есть, ну, там в городе, допустим, запах метро, бензина и так далее, сырых подвалов. Так мне интересно, вот проводились ли какие-то исследования, по которым, когда по запаху человека, в смысле, по его любимому запаху определяли его характер и так далее. Типа как вот по знакам зодиака классифицировали людей.
0: Спасибо.
3: Вот.
0: Спасибо.
1: Это совсем несложно. Это же, в общем-то, предпочтительные запахи, они как бы показывают предпочтение этого человека. Собственно, это совершенно элементарная задача, когда можно построить из определенных предпочтений, собственно, уже создать образ этого человека. Правильно?
0: Конечно, конечно.
1: То есть, там, например, те же самые, например, если человек предпочитает там, сельскохозяйственный, там, авин, Ну, и можно представить себе, что он по сути по своей он может из себя представлять. То есть, если он даже урбанизирован какими-то условиями, там, ну, случайно, там, не знаю, завезли его родители, но, значит, по сути по своей он все-таки сельский труженик, там, или еще что-нибудь такое. Если ему там вдруг он случайно встретил

0: какие-то тропические, например, растения, которые его там, ну, как-то захватили, его сознание, то это на самом деле человек может иметь какое-нибудь либо прошлое кармическое воплощение какое-нибудь там в тропических странах, либо он имеет просто какую-то склонность, например, заниматься именно с, там, средой, связанной вот с этими широтами.
1: А как вот тогда ты можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла вот буквально 3 дня назад с Иваном? Это такой мальчик, живет на улице Молостовых, он в Москве. Он просто чах, грудничок на глазах, понимаешь, чах на глазах, пока не пришел какой-то великий специалист и сказал, а вы дайте ему цемента понюхать. Отнесли, значит, вот Федора там же на стройку, дали понюхать цемент, и мальчонка сразу набрал вес, щеки там яблоками налились, ля-ля тополя, и все у него там встало, все на место. То есть практически запах в данном случае сыграл серьезную такую выздоравливающую роль в развитии детского тельца. Вот проясни, как же это получается? Всего лишь цемент и нюхнул грудничок.
0: Ну, бывает так, что, например, вот ты забываешь какое-нибудь слово, оно тебе покой не дает, да?
1: Да, то есть очень вот часто после того случая со мной это происходит.
0: Да, то есть сознание у тебя работает вокруг этого, так сказать, то есть оно не работает в направлении, так сказать, восстановить это слово. Оно обеспокоено, оно просто вот рушится.
1: Про полная беда, да?
0: Да, и вот пока это слово тебе не подсунуто, причем никогда еще не было, чтобы его вспомнил кто-нибудь.
1: А если вспомнишь его, то начинается какая-то фрустрация.
0: Ну, вот ты вспоминал когда-нибудь? По-моему, все, кто жаловался когда-то, они только забывали, никто не вспоминал.
1: Вспоминал. Вот. А после это страшно, скажу тебе.
0: Ну, вот это, видимо, тоже, наверное, какой-то порог был, когда он цемент этого нюхнул.
1: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вам звонит Рихард Аладинович. Вот вы знаете, я с большим интересом слушаю вашу передачу относительно запахов. И вот мне пришло на ум, вспомнилось, значит, ну, где-то, наверное, в 70-е годы, в середине 70-х. Вот, у нас в стране, значит, ну, как известно, джинсы, в общем-то, не выпускались. Угу. То есть шили техасы, так называемые. Ну, вы, наверное, помните, да?
1: Да.
2: Вот, и неожиданно, я не помню, где это производилось, на какой швейной фабрике, в общем, стали выпускать такие, как бы, джинсовые костюмы, так называемые. Они были такого серо-бледно-грязного цвета.
1: Угу, как робы.
2: Да-да-да. Ну, расклешенные, знаете, с двойной строчкой. Даже были какие-то блестящие там клепочки.
1: И главное, простит меня Зоя Роба, а то вдруг обидится, да. Продолжайте.
2: Вот. Но самое интересное, значит, что если, ну, человек, идя в этом костюме, вдруг попадал под дождь.
1: Да.
2: В общем, при том, в общем, когда попадала влага на этот джинсовый костюм, он почему-то начинал вонять, извиняюсь, тухлой рыбой.
1: Угу.
2: Вот.
1: Краситель плохой, да.
2: И причем, понимаете, причем это, как сказать, это не на одном экземпляре я наблюдал вот это явление.
1: То есть это оптовое явление, так называемое.
2: Ну да, вот я хотел бы узнать ваше мнение, вообще ваше соображение, так сказать, по этому поводу было бы интересно услышать.
0: На самом деле это не красители пахнут, а...
1: Ну это моя версия была,
0: я помню, там эту ситуацию, кстати, это низкосортный хлопок, когда из него делают, то есть он не прошел процесс как надо, то есть целиком. То есть буквально просто технологическим каким-то недосмотром он такой стал. То есть вот иностранные штаны, например, из того же 100% хлопка сделаны, с ними такого не происходит.
1: А может, это просто, кстати, какой-то шутник туда сходил.
0: Ну, в этом смысле, да. То есть так, просто когда их скирдуют от хлопковой поля, то туда ходят, что ли?
1: Конечно, ходят.
0: Верблюды, да.
1: Там кто угодно. Вот у них-то там это оккультурено, там же хлопок, это как ну, нечто святое, вот, как для итальянцев спагетти, понимаешь? Вот, а здесь-то это все было на коллективных таких началах, а где коллективно там и погадить не грех.
0: Да, еще, видимо, там как требование, когда они хлопкоуборочные там проходили вручную, то они настолько были, ну, как как бы вот принудительный же труд.
1: Конечно.
0: Они были возбуждены и чувствовали вот пролетарскую какую-то такую вот ненависть в них пылала, и они решили...
1: Ведь еще выделяется огромное количество, вот доказано, что самыми зловонными у потеющего человека это являются пальцы. Поэтому вот через пальцевые вот эти отростки выделение пота туда поступало очень серьезное, на самом деле. Плюс алкоголизм, плюс вообще истощение нации. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно. Достаточно.

и в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Речь у нас сегодня пойдет о самых разных вещах. В основном, конечно, вся программа будет составлена по вашим письмам. Письмам, телеграммам, тем, опять же, надписям, которые вы пишете здесь на стенах дома номер 11, что на улице Новый Арбат.

0: Ну что же, я приветствую вас у нас в студии, уважаемые. Ставьте ноги вот в эти
1: тазики. Добрый вечер, Александр. Да,
0: чтобы вам было
2: тепло.
0: И поначалу, вы знаете, Вероника Ивановна Теплышок в своем письме очень выражает удивление по поводу вас, Адольф Игнатьевич. Ну, во-первых, она вообще считает, что такое, скажем так, понятие в нашей жизни, явление такое в нашей жизни, как тренер, вот, это, в общем-то, ну, неприкрытое, скажем так, и даже обофицозенное насилие. Плюс у нее некоторые сомнения по поводу вашего имени. Вопрошает, понимаете ли, пенсионерка Вероника Теплышок, доколь какая мамаша будет отдавать своего ребенка к тренеру с именем Адольф. Если вы как-то не хотите обсуждать именно эту тему, затронутую Теплышком, то и не надо. Мы поговорим о чем-нибудь другом. Но если хотите, потому что я уверен, что другие пенсионерки тоже будут здесь уже через некоторое время, и придется вот нам задвигать это как-то, все эти двери, предметы, как это мы делали в прошлый раз, потому что чтобы не прошли.
2: Александр, дело в том, что моя профессия и мое имя обязывают меня отвечать на все вопросы и не скрывать особенностей своего происхождения. Как вам известно, я не с Москвы, и мои родители, бывшие близкими к кругам еврейской интеллигенции, переживали из-за того, что в этих кругах запрещали давать имя Адольф после поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне. Дав мне это имя и научив разговаривать, мне было приказано не получать никакого образования, не посещать культурных мероприятий, но при этом самому во всем разбираться, врубаться и уметь для начала манипулировать людьми, а потом ими управлять. И то, и другое у меня получалось не очень хорошо, и поэтому профессия тренер для любого манипулятора и управленца является идеальной. Вы не думаете так?
0: Безусловно, это так. Я даже более того, с большим вниманием изучил ваш литературный труд, который называется «Два Адольфа и я». Там вы рассматриваете, во-первых, личность, конечно же, Адольфа Гитлера, всем нам хорошо знакомого, свою личность Адольфа Прокуды и замечательного чешского композитора Адольфа Щепотки, который является полным прототипом и вам, и господину Гитлеру, вот, и самому себе. А там несколько схем чертежей, я обратил внимание. Коленные такие нарисованы валы, значит, как говорится, палка о двух концах. На одной, значит, один Адольф, на другой, посредине вы. Потом вы меняете это местами, уже, значит, посредине Гитлер, вы по бокам с Щепоткой. Вот, то Щепотка посредине, вы с Гитлером по бокам. Вот, при этом как-то палки эти оба конца, они не спадали ни вниз, ни вверх. То есть вы говорите в своей книге, насколько я понял, вы показывали документально, что, в общем-то, вот если три Адольфа, то, ну, дескать, равновесие системы полное.
2: Бог любит три линии Мерседеса. Дело в том, что гений германского народа придумал не более чем палку о двух концах, то есть колбасу. Остерим Берлин. И хотя в старой Японии не предпочитали говядину со свининой, тем не менее, на эти контакты они пошли, и результатом взаимодействия двух концов вселенской колбасы явилось мое рождение в какой-то степени.
1: Тут лично я, вот как говорится, как юрист, и тем более кинодраматург, сотрудничавший со многими режиссерами на Одесской киностудии, на Укртелефильм, в те времена, когда это еще было, занимала меня в большей степени. Я должен обратить внимание, я много работал с детьми.
0: Я знаю, вот... простите, пожалуйста, Георгий Романович, что я вас перебиваю. Вы еще на Туркменфильм сняли, на студии Туркменфильм сняли несколько замечательных трилогий о жизни тамошних аксакалов с козами.
1: Да, уж это точно.
2: Главное, что там сменился
1: головный
2: хвост.
1: Это было по сценарию одного мальчика, который был
0: свидетелем,
1: был секретарем у писателя, да, Харитонова в Москве потом.
0: Да.
1: Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что тренер – это профессия, требующая особого, чтобы нравственный компас человека был направлен. Ну, нельзя путать тренера и физруков. Потому что физрук, их всегда, знаете, вот это действительно профессия, палка о двух концах. Потому что у нас
3: Был такой случай, я как адвокат вынужден был защищать. Пришел с армии, служил во внутренних войсках. Эдуард Константинович Луценко. Пошел в 65-ю школу. Как только мальчики уходят с занятий, он снимал вот эти синие брюки свои тренировочные, выходил в одних трусах девочкам. Алла Минс, переросток, она была старше, она пожаловалась. Она пожаловалась, родители подали в суд. Это действительно. И от таких людей, вот вы знаете, разные говорят, и в том числе и вот про протагониста вот, Адольфа Игнатьевича. Но вот тут нужна ночь длинных ножей, потому что эти палки о двух концах, вот эти вот свистки, это уже, знаете, было очень серьезно. Это была такая же серьезная нравственная угроза, как вот та ситуация, которая сложилась в Германии. То есть эти фокстроты,
0: пивные пучи в дальнейшем и так далее. А скажите, Георгий Романович, вот большое количество нам писем приходит, зная, что к нам придет сегодня в гости такой известный человек, вот как господин Белограй, но он не менее, конечно, известен, чем Адольф Игнатьевич, но ведь вы в себе сочетаете еще и должность, скажем так, зубного. Вот зубной и дантист – это такие же разные понятия, как, скажем, тренер и физрук. Вот вы все-таки уже поднялись от зубного до дантиста. Да, вы известный дантист. И вот скажите, можно ли каким-то образом женщин, да, заловить, в общем-то, за, ну, за попку схватить в плане их эмансипации и основываясь на каких-то отличиях зубных отростков женщин от мужчин? Потому что они все-таки ведь кричат, что мы то есть мы, например, давали грызть им гантели мужчинам и женщинам. У женщин быстрее крошилось. Мы говорим, видите, вы здесь слабее, тем не менее. Но в результате эти эксперименты были прерваны, как, в общем-то, жестокие. Может быть, какие-то вы производили опыты или что-то такое. Это все-таки близко к социологии уже.
3: Знаете, у меня была знакомая, на радиоприборе работала зубным техником, Элеонора Краузе. Она сейчас живет в Нью-Йорке. Вот она, например, если удаляет зуб человеку, видит, что хороший человек, на этом месте вырастает новый. Как у дракона, понимаете? И вот на этой почве я даже написал такой сценарий «Майская ночь лемуров», где собираются ветераны дивизии СС «Галичина» в ресторане «Водограй» на Днепропетровщине, там на трассе был такой. И вот там, значит, им вот это вот как бы вырастают новые зубы дракона, чтобы заново отстаивать вот честь, вот честь Европы против безбожного большевизма, без вот этого, чтобы не было этого блатняка, чтобы вот эта приблатненность не прокрадывалась больше в жизнь, знаете, вот которая Северный, Шеваловский. Потому что целые поколения спивались. Как можно говорить о тренерской достойной работе, когда некого тренировать, потому что все стали, извините, синяками через этот блатняк. Да. Да. Потому что люди ведь шли, не им чужого не надо было. Они шли отстоять именно против безбожия, против вот этого нигилизма, против уравниловки, против гляйхмахерай, понимаете? Вот, и вот теперь, потому что вот Адольф Игнатьевич не может найти работу как тренер, он вынужден заниматься коррекцией, понимаете? Он ходит, он поднимает мертвецов, он заговаривает, он тренировал Аркадия Коваленко, нашего видного спортсмена, с Днепрорудного мальчик, приехал в большой город, выучил английский.
0: Я знаю, что даже Бубку он тоже пару раз заставил прыгнуть выше, чем тот мог.
2: Почему так высоко прыгал, как вы думаете?
3: Ну, я он даже Гришу и Ваню тренировал.
0: О, вот этого я не знал.
2: Главное, моя обязанность заговаривать гантели, чтобы не крошились под зубами красивых женщин.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, как вы считаете, вот женщина партии имеет право на кариес?
3: Боюсь, что нет. Потому что кариес – это, знаете, то, что можно определить только по запаху, а не по зрению. Потому что можно закрасить зубы. Так делают вот некоторые племена, которые сейчас претендуют тоже на мировое господство. Вы же знаете, что Гиммлер организовывал экспедиции вот на Тибет, в Монголию. И там вот барон Унгер, он все там, они уже баловались тогда вот этими модификациями, понимаете, крашеные зубы. Это только духан. Вот я употребляю слова, потому что я выходец из Баку вообще, мои родственники, у меня же прусские корни. Вот, когда был разгромлен орден тамплиеров, то многие переехали в Баку, часть в Белоруссию. Максим Танк, он происходил из этого рода, вы знаете.
0: Да, замечательный поэт.
3: Потом кто еще? Семеняка, Шушкевич.
0: Ну вот Семеняка, он как же это однажды пошутил, по-моему, не очень. То есть он, конечно, ради шутки, но он хотел скупить просто вот Бакинскую крепость. Говорит, я ее приватизирую. Об этом пошумел, пошумел.
2: Девичья башня его интересовала.
0: Да, и, в общем-то, именно этим привлек к себе внимание бакинских властей и впал, ну, попросту говоря, в немилость, как говорится, или наоборот попал под внимание. То есть это у него получился архитектурное такой... Извините.
2: Человек забыл о существовании синедриона 26 бакинских первосвященников. Да.
3: 26 бакинских натуралов. Это, знаете, был такой случай.
0: Да, известный. А вот теперь мне хотелось бы обратиться к Адольфу Игнатьевичу Прокуда. Адольф Игнатьевич, до меня дошли сведения такие, да и не только до меня. Все средства массовой информации муссируют, везде пишут, по телевидению показывают, что вы пытаетесь сейчас взять себе казахское гражданство. То есть вы подали прошение о смене гражданства. Ну ладно, там люди каким-то образом там пытаются в Израиль, куда-то в Америку, где чище, где воздух чище. Чем вызвано такое у вас необычное решение? И почему именно в Казахстан? Потому что я, например, как-то лыжи намылил в Туркмению сперва. Потому что мне предложили взять один из филиалов киностудии «Туркменфильм» под разведение экзотических коз с особо длинными, в общем-то, шерстями, которые можно прям целиком делать мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
2: Оставим французских баб, хотя я признаю
0: ваше притязание. Я вот не хотел бы их оставить, не хотел.
2: Ну, ничего. Дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментарах, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение и... как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народного населения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости зубьев. Со стороны Москвы мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать. Вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте. Но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
2: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойный мужчина, они должны укрепить руки. И не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собой.
0: А скажите, вот еще такой момент, наши радиослушатели, наверное, не знают этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Прокуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, ну, прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, как в коридоре, вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
2: Так ну, это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
2: Я работал только на дефекации, а у кого она происходит, неважно.
0: Понятно.
2: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, говоря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
3: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, о которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
2: Он хороший мальчик, не надо.
3: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я видел, что ну, мяч тут ни при чем. Это тут дурная наследственность. Потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения. Потому что, действительно, во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
2: Ну, я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня унизить это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
3: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел,
2: да,
3: живцем.
2: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует... Там, да,
2: Александр, да. вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь, и то, чему служению, какому делу меня посвящали родители.
0: Просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса, у вас даны, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да, уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
2: Одну.
0: Так.
2: Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
3: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
3: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джаз-роковых музыкантов, вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
3: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже по неволе пригласят на подмену, и эта подмена вырастет в тысячелетний хилиастический райх певцов, заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане, вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки, и здесь же вот он ходит, там, слушает, там, Херби Хенкока, к примеру, да? Вот, это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно мощные.
1: Ни в коем случае.
2: Да, мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хэнкок будет слушать только цыган, вот тогда дело начнется.
1: Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соул? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф. Радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде. И смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, считай, завтра каранты ей.
1: Ну, как говорится, чего хочешь. В некоторых племенах... Женщина хочет Бог. Это же ногти.
2: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут. Но это... Это там, где вот жарко и влажный климат в основном.
2: Да, там, где ногти отслаиваются от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот Россия подвержена этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-метала.
1: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, очковтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию. Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, играли у него.
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
2: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам
2: попался. Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще...
0: Да.
2: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную бильберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович, «Мария Густо, священность моя».
1: «Мария Густо, священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
2: Да.
1: У нас с венграми давние связи.
2: Карпати.
0: А вот частенько включая диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит... И опять же, вот говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем молодых людей, жующих, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, «Регрэш пымэн гармэн блэпэн блэн», «Everybody, come on», добавляет она в конце. Это я тоже, это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладка, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
2: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
2: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
1: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
1: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждечка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
1: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению ирокезнутых и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
2: Ирокезники — это индейцы, да? Индейцы, ирокезники.
1: Не, это панки, это панки.
0: А вот что касается... Хватать есть за
1: вот,
0: что.
1: Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот лежит письмецо. Очень интересная ксерокопия. Мы ее сделали прямо в Мелитопольском райкоме, знаете, по поводу Егора Летова. Но это чуть позже.
0: И зачтем ее, да?
1: Мы зачтем, конечно. Хорошо.
0: А пока следующий звоночек, да?
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
5: пожалуйста. Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Во-первых, Александр, я хочу поблагодарить вас за чудесное вчерашнее выступление.
0: Спасибо.
5: Я посетил этот концерт, получил огромный заряд бодрости.
0: Как вам понравился мой костюм вот этот облегающий?
5: Замечательно. Особенно вот трико, вот эти леггинсы просто.
0: Хороший трико и леггинсы.
5: Просто, да, отпад.
0: А мои вот эти замечательные туфли с задранными носками и бубенцами на их концах?
5: Ну, это хорошо, но, по-моему, ковбойские сапоги, они были бы лучше. Бы.
0: Ну, это хорошо, я тоже думал как-то.
5: И шляпа широкополая, соломенная.
0: Понравилось вам, да? Она?
5: Да, очень. Ну,
0: спасибо. Вот, а хореографию я свою, конечно же, улучшу.
5: Алло.
0: Да-да-да, хореографию, я говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
5: Да, тем более носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела, действующихся публики.
0: Спасибо вам за столь
5: беспечное.
0: Да-да-да, говорите, теперь
5: вот мы слушаем. Вот еще, через 5 минут будет запуск на Байконуре.
0: Да.
5: Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там чего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
1: Ирокезнутых.
0: Ага.
1: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо, перехваченное случайно. Здравствуй, Егор, или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо. Только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще. Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связанное, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у нас есть группа «Зе Пурга». Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно два фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один, то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн. Это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься. А тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад. Дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и о баракезных, и о вот музыке тоже, и о жизни, в общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
1: Но тут ничего не сказано, вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: Аж как и каково?
1: Это две бакинские организации, которые... Одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
2: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь. Крякают утки, летают, так денег проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Интересна у вас беседа. Можно вопрос мне к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
6: А вопрос один с ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что, значит, сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
7: Да, безусловно.
6: Вот именно, вот, ну, я понял мысль и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот, что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так, вот, допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку. Вот сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных. Саша, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать. Значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет? Бабкина, «Течет ручей» и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
2: Надежда Кадышева.
6: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого воинствующего.
1: Знаете,
0: по имени Адольфа.
1: Я начну издалека, а потом передам слово Адольфу Игнатьевичу, потому что, вы знаете, Анатолий Сафронов, редактор «Огонька»,
0: да,
1: писал в своих заметках о путешествии в Америку. Когда спускается ночь, в киосках начинают торговать какими-то особыми ночными котлетами. Это в 68-м году. Поэтому на Украине обычно аутентичная, как мы, адвокаты, выражаемся, русская песня, звучит с наступлением темноты. Обычно это либо первый куплет гимна Советского Союза, либо что-нибудь из репертуара вот московских таких певцов, знаете, вот, ну, вот...
2: Виноградные семечки прилипло куда-то там.
1: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа, это уже такая, это остров мертвых, а на 5-м этаже там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
2: Они не только материал черпают друг у друга.
1: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
0: Это, в принципе, 5-й этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья, если все это поставить, все это распорды, поставить.
1: Потому что на 9-м продают катанку. Знаете, что такое катанка, Александр?
0: Безусловно, я догадываюсь.
1: Это, знаете... У меня один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка. Мы очень смеялись.
0: А у меня пришел один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
2: Дайте адресок.
0: вот этого друга моего.
2: Нет, не друга.
0: А, вот, вот да, второй ларек.
2: Это не на Пушкинской?
0: Нет, это в Отрадном.
2: Потому что на Пушкинской есть одно место, тоже где вместо котлет подают. Круглое такое, да.
0: Ну, а вот еще я, то есть это все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так, иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: «Мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика». Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к первой фигуре.
2: Маркус Миллер, у него особый инструмент, сламбас.
0: Да, да.
1: Сламбас.
0: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок послушаем. Я даже не понял, к чему я это сказал.
2: Тренерские услуги.
0: А...
2: Потому что зачем ездить в Лос-Анджелес? Что можно делать здесь? Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
0: Вот так вот накидывать.
2: Да.
1: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты, полиция. Можете мне поверить, с моей адвокатской практики.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. А вот, я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр, вот, но не успел. В результате я, ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой. Марс называется. Вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро. Вот. Я не понимаю, а что это такое? Это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было так поднять под оглобли и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглобли, говорит: вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно, я ему сказал спасибо, он сказал: да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
2: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
1: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более. Надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему положено, на Голгофе.
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос к вам обоим. Вот как вы относитесь к такой части человеческого туалета, как гольфики? Ведь мы все помним, что мамы одевали обязательно на мальчиков даже 10-12 лет летом гольфики, белые туфельки и шортики. Вот эта гольфикация, не была ли она началом той самой повальной волны педерестии, которая сейчас называется «голубая культура»? Может быть, все произошло от гольфов? Это не мой вопрос, это спросил пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
2: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже и слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
0: Круговращательный,
2: он предлагал мне закурить.
0: Бычком вокруг вашего лица.
2: и тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Это странная вещь. Но на самом деле дело не в гульщиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны с теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые... Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
0: Панталоны, вот, по-моему.
2: Ну, может быть, панталоны.
0: Репетузы.
2: Я путаю. Репетузы, панталоны, репетузы. Фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
0: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Меня это свои бокалы стирала сегодня.
2: Бабушка надевала с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем. Столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
1: Сфазировали все, да?
2: Да. Вот. Но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю... пожизненно.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
1: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
0: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
2: Главное не попасть в женское отделение.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще климактический период у женщины как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да, ну и вообще из жизни, то есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам, и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила нас Елизавета Чайка.
1: Я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там, детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 1974 году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия – это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями. Не имей 100 этих вот, понимаете.
2: Малых народов.
1: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
2: Джурабы.
1: У них есть определенные джурабы натоптанные, знаете. Вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
0: Гелун, безусловно.
1: Это мужчина,
0: безусловно.
1: У которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
0: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразны. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь, наш какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже пытались такие самострелы люди, которые пытались сами себя превратить вот в так, по,

0: Мы с вами встретились, как 3 рубля на водку, и разошлись, как водка на троих. Будет этот конферансье с порванной ноздрёй, которому, говорят, молния ударила туда просто. Вот. И вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. А сейчас будут собираться любители ирландской музыки отмечать День Святого Патрика. Он был гелун, этот петурик. И вот это ничтожество, Антонен Арто, он считал, что он нашел жезл Святого Патрика, понимаете? И умер в дурдоме, встал на колени перед собственными тапочками. Вот таких людей можно допускать в реаль-политик? Вот мне скажите.
1: Конечно.
0: Борис Борисович, вот вы таких выводили из зала, я знаю. Звали швейцара сразу, там все, там, вот ребята с,
2: с Ливаневского,
0: с Похоронки, с Зеленого Яра. Сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо, здесь культурный ресторан. Я просто, я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
1: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты, вот. Вы посмотрите, от него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
0: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах на крыше 42-квартирного, а я с Сашей Данченко, с воспитанником, тренером нашего. Мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали, смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел, так официант несет заливное, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
1: Притопил уже.
0: Притопил немножко, да.
2: Гелуна вареного.
0: Но такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Иссык-Кульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот, как сержант Пепперс, вы сидели, а потом, как говорится, зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. Ну вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
2: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
0: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу, вот как вот, как вот, знаете, у праведников, вот, ну, вот у цадиков вот так вот бывает, звезда во лбу горит.
1: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
0: Типа Кирилла Кондрашина.
1: Да, или Евгения Федоровича Светланова.
0: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял. Бил ногами по мудями, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа. А потом был суд.
2: Расстрел.
0: Позади остались беды. Мирно я в могиле...
2: Не тлел.
0: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую
2: семью. Ну, мы старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба, он звучит просто и внятно. Членин Сталин.
1: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губ и глазных отверстий предметы.
0: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрипишь. Нас так учили на юридическом, знаешь.
1: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
0: Аэродромами.
1: Аэродромами, вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками, вот нам нам хочет Глеб что-то сказать. Да, Глеб.
3: Борис Борисович, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане. Правильно?
0: Но только когда уже всех посетителей

0: На... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатого не было, это еще при Лене.
1: Верии назывались.
0: Заходят, да, вот они вот эти, в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизанка такой. Вот пришла, пришла тут, тут мясо, здесь мясо. Вот, а когда приходил какой-нибудь еще там из общежития, ребята ходили в ресторан, я знаю, это до Иссык-Кульского звездохранилища, до форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах погоны, понимаете?
1: Да, вот, это у Мига сладостная.
0: И когда обычно так они приходили, и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит: он джентльмен, какой пошел, джентльмен.
1: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борис Борисовичем, когда он пришел на работу, в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне, с акселябры, помните?
0: Это старое, да.
2: Тогда были мощные политические веяния, да. И все общественные туалеты переименовали в разрядку на пружинности.
0: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич. Он с концертами ездил по Украине.
2: Это брат Луриды.
0: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
2: Я курировал переписку. Я курировал их переписку.
0: И он так проходит.
2: Welcome to kosher site.
0: Проходит и говорит Борис Борисовичу: ну-ка дай плоскогубчики.
1: Ага, вот так. То есть... Ну что, обратимся к телефонным звонкам. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Алло, Александр.
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я ваш давнейший поклонник. Я люблю ваши альбомы. «Детство, чистые глазенки», «Повод для оптимизма». И в связи с этим я хочу задать вопрос вашим гостям. Вот вы как думаете, почему потонул «Титаник»?
1: Спасибо.
3: Вот. И как ваши гости относятся к этой проблеме? Спасибо, до свидания.
2: Я могу сказать,
1: серьезная проблема.
2: Слишком сильно разряжали напруженность в тех местах, где положено просто испражняться.
0: А я вам скажу вот так, как человек, который поработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что «Титаник» вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Гелунов, вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам, в общем, все.
1: Так сказать, торговое оборудование было попросту.
0: Конечно, растрясли.
1: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили на массу кусков.
0: Его же на Днепре топили.
1: Усиленно.
2: Они назвали Эстонию.
1: Да, конечно. Да, вполне возможно.
2: Теперь шведы плавают, собирают крупных креветок.
0: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди. Вот действительно, там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
1: Даже Сюзи Куатро кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
0: Кинул через борт, она устроилась горничной. Потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая так. ГБшная фирма была. Вот она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали, показывала видео финские, дешевые. Вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме», вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет, там, представляете?
1: Или типа «Очаровательная свинарка», я помню, ее фильм замечательно она показывала. С плохой цветопередачей.
0: Это с Марией Каллас. «Смерть очаровательной свинарки». Там
2: эти ее стихи, вы помните? «Жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз». А
0: Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже кал. Кал свой Боря сам свидал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
1: Зато есть и своих и достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что Финляндия, Швеция, тут, туда-сюда слепили-прилепили. Одно и то же Скандинавия, вот Каламяки-Йо. замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
0: Вы знаете, Александр...
2: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей в Финисалу.
0: На Иссык-Кульском форуме был человек такой, Пенти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит, девочки, уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке, в 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент, я же хроника текущих событий к нам поступала.
2: Экстази.
0: Регулярно мысли, ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар, посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такой человек сказал, они мне здесь все засрут, понимаете? Этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал раннего Синявского. Я читал Бориса Филиппова, я читал всякие эмигрантские, Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
2: Вот карьера загублена, загублена карьера, я писал вам об этом.
1: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
2: Да,
1: вот,
2: это существуют огромные первоисточники. Первоисточники. Я говорил вам.
1: Целая теория.
2: Георгий Романович, я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чисто искусством.
1: А не писали ли в программу время... Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
2: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
0: Знаешь, у Познера в Сан-Франциско...
1: Я просто хотел свернуться немножечко. А что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении. Они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территории и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумываясь, он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет, и типа пох из него и вывалилось, как из птицы практически, да? А человек, что он перед этим волнуется,
2: да, пусть придет, рвет туда листья. Корова. А корову срать здорово. Я подставлю жадный рот. Пусть туда корову срет.
1: Верно.
2: Да?
1: Верно.
2: Так же и о слонах?
0: Пусть вползет скорее мне в пузо знойно-жгучая медуза.
2: Приоткрыто будет срака. Пусть ползут туда три рака.
0: Я чувствую, Каре Фратер, что мы с вами были посвящены в определенные мистерии на Иссык-Кульском форуме.
1: Да, ну исходя из этого, он мнется, топчется, в результате все-таки делает свое дело, где, говорится, прошла, там уже не расти, это же тоже мы все знаем. Ну давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
4: Да, я чувствую, что полны внимания.
1: Здравствуйте.
4: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, проданная невеста и Карл Готт или нет?
0: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», и шлягеров 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативный взглядов человек относительно музыки.
2: К сожалению, образованный.
0: Ну, как и вы, мой друг.
1: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок, уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
2: Фердинандом Кокошкой.
1: Да, им тоже немного.
2: Обоих нисколько не жалко.
0: Знаете, у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
1: Раньше вот, работал на радио «Свобода» некоторое время.
0: Под псевдонимом «Свободин».
1: Да.
0: Вот он, у него есть там такой персонаж, у него он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот, когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была, ну, ксенофобия, я считаю, вот.
1: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот Ну, в отдельную
2: а
1: раз.
2: Это можно,
1: то
2: можно.
1: По физическим признакам, понимаете?
2: Александр, не... вы да. не первый, вы не Нет. первый. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано, он слишком много ест. И женщина, похожая на певицу, пыталась игриво ударить сковородкой представителя огромного нас меньшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для, ну, для этих мусульман в голубых шапочках, да?
0: Для мусульман в голубых шапочках?
2: Так называли евреев в
0: Китае. Вам недолго придется говорить загадками.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это Соломон Жмур вас беспокоит.
1: Здравствуйте, Жмур.
5: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого Бориса Борисовича вы там говорите. Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное говно. А как бы Борис Борисович, вообще, какой Борис Борисович, если это не собирательный образ, какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нацию он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
2: Кто давал, там и предпочтение оказывалось.
1: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович.
0: Борис Борисович, да. Борис Борисович Мухамедов.
1: Мухамедов.
0: Борис Борисович Мухамедов долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился в... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот. В прекрасного...
1: Коверного театра.
0: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как все... Как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
1: Бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении. То есть его изучают ученые. Это феномен. Дело в том, что этот человек официально единственный в мире человек, у которого постоянно потеют руки. Когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
2: Ему он любит цвет Тухаса.
1: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
6: Эсэмэсэс.
1: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Меня зовут Перепетуя Игоревна.
1: Здравствуйте. Я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
7: Нет, у меня тут такая большая проблема. Мой муж в Запорожье работал комбайнером. И дело в том, что надои пшеницы исчезли. И с тех пор его по ночам преследуют кошмары, и он кричит на... Алло?
1: Да-да-да, вы говорите,
7: Он кричит по ночам, качает ветер, спелые колосья на белой жопе, черные волосья. Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая, и... Я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана озимых. То есть где-то спустя месяц озимые начинают мычать. И вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
2: Да, озимые.
1: Если озимые не подходят, то следует поставить банку. Но только одну банку. Место здесь уже индивидуальное, все зависит от количества, от расстояния вот от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3 и, отступив 2 пальца влево, если смотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот, тоже выводится, вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
0: Ну, и потом я, да. Лично я, вот, я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул», интурист, на 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
1: О, это же известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через просто не по главному проспекту Кишинева. Да, вот если можно.
2: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с ритм-блюза на рэп, по меткам замечания моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. И только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троясско Романия Мара, был чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
1: Как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началась Будейрих, и там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это дентистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье. Ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним, как за каменной стеной, и не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
0: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
1: Вагабондо была кличка. Известный человек. Да. Приятно было о нем вспомнить.
2: Жены,
1: да?
2: У которых, если у которых и были, то им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их головы о себе.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево у нас по Ленинградскому шоссе, вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
2: Звони, звони, если... ты там знаешь, звони.
6: Алло.
2: Да слушай,
6: если это...
1: Алло. Алло. Да, вы говорите,
6: значит,
1: записи.
6: Такой большой щит висел, и там, значит, было написано.
2: Уровень воды.
6: А из машины... Из машины-то он только половину щита увидел,
2: так,
6: а там,
2: значит,
6: внизу написано, если это пьет Иван, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за этот дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, оказалось, это щит был Очаковского молочного завода. А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас так какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Но, в принципе, в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну, мало ли, ну, ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
2: О, какая... левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
1: О, я так думаю, что
0: а
1: это...
0: А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кетлых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
1: Пнутый звали.
0: Точно.
1: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
0: И он накирялся, халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
1: Какой конфуз.
2: Огурцы, огурцы.
0: Жалко, что никто не проезжал.
1: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Слушайте, ну какой же язык у вас, а? Какой кошмар, как не стыдно тут.
1: Георгий Романович, какой камень в ваш огород.
8: Какой кошмар, боже мой, неужели вы учились где-то?
1: Сейчас мы узнаем это.
2: Он-то учился, он-то
8: учился. Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
2: Что может запретить свободному человеку?
8: Какой там свободный человек, какой грязный язык. Вы еще произносите имя Сахарова. Еще Лихачева назовите. Одним и тем,
2: назовем.
8: Одним и тем же языком.
2: Зовут имени Лихачева.
0: Вы знаете, во-первых...
8: Гнусность такая. Позор.
1: Позор. Сейчас такой... трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать
0: давайте,
1: спор, класть трубку.
0: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали ухаря, купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
1: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка, утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцу вину. Вот. Ну, а что греха таить?
0: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи, которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля вот в таком контексте, я вас прошу. И Леонардо Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
2: Да, Белка Горячкина.
0: Бо женщины обижаются.
2: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что ж, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам пыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. Что ж, извольте, милый друг, молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака. Кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан.
0: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как, вот, как друг Кости Беляева пел по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
1: Вы имеете Краутер... первую или вторую?
0: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой бы порнус бы срубили бы.
1: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках.
2: Да
1: такой...
2: Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
0: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
1: Да,
0: и, ну, волосы очень, так
1: очень,
0: вот.
1: Очень стеснительный, очень...
2: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
1: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
2: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была... из племени, если не Садата, то Александра Галича, Каудилию и всей Испании.
1: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
0: Что вы имеете в виду?
1: А тогда ладно.
0: Как говорят у нас в Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
1: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
2: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
1: А, как вы считаете, вот, например, существует такая сага о форсайдах, да? Или не существует? А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сагу о Прокудах?
0: Так. А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел... в ансамбле в пятой школе. Пел «Let it be» на русском языке. Вот это вот. Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть всегда будет так, будет так, будет так. Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
1: Вы имеете в виду...
0: Поразмыслите.
2: Свердловский есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем Политиком.
1: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренировать, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгивать и прыгать — это разные
2: выше
1: вещи.
2: Выше головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
1: Нет,
0: как,
1: а посмотрите.
0: Как говорил... Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли, хочется вступиться за коллегу. Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьевич, Его обвиняют сейчас чуть ли не в том, что он устроил там такие дахау небольшое. На самом деле это были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтобы они следили, чтобы никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
1: С
0: факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьевича вот говорят...
1: Это от и до.
0: Это были выдумки. Там есть несколько снимков, да, с истощенными мальчиками. На самом деле, сами себя изнурили мастурбацией.
1: Безусловно. Но,
0: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
1: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, все-таки тут интересно, вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого врага. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или надлежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, это прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
2: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
0: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа? Вся жизнь черна. Петельку накинем-ка, и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
1: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком, СК сокращенно.
0: Потому что дефицит – это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. Это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит: «Аллах, Аллах, там дают ковровая дорожка».
1: Это уже припев. Там идет ковровая дорожка.
2: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию, один совершенно... ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен, но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
0: Кинесса. А вы знаете, что полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
1: А, просто автора, я одно время писал под псевдонимом Кинесса разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал хорошо, все думали, что это польская Кинесси.
2: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
1: Обязательно. У меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, или так отброшу, как переброшу.
2: Откину. Это вы помните, это еще...
0: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как «Архипелаг Живаго» была книга.
2: Была. О, это друг локотенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер. Почему ему глаза не выпил живьем?
1: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобные для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна. И он ее и так, слишком и сяк зажимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. И не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый... граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция. Он обмотал, помните?
0: И после этого еще песня возникла. Господа офицеры, с голубым говнецом, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом.
1: А между прочим, все тут думают, что это все песни какие-то выдуманы тут в подворотнях, ничего подобного. А все это историческое подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные погоны.
2: Акатыши. А в палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе колью шерсти, весь от боли синий.
0: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот прямо из кулуара.
2: А за что же, вы думаете, у меня звезды на погонах?
1: У вас их нет уже.
2: Ну, этикетки-то остались.
1: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки можно наколоть.
0: Звезды не переклеишь, это можно прайс-лист там, знаете.
1: А что-то у нас вот, Мухамедов как-то молчит. Наверное, он все это принимает на свой счет. Ведь он у нас...
2: Руки на стол, руки на стол. Под одеяло руки унимай.
1: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бытитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо.
0: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
1: Я предлагаю все-таки вот начать...
2: Главное, что без комфорта.
1: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
2: Дума думская, по совету шалялася, и на нас незначайно брела.
1: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
9: Был вопрос о секс-меньшинствах.
2: Борис Борисович, прошу.
9: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто.
2: Ну, смотря зачем, смотря зачем.
1: Ну, а что касается современной бытитологии, то, я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
2: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскариду. Я готов ее раз пять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла аскарида. Попроси у дяди Савы, у него есть волосоглавы. Дядя Сава един брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучатся, уже стучатся.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки
1: подвиньте. Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем водите. Ага.
2: Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
2: Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, а вам там пару там соплячки.
3: Now, gonna tell you about them green onions.
1: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Барракуда, он тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вы знаете, огромное количество наших радиослушателей, и не только их, а вообще женщин, которых мы наблюдаем на улицах, водителей, которых мы там же наблюдаем, тревожит тема глобального, так сказать, обнищания населения, не только нашей страны, но и вообще в целом. Они просят вас, как знатных гостей, разбирающихся в экономических проблемах, как-то пояснить и, может быть, даже чем-то помочь. Может, там можете открыть окно и покидать содержимое ваших авосик туда. Может быть, кто-то что-то подберет.
4: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Битлз поют Yesterday, их постоянно гоняют по эфиру, а человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песни не споет, ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете, пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные, жуткие шаги, такое проявить ультрабрутальное насилие.
1: Например, своровать из джипса барсетку.
4: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в «Кабаках» это было. Там бросают пиджак и говорят: «Играй, что хочешь». А потом из пиджака говорят: «А куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак, а ты, я тебе сказал, ты мне заиграй, там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот, White House».
1: Или там он за солдата, он офицерен.
4: Именно так, или вот это вот, Die Fahnen hoch, и Ryan festgeschlossen, и сам марширт, минруй,
1: фестенфри,
4: камраден, дирот фронт, он реакцион ршосен, марширт и гайст, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды в магазине? Что там продавалось?
5: Да, меня вызвали, мне надо было жить. У меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
4: Но хаты ты им сделал.
5: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью... Они еще не родились, эти дети. Но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город, это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
1: Безусловно.
5: Его честь именем. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». И вот. Кушайте с фраглотом все эти события. Так вот, там, в этом городе, было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор советской армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так, то были фанзы, были китайцы, были японцы. Черт их разберет. Ребята, посыпьте мне на уголь, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Освежите твою память, товарищ Белограя.
4: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца.
5: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину. Фигуре в мировой истории и в истории нашей Родины самой значимой. Так вот, там был огромный постамент и маленький бюст Ленина. Это был первый бюст в РСФСР. Напротив был торговый ряд. Торговый ряд, и в этом торговом ряду была секция уцененных товаров. Еще не было в продаже усилителя «Брык» за 600 рублей, но первый выбракованный аппарат там продавался, стоил он 200 рублей. Он был уже запылен. Продавалось пальто с пуговицами диаметром 11 сантиметров, которое стоило 5 рублей. Я купил это пальто, вывернул его наизнанку, купил несколько школьных пирожков. В школах к тому времени уже пирожками не кормили, в городе Кашине они продавались. Они были похожи на галоши с патокой. Стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. При въезде в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Моп вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же
5: я
1: было.
5: Я был в городе Гусь Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись, вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем, мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши — это как если бы сейчас, например, сюда, к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри и сказал: здорово, ребята, давайте выпьем.
5: Ну, если Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видимо, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Можем.
5: А блеять мы можем не хуже его. Пожама, рама.
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбой, причем уже заранее где-то сварены, потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
5: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был из Ростова привезен рецепт, назывался он «Шашлык с рыбы». Также там одна пластинка «Роллинг Стоунс» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная совершенно. Что-то у нас приуныл.
4: Оставьте
1: Георгий Романович.
4: Оставьте в покое Баку, я слушаю. И вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова вот здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули.
4: Какое
1: тоже.
4: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы, работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая группа, пацаны играли.
1: В танцах такие.
5: Ну, вы же старый карзаист, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, а фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки были короткие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
5: Как говорится, летает, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
5: Значит, он лёжит.
1: Мы разъехались уже.
4: Витька звали Коршун, это брат Азизяна был. Он
1: вот этот у него еще.
4: В радиотехнику не учился.
1: Да нет, нет, это точно Сом.
5: Сом – это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло?
1: Да-да-да.
6: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров, это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот. Но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, естественно. Сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
5: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий пудель. Куда они его дели, видимо, и оставили торговать наркотиками для лучшей раскрутки. Но к разговору о Северном Аркадии, уроженце неизвестно какой станицы, но проживавшем в городе Ленинграде. Он умер не на концерте. Я не думаю, что он что-либо, кроме того, как пил, делал в городе Крыжополе, кто бы его там слушал. Северный Аркадий. Он умер с одним выражением на устах его священных. Свидетель там жив, и он подтвердит этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но господину Белограю... Отвяжите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
4: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гугенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет. И я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые во хмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и о голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот. Северный – это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех там, он унижал, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, с точки зрения каббалистики, такой каббалистики пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот. Поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский. Он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем бы сейчас Александру Адольф Игнатьевич дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом. Мы немножко закусим. А может быть, он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее. Потому что сейчас уже все спят, и все сойдет с рук. И концы в воду.
5: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил. Немцы Киев занимали. Мамку с таткой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
1: А мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Паракуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас же уже грядет великое все-таки потепление, и встает очень остро все-таки проблема озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим. Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. И... Ну да, я понимаю, yes. что это...
4: Главное озеленить, то есть придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому. Избежать этой КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она... садомазохистка.
1: Это хорошо.
4: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в Восточную Пруссию, ручки шариковые ломают, там все это. Понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера дальнобойщики в мусорном контейнере, достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым. И избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под четырьмя горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете такой фильм?
1: Да. Да.
4: Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит...
5: Помни боку.
4: И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вудстоки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белые мецне ящиками на лодках, на водяных трамваях. Весна 2, весна 3, хиппи-хиппи шейк, свингин блу джинс, Костя Беляев на магнитофонах. А эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи. На этих гитаристов тошно смотреть. Грязные, немытые космы, недоразвитые подбородки. Это просто паноптикум, вы понимаете?
5: А абсурд садомизировать на обложке?
4: Ну, это уже...
5: Beautiful people, want them too. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
4: Ситариста?
5: Ситариста.
4: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
5: 3 минуты 29 секунд группа «За птички».
1: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну, это вызвано временем года.
5: Обо что ножи точить?
4: Гуляем с умом.
5: Нужно это?
4: Гуляем с умом.
1: Вот. А что касается тех времен, ведь были модные очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы помните.

0: Там было так написано: 7 килограмм одного хампердинка, не говоря о чикагских обезьянах. Вот, может быть, Адольф Игнатьевич помнит, потому что это из его Mein Kampf. Он больше, он выписывал все газеты, он же подписывался так, он еще журналы для слепых, советиши Геймлан, все выписывал. Я же знаю, мне писали.
1: Советиши Геймлан. Да, это Mind была газета. Я все глаза сломал. Туда-сюда считал.
2: А вот ваш первый флаг, Адольф Игнатьевич, спрашивает школьник Сережа.
1: Мой первый шо?
2: Флаг.
1: Флаг. Это моя первая фамилия, Флаг. Потом а вот я взял фамилию Кравчук, но...
2: Вы вспомнили тоже, какие смешные были, когда он пришел, говорит, я хочу быть Кравчуком. Говорит, извините, это зарегистрирована торговая марка, уже болты, дескать, делаем.
0: Попался на болтах.
2: Попался на болтах, да. Попал. Было смешно.
1: Копченые болты.
2: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг.
1: Ну,
2: Кравчука
1: видать,
2: дальше.
1: Видать, не в ту резьбу крутили, наверное.
0: Его вахтерша в ложь.
2: А сейчас, получается, прокуда. Все-таки...
1: Прокуда — это девичья.
2: Ну, я вот это не понял. Все-таки самая та первая, дофлажная.
1: До флага.
2: Значит, до флага была прокуда, затем флаг, а затем вот это самое.
1: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Цвайт, ни с Перу Буан. То есть у меня фамилия — это как фамилия.
2: А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем же пристрастие. Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то,
1: я
2: или распинают любимую женщину.
1: Женщин, да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
2: Непонятно.
1: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
0: Надежда Дебрянская.
1: Надежда Дебрянская.
2: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
1: Вам вот дать имя геодезиста?
2: Да.
1: Ну что же.
0: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
1: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание. Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
2: Mm-hmm. Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наши радиослушатели очень волнуются и... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
2: Спасибо.
1: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
0: Нет, простите, Александр, а вас разве не осталось от Кости, типа компакта?
2: Осталось, но я просто, соответственно,
0: давайте...
2: сегодня его не взял с собой.
0: Что вы говорите?
2: Да. Давайте я раньше носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... случая, когда меня обыскали.
1: Георгий Романович, я знаю.
2: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
1: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
2: Ну что, ну, споем, да? Споем.
0: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии Ваффен-СС, дивизии Шандарович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург, потому что да, это был большой друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова...
2: Выйти вон, дескать.
0: Хай сидит.
2: А, ну пусть...
0: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб шаффл. Вот такое, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мандиализма.
1: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то

0: написано вора, а Боб по-английски, Боб.
1: Вот там... сия. Ну вот, хороший шафл.
2: Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки сшили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лиси и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали, с главпочтамтом геноцвали. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шота руставели. Все кричат: ара, ара, а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох, и пьет он. Прямо в аэровокзал, тут нас муры повязал. Вот привозят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу: коцо, коцо, а мне рукою и в лицо. Я кричу: ара-ара, а мне граблёю по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу: веди. Повезли кого куда, Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз тут и кончил рассказ. Вот так вот.
1: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот еще хотела сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшее время будет потепление, будет, соответственно, отключены все коммуникации с горячей водой, и, соответственно, остров станет проблема бань.
0: Вот тогда будем поливать желтыми струями.
1: Ну, а все-таки, вот что бы вы посоветовали? А какие-нибудь...
0: Прочистить трубы от ржавчины, тогда струя будет светлая.
1: Мощная.
0: Мощная, само собой.
1: А тем, кто все-таки в силу каких-то...
3: Я думал, начал цитировать Бродского, по-моему, такая фраза: будем поливать
0: Бродского
3: желтыми
0: струями. Сергея, это разные люди.
1: А все-таки тем, кто не может по каким-то причинам прочищать, ведь есть люди, которые боятся каких-то узких длинных предметов, позвать они никого не могут, поскольку...
0: Пусть возьмут широкие и короткие, я знаю, где взять.
1: А все-таки вот правила безопасности в бане, и стоит ли туда ходить, или если нет, как вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно, потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
0: Вы затронули важнейшую тему вот эскатологическую.
2: Я как раз вот...
0: Любой человек, выходящий, опасен. Конечно. Выходящий человек
2: опасен. Я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такое было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он говорит: вот так, вот, говорит, сорокопятка Джо Дассена. И он смотрит, вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как вот, как Дэвид Боуи поет из «Свастика Whirling in my head», в «China Girl». Ну, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
1: Он не сунется очко у него практически.
2: Да-да-да-да-да.
1: Ну,
2: да,
1: это
2: да.
1: Же это абсолютно, с определенной состоянием психики. Это же хорошо.
2: Что тут хорошего?
1: А что ж тут плохого? Но если он видит...
2: Но он же рисковал.
1: Рисковал.
2: Он же рисковал, а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его голосом говорю. Я сейчас...
1: Это плохо, что я не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
0: Все, что не мог, все плохо.
1: Вот. А то, что думал, хорошо.
2: Кто не рискует, тот не пьет из желтости.
1: Ну что, послушаем телефонный звонок?
0: Да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости, диалоги прекрасные. Вы понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию. они заготовленные, такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот отчество...
5: Игнатьевич.
4: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные. Вот, они, несмотря, что, конечно, написаны заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
0: Как вас зовут? Как вас зовут?
4: Меня зовут?
0: Да.
4: Ольга Кирилловна, я всегда слушаю Александра.
0: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои, благородно, к сожалению, не счастлив. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали вам.
5: Благородно, благородно.
4: Ну, ничего, вы их читаете, значит, они вам нравятся.
0: О, я благодаря им выжил.
5: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
4: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот про глиста лосоглава употребляется. Ну, просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис вот
1: обязательно.
4: Это.
0: Я продолжу, там дальше тема есть.
1: Знаете, спасибо, ну, спасибо.
4: Да.
0: Ольга Кирилловна,
1: спасибо. Ольга Кирилловна, кстати, она, в общем-то, открыла новую тему такую, на бис прочтение стихов.
0: Стихов,
1: вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуреткой.
0: Надо сначала вкопать ее в бетон.
1: А вот Борис подержит, у него пятер нездоровый. Да, Борис, вот, подержите ступень. Вот
0: он
1: что-нибудь
0: другое подержит.
1: Тогда это в туалетной комнате.
3: Бориса, у него такие вот гипертрофированные окончания пальцев. Это свидетельство огромной генитальной мощи такой, знаете. Он из-за этого из театра вылетел.
6: Скажите, что надо привезти немного бетона, да? Мы можем заказать сейчас.
0: Конец стихотворения. Лев Гордон, начальник торга, вынул женский труп из морга. Так холодную дерет, что покойница орет.
1: Ну, это прямо Хокку.
3: Это Либо написал.
0: Не было никакого Либо.
3: Был Боль. Понял, Боль. Это имя он получил в интернете.
1: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
3: Надо проверить, есть ли вонь сначала.
0: Вот мы эти единомышленники. Вот. Потепление – это вонь. Вонь – это душ, душ – это смерть. Чем теплее, чем теплее будет, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящее ОГПУ.
3: Это надо понимать, как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
0: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
3: Как говорила Зизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
1: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит «лица без национальности»?
0: А есть такие?
1: В общем-то, часть из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству. Вот часть...
0: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». «Найди и уничтожь». «Выдери лохмы, нагать в рюкзак, сорви мощный приемник, искусай пейджер».
3: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
1: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
0: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
1: Last night some kid in a spot with my niece. I went sunshine.
7: Эй, баба, рыба.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
1: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
8: Нет, я не повредила. Это очень
0: работа. А кому вам повредил?
8: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
0: Дыра увеличивается.
8: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
1: Повсюду, практически повсюду.
0: Дайте адрес, мы вам заведем затычки.
1: А вы знаете, знаете,
8: вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
1: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра, это уже доказано, из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую вот это. То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
0: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность — это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
1: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ, и, например, Элвис...
0: И ты там MTV Unplugged.
1: Нет, ты там, да, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
3: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
1: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Мама сказала, там я тебя... Да, понимаете, то есть это мы уже делаем. Выпуск этого налажен. Кстати, каждому из вас тоже мы выдадим, и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило. Вот. Так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем. Ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок». Очень много у нас уходит вот этих паротычек с «Одиноким пастушком», и часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там, и уже эти места как-то обходят.
0: Ноздри раздуваются.
1: Да, ну нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адольф, все время против ветра.
3: А падубы.
0: Я за правду.
3: Про падубы расскажите, Адольф Игнатьевич.
1: Про падубы?
3: Да.
1: Давайте про падубы.
0: Я вообще не увлекался деревьями. Но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая. Сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон. Есть такой Джон Леннон? Я говорю, есть, сволочь. Одень парик обратно. Так вот, группа Хорис, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, делала The Hollies. Переводили все как «святые». Святые, святые, лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые, это падубы, падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Бео Холлес. Это правда. То есть Холлес — это падубы.
1: Ну, безусловно, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки специально. Мы сейчас выйдем, сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность. Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи, вернее, не нас, а именно вас, уважаемый Белограй. насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинотравматурга. Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот, ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины вот эти кинодраматургии должны просто выигрывать все дела. Однако дело о дрезине, скандальное дело о дрезине вами было, к сожалению, проиграно. Говорят, это... со строт 37-й каланчи.
3: Это, Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой...
1: Да-да-да.
3: Я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто он некомпетентен.
0: Он просто не коренной бакинь.
3: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал... Умер Пожаренко. Говорит, товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится. Говорит, товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?
0: Напор струи ослабевает.
3: В это время Портнов занимался ведением дела о дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша перепелится... Пальмой вместе. Пальма — это Коваленко, опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк. Вот. Я еще встретил его, я говорю, Пальма, ты куда? Он говорит, на репетицию. Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю, да, вот. Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот, ну, в бригаду, понимаете?
0: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобного.
1: Нет, а не... тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вдвойне опасны. Ведь сколько пишут сейчас?
0: Так куда они перья-то окунают?
1: Куда-куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемо меняются.
0: Предсказуемы.
1: Но это,
0: но смотря... это хорошо.
1: Да, но это между нами будет как.
0: И это между плохо. Нами такое будет.
1: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите вы.
0: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
1: Сейчас я запишу.
3: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
1: Хорошее, который, хорошее слово. Которым... Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самая старшина был. А когда я во флоте служил, полубой...
0: У каждого был свой старшина.
1: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит. Да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот, вот посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
0: Уверяю вас, это не всегда нематериальное имя.
1: Ну, я же знаю, я же смотрел фамилия. Ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот, только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
0: И то потому, что узнали его отца.
1: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультируете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
3: Да не, Александр,
0: исплавляет.
3: Не, это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
1: Так.
3: Так вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так, да я ж детей не лечил, калечил. Это шумное дело было.
1: А вот скажите, я знаю, что
3: в Кирилловке.
1: Ну, это в Нижней Кирилловке.
3: На косе.
1: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
3: Там, где бычки продают.
1: знатные бычки на рынке. Но сейчас, по-моему, уже все это.
0: Там
1: все.
0: Гантели краской наливались.
1: Да, так вот, вот скажите.
0: Потому что их уже на зубок не брали.
1: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам, да, папам даете советы, и бабам даете советы.
2: Каждый уважающийся человек
1: всем даете
2: обычно
1: советы.
2: Говорил так.
1: Да.
2: Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит.
1: Так.
2: А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти. Типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А еще он там директор завода или что. Это они-то, как
0: важна преемственность профессии.
2: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так: у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквавелли. Они сказали вот так вот: «Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсерешься». Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
1: вроде
2: смысл?
1: Бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю.
2: Конечно,
1: такой мужик-то был,
2: конечно.
1: Такой усатый, типа валдайский такой мужик.
2: Усатый, скандинав.
1: Такой, да, как он мог это сказать, увесить? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тут вот сказал, как отрубил.
2: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали 2 ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили. Вот Борис Борисович обеспечивал порядок. Кстати, очень-очень компетентно. Очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
1: Посшибался с Скворечники, я помню.
2: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Александр.
1: Здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемый Гарик. Добрый вечер, уважаемый Борис Борисович. И добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
1: Да.
7: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
1: Я понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинем. Что там это, блинка отжали, что там это... Ну, отрежешь там ломотик себе.
0: Ну, отрежешь, да? Отжаришь, ну, то ли.
1: Ну, сам, да, отложить там самые канаты и так далее. Какое-то время нужно ведь сидеть тут сиднями, там, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости
0: разобьем.
1: В час. Разобьем лучше?
0: Ну, если поставить, то и разбить неплохо.
1: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте,
9: вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, которую вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь рэки-музыку, как делают там в теплых странах?
1: Спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии Георгий Романович так плохо исполняет рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы, скандинавы, дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
2: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка такая, вот как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты,
3: чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги, знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер, и такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками, независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными, я считаю.
1: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
0: Вот мечта наша, мечта наша.
1: Насколько она вообще осуществима? Из чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
3: Yes.
1: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
0: Я не сдал.
3: Я, Александр, вам так скажу.
1: Мамы расстреляем.
3: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает. Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шендеровича, чтобы он мог откомментировать все это.
1: Спартака еще.
3: Спартак, он себе, он себе на уме. Пусть он себе, он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, и вот, знаете, вот «Пустите рая», вот все вот это вот иногда.
1: Так нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг вообще населения оказывает именно музыка.
3: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
1: Музыку.
3: А исполнителей?
1: Ну, пожалуйста.
0: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
1: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды его...
0: Голосуем за Гелунов.
1: Так что вот как вы считаете?
3: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его, Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот,
0: музыканты.
3: И петурики, музыканты. Все надеются, что если так, Киркоров женщины. Поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь. Вот у меня глаз дергается. Если так Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все это заговорил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Алло.
1: Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста.
10: Меня зовут Галина Ивановна.
1: Здравствуйте, Галина.
10: Я занимаюсь Востоком.
1: Востоком. То есть вы запускаете космический корабль?
10: Нет, я не запускаю никакие аппараты. Я переводчик.
1: Ага.
10: В основном перевожу ночью.
1: Угу.
10: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ, в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня. Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимают, все вам скажут огромное вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
0: Близко кроме... рядом с Европой не валялись.
1: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова «Форд, сука, Форд», он ничего больше не говорил. И еще говорил «Поди купи баблигам, поди купи». Это буквально так. Причем у него была не просто, он слушал это, на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джови», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисовано? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы. Видите?
0: Я сейчас вам почешу это место.
1: Ой, хорошо, да. Сейчас, спасибо.
0: Ногти.
1: Так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете, с этим?
0: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
1: А, то я хотел бы направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
0: Да, комната, спец.
1: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и как-то стучит пяткой. Так.
11: Да не, я не понурился, потому что есть такая группа «The Purga» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, поэтому если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
0: Он давал нам автографы.
11: Он там выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж-жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там, дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все
1: купают.
0: Это нашего дяди две жены и обе Елены Боннер.
1: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также, и сказать: немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее, там список приложен, также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективом удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и мы сами поехали туда, там, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, чем занимаетесь и вы. Видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Вот и другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которая
11: это
1: сейчас...
11: Параджанов вот, снимал Адольф Игнатьевич.
1: Да. Это просто расплата за
0: не
1: то, что мы...
0: Старика,
1: мы же победители. Мы все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы или нет?
11: Это Бендуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
0: Бендуров снимал.
11: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь когда едет себе домой в поезде, он говорит: я на горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
0: Они уже классика.
11: И пока они доедут, уже там все разберут эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
1: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
11: Афишировать.
1: Ну, а что такого?
11: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете: я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа «Mein Kampf», вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, «Mein Kampf» опубликован, я считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни. Это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым, духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения такие, так сказать. Нельзя отказывать дьяволу, вы можете исповедоваться во всем, поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру, жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
1: Но тем не менее, ведь их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы, там, это железо выпирающее, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть, глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
0: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
11: Я считаю...
0: Я организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита...
1: То есть не искоренение?
0: Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно.
11: Расказачивание целлюлита.
0: Расказачивание целлюлита.
1: Сокращенно РЦ.
0: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков «Средства коррекции целлюлита». Разные степени рыхлости, жирности и дряблости кожи.
1: И вот этих опухлости, не опухлости, а как это называется, этих вот родничков таких, знаете, размазюк таких.
11: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит, понимаете?
0: Целлюлит поэтический, ну, не знаю, я хочу его запретить, то есть...
11: Мы нашли
0: продавать целый... эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы влюбились в него. Это... И обязательно написали бы музыку для коррекции этого вот божественного явления.
11: Как Солженицын говорил, иметь мужество видеть. Вот то же самое.
1: А тут нужно добавить еще и хлопать. Ведь дело в том, что в момент шлепа по целлюлиту звукоизвлечение несколько другое, нежели без целлюлита. Понимаете, может быть...
0: Звукоизвлечение другое. Вы старый гитарист.
1: Вот так-то. Так что, а может быть, они стремятся к первородным звукам. Может быть, целлюлит — это уже слэп в кожной промышленности. А слэп кто у нас изобрел, а?
0: А Джамаладдин Такума, Исламбас.
11: Исламбас.
1: Вот так, Исламбас изобрел. До Исламбаса не было вдруг. А так же здесь. Целлюлит появился.
0: А Сантана Пасториуса мочил. Мочил, да?
1: А у них были несколько конфликтов, насколько я знаю, но до того момента, как Пасториус начал баловаться химикатами, то он оттаскивал пару раз горячего Сантану вот за ноздрю вне репетиционной базы.
0: Я стоки за ноздрю оттаскивал от порога.
1: Я вижу у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
0: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Ну, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
12: Ой, ребят, так приятно прям за вами за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь-то народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
1: Давайте.
12: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили? Ленин. И опизденели мужики.
1: Хорошее стихотворение. Еще хочу сказать, что поскольку сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашим радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом, все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля-ля,
0: когда
1: он
0: был
1: тоже
0: Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
1: А скажите, был ли шанс у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить у армии, у которой были сапоги? Ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински, обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
11: Романович.
0: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
11: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
0: В Минске было написано: «Удобная обувь дало хорошего настроения».
1: Вот так. Да. А тогда не было сепараторов, ничего.
0: Сепаратных мирных не было.
11: Набивка косячков и подковок здесь.
1: Так.
11: Санаторий «Сосновый воздух».
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
13: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут ни сколь самостийными.
0: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
1: А вообще хотелось...
11: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
1: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем, давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
0: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, то, не знаю, мастурбируй, не мастурбируй, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
11: Ну, я должен, конечно, такое, ну, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
1: Под себя некоторые.
11: Там, требовать то, да и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
1: О.
11: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, вот знаете, вот... Вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
1: А можно, скажем, отклонировать себе квартиру. Представляете, клонированная живая квартира.
11: Так а что толку от этого?
1: Да толку-то никакого.
0: Жить-то поэтому... невозможно и так.
1: А что думает Борюсик?
6: Я думаю, что надо клонировать не организм целиком, а какую-то часть организма, в частности, вот
0: наиболее съедобные.
6: Да, да, заменить все эти похабнейшие, мне кажется, пластмассовые вибраторы естественными клонами соответствующего органа, например.
1: Вы знаете, кстати, что к нам приходило ряд женщин, которые просили приклонировать к ним своих любимых левреток, балонок, животных. Также приходили мужчины, которые...
0: Да мы не хуже левреток, а животных, балонок.
1: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
0: Да они толпятся.
1: Нет, они, да, они...
0: С приспущенными.
1: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей эфира и ведущих. А они хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
0: Да.
1: Ну и как к этому относиться? До чего мы дошли? Нет, вот до чего мы дошли, Адольф? До чего мы дошли с вашей вот демократией?
0: Мы дошли того, что вот Борис Борисович, уважаемый, достопочтенный, предложил клонировать квартиры.
1: Это я сказал про квартиры.
0: Александр,
1: извините,
0: я прошу.
1: Да. Я был неправ.
0: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
1: Да.
0: Вот это дизайн.
1: Также можно и вымя отклонировать там.
0: Ну, это сначала надо зубы вставить.
1: Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, не буду говорить в точности где, там продают, в общем-то, некачественные гантели. Вот, ну поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил его прокомментировать, чьих это рук дело.
1: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
0: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
11: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Можете мне поверить.
0: Аравия, дочь мента.
1: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
11: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас... наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время. Нашел себе бабу с Украины.
1: Супертелка хоть или просто дура?
11: Не, это дочка шофера одного. Конченый братец его так называют. Младший брат, я его знаю. Его,
1: знаешь, баба тоже конченая.
11: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи. Ездит с чемоданом какого-то барахла.
1: Вообще вот. Наглухо
11: собирает кинотеатры, знаете, накрыл, кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит: я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был, я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать, или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы они...
1: Родителей можно...
11: Да, родители, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине. Отец азербайджанец, ювелир. Вот. Мать, значит, преподаватель музбакланства местного по сольфеджио. Голоса ставит там местным вот этим вот. Ну, там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу. Я написал песню, вот песню хочу петь. Айшат Шериф, вот, допустим, я хочу. Вот, поставьте мне голос. Вот, регги ваш, кстати, любимый Александр. Мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на эхо Москвы, тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
1: И антисемитизм.
11: Ну, это вообще радио Skinhead ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
1: Да-да-да,
11: вот,
1: да, я слышал, кстати, о таких, это, подождите, дети Скорцени, то есть группировка дети Скорцени.
11: Да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот идет, коричневые тулупы. Они организуют всю корреспонденцию, которая какая-нибудь... Вы работаете, вы льете мельницу на воду черного интернационала.
1: Да, ну что ж, зато...
0: Никто яйцами не бегал и не тряс.
1: Зато мощно, мощно рвем. А, ну что же, еще один телефонный звоночек, если вы не против, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Слушаю вашу передачу, пишу дипломный проект. Вот. Очень тронуло меня письмо Егору Летову. Вот, я, отложив свои дела, решил написать письмо Сергею Жарикову. Вот. Не знаю, правильно я сделаю.
0: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
1: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
11: Надо, конечно.
1: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидение, чтобы...
0: Ну, Вазворскую с колен стряхнет и погонит.
1: Ну что, послушаем музыку.
11: Давай. Давайте что-нибудь такое, ну, менее безрасовое.
1: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени, а вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям, они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу, доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
16: И наше тоже. вашу там, это, вот она, баба, говорит, это Александр Лаевский, своего Монморальси. Ты че его, трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами, Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
1: Спасибо.
0: Терновником наперевес она выйдет.
11: Ну, трудно сказать. Рады обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам не... Я думаю, что она выйдет с каким-нибудь лозунгом, типа там...
1: «Долой оружие», к примеру.
11: Или «У вас продается славянский шкаф».
1: Да, к примеру. Что касается...
11: Или вот, «Шкаф продан».
0: «Вынимай оружие».
11: Или «Ты что так долго не открывал».
1: Что или касается звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тем и замечательна эта отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей, ну, можно даже сказать так, испорченности. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор, мощный массаж, вернее, искусственное дыхание. А поскольку это существо все безреберное... Порвало. Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
0: Девушка поэтому... безреберная.
1: Прохор, девка безреберная. Вот так. Ну, а что касается стихов?
0: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
1: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
17: Александр.
1: Здравствуйте. Говорите только громче, а то у вас крайне плохо слышно. К тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
17: Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые гости.
0: Партизану Феде приходили гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
17: Алло.
0: Щипца пилкой вынули язык, по нему твой язык. Дальше.
1: Да.
17: Алло.
1: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите. Не вам...
17: Я бы хотел попросить у вас совета.
1: Угу.
17: Напротив меня живет черепаший сын. Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
1: Угу.
17: Днем и ночью.
1: Угу.
17: Мы, так как вы люди с большим жизненным опытом и, судя по всему, умные, может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
1: Сейчас мы выслушаем мнение
0: нашего гостя. Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщин отдайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
1: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. Просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
18: Алло.
1: Алло.
18: Тихо, пошла?
1: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
18: Да,
1: да, да, хорошо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
18: Меня слушаете?
1: Да-да-да.
18: Как я к вам дозвонился.
1: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.
18: Ну, спасибо. Очень хорошая передача у вас.
1: Да-да.
18: Нравится. Сижу я здесь. Я профессиональный алкаш.
1: Угу.
18: Вот. Переживаю сейчас кризис. И было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну. Как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
1: Ну, спасибо. Спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали. Не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи ну, будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал, или что теперь?
0: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
3: Тем более, сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо, ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, получив все сведения о самом себе.

0: Здравствуйте, геройские, в общем-то, отважные орлы. И вот настало 31, собственно говоря, января. Год на дворе 2000-й. Для тех, кто очнулся от бодуна, от диких запоев и оргий январских, свойственных, в общем-то, всем тунеядцам, любящим отмечать такие дебильные даты, как день рождения, собственный, чужой, или там Новый год, ну, любой праздник, скажем так, календарный. Я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы» и в эфире, в общем-то, программа «Монморанси». И как-то решили мы не очернять и без того вот этот мрачный пейзаж, это падающий с небес перхоть, которую они называют снег почему-то, или первым снежком, да, и отрешиться, наконец, от такой чернухи, от политики. Вы знаете, что наша программа имеет ярко выраженные политические, социальные черты, бытовые черты и медицинские. Ну, вот что в прошлый раз, что сегодня, вся программа будет посвящена практически музыке. Да-да, этому светлому потоку радужному в каем, понимаешь, отражается радуга бубенец гуманизма, да. И на эту тему сегодня в гостях у нас журналист, известный журналист вам всем, Сергей Гурьев. Но он даже пришел не один, а пришел, в общем-то, с женщиной в желтом, которую он сейчас сам, видимо, представит, да.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Женщина, с которой я пришел в эфир к любезному Александру, называется Ирина Масалкина. А ее послужной список примерно таков. Во-первых, она является московским директором набирающего вес в известных кругах питерского трио «Дочь Монро и Кеннеди» во главе с блистательной Светланой Чепуриной. А во-вторых, она, собственно, еще до того, как стала директором этого примечательного ансамбля, прославилась как редактор культового талмуда Александра Кушнера с тома гнет-альбомов советского рока. Так что вот как бы девушка присутствует аж в двух ипостасях.
0: Вот прежде чем мы начнем говорить все-таки о группе, хотелось бы вознести такую действительно хвалу господину Кушнеру. А мало кто оценивает такой бухгалтерский труд, а за спиной его обидно называют кушнирчик или бухгалтер, некоторые называют клерком, да, вот обидные слова. Но Александр делает на самом деле, не преувеличиваю, великое дело практически. Он создает энциклопедию, понимаете ли, эпохи, то есть что его книга вот о самоиздате мощная, да? То есть мало, она может быть неинтересна не специалисту, да? Но, тем не менее, я уверяю вас, что в ней отражение мощной эпохи. Причем эпохи с точки зрения мышления независимого, идущего, в общем-то, где-то перпендикулярно мышлению партийному и экономическому тех времен. Круто я говорю, Серега?
1: Ну, палочки должны быть попендикулярные.
0: Да. Вот. А эта книга, она, в общем-то, ну, всем известна, что такой процесс политический, экономический, как-то перестройка сделали, конечно же, не политики. Их заслуги здесь нет совершенно никакой. Ее сделали люди, прежде всего, и музыканты. За что их, конечно, следует расстрелять! Извините, я сорвался. Да, вот. Но на самом деле Александр Кушнир собрал воедино практически весь тот, с точки зрения официальных лиц того времени, мусор, который и являлся противовесом, скажем так, социума, вот мерзкого социума того вот времени. Круто, да?
1: Подготовил перестройку уж. Непонятно, благодарить его за это или нет, но подготовил.
0: Ну нет, он не подготовил.
1: А как?
0: Он отразил, скажем так. Он положил под микроскоп листочек с микробом, который был вирусом, которого выросло чудовище под названием «Перестройка».
1: Ну, он даже попытался ее как бы спектрально преобразить.
0: Да.
1: И, в общем-то, из-за этого спектрального преображения и произошло то, что в его лице получил российский народ.
0: Да. Ну и, соответственно, сейчас, видимо, уже от такой похвалы нужно перейти, безусловно, уже к рассказу об ансамбле. Но прежде я хотел еще напомнить телефон, потому что я предлагаю сделать так, чтобы наши уважаемые задавали все интересующие их вопросы, не обязательно связанные вот там даже с данной группой, а вообще с рок-музыкой.
1: С жизнью.
0: И, конечно, с медициной.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну и, соответственно, Ира, слово уже, видимо, тебе. Поведай вот, да, нам о данном ансамбле. Ну, так, как ты бы это, например,

0: делала на MTV, да.
1: Доброй ночи. Я думаю, это несколько сложноватая для меня задача. Перво-наперво хочется упомянуть, что группа-то в Москве проявила, открыл вот непосредственно Сергей Геннадьевич, за что ему великое спасибо, потому что очень много у нас таких коллективов, которые и пропадали, и не появлялись, и не становились никому известными, пока вот не наталкивались на подобного человека. Вот. И, наверное, ему как бы удобнее рассказать что-то в этом смысле. К тому же такой мастер слова, я просто вот не рискую перебивать.
2: Ну, хотя не факт, что это правильно, потому что вот женский голос, он должен как бы говорить о женских голосах, потому что, в конце концов, мы в эфире занимаемся не сексом, а беседами. И поэтому да. Здесь притяжение как бы разных полов одного к другому совершенно не обязательно. Но тем
1: это
2: не менее,
1: как бы, извини, я на этом не акцентировала, по-моему.
2: Не, я хотел сказать, что не обязательно о женщине надо говорить мужчине, и наоборот. Вот, но если ты так настаиваешь, можно сказать, что Светлана Чепурина – это как бы... Ну, наверное, многие знают, что в свое время наши люди издавали такой примечательный журнал, как «Контркультура», а потом он перестал выходить не в последнюю очередь из-за того, что как-то вот почва этого журнала слегка себя исчерпала. Так вот, я могу смело сказать, что вот если бы этот журнал почему-либо существовал сегодня, он бы выродился фактически вот в фанзин одной единственной группы, дочь Монро и Кеннеди и Светланы Чепуриной. Потому что вот как бы... тот род как бы рок-музыки, рок-андеграунда, вот, который описывал журнал «Контркультура», он сейчас как-то вот по-новому на каком-то новом духовном, музыкальном, стилистическом уровне явлен так, чтобы было не стыдно посвящать ему такой журнал, фактически в творчестве одного единственного ансамбля. Вот как бы мир сузился до предела. Ну, можно еще назвать такие группы, как «Адаптация Актюбинск» и вообще непонятно что. Но в основном это, конечно же, «Дочь Монро и Кеннеди» и «Только она». Одухотворённейшая девушка с лицом подростка, высокопрофессионально играющая на домре и создающая очень такие вот яркие, самобытные, с нетрадиционной образностью тексты. Хотя самое ужасное, конечно, что когда вот так начинаешь предварять явление, потом оно тем, кто вот наслушался всех этих эпитетов, эпитафий, начинает казаться несколько мельче. Так что я лучше придержу язык и вот...
0: Послушаем пьесу,
2: ничего,
0: да?
2: Ансамбль. Да, и...
0: Ну так, да, ну, да, ну... женские, а в общем-то стихи.
2: Да, ну...
0: Вот... Слушаем.

0: слушаем сразу так подряд по несколько песен по причине их, в общем, короткости, да. Ну, действительно, это может быть и хорошо, а может быть плохо, поскольку если есть же проверенность, Сергей, вот ты же взрослый парень, да, что для того, чтобы композиция лучше впиталась в мозг, она должна быть не меньше 3,5 минут. Ну, такой стандарт, в общем-то, мировой.
1: Да. Ну, 3 минут 6 секунд, ну, вот, типа, по-моему, того. Идеальный формат.
0: Да,
1: совершенно.
0: Да, да. Здесь, конечно, короче, что тоже определенный риск коммерческий, потому что они могут в одно ухо влетать, в другое вылететь.
1: Ну, да. Смелость, конечно, определенная проявлена группой. Да. Да. Ну, Napalm Death, собственно, еще начал расширять, как, точнее, занижать этот порог. Вот, он, по-моему, до полутора минут они доводили. А здесь есть песня даже 50-секундная.
2: Кстати, все относительно, потому что, вот говоря о той же 50-секундной песне, ее вот на бис просят очень активно. То есть она как-то запомнилась, несмотря на ее короткость.
0: А вот, кстати, мы тут пока звучали песни, я тоже так обсудил, в общем-то, игру бас-гитариста. И тут такой вопрос. Ну, вопрос шутка. Да. Сколько вам стоило, в общем, денег, имеется в виду, пригласить из Америки бас-гитариста Red Hot Chili Peppers? Ну, конечно, Харрис тут хватил. Но, тем не менее, меня радует, что наши уважаемые радиослушатели не просто слушают тупо музыку, как вот как это происходит в ночных клубах и в модных диско-ревовых плясках, вот, а, так сказать, расчленяют ее, что хирург тела. Это хорошо.
1: Ну, тут о бас-гитаристе можно отдельно чуть-чуть поговорить. Дело в том, что группа это, вообще говоря, питерская. Но бас-гитарист – единственный как бы питерский музыкант в составе этого трио, потому что барабанщик его, Олег Кукович, происходит из города Солигорска белорусского, что находится на полпути от Минска к зловещей украинской границе. А сама солистка Света Чепурина, вот, которая поет, играет на домре и пишет тексты, она вообще родилась в какой-то деревне Архангельской области, училась играть на домре в городе Николаевске на Амуре. То есть она вот как-то странно описала такую дугу. Вот с Беломорья через Приморье попала вот в Северную Пальмиру. И кроме того, еще хотел заметить, что этот питерский басист, он вообще человек очень своеобразный. Он далеко не сектант, но он очень активно верующий православный, поэтому группа не может работать ни по пятницам, ни по вторникам, ни в дни великих постов. То есть она не может играть ни в декабре, вот, ни вот где-то с середины марта она играть не сможет опять. И вот как бы, ну, то есть он своеобразен не только как вот такой музыкант, действительно русский фли, там можно такие эпитеты употреблять с некоторой натяжкой, но и просто вот как такая вот духовная субстанция, очень необычная.
0: Ну, я предлагаю все-таки пообщаться с нашими уважаемыми, они, может быть, хотят что-то узнать уже у тебя, поднимем телефонную дуду, а также к Ирине тоже ваши вопросы могут непосредственно быть заданы. Тупо я как-то фразу это сформулировал. Я просто волнуюсь, Сергей, очень. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Я Парамон.
0: Здравствуйте, Парамош. А, понятно. То есть вы просто, я понял, это как бы человек-лозунг. То есть сегодня я Парамон, там, я Дзержинский. Но тем не менее мы даем возможность любому человеку, так сказать, возомнить себя кем угодно в нашем эфире.
1: Ну, у меня уже вот фильм «Белая гвардия», например, замаячил сознание. Так что, конечно, не зря эти фразы были. Ну, пардон, бег.
0: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: А, добрый день, уважаемые товарищи и...
0: Гости столицы, да.
4: Да, совершенно верно. В чем у меня проблема? Меня, собственно говоря, звать Степа Серемягин, и я являюсь профессиональным аудиопиратом.
1: Очень вот, хорошо.
4: Я сейчас вас слушаю, вот, и вы знаете, я все это записываю, и я это выпущу на горбушке по некоторой цене, все на компакт-дисках. Вот, и подниму на это много денег, а как бы их будет слишком много, и вот поймите меня правильно, ну, надо как-то с вами поделиться деньгами, ведь ваши голоса будут
0: Степа, тут ситуашка в том, да, что вы можете на эту тему не зарубаться. Когда мы сочтем нужным, что пришла ваша очередь с нами поделиться, к вам приедут.
4: Ой, спасибо. Отлегло сразу.
0: Следующий звонок, да?
1: Конечно, все будет хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Я к вам из Нагатина звонился.
0: Это хороший район, у вас там замечательный под Новый год была гора снежная.
3: Да, была очень хорошая гора.
0: Да.
3: Я вот хотел бы узнать, вот госпожа Чепурина, она вот когда собирается из Питера в Москву приехать, чтобы нас навестить?
0: Это весь вопрос, да?
3: Да.
0: Спасибо.
2: Непосредственно ближайший концерт у нас в эти выходные состоятся 5-6 февраля. Я не знаю, Саша, что удобно говорить, где, да?
0: Конечно, конечно. Какой вопрос?
2: Просто чудно. 5-го в субботу это клуб «Край» такой существует, небезызвестный. 6-го «Табула раса», соответственно, оба концерта в 11. Всех очень ждем.
1: Да, адреса, телефоны клубов там, они в журнале
2: Афиши. Да, клубы небезызвестные, поэтому можно найти.
0: Ну, давайте сразу послушаем еще две пьесы. Там будет между ними небольшая пауза техническая, потому что так нужно, потому что это концепция Нарезалова.
1: Так нарезано.

0: соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» журналист Сергей Гурев и Ирина Мацалкина, вот, директор коллектива, который мы сейчас прослушаем, ну и тоже в какой-то степени полиграфист. Вы можете задавать им вопросы по номеру вам уже достаточно хорошо известному. И я поднимаю телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, да.
1: Сергей, Ирина.
2: Доброй ночи.
1: Вас беспокоит Сергей Александрович Кружок. У меня вопрос к Сергею. Скажите, Сергей, что вы думаете о группе «Гражданская оборона»? Вообще, вы знаете о существовании этой группы? Спасибо.
0: Спасибо. Вот меня знаешь, извиняюсь, что я так перебиваю, совершенно непонятно, вот, когда вопрос формируется так, что вы думаете? Вот что изменится в жизни вот упомянутой группы, вот в жизни Сергея Гурева и лично в жизни господина Кружка от того, что думает Сергей об этой группе, или о том, что Кружок думает о группе, или о том, что группа думает о Кружке, или группа думает о Сергее? Ничего не изменится. Не, если не, говори, конечно, я просто так.
2: Не. Не, понятно, что ничего не изменится. Вообще вопрос о гражданской обороне для меня такой очень странный, интимный, и очень вот такое ощущение, что ко мне кто-то под одеяло лезет, сам того не зная, как бы из лучших побуждений. Ну, я лично как? Я как старый искусствовед вот, воспринимаю всю эволюцию мировой культуры вот, в некоем развитии поступательном. Сначала вот как бы все развивается, потом все деструктурируется. Вот. И если отвечать на этот вопрос вопреки логике серьезно, то вот когда я начинал эту группу активно пропагандировать, там, начиная с конца 88-го года, мне казалось, что это такая вот прекрасная, вот, экзистенциальная, как мы любили тогда выражаться, альтернатива всякому такому опосевающему соцроку типа ДДТ, телевизор и все такое прочее, казалось мне в тот момент. Вот. И вот где-то с 88 по 91 год я активно пропагандировал эту группу, пока вот Янка не оказалась на дне реки Иня, после чего мне казалось, я решил, что вот как бы суицидальный пафос, который вы все пропагандируя очень драйвовую гражданскую оборону, активно нагнетали, он уже как-то порядком зашкалил. И лучше с этим делом немножечко так подзадержаться и поостыть. Вот. Чем я и занимался до тех пор, пока не столкнулся с творчеством Светы Чепуриной, которая, как мне кажется, вот немножко продолжая эту эстетику русско-сибирского панка, тем не менее вот делает ее не какой-то смертоносной, а более какой-то ответственный, что ли, вот в плане отношения к жизни, да и к музыке в том числе.
0: Это хороший ответ. А вот тут еще на пейджер периодически, кстати, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, круглосуточно к вашим услугам данное устройство. Все равно я его отключаю. Включаю только перед эфиром. Так шлите, что хотите. Собираются ли участники коллектива поехать в этнологические экспедиции, дабы собрать народный фольклор? И бывало ли такое в прошлом? Просто, видимо, домбра как инструмент ассоциируется, естественно, с какой-то народностью, с мощными полями, лугами и левитаном.
2: Ну, вот, к слову сказать, фольклорность, она преследует группу с определенной стороны. Например, вот, столкнувшись с тем, что мы должны анонсировать концерт этого ансамбля в клубе «Табула Раса», который, напомним, состоится вот в следующее воскресенье, 6 февраля, вот, мы услышали от администрации клуба, что вот группа, конечно, отличная, но вот слово «панк», оно, как правило, отпугивает посетителей от нашего заведения. Так что придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое определение. И мы вот долго думали, мучились и, наконец, придумали такую странную идиому, как «экспрессивный прогрессив фолк». Вот именно под такой вывеской анонс стиля группы прошел в журнале «Афиша», который, кстати, не погнушался также отрефлексировать и все, что мы ему сказали по поводу того, почему же нельзя честно написать, что эта группа, по крайней мере, элементы панка вся включает. Вот, так что еще неизвестно, что доблестный клуб «Табула раса» нам скажет по поводу нашего анонса в журнале «Афиша». Вот, а что касается этнографических экспедиций, то, собственно, если бы мы в свое время поехали в Архангельскую область, мы бы там с этой этнографической экспедицией Свету и нашли, играющую там на домре под Архангельском и сочиняющую вот свои экзотические панк-песни. И вот постарались бы вот ее привезти оттуда, как какой-то там кварц, нарытый в Алтайских горах и все такое прочее. Но, по счастью, она как-то сама добралась до центров, тем самым лишив нас необходимости объезжать Архангельскую область в ее поисках.
0: Вот еще пришел такой вопрос странный, но тем не менее. Будет ли принимать участие в концерте 6 февраля группа «Окклюзия»? И вообще, что сейчас с ними? Что сейчас делает вот Коля и там...
2: Коля Петрин.
0: Да.
2: Ну, Коля Петрин, он как бы играл регги, так что вот если соединять регги с сибирским панком, то его лучше было бы поставить с комитетом охраны тепла, конечно, который вот, как мне кажется, находится ровно посередине, там, между «Окклюзией» и Светой Чепуриной. Вот если бы комитет охраны тепла в такую тусовку мог встрять, то вот концерт из таких трех групп мог бы быть противоречивым, но в чем-то оправданным. Но так как, я думаю, комитет охраны тепла для нас сейчас по ряду причин недоступен...
0: Вот вроде, извини, что перебиваю, по имеющейся у меня информации, наоборот, вроде там сейчас все в порядке, и вроде бы как Колди уже в Москве с новой какой-то мощной программой и так далее. Да.
2: Оу, а я и не слышал. Он, кстати, мне тут звонил и говорил, что вот, хорошо бы там повстречаться, я тебе перезвоню завтра днем, и не перезвонил.
0: А потому что тебя не было дома. Ты опять, наверное, ходил на вьетнамский рынок воровать кассеты, видео.
2: Раздаривать.
0: А, да, ну извини, да.
2: Скажем так. Да, ну вот тогда это меняет дело. Ну, не знаю, удастся ли нам подогнать комитет охраны тепла к этому концерту. Вот. А «Окклюзия» могла бы только к нему в нагрузку туда включиться. Не знаю, если Коля Петрин по-прежнему находится в Воронеже...
0: Ну, то есть он... у тебя нет информации?
2: Нет, нет. Может, в Воронеже.
0: Вот тут такое, я прочитаю сообщение личного плана, но все-таки нужно. Саня, я тебя слушаю, меня колбасит жуткий отходняк, оператор Василий. Да, я заметил сегодня твое отсутствие здесь. В общем-то, дико бегал по коридорам и кричал от Антипов, Антипов. Но молчание было мне ответом. А дай взбодрим, в общем-то, страдальца. Да, страдальца, жертву, я бы так сказал, винно-водочных магнатов.
2: И страстей.
0: Да, мощной песней.

0: Прав Гром, который тут прислал сообщение, именно, да, интуиция тебя не подвела, но я не буду озвучивать сообщение, это просто для него, да. А вот такой вопрос от Владимира, дескать, не могли бы вы познакомить Владимира с тем, что происходит на архангельской сцене, поскольку там, по, опять же, его словам, происходит масса действий, связанных с прогрессив-роком. Я так нескладно задал вопрос по той причине, что постоянно они приходят и перебивают меня.
1: Ну, вот что мне известно о сегодняшнем дне архангельской рок-сцены, это то, что надо, наверное, заостриться на двух позициях. Вот. Одна из них гласит, что вот все, наверное, помнят, что в свое время в Архангельске были две такие ведущие группы. Это «Облачный край», который все знали очень хорошо, и группа «Аутодафе», которая была почти такого же уровня, только в отличие от «Облачного края» не записывала альбомов. Вот они в свое время вместе приезжали в Москву, там в 87-м как раз году, играли где-то в Долгопрудном, в ДКМИ. Вот. И если «Облачный край» сейчас вроде бы буксует, и в лучшем случае там как-то студийно Багаев запишет все инструменты, так как Рауткин там где-то на Украине женился, у него огромные щеки, достающие до полу, и он там вот как такой украинский там спокойный хозяйчик, там сидит со своей женой, пьет пиво, ест гусей.
0: Да ладно, на Украине, по словам Кирпихина, очень грустно сейчас. Ни гусей, ни пива нет.
1: У Рауткина хорошо. Вот, говорят, что он там просто жирует, но он... Мало ли каким образом, в конце концов. Погреба у всех разные, там, к соседу в погреб не всегда заглянешь. Вот. А группа «Аутодафе» как раз, она сейчас собирается реанимироваться, создать свой ремейк. Ну, все помнят, там вот пел такой человек Дима Леонтьев, который в «Облачном крае» играл на барабанах на Подольском фестивале легендарном. Вот его, собственно, группа «Аутодафе» сейчас вроде собирается осуществить некий ревайвл. И если тамошний менеджмент с московским сумеет войти в должную корреляцию, то возможно, что он вот 13 лет спустя, вот такое замечательное число, можно будет «Аутодафе» увидеть вновь. А вообще сейчас там, по отзывам, появилась такая новая группа номер один архангельская под названием «Анфиса», хотя ни одной женщины там, к сожалению, не поет. Вот страсть моя к женскому вокалу, она, наверное, вот уже стала притчей во языцах. Но, тем не менее, говорят, что группа такая очень заводная, правда, это, как я понимаю, не прогрессив-рок, а что-то близкое к мейнстриму, но очень какому-то зажигательному, раскрепощенному, вот не тому, который сейчас мы имеем несчастье наблюдать на, ну, не будем говорить про всякие ФМовские волны, вот, а тому, который вот в эпоху расцвета мирового рок-н-ролла покорял сердца девиц, а через них и их доблестных кавалеров. Вот такой рок, как я понимаю, играет Анфиса, и тоже было бы не кисло дотащить ее до Первопрестольной.
0: А вот еще вопрос такого плана. Будут ли проходить в Москве мероприятия, посвященные дню рождения Боба Марли?
1: Насколько я слышал, что-то там такое готовится, и, по-моему, там даже Умка должна сыграть.
0: Ну, это круто.
1: Вот, хотя она вроде бы не регги, но, тем не менее, я слышал, что вот в день рождения Боба Марли должны где-то сыграть Умка и Joy Division должны собраться по этому поводу.
2: Может, кот недаром проявился.
0: Да, это все неспроста. Ну что, следующую пьесу слушаем.
1: Yes.

0: Здесь надо сделать один маленький комментарий. Дело в том, что песня эта называется «Для Егорки», да и слово это в песне упоминается. И почему-то в панк-массах многие считают, что эта песня посвящена Егору Летову, к которому Света как бы относится по-матерински, как к сыну. Но вот это, в общем, иллюзия, хотя она очень широко распространена. Вот когда вот первый еще концерт «Дочь Монро и Кеннеди» проходил в клубе «Китайский летчик», туда пришел небезызвестный Джефф, вот как бы гитарист, а иногда басист гражданской обороны. И вот столкнувшись с этой песней, он сразу расплылся, заулыбался. Вот. А я к нему нагнулся и сказал ему: «Джефф, да на самом деле у нее сына так зовут». Вот. И ему сразу стало ужасно неудобно. Он стал говорить: «Да, вот всегда тут начинаешь страдать манией величия на ровном месте, а оказывается, что вот все это впустую. Вот сына у нее зовут Егор».
1: Кстати, мне вот это очень радостно. Дело в том, что обычно женщина, вышедшая в тираж, то есть уже, у которой пуповина перерезана, как правило, ну, к сожалению, там не способна как-то репродуцировать идеи какие-то. Вот здесь я вижу другое совершенно. То есть на домбре человек играет панк-рок, да, вот, несмотря на, в общем, такую дикую травму, как роды. Это похвально. Следующая пьеса.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну и на пейджер тут тоже приходят вопросы. В частности, поддерживает ли сейчас Сергей Гурьев отношения с своим бывшим коллегой и, в общем-то, Ильей Смирновым. Да.
2: Ну, опять-таки, если на этот вопрос отвечать вот абсолютно как бы всерьез, хотя тут уже иначе не ответишь, потому что Илья Смирнов был и есть по сей день человек очень серьезный, и, конечно же, никуда от этого не деться, то, говоря всерьез, надо сказать следующее, что наши с ним отношения прекратились, как известно, вместе с распадом журнала «Урлайт», еще там в сентябре 89 года, когда вот как бы некая экзистенциальная линия, которой придерживались наши люди, как бы наша группировка, и та социально-политическая, антибюрократическая линия, которой придерживалась группировка Смирнова, они вот в рамках «Урлайта» вошли в чудовищное и неразрешимое противоречие, после чего вот мы раскололись, стали делать контркультуру, а Смирнов стал делать «Урлайт», хотя вот тогда мы говорили, что мы против, что это никак нельзя, потому что «Урлайт» — это наша общая марка, и, расставаясь, мы должны марку уничтожить. Ну, Смирнов нас не послушал, в результате мы с ним поссорились. Потом прошло много лет, и вроде бы помириться уже действительно было можно. И вот как-то раз, совсем недавно, когда имело место десятилетие группы «Мухомор» в галерее «Дар», нежно мною любимой, там оказались и Смирнов, и я, и вот урлайтовский художник Юра Непахарев попытался нас обнять за плечи и сказать: «Ребят, ну что ж вы, блин, так вот в конце концов, столько лет прошло, давайте восстановим отношения». Вот, и я там повернулся к Илье и сказал ему: «Ну, Илья, ну ладно, ну если хочешь, прости меня за все». А он на меня посмотрел так искоса и сказал: «А за что я тебя, собственно, должен прощать?» А я ему сказал: «Ну ладно, Илья, не хочешь, как хочешь». И вот на этой высокой ноте такая вот благородная попытка примирения его и меня, к сожалению, так и оборвалась и закончилась ничем. И отношений между нами, вот получается, так по сей день и нет.

0: Ну вот, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Гурев и Ирина Масалкина. Соответственно, вот тут Андрей интересуется, какие новые клубы посоветуете, в общем, для посещения. Я думаю, что это получится какая-то реклама, да, вот, и мы просто не вправе этого делать, да, Сергей?
1: Ну, вроде... наверное, прав у нас вот намного меньше, чем нам бы хотелось. И это хорошо, потому что пора, наконец, чтобы вот...
0: Вот спрашивают...
1: С ограничением столкнулся пора.
0: Вот Андрей, холодный поэт, спрашивает, русские стихи, это истерика? Хороший, кстати, вопрос.
1: Ну, широк диапазон. Я думаю, что русские песни, это вот они ближе к истерике, чем стихи. А стихи, они некоторые истеричны, а некоторые посредством вот музыки так очень высокохудожественно истеризируются. А русская музыка хорошая, конечно, истерична. Вот взять того же Стравинского. Вот. А бывает менее истеричная русская музыка, но она уже настолько вчерашний день, что о ней говорить довольно трудно.
0: Да, я целиком с тобой согласен. И сейчас пришло, видимо, время поднимать телефонные трубы. Огромные, гигантские телефонные трубы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрые люди.
0: Безусловно.
2: Вообще я еще не придумал, что сказать. И, наверное, позвоню попозже.
0: Давайте. Конечно. Всегда готов. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Саша, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Доброй ночи вашим гостям.
1: Доброй ночи.
3: Замбришку, по-моему, Ирина зовут.
0: Да.
3: Вот у меня к ней два вопроса. Первый вопрос. Зачем корежить песни? Я имею в виду «Не покинь меня». А второй вопрос. Вот вы пели там, у нее ноги черные были, а рожа тоже черная была. Спасибо большое.
0: Спасибо.
4: Знаете, во-первых, это не совсем я пела, если вы внимательно слушали. Это я вот директор группы, которую мы сегодня представляем вашему вниманию. А потом насчет этой песни, как бы у всех очень разные взгляды. Кому-то это настолько сильно нравится, что... даже вопросов никаких не вызывает. Я не знаю права, это, наверное, очень субъективно.
1: Ну, надо отметить, что это, на самом деле, действительно редкая песня, которая написана Светой не на собственную музыку, а на музыку композитора Морозова. Но мне кажется, что вот тот текст, который Света на эту песню поет, он как-то более соответствует истеричности русской души, о которой там справедливо замечал предыдущий человек, вошедший с нами в контакт, нежели аутентичный текст этой песни. Хотя, конечно же, могут быть совершенно разные точки зрения.
0: А вот киргизы, они, в общем, спокойны.
1: Ну,
0: это я не знаю, к чему сказал, просто как бы, чтобы тоже сказать, потому что наверняка, если появится киргизский рок, он будет очень мелодичным, таким спокойным, как бурятский конек.
1: Вот и калмыки еще очень спокойно.
0: Да вообще все вот такого плана люди, они как-то, я помню, видел в горах ишака, слушай, он вез на себе два ведра угля, потный, но он шел в гору, ты понимаешь, не легался. Так вот, выносливые, спокойные, животные у них даже.
1: Вот гораздо лучше, чем идти сухим под гору.
0: Да, конечно. Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, так.
1: Да.
0: Ну, понятно. Это называется днище у человека пробило. Но, знаете, вам не нужно пить огромное количество активированного угля. Вот, и все будет хорошо. Да, хотя, может быть, обратный эффект тогда. Вот, ну, вы всегда звоните, мы готовы помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
0: Добрый день. Ты как-то волнуешься, может быть, вдруг случится, что с тобой, и мы...
5: Нормально?
0: Но ты уверен? Ты вот подумай, посмотри так.
5: Я уверен,
0: а... А пульс потрогай пульс, как там?
5: Превосходно просто.
0: Ну, давай-ка.
5: Слушайте, Александр, давно к вам не звонил просто. Вот сейчас решил все-таки от телевизора оторваться. Такая плохая штука.
0: Да.
5: Послушаю с кем Монморанси. Вот. Я хотел такую, во-первых, группу превосходную просто. Слушаю, здесь у меня вот рядом человек сидит. Он просто-напросто, он первый раз слушал, он просто не в Москве живет. Вот. Он говорит просто... понравилось, сразу говорю, очень хорошо, тем более на домбре вообще, просто народные инструменты. Очень огромное спасибо за такую группу. Ну и в принципе все, наверное.
0: Спасибо.
5: Я просто хотел поблагодарить.
0: Спасибо.
1: Тут,
0: спасибо.
1: Кстати, можно по поводу Марьина сделать легкое отступление. Дело в том, что как-то раз вот дочь Монро и Кеннеди играли в Марьине как раз в интернет-кафе «Скрин», и там на концерте оказался завсегдатай этого интернет-кафе Сергей Летов, который очень проперся, и вот завел эту кассету своему брату Егору, который вот уже не сын Светы, а настоящий Егор Летов, вот, который, вот, прослушав эту запись, там сказал, что вот за 90-е годы ничего настолько вот для себя ценного не слышал ни разу. Вот это к вопросу о Марьино, об этом занятном районе города Москва.
0: Ну, кстати, почему последний альбом Тани Булановой хороший?
1: А мне вот очень нравился альбом «Странная встреча». Я вот, да, позволю себе вступить в полемику, уж мне кажется, что ничего лучше она все равно уже не запишет никогда.
0: Ну, если
1: хотя,
0: только...
1: Хотя, по саунду, несомненно, она сейчас выросла.
0: Да.
1: Но вот та какая-то более плоская и щемящая ресторанность, мне кажется, она... Вот...
0: Душевнее была.
1: Да, да.
0: Искренне. Вот слушай, а вот Ветлицкая сдает позиции.
1: Ветлицкую, да, вот просто обидно до слез за девичью стильность отечественную. Вот так бы хотелось, чтобы она написала что-нибудь уровня композиции «Лунный кот», например.
0: Да,
1: вот,
0: да, да, да.
1: Все вообще достойные люди, они увлекаются котами, мне кажется. Или я много на себя беру?
0: Нет, совершенно правильно говоришь. Ну, ты разве не видишь блеск моих глаз?
1: Да.
0: Да, да. Если я же загораюсь, когда человек говорит то, что мне нравится, да.
1: Я просто обмяк от счастья.
0: Так, что тут такое? Вот еще сообщение на пейджер. Александр, как много несправедливости в этом мире. Вы можете... Ну, опять тут перебивают нас. Извините, сейчас я зачитаю. Вы можете выбирать, какие сообщения читать, какие нет. Давать в эфир рекламу или что-нибудь еще. У меня никаких прав нет. Порой хочется заорать. Милиция! Новые русские все купили. Сейчас опять нас перебили. Но это я от себя добавил. Пишет Харрис. Харрис, вы еще молоды. Вот. И ваш... безусловно, нестандартный мозг, ну, если это тот Харрис, да, вот, который постоянно присылает сообщения, я думаю, он будет в вашем спасательном круге в пучине несправедливости. И в конце концов, в этой гигантской канализационной воронке вы окажетесь наверху. Да, хорошо, я утешен.
1: Да, и да. Харрисон выжил там, его, говорят, жена спасла, там этого убийцу несколько раз ударила чайником по голове, подкравшись сзади, и тем самым спасла ему жизнь, иначе вот какой бы у нас Новый год у всех был, однако.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И вот такой вопрос пришел на наш пейджер от господина Фисюкова. Он спрашивает: господин Гурев, как вы думаете, честно ли проводить в жизнь политические идеи срок сцены, как это делают некоторые наши музыканты?
2: Нет.
1: Хороший ответ. Я не ожидал иного. Что тут сейчас? Ага. А еще Сергей Летов, это такая сентенция, составляет для компании, тут какой-то, в общем, аббревиатура, сборники маршей старой Германии.
2: А это красивая просто музыка, такой тоталитаризм одухотворенный. Вот здесь как раз, по-моему, не стоит что-то там говорить против. Очень хорошо, полезно.
1: Как вам понравился концерт группы «Выход» в декабре прошлого года? И, кстати, вообще было бы интересно, что сейчас делает Силя и... Да, каковы его дела?
2: Вот эта флейтистка с двумя хвостиками, которая там появилась вместо Олега.

0: как всегда, происходят самые хорошие вещи. Дай бог и впредь. Вот так хорошо говорить, что ты искренне и с любовью, просто на душе светло.
1: Телефонный звонок, видимо, есть смысл послушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Да-да, рассказывайте.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Саш.
1: Да.
2: Я звоню вам, то есть, совсем не просто так.
1: Ну, понятно, нам просто так. Всем что-то от нас нужно.
2: Мне?
1: Да.
2: Абсолютно нет.
1: Угу. Уже интересно.
2: Просто я мужчина с 26-летним стажем профессиональным.
1: Угу. Понятно.
2: Духовик.
1: Угу.
2: То есть, вот, как бы, культура панк-рок, это, по-моему, ну, рок в помойке, да? Правильно? Если дословно переводить.
1: Ну, это, в общем, каждый по-своему переводит, поэтому...
2: Ну, вот лично вы как переводите?
1: Ну, для меня это, прежде всего, мощная культура, на самом деле, да. Как ни странно.
2: Как ни странно, ничего мощного, пока я вот сколько наблюдаю, то есть, как бы, и значит, слушаю, ничего мощного в этом не вижу. А вы постоянно будете популяризировать эту помойку?
1: Ну, в общем, да, в силу наших возможностей, конечно же, будем это делать.
2: А вы не считаете, что вот из этой культуры вырастают монстры такие, ну, типа вот нашего Баркашова, вот, типа вот так?
1: Нет, нет. Я больше чем уверен, что упомянутый вами господин как раз воспитывался на песне там 73 и так далее. А люди, которые воспитывались на панк-роке, на хорошем панк-роке, там, на Sex Pistols в том же, да, они сейчас занимают видные посты в структурах, в общем-то, демократического толка и имеют бешеный прайс. Да.
2: Ну, например.
1: Ну, я не могу называть имена, поверьте. Зачем это нужно?
2: Ну, хорошо, ладно. Как-нибудь в очном разговоре, может быть, получится.
1: Да, но тем не менее, да.
2: Я, конечно, в это время слушаю, как правило, Дмитриева, но иногда попадаю на вас. Тоже очень приятно. И, ну, ребята, просто, понимаете, смесь американского блюза и нашей Комаринской. Текст какой-то... Нет, я-то въезжаю, ладно, я въезжаю, но ведь народ может... Не понять
1: может. Да. Ну это же хорошо. Это же очень хорошо. Спасибо. Ситуация в том, что когда все понимают, некому работать. Кто-то должен не понимать, а вместо этого пойти, встать, например, и надоить. Чтобы потом те, кто вот понимает, выпили это. Круто.
0: Но вообще, конечно, хороший звонок.
1: Хороший. Следующий звонок, да, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
3: Алло?
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: И вам аналогично. Рассказывайте.
3: Спасибо.
1: Да не за что.
3: А вот, вы знаете, я сомневаюсь.
1: Да я вообще весь в сомнениях. Меня такие...
3: Я тоже, да.
1: Но я думаю, что знаете, что нужно делать? Выждать где-то еще дня три.
3: Вы знаете, в чем проблема? Я думаю, что вот эта музыка никогда не упадет в каунт-даун, к примеру, там, от 55 до 72, как это было слышно вчера у вас.
1: Ну, вообще, да, да. Я, правда, с трудом понял, что вы сказали, но я всегда соглашаюсь.
3: Да не стоит соглашаться, просто это мое мнение.
1: Понятно.
3: И никогда это не будет Элвисом Пресли и так далее и тому подобное.
1: Понятно.
3: По-моему, вчера он там звучал 7 раз.
1: Понятно, спасибо. А кто звучал? Сергей, ты понял?
4: Ну, значит, человек имеет в виду там, вчерашний хит-парад, да, там 78-го, по-моему, года.
0: 72-го
4: даже.
0: Лучшие песни рок-н-ролла 55-72, там было 7, что ли, песен Элвиса Пресли, а вот Стравинского там не было, например.
1: Ну, дело в том, что дико опухшая уже от голода американская публика вообще играет в такую игру, как «Летающий Элвис». Вот у них ситуация в том, что огромное количество людей было испорчено и просто взорвано. У них был оторван, ампутирован интеллект вот такой бомбой замедленного действия, как «Битлз», «Элвис Пресли» и же с ними. И это нужно признать. Поэтому то, что там вот присутствует данный персонаж, это говорит о том, что до сих пор мозги еще не отросли назад. Да.
0: Я откуда-то помню, кстати, рифму «Элвис-Пелвис».
1: А я вообще ничего не ассоциирую. Я знаю, есть Чак Берри, это настоящий парень. Вот. Ну ладно, послушаем еще звонок, да?
0: Да.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
5: Александр?
1: Да.

0: скажи, пожалуйста, где находится клуб «Араку Божественной бутылки»?
1: Ну, могу сказать. Скажу. Овчинниковский переулок, строение 1, напротив Горбатого мостика он находится. Ну что, теперь песня? А то я, как получается, играю роль атласа такого, да, уже. Ну, как это, как у водителей. Сейчас посмотрим, куда ехать. Из бардачка достают такую помятую байду.
2: Highway Star.
1: Да.

0: На волнах радиостанции Нью-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нью-Самаха. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Ну, кстати, сегодня мы практически полностью прослушаем вот данный альбом. Он называется «Хохот Моцарта». Да. Нам осталось совсем немножко, тут где-то песен 5, они все коротенькие. Вы можете задавать также вопрос Сергею Гурьеву, ну, соответственно, Ирине, и, ну, мне тоже. Далее. Вот еще такое сообщение, я просто с пейджера зачитаю. Саша, как бы ты ни надувал щеки, ты близко не подберешься по своей популярности к таким, как Элвис или Битлз. Твое дело – это маргинальная публика и тинейджеры. Поэтому своими репликами ты ничего не сможешь сделать с их популярностью, пишет Василий. Василий, я искренне говорю, что ты пролил дичайший бальзам на мое сердце. Это совершенно искренне. Меньше всего я хотел бы стать Элвисом. В отличие от водителя дальнобойной американской машины. Ну что, послушаем телефонный звонок, Сергей, как? Ирина, как? Ну что вы? Что вы?
2: Да, хотим, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день, ребята. И, как обычно, ближе к делу сразу же.
1: Да.
3: Да, да. Ну, где-то опять Степа Серемягин, но вот в чем проблема? Я еще являюсь самым лучшим делателем домбр в России. Вот, я делал домбры для таких акынов, как Муртаза, Абишевич, ну и прочие, неважно. Вот, но в чем дело-то? Вот сколько я не делаю домбры, я не могу достичь такого же хорошего звучания, как вот на той домбре, которая сейчас звучит в эфире. Пусть ребята, если, конечно, это не такой страшный секрет, поведают в прямом эфире или там телеграмму мне пошлют. Ну, сообщат, жилы какого животного они используют в качестве струн?
1: Хороший вопрос. Спасибо, спасибо.
2: Валы, валы.
1: Ну, типа корова мужского пола, только такая, чуть больше, чем обычная.
2: И серая.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: У меня, Александр, вопрос к вашему гостю.
1: Давайте, задавайте, конечно.
4: Он здесь обмолвился, что он старый искусствовед. А то, что мы слушаем вот сегодня в ночь, неужели он не считает, что это искусство? А впечатление такое, что это, знаете, с Петровской кунсткамеры. Выудили вот так.
1: Спасибо.
4: На потеху публики.
1: Спасибо за вопрос. Ну что,
2: ну,
1: Сергей?
2: Конечно, легко ответить. Я, как искусствовед, для себя провожу такую дихотомию между искусством и творчеством. Конечно же, это скорее творчество, чем искусство. Несомненно. Хотя вот в сравнении с как бы стандартной волной русско-сибирского панка, это такое творчество с некоторым креном в искусство. Вот с чем мы сейчас имеем место.
1: Но в любом случае, я просто хочу сказать следующую фразу, что поскольку, если вот данное явление имеет место быть, то наша, так сказать, прямая обязанность показать это явление. Вот. А уже там дальше ваше дело, как его оценивать. Да? Вот. Кстати, хочу еще сказать, после того, как мы расстанемся с нашими гостями, практически весь эфир будет звучать русскоязычной музыкой. Да не практически, а весь эфир. В общем, самое разное. Начиная от панк-рок и заканчивая, в общем-то, ну, конечно же, ТБ.
2: ТБ?
1: Да. Ну что, следующий звонок или песню? Да, песню.
2: Хозяин-барин.

0: Ну, соответственно, у нас остается не так уж много времени, поэтому спешите задавать свои вопросы Сергею Гуреву и Ирине Масалкиной. Ну, соответственно, я тоже там в силу своих способностей и возможностей буду как-то участвовать. И напоминаю номер телефона. Ну давай, говори же уже.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Другое дело. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам Здравствуйте.
2: Я так понял, что ведь не факт, что Света называла своего сына именем, скажем, Тимурыча там или Кузьмича. Так что тщеславие Летова может быть оправдано. Вот. Ну, это так, к слову. Мне бы хотелось выяснить, когда можно помянуть, ну, например, Свина. Так точно и неизвестна дата его безвременной кончины. Будьте добры, подскажите, когда можно будет его помянуть. Счастливо вам.
0: Спасибо.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему же не Кузьмич? Вот Лигачев, он как раз Егор Кузьмич. Вот. А во-вторых, вспомнить бы, когда умер Свин, действительно не лишнее, потому что, что это было, 20 августа или...
0: Ну, в общем, летние.
3: Где-то там. Да. Вот. Конечно, титаническая фигура, что говорить. Главное, вот сердечный такой человек был, очень солнечный. Вот, как бы вот такой асоциальный Маяковский своего рода русского панка. И такие люди действительно вот никогда из народной памяти не будут вычеркнуты с карающей дланью забвения. Так что да. Да. И тем более вот хотелось бы вспомнить его фактически посмертный альбом, последний, который он успел записать, «Праздник непослушания» или «Последний день Помпея». Самый, наверное, сильный студийный альбом, который он записал за всю свою жизнь. И наверняка композиции оттуда, они украсят еще не один эфир, не подверженный коррупции и выравниванию какому-то какого-то идеала среднестатистического звучания отечественной песни под гребенку похабного шоу-бизнеса.
0: Замечательно.
3: И брит-попа.
0: Замечательно сказал. Действительно. Вот. Я жалко не записал. Я бы себе прям татуировку в такую сделал. Нет, действительно, очень правильно Сергей сейчас сказал. Да, молодец. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Такое, вот могу вам сказать, глупая музыка совершенно, непонятные какие-то исполнители, в общем, какая-то белиберда, чушь, что это такое? Это разве подходит под определение великой русской культуры? Вот, например, там есть композиторы замечательные у нас, а это что, господи, во времена моей молодости таких сажали на 15 суток, а вы еще заставляли сортиры чистить. Вот что это, вот это, не понимаю вообще, какое-то исполнение идиотское. Чушь, чушь, чушь, чушь, чушь.
0: Спасибо.
3: Я восхищен вот этой блестящей совершенно стилизацией. Мне кажется, что человек вот великий совершенно артист.
0: Безусловно, записной звонок. У меня же есть свои статисты, которые специально пишут такие реплики.
3: Да, причем вот очень даже несколько обидно за людей, которых этот звонивший высмеял, там, создав вот их как бы такой непривлекательный облик в глазах слушателя, потому что, в принципе, ревнители русской культуры, они, конечно, вот не такие чудовищные козлы, как попытался этот чудесный артист изобразить, они бывают гораздо более, в общем, какими-то тонкими людьми широких взглядов. Вот. И но не надо вот Сергей, их изображать вот такими упертыми ублюдками.
0: Но
3: там.
0: Сергей, но
3: вот
0: я переиграл.
3: Они
0: сценарий мой был речи, интонации я корректировал. Все, больше не буду. Но артист, согласись, замечательный.
3: Чудесный, конечно, но ревнители русской культуры, они не так катастрофические, порочные,
0: ужасные. Это один из руководителей нашей радиостанции. Между прочим. Вот так. Ну что, песню слушаем?
3: Да.

0: А вот интонации нашей певицы, прозвучавшей в данной песне, да, да простят меня ценители искусства, чем-то мне напомнили интонации такого танцора, как, в общем-то, господин Моисеев, который еще и поет. Не знаю почему, но вот такие истеричные какие-то нотки тоже там, он поет там, то самое, подщелкун. Там, так он говорит, под щелкун истерично. Ну, это вообще, это мои какие-то ассоциации.
1: Не, они очень танцевальные, но мне вот, например, они напоминают интонации такого танцора, как Big Checkers.
0: Вот сообщение пришло на пейджер. Саша, я завтра не смогу, так что полы на радиостанции придется помыть. Те подпись Венедиктов. Леш, ну нет проблем, ну что ж, ну свои ребята, все нормально.
1: Просто... Полынь придется помыть?
0: Да, поможешь, Серег, чуть-чуть. Ну что там? Ну,
1: а мне кажется, что полынь, она и должна быть пыльная.
0: Думаешь?
1: Конечно. Ага. Зачем ее мыть?
0: Ну, звонок послушаем еще.
1: Да, она на крапиву будет похожа просто.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Да, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: То есть доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Ну, у меня следующий вопрос. Вот у меня недавно родился сын, ему буквально 2 дня назад исполнилось 4 месяца. Вот, и вы, как люди опытные, могли бы мне помочь.
0: То есть вы имеете в виду там запеленать, там помочь, там отрыгнуть, как похлопать по спинке? Без проблем ребята выйдут.
2: Нет.
0: Извините, да.
2: Ну, у нас все нормально, то есть пеленать я умею.
0: Ага. А вот это, купать.
2: Да, сегодня купал.
0: А головку держит?
2: Держит. Он все держит, и головку держит, и погремушки держит, когда ему даешь. Я волнуюсь от радости, потому что сын все-таки. А вот единственная проблема, да, он очень мало делает поползновений в сторону ползать.
0: Да, ну это, наверное, вот к Ире скорее, Ир.
3: Нет.
0: Спасибо за вопрос. Не, ну если он действительно потуги в сторону ползать не совершает, это же как-то вот...
1: Должно... Главное, чтобы он в сторону летать преждевременно не совершал там. Угу. Вот окна не оставлять открытыми вот попусту.
3: Как-то вы мрачно, Сергей Геннадьевич.
0: У тебя суицидальное настроение.
1: А вспомните Эрика Клэптона в берегу там. Вот оставил окно открытым. И вот он ползать еще не умел, а полетел. Вот надо беречь, конечно, детей.
0: Да, безусловно. Для этого мы даже сейчас выпустили в продажу специальные такие наручники пластмассовые для приковывания грудников к постелям. Ну что, и в связи с этим песня, ты уж расскажи о ней там вкратце.
1: Музыка Пахмутова и стихи Добронравова.

0: ну вот, в принципе, опять же, возвращаясь к творчеству женщин, к искусству женщин, да, вот та же упомянутая нами сегодня Наталья Ветлицкая исполняла эту песню. Также масса других женщин любит ее исполнять. Все-таки никуда не денешься от этих, в общем-то, мощно раскрытых серых глаз и косы. Ну, косы, имею в виду, от волосной, которая, волосная коса. Да.
1: Yeah.
0: Да. Ну и, соответственно, как... Вот сообщение от Татьяны Булановой, она благодарит нас, что мы упомянули имя. Нет проблем. Да, да, вот,
1: соответственно... Она хочет напомнить, что это была она, а не Ветлицкая, видимо.
0: Да. И, соответственно, как прощальный аккорд нашей сегодняшней беседы должна прозвучать пьеса в исполнении, в общем-то, группы «Чистая любовь», да, полноправным участником которой является вот господин Гурьев, здесь присутствующий. Мы выбрали следующую песню, опять же, известную всем, кавер-версию. Это получается с оригинальным переводом Волкова, насколько я понял.
1: Да.
0: Да. Вот. Но на домбре там тоже, в общем-то, играет вот наша певица.
1: Да, хотя она вот эту песню никогда не слышала, и ей пришлось там показывать все аккорды.
0: Такое чистое сознание, кстати,
1: да,
0: у человека.
1: Вот исключительно.
0: Молодец. Молодец, да.
1: Вот. Но это даже, да, это чистый перевод, в общем. Он там и поет, а ваш покорный слуга играет на инструменте под названием мерлитон.
0: Слушаем.
1: Да, видимо.
0: Ну и тогда...
1: Может, Ира что-то хочет сказать?
0: Да, Ир. Может быть, спеть
2: да
0: хочешь,
2: нет,
0: там стишок прочитать.
2: Я лишний раз просто добавлю, что как раз, когда Свет записывалась вот, в группу «Чистая любовь», это был ее самый первый приезд в Москву, который вот что-то сдвинул в их биографии. Спасибо еще раз Сергею, который этому поспособствовал. Вот, я думаю, что это интересно, то, что мы сейчас услышим.
0: Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы посетили нашу студию, привезли вот такую интересную пластинку, мы ее послушали, пообщались с нашими уважаемыми, немножко встряхнули их такое вот январское сознание. И, соответственно, до новых встреч, да.
1: В эфире.
0: Да.

0: Я рад вас видеть и слышать.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, бывают люди садятся на иглу, бывает садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин даже.
2: Удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией.
0: На попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда и выпрашивает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
1: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
0: Кстати,
1: до возникновения икоты вообще и прочих.
0: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем. У вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
1: Самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум.
0: И что, дескать, я могу сказать.
1: Сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
0: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается кваса. Если выпить квас, то он быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания
1: тянуться к ковшику и пить еще. Совершенно
0: То есть никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон. Вы расскажите сейчас.
1: Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относятся к этому напитку как к культу.
0: Да, причем если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. И что касается, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, весь рот идет такими катышками, и наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
1: Более чуткие к вкусовым ощущениям женщины называют это емкое и достаточно образно, что это мылкость.
0: А, да, замечательно.
1: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепсиколы являются величайшей тайной.
0: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
1: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целый
0: состав, типа, да, что-то, попсовые такие.
1: Конечно,
0: да.
1: В общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие, как бы, неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, который и определяет
0: эту привязанность к нему.
1: Все свойства основные пепси-колы.
0: Угу. А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса, как бы, пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос, острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
1: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
0: А, хорошо.
1: В процессе обсуждения.
0: Да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, на... Я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: и
1: больше.
2: И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и, пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: Беладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ необычайного действия этих.
1: А, кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охрана там здоровья, и Гринпис, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир наживы и чистога наконец-то стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском, да, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш эфир
2: прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев, и правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков, но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот, о
2: выделении влаги,
1: да.
2: Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-калы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь
2: живая игрушка, вывоз которой категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает практически.
2: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
2: С дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованные в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, то есть, всецело привязывает к себе психику вот млекопитающего.
1: Причем, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает
2: совершенно. Ну и для,
1: ну,
2: нас,
1: так, в легкую,
2: для нас это будет нелестно, мы почему-то, как впоследствии оказалось, и человека.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оскович, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой, как бы, итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему, как бы, строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
2: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа анонизмом.
1: Да,
2: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот с какой целью ему дают? Чисто вот...
2: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал, да, в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
2: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И... Именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка.

0: напитки употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки.
1: Здесь
0: это...
1: не генетически, здесь через плаценту.
0: Все понятно, понятно.
1: В общем-то, ну, плод, конечно,
0: проникает серьезно.
1: Безусловно,
0: конечно.
1: Да.
0: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали, вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловил или кто-то из сотрудников, чтобы...
1: Дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих,
0: а, то есть это...
1: синтетической, да, как-то Фанта.
0: А, простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь.
1: Тут безусловно.
0: Хотя, может быть, это разгонка идет
1: здесь,
0: от...
1: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
0: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
1: Вот.
0: В чане, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет, может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
1: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
0: Ну, в Канаде и климат теплее.
1: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
0: Ну, как бы вот результаты. Пишите поподробнее, если можно. Чисто визуально. Как это может выглядеть?
1: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
0: Понятно,
1: и описание
0: понятно.
1: Того, как у рыб лопаются глаза... может на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
0: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемые, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас.
2: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Карлос Мич, их хотелось бы все-таки как-то немножко по, ну, конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых инъекций.
1: И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Колы вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано с этим.
1: Безусловно, в общем, это взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железы какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии, тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, чтобы можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких... продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там, коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Сука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
2: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи, И вот Зубка и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Сказать... Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды,
0: конечно.
1: Прокалывание соска... целью...
0: Нет, это уже оно, все, это уже, но, это уже отошло.
1: Это намного более безобидно, чем вот
0: да,
1: всякие...
0: Да.
1: Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: Китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Нет, но, вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не увижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Дело вот в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть,
0: так понятно, Карл Оспович, но а как же тогда быть с тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Если вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человека уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует как люди, труженики, так и звери-труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не рекламные. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Оспович, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрыш у самок, тем самым сэкономив и время, и количество. Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, и ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках вот, естественного. Да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, вот как с ним? Вот,
1: в них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилище вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те... кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, вот эти напитки, я имею в виду, в этой серии. Ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсиколы это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы. Ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, и многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
3: Ну, ничего страшного. Да. У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
3: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, и не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка их, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал, это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Дело в том, так как, например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий исследователь,
1: да, исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец не чужды, никакие, в общем, человеческие такие.
0: Ну уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой, это тоже, в общем, только дотошный наблюдатель.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Сигизмунд звонит, Вермут.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут.
0: Да.
4: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про Пепси-Колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличие есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Освеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
5: Мне было очень приятно услышать вот вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания.
0: Угу.
5: Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка и прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
5: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
1: Неожиданная озабоченность мне показала, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования и необычайный тембр его голоса. свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
0: Ну, кстати, и жертвы эксперимента, да, в данном случае, наверное, способ, влетит от
1: начальства. Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают в связи с присутствием там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи, вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, да, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
1: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца. Выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие, как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, даже это нарушение вкусовых ощущений.
1: Конечно, все это в одну кучу. Рецепторное раздражение, тактильное.
0: Вообще хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, он, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
7: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Но, насколько я понимаю, там, так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
7: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо.
1: Спасибо, да.
0: Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня хорошо известный вам Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. И с ней сегодня у нас в гостях ее хороший друг и в какой-то степени коллега, доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я узнал, что Татьяна Невская в данный момент совмещает в своей жизни два занятия. Первое занятие, тут она работает экспертом в Академии общественных наук Российской Федерации, и теперь она также занимает ответственную должность, очень важную, она психолог-консультант в этом же центре «Приют израненной души». Я рад приветствовать вас в этой уютной студии.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну и прежде всего хотелось бы обратиться, конечно, к доктору Роману Васильевичу Грачу. Роман Васильевич, вот это название «Приют израненной души», сокращенно ПИД, как бы некоторых наших радиослушателей, видимо, ну, удивляет, скажем так, потому что до сегодняшнего момента, я уверен, большинство из них, я имею в виду наших радиослушателей, не знали и, может быть, даже и не знают о существовании этого центра. Не могли бы вкратце ознакомить нас с тем, что это, так сказать, показать нам прайс-лист?
2: Дело в том, что сейчас в конце второго тысячелетия на пороге новой эры очень общество стало очень прагматичным, очень золотой телец или просто необходимость зарабатывать постоянно деньги отодвинула проблемы не то что нравственные, а психологические проблемы межполовых отношений, проблемы в конце концов любви, даже не просто на задний план, а на задворке сознания, на задворке общественной жизни. И если с проблемами катастроф, с какими-то экстремальными ситуациями в жизни уже успешно или почти успешно борются новые образования, такие как служба спасения, спецслужбы, то человек, который в жизни потерпел крах нравственный, моральный, у которого потерял любовь, который не смог добиться любви, у которых глубокие личные проблемы, он, в общем-то, пока что не может никуда обратиться, потому что все его, те, кто 15 лет назад, кому можно было на кухне излить эту беду и получить, если не сочувствие, то хотя бы внимание, все заняты зарабатыванием хлеба насущного. Глядя в телевизор, видишь полубезумные лица Барби, одетых на тренажеры. И поэтому просто для того, чтобы... Многие возразят, что есть телефон доверия. Дело в том, что телефон доверия – это... Если это будет интересно, я дальше раскрою, в чем...
0: Разница, да? Потому что я как раз хотел затронуть эту тему. Но, кстати, извините, пожалуйста, вот как бы упомянули Барби. Мы пытались как бы в Думу сейчас послать протест, ноту протеста, дабы с нашего рынка торгового убрать новую модификацию куклы Барби, которая как бы выполняет акт дефекации. Вот как популяризацию этого акта. Может быть, вы видели, когда это рекламируется по телевидению, когда происходит нажим на брюшко резиновой куклы, и из нее выливаются всякие фекалии. Мы как бы, но почему-то эту ноту, вы знаете, не приняли.
2: Вот ее никогда не примут, потому что серьезнейшее лоббирование. Вы знаете, сколько денег вложено в рекламу памперсов. И для того, чтобы ребенок с детства вообще сразу после молока матери первого АГУ ему впитывалось в подсознание, что памперс – это необходимое устройство, необходимое предмет вложения денег, сначала родительских, а потом своих, вот устраивает вот такое внедрение в подсознание необходимости этих гигиенических, с позволения сказать, средств. Вот. Но это, вот это та маленькая песчинка того глобального оболванивания нашего общества, которое в конце концов ведет к тому, что внешне здоровые, даже где-то успешные и счастливые люди оказываются с грандиознейшими, с проблемами, с провалами, с зияющими дырами в их некогда тонкой, а теперь просто израненной, как порванной медведем паутина духовной организации, структуры их души. И для того, чтобы вот опустошенный человек, который представляет лишь бренное вместилище, лишь хрупкую оболочку, вот расплескавшейся уже души, то есть пустой человек, не сосуд греховный, а сосуд пустой, сосуд хрупкий, ранимый, и уже на полшага до его разрушения, вот для того, чтобы эту душу успокоить, и был организован наш приют израненной души, чтобы человеку внешне, это может быть человек, обвешанный радиотелефонами, чем угодно, любыми атрибутами, аксессуарами.
0: Но внутри он дерево, исклеванное дятлом, получается, уже там нет ничего.
2: Дело в том, что вот даже ужас в чем, что такой человек продвинутый, в общем-то, в прикладной психологии, как вот диджей Александр Лаэртский, все равно не может отделить зерна от плевел. Дятел-то как раз он извлекает из дерева так, червячков.
0: Он исклевывает, а если уже дерево исклевано, и червячков нет, там труха.
2: И как раз для того, чтобы уничтожить сначала, выявить, потом выманить вот этот червь, который изъедает человеческую душу. Червь не возвращенный не социальными проблемами, не проблемами отцов и детей, а именно межличностными отношениями, для того, чтобы вот эту инфлюенсу, вот эту заразу, вот эту беду из человеческой души извлечь, показать ему же и вместе с ним в конце концов посмеяться, я забегаю уже в технологию, и был создан наш центр. И у нас ни в коем случае не поток, у нас мы, почему никто пока что о нем не знает, потому что мы работаем с каждым человеком индивидуально, потому что если говорить бытовым языком, то каждая душа потемки, и каждая душа поломана по-своему, потому что у каждого человека свой жизненный путь, свои проблемы. И к общим понятиям, как-то любовь, как-то начинает простых знакомства, какие-то межличностные контакты, тактильные, вербальные, так и глубокие межличностные совместные переживания, каждый проживает по-своему. Если это смотреть со стороны или оформить словесно, может быть, для досужего обывателя, для бабки у подъезда, это будет выглядеть одинаково.
0: А, простите, Роман Васильевич, вот, кстати, разговор о возрастном цензе. Я так, может быть, несколько забегаю вперед, но вот именно бабки от подъездов являются ли вашими клиентами? Или это нонсенс?
2: Я бы не хотел в этой беседе касаться каких-то тайн наших технологий, наших критериев, конечно, они есть. Я думаю, каждый разумный человек поймет, когда...
0: Просто взял из жизни ситуацию, как к нам приходил в свое время постоянно сюда Иван Пантелеймонович Брюссель, пенсионер, кстати. Вот. И вот неразделенная совершенно любовь
2: вы
0: поразила.
2: Вы понимаете, в чем дело? Здесь есть такая вот очень болезненная, конечно. Мне не хотелось бы касаться таких проблем. Я просто хочу обрисовать, что не всегда нужно включать свет, не всегда нужно тыкать пальцем в больные места, что там 70-80-летний старик может разбить сердце 16-летней девочки, если это мужчина с опытом, с деньгами, если он, выражаясь обывательским языком, знает подход, а говоря научно, если он знает весь набор ролевых, поведенческих, социальных и просто, в общем-то, сексуальных ходов. И если у него есть наработки во всех этих областях, то он может затуманить голову, завладеть сердцем и душой любой девушки. А 70-летняя женщина вряд ли без неких экономических рычагов сразу сможет завоевать 16-летнего юношу. Поэтому это звучит несколько, мягко говоря, царапающе для многих ушей. Я не хотел бы это акцентировать. Я считаю, что вы должны проявить некоторый такт.
0: Но все-таки вот Пантелеймонович, как раз у него была ситуация обратная. Он, будучи в возрасте 73 лет, я сам лично смотрел паспорт, вот, был влюблен, что называется, по уши в соседку по своей вот пятиэтажке, которой, лет, может быть, там, год плюс-минус, вот так. То есть я видел, она так уже ходит и плохо, он ей батарея батоны носит постоянно. То есть, но она как бы его не замечает вообще. Вот, я ему говорил, Пантелеймонович, это происходит, поскольку она уже, говорю, вообще ничего не понимает. Но он свято верил, ходил за ней прям как мальчик. То есть, я думаю, что он...
2: А это синдром недоеденного в детстве мороженого и вот недопитой чашки, недолюбленной любви, понимаете? Если в какой-то момент... В общем, человек это очень выносливая, хотя и достаточно сложно организованная, но выносливая система. Но если в какой-то момент вот выбить из рук мороженое, когда вот осталось именно донышко с самым сладким мороженым, на которое ты настраивался на протяжении всего мороженого, если вместо поцелуя ты получаешь сильнейшую пощечину, если при аромате шашлыка тебя вдруг забирает милиция за распитие спиртных напитков в лесопартовой зоне, когда уже шашлык готов, ты слышишь его аромат, уже видишь тонко порезанный лук, свежие помидоры, огурцы, твои товарищи уже
0: налили уже все.
2: Первый контакт, да, и да. Вдруг милицейский наряд. То есть вот этот момент, он способен создать некий тектонический излом в душе. То же самое, как вот мегатонный пород земли вдруг вздыбливается, и только что ровная поверхность превращается буквально в какие-то кошмарные глобальные такие картины катастрофы.
0: Точно так, причина все-таки далеко, в юности где-то вполне возможно.
2: Да, да. Если человек вот недолюбил эту женщину или женщину похожую, он будет ей таскать батоны всю оставшуюся жизнь.
0: Извините, Роман Васильевич, а может быть узнаем на этот счет мнение Татьяны Невской, поскольку все-таки она главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации. Ведь мужчина, в данном случае Иван Пантелеймонович Брюссель, несмотря на свой 73-летний возраст, как мне кажется, с точки зрения экономической, социальной и так далее, он имеет гораздо большую защищенность, нежели его подружка, ну, так я называю, понимаете, его вот как бы любовь, Зинаида Прокофьевна Бу ее зовут, она сейчас нас вряд ли слышит, тем не менее Зинаида Прокофьевна имеет меньше прав, на мой взгляд, вот, чем Пантелеймонович. Вот, однако он носит эти батоны и так далее, вот... Ваше мнение хотелось бы узнать, Татьяна, о первопричине такого странного поведения пенсионера.
1: Вы знаете, я не буду сейчас говорить о поведении пенсионера. Я хочу сказать вам вернуться, в общем-то, к проблемам нашего заведения, которое занимается лечением именно этого страшного невроза, который называется любовь. Ну, уже давно доказано, что любовь – это невроз, но, в общем, со мной можно поспорить. Но, тем не менее, это так. И, вы знаете, естественно, конечно, у этого невроза есть некий есть возрастная категория, которая переживает этот невроз более или менее тяжело или более или менее легко. Вот, например, пенсионеры обычно, как-то ни странно, от любви не умирают, потому что они обладают уже большим опытом переживания этого невроза, вы знаете, как некой такой прививкой. Вот. Очень тяжело переживают любовь молодые люди, совсем молодые, 15-16 лет, но это связано с гормональными как бы явлениями в их организме, но тем не менее сил в организме еще много, и обычно они переживают таки этот невроз, несмотря на все угрозы самоубийств, вот самые яркие проявления, страсти, песни под окном, записки, цветы, все, но тем не менее переживают. Тяжелее всех, как это ни странно, переживают этот невроз 30-летние люди. И вообще 30-летние люди, они как бы более слабые, тут же приходит переосмысление личности своей в 30 лет. И вот как раз, вы знаете, я думаю, что основные проблемы, с которыми сталкиваемся, действительно серьезные, это вот с возрастом 28-35 лет, и следующий возраст – это уже за 40.
0: Это как раз ступеньки, которые, как вот я слышал, психологи называют их змеей. Ну, то есть в данный момент все люди, как бы у них змеи, то есть тоже происходит полная смена шкурки. ну, у змеи шкурки, у человека обновление внутритушечных соков.
1: Да-да-да, безусловно, и организм ослаблен в этот момент, и, конечно, он тяжело переживает.
0: Раним, конечно. Да. Ну, а вот Роман Васильевич как-то сказал о некой аналогии между службами телефона доверия и между реабилитационным центром приюта израненной души. Вот хотелось бы все-таки уточнить разницу, чтобы наши радиослушатели немножко поняли, все-таки насколько у вас это все, ну, насколько это все у вас.
2: Дело в том, что в начале беседы я бы не хотел касаться этой темы, пока что мы только именно пунктирно проходим по основным задачам и целям, а так как телефоны доверия тоже очень серьезное направление в социальной деятельности наших вот мегаполисов, то не хотелось бы делать это вот так вот, насколько, если можно, мы это отложим на продолжение
0: попозже
2: нашего.
0: Да? Да. Хорошо, тогда хотелось бы немножко вот какую затронуть тему. Вы все-таки заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра. То есть заведение, которое обзаводится собственным приемным отделением, это не приемное какого-нибудь, например, главного человека в какой-нибудь фирме, да? Это все-таки солидное учреждение. Я у вас был по вашему приглашению, смотрел и видел огромное все-таки количество пациентов, или как вы их мягко называете, клиентов. То есть...
2: Дело в том, да, что так как, я думаю, можно раскрыть этот секрет, просто на самом деле все это специалисты. Для того, чтобы человек не чувствовал себя, ну, чтобы у него не было чувства стыда, неудобства, еще добавочно, что весь мир стягивается же в одну точку, и вся эта точка помещается или внутри головы, или в душе, то есть вот спазм грудных мышц. И чтобы человек не чувствовал себя центром вот этой вселенной, на которую, как ему кажется, обращены все взгляды и не включались, чтобы он не чувствовал себя той самой, со самой болевой точкой, то создается иллюзия синхронной работы с огромным количеством больных.
0: То есть как бы статисты.
2: Да, да. Это как вот в критические моменты работники спецслужб концентрируются в каких-то местах. Точно так же здесь есть вот такие довольно-таки квалифицированные специалисты, которые играют собратьев по несчастью, чтобы человек мог внутренне раствориться в этой толпе. И если даже вот вы не заподозрили подвоха, я считаю, что они работают вполне хорошо.
0: Да, я особенно помню ту вот бледную девушку с лицом кокаинщицы. Да, но вы знаете, я знаю, что у вас также существует две формы лечения, да, и наблюдения за больными. Одна из них амбулаторная форма. Вот, туда меня вот вы почему-то не пропустили, хотя я как бы настаивал, говорил, что все будет в порядке. Видимо, там какие-то секреты. Может быть, имеет смысл рассказать о особенностях амбулаторной формы лечения?
2: Ну, понимаете,
0: это, видимо,
2: дело?
0: Какая-то,
2: например,
0: совсем тяжелая, да, уже стадия?
2: Все хорошо, ну, почти все хорошо представляют, им кажется, представляют, например, процесс деторождения. Ну, каждый, если его пристрастно спросить, он в меру своей образованности, воображения сможет это описать. Но человек, помещенный в родильный блок, или упадет в обморок, или не сможет подходить потом к женщинам, или наоборот станет каким-нибудь. Вот. То есть, скорее всего, на него это воздействует неадекватно и неизвестен результат. Одно дело, когда продвинутые мужья, балдея от своей мужской состоятельности, держат за руку жену в этот момент, самолюбование позволяет им целиком забыть о всех вот остальных аспектах. А другое дело, если вот это вот природное ноу-хау открывается взору человека, который ни психологически, ни профессионально не подготовлен к этому моменту. И поэтому если вас, в общем-то, у нас же взгляд наметанный, человек с такими вот именно моторно-психологическими реакциями поместить в амбулаторное поле, в интенсивное, то вполне возможно, что в вашей личной жизни тоже произошли бы некоторые сдвиги, конечно, не необратимые, но вот в вашей сексуально-психологической сфере был бы некий перекось.
0: А к тому же после того случая я действительно ослабший.
2: Ну, это видно, просто да, специалисты да. сразу. И мы страхуем вас же от, вот, от такого шока эмоционально.
0: А скажите, а каковы отношения вообще вот реабилитационного центра приюта израненной души с, ну, скажем так, с медициной в законе, то есть с официальной медициной, которая, в общем-то, финансируется с помощью вот, медицинских страховок и так далее. Я знаю, что ваша, ваш центр живет как бы на частные средства и на какие-то вот дотации от всеразличных благотворительных организаций всего, со всего мира.
2: Ну, не благотворительных в данном случае, просто эти люди совершенно не хотят себя афишировать. Довольно-таки состоятельные люди по всему миру испытали сильнейшие потрясения на почве неких негативных процессов любви, неразделенной любви или любви там...
1: Ну, в семейных отношениях.
2: Да, межличностных отношений, скажем так. И единожды побывав вот в этом аду или многократно в психологическом, не встретив нигде ни поддержки, ни понимания, они и пережив успешно, то есть оказавшись в очередной раз личностью незаурядными, они решили, что, и как вы читаете, что не стоит кидаться под трактор, а достаточно хотя бы сохранить 10 деревьев, и ты уже сделаешь в этом мире что-то хорошее. Или заткнешь хотя бы одну выхлопную трубу автомобиля вот во дворе, например, каким-нибудь, если...
0: Мотком ниток вот можно.
2: Клубнем картофеля. Ну, да, хотя бы просто если каждый вот, то есть возьмет в свои руки маленький кусочек экологии, маленький кусочек социума вот этого того, который же... То, в принципе, вот через какое-то время все станет лучше. Хотя бы немножечко, потихонечку, что нужно все начинать с себя. И вот на деньги этих людей создается сеть этих реабилитационных центров. Она, конечно, не афишируется, потому что ну, это тоже отдельные отдельная тема.
0: Я вот в частной беседе с Татьяной Невской как-то отметил ее весьма негативную реакцию, на когда затронул тему о службе знакомств, ну, а вообще о разных службах знакомств, через газеты, через всякие телевидения и так далее и тому подобное. Ну, как бы хотелось бы узнать все-таки мнение вот Романа Васильевича, поскольку он в центре реабилитационного реабилитационном центре занимает все-таки более такое положение.
2: У нас, к сожалению, в стране очень странное положение такое. Я даже не знаю его корней до сих пор. То есть это ситуация такая, вот, наверное, как раньше считал, что кухарка может управлять государством, так оказалось, что в межличностных, межполовых отношениях то эксперты все, на самом деле, таких экспертов почти что нет.
0: Единицы, конечно.
2: Да,
0: конечно.
2: Что у нас в стране, как известно, очень дорогие проститутки. Услуги проституток необычайно дорогие по отношению к среднемесячному доходу гражданина. Да. Да.
0: Лев Толстой был бы недоволен.
2: Ну, просто я не знаю, что у Льва Толстого, он все-таки был владел большим количеством крепостных, у него это несколько иначе, я думаю.
0: А срам же был. Нельзя.
2: Здесь, если там вот цена за рубежом где-то $20, там, ну...
0: Ну, все, нет, нет, Роман Васильевич,
2: нет, мы прессу все читаем.
0: Это где-нибудь в Гонконге.
2: Но, тем не менее, Гонконг, вот только что мы слушали в новостях, что он становится Китаем, значит, это почти что вообще...
0: Ну, в общем, да. Ну, в целом понятно, что в процентном содержании,
2: да,
0: конечно,
2: да.
0: проще проститутку там...
2: у российских женщин пресса у нас абсолютно не нормированная, абсолютно хаотичная, такая же, ну, наглая и бездумная.
0: Целиком с вами согласен.
2: Я не говорю вся пресса, но вот огромное количество
0: 99%
2: изданий,
0: практически
2: не фильтруя информацию, да. обрушивает ее на голову читателей, населения.
0: Это все, опять же, идет из-за гонки за деньгами. Вот,
2: любая российская женщина, она просто оглушена вот этими цифрами, что ее сексуальные услуги, ну, ее внимание, скажем так, я оговорился, стоит там $200-400 за ночь.
0: Ну, это уже чересчур.
2: Вот, то есть, и в ее сознании случается некий перекос. Вот буквально...
0: Что, дескать, я королева. Вот одна так сказала. Тут пьяная была на Новом Арбате и подошла. Сперва спросила 5 тысяч рублей, а потом говорит, я королева. Ну, это да, это не относится к делу. Извините, что я вас перебил.
2: И с одной стороны, ясно, что огромное количество одиноких людей бродит по планете и по нашему городу в том числе. А с другой стороны, когда вот самый тяжелый момент, момент первоначального контакта случается, когда она понимает, что она послужила поводом для чьего-то внимания, что вроде бы она зацепила внимание какого-то мужчины, завоевала его интерес, у нее тут же включает вот этот страшный наш счетчик, который она впитала еще вот со школьной скамьи, что женское внимание стоит $200-400 там, и все, то есть какие-то оценки, они тут же разрушены, перед ней вот эти цифры, вы посмотрите дизайн доллара, это же чудная поп-картинка, то да, если да. бы он был, $100 было подешевле, дети бы обязательно играли ими в фанты на подоконниках, вот,
0: щелкали,
2: потому да. что, да, потому что это бумажка, которую каждый хочет, каждая девчонка хотела бы поддержать $100 или много раз по $100, потому что они классные, понимаете? И когда она знает, что она стоит там 4 вот этих классные бумажки, вечер проведен, а еще все вот в интервью, например, я недавно читал интервью с Андреем Макаревичем, по-моему, в «Медведе» или ну вот в каком-то таком журнале, и он там говорит, что несколько раз вот он с проституткой просто, ему скучно, он живет там один, он просто болтал всю ночь. И они расходились. Вот как...
1: Интересно, о чем можно говорить с проституткой всю ночь?
2: Нет, я понятия не...
0: И то, по-моему, это что-то перегиб.
2: И у женщины складывается впечатление, что вот это вот некое количество вот этих великолепно смакетированных, хорошо сделанных бумажек стоит... И когда она понимает, что вряд ли в большинстве случаев, особенно иностранцы вожделенные, никто ей компьютер, видеомагнитофон и стопку этих бумажек не дарит, то вся, весь институт вот этого знакомства, который, судя по французским фильмам, там весьма трепетно, нежно и мудро обставляется, чтобы не поломать вот эту зарождающуюся связь, вот эту хрупкую конструкцию. А здесь она, оказывается, тут же раздавлена вот этим... давлеющим в ее голове таким доминанты.
1: Вы знаете, что на самом деле во всех службах знакомств есть свои проститутки, которые, как бы, потому что многие клиенты, которые обращаются в службу знакомств, они хотят именно каких-то временных или одноразовых отношений.
0: Вы хотите сказать, что это шапка, да, вот на самом деле, как бы...
1: Нет, это как бы это совмещение, это не только шапка, то есть занимаются знакомствами, действительно, но при этом имеют как бы своих проституток для раздачи как бы одноразовых.
0: Ну, а вот точку зрения Романа Васильевича, вот вы разделяете вообще, он же пошел дальше, Роман Васильевич дал, на мой взгляд, очень тонкий психологический анализ явления.
1: Вы знаете, я вам уже говорила о том, что я очень, ну, крайне отрицательно отношусь к службам знакомств. Я повторю сейчас. Дело в том, что вот представьте себе врача, который знает, что у него вот на территории, где он работает, эпидемия какой-нибудь страшной болезни, чумы, например. И он старается изо всех сил, лечит чуму, объясняет людям какие-то меры профилактики, предосторожности. И тут же знает, что вот здесь же у него, на этом же участке, на котором он работает, есть 3-4 бабки ведуньи или там, не знаю, колдуньи, которые лечат эту чуму, давая всем попить из одного стакана какой-то настойки, которую она варит, или еще что-то, в общем-то, распространяя ее, продолжая, то есть она не пресекает эпидемию. И как я вот как специалист, понимаете, по отношениям людей, могу видеть, когда люди, которые не имеют об этом практически ни малейшего представления, многие имеют, безусловно, но для того, чтобы подобрать человеку пару, это же надо на самом деле быть очень хорошим психологом и астрологом, и психиатром, и врачом, и, в общем-то, на самом деле иметь талант определенный, кажется.
0: Совершенно, совершенно с вами согласен.
1: А потом скажи... они приходят к нам в результате этого знакомства.
0: А скажите, Татьяна, вот вы как бы специализируетесь вот в реабилитационном центре приют израненной души, в основном как бы вы психолог-консультант, и вы нужны общаться все-таки с мужской частью клиентуры, да? Ну, с одной стороны, это понятно, это психологический ход, потому что, ну, представьте себе, что, например, Роман Васильевич начнет мне изливать душу. Никогда ведь не начнет, и я тоже не начну, хотя он, скажем, специалист, да? Другое дело, как бы приходит мужчина, пострадавший от несчастной любви, его встречаете вы. Естественно, у него прям, его начинает пучить эмоциями, и он открывается целиком и полностью, да? Вот, но... Тем не менее, вот ведь наверняка вам попадались самые разные типажи, да?
1: Безусловно, конечно.
0: Вот наверняка попадались типажи, которые вот совершенно неожиданно грустили по однополому себе существу. Или все-таки ваш центр целиком работает по противоположным полам, то есть по нормальным вот этим вот, да, ну, мирным.
1: Да, конечно, безусловно. Вы знаете, на самом деле у нас сейчас есть, конечно, специалисты, которые работают и по однополой любви, потому что, конечно, там наиболее глубокие неврозы, безусловно. Но пока на самом деле мы не можем себе позволить очень расширять это, чисто финансово, расширять это отделение. Uh-huh. Вот. И я работаю только с мужчинами гетеросексуальной ориентации, естественно, потому что наша главная задача – это не нарушить все-таки ориентацию мужчин. Мы не хотим, чтобы он совсем отказался от любви, от женщины, от семьи.

0: животным, да, вот, в редких случаях это может быть даже быть любовь к животным. Например, у какой-то домохозяйки еще не старой, том, вдруг неожиданно умерла кошечка.
1: Не могу понимаете? Слушать, потому что вы изначально не правы. Мы не, очень это жестоко, если бы мы адаптировали людей к несчастной любви, потому что зачем человека приучать к болезни, нужно разлучить человека и его болезнь. И как можно не думать о белом верблюде? Постоянно думать о буром медведе необходимо. Поэтому мы вырываем из сознания человека вот этот миазм, вот этот, этот ужас. Показываем, я еще раз говорю, делаем так, что человек может над ним рассмеяться, а смех – это уже начало выздоровления. И потом заполняем образовавшуюся пустоту временную другим. Я не хочу сейчас сразу раскрывать некие технологические тонкости, но я хочу сказать, например, то вот ваш предыдущий с Татьяной диалог, это как раз именно то, что вас интересует, Александр, меня тоже пугает, потому что мы воспроизводим к моей великой печали одну из тех передач, которые как раз и создают у человека ощущение одиночества перед телевизором, перед радиоприемником, одиночество среди людей. Потому что...
0: Так, простите, а ведь известно, что любая форма индивидуализма гораздо более богата эмоциями, нежели форма общественного какого-то сознания.
1: Вас опять говорит постсоветский декаданс, когда человек за звонким словом абсолютно теряет мысль и вот в обертке фразы теряется сущность.
0: Ну, после дело того том, случая мне это простительно, вы же знаете, что со мной происходило.
1: Я вижу, у вас начинает биться жилка на лбу, я извиняюсь, Александр.
0: Это не жилка, это, знаете... Я сейчас это сотру.
1: Не нужно искать красивых слов, высокопарных фраз, нужно идти от простого, от простых человеческих, от простых механизмов человеческой жизни. И каждый, оглянувшись вокруг или прислушавшись к себе, может легко протестировать себя, потому что огромное количество людей ходит уже по краю, ходит по лезвию бритвы, и совершенно неожиданно завтра или через неделю они могут свалиться в пучину отчаяния, в бездну одиночества и погрузиться во мрак вообще, где нет ни чувств, где есть только боль и ужас. Например, чтобы понять, насколько человек далек от такого состояния, нужно прислушаться к его речи. Есть огромное количество таких устойчивых словесных конструкций, которые говорят о том, что в человеке есть уже некая вот эта подвижка в сторону такой катастрофы психологической, и вырываясь постоянно, когда человек перемежает ими свою речь, значит, это постоянно такие звоночки.
0: Тревожные.
1: Тревожные, да. Хоть огромное количество людей говорят конструкцию «как бы».
0: Как бы.
1: Вот если человек постоянно... это кажется, что он засоряет свою речь. Нет, это именно вот такой звоночек, что человек уже... что у человека в душе что-то не в порядке.
0: Извините, а вот такое слово, как «так сказать», тоже очень часто встречается.
1: Нет, «так сказать» — это просто...
0: Мне, кстати, интересно, вот диагностика, она весьма полезна.
1: «Так сказать» это культура речи, культура речи. А вот «чисто», «как бы», чисто. «Такой». А вот я вчера была в клубе, там такой мальчик такой, перед микрофоном такой... такой, а он ко мне такой подходит, такой, я вот с ним
0: вот
1: такая...
0: слово «такой», такой
1: сейчас... Это все, это значит, у девушки, просто у девушки уже в душе уже язва перед прободением.
0: То
1: что
0: вот
1: через
0: уже,
1: день,
0: уже
1: через три это все вырвется наружу, конечно, да. Что это уже четкая лакмусовая бумажка, что человеку нужно обратить внимание на свой внутренний мир.
0: А вот слово, вернее, словосочетание «как бы», вот насколько оно является тревожным синдромом?
1: Это вот особенно потому, что оно завладело устами 98%.
0: Ну да,
1: не
0: согласен.
1: Не население, а творческих личностей, которые выступают по телевизору.
0: По радиовещанию.
1: По радиовещанию я радио практически не слушаю, мне просто некогда совершенно.
0: Да, я представляю.
1: Вот, свидетельство о том, что межличностные отношения, вот принято считать, что их разводы и там многочисленные перемещения — это инсценировки промоушеновые, видимо, приходит

0: поверить, что это на самом деле их какие-то конфликты, угу. потери настоящие.
1: Ну, то есть, если к вам... Да.
2: Вы знаете, как раз это очень интересная тема затронул Роман. Нет дыма без огня, потому что на самом деле это, вы знаете, все эти вещи, даже сделанные для, как бы в рекламных целях, они свидетельствуют о том, что человек сублимирует то, что он хочет сделать на самом деле. Он мечтает развестись, он хочет что-то изменить, но боится. На самом деле он не вполне к этому готов. И поэтому
0: дембельская конструкция есть такая. Не мы такие, жизнь такая. Не прячутся за тем, что вот жизнь их это заставила. А на самом деле-то они, видимо...
1: По-другому это еще называется испечь суфле. Ну, в общем, это да, это что-то из другой. Это не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Татьяна, простите.
2: Да я сказала уже все, что хотела на самом деле.
1: Ну ладно, там мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Татьяна Невская также является психологом-консультантом в этом же центре. По телефону 203-19-22 можете задавать нашим гостям любые ваши вопросы. А я вот хотел спросить у Татьяны, Татьяна Невская, существует такая как бы распространенная киноверсия, что как бы психолог, да, как и телохранитель, не имеет права вступать в личные отношения с пациентом, с клиентом. А насколько это в жизни действительно так? Или все-таки вам приходилось каким-то образом, ну, даже чисто в таких медицинских целях, чтобы поддержать вот израненную душу, продолжать с ним какие-то отношения уже во внерабочее время?
2: Я не буду отвечать на этот вопрос, но, тем не менее, я скажу, что такие случаи действительно бывают, когда психолог вступает в интимные отношения с своим пациентом. И, безусловно, на самом деле, как бы считается, что если пациентка не на каком-то этапе не влюблена в своего доктора, то тогда лечение не будет иметь никакого смысла. Угу. Поэтому каждый пациент и пациентка проходит некую стадию влюбленности в своего доктора.
1: Ну, видимо, получается, что...
2: Некоторые, да, некоторые врачи даже есть такие, очень известные случаи, были даже громкие судебные дела, когда, значит, судьи решали, правомочно ли подобное лечение или неправомочно, но в конце концов склонились к тому, что, наверное, правомочно, если оно приносит положительные результаты.
0: Но дело в том, что в нашем центре можно об этом говорить, потому что... Я думаю, что в данном случае аудитории пациента некоторые разные категории людей, что это допускается только при условии, если администратор, менеджер отделения режиссирует такие связи. То есть это в данном случае и врач, и пациент по Эрику Берну оказываются ввязанными в ролевые игры, которые возможно только при условии, если ролевые установки на протяжении игры не меняются, и врач не оказывается последовательно втянут в следующую игру. За этим уже следит заведующий отделением, ну, в общем-то, менеджер процесса.
1: В пору работы, когда в мою бытность, когда я работал следователем прокуратуры, бывало, у каждого из нас висело по 15-17 дел. Каждый должен был их раскрывать. То есть такая как бы многостаночная работа. А насколько в вашем центре распространено многостаночное? Или все-таки в случае, если оказывается психологическая поддержка, то подход действительно индивидуальный?
0: Вы, к сожалению, видимо... Вот это, кстати... Второй симптом довольно-таки грозный, когда беседа людей представляет собой вот сколько N собеседников, N монологов. Потому что в начале нашей передачи я говорил, что подход исключительно индивидуален.
1: Нет, простите, этой есть, фразы не было.
0: То есть только тестовые наработки, вот предврачебного тестирования, а работа с каждым клиентом, безусловно, индивидуально.
1: Нет, ну понятно, что это не групповая обработка, когда садится несколько клиентов, и один психолог им рассказывает что-то.
0: Компьютерная томография, да, и компьютерный анализ, никакие клише здесь недопустимы, абсолютно, несмотря на то, что история человечества любви насчитывает сотни тысяч лет. Вот, в данном случае каждый человек разбирается как свой микрокосм, как свое вместилище и достоинство грехов. Вот, поэтому об этом даже смешно говорить. И второе, вот опять-таки в копилку эрудита, ненавижу слово эрудит, ненавижу эрудитов. Но вот каждому человеку записную книжку можно дать второй симптом, когда за собой очень трудно последить. Нужно сначала попросить родных, чтобы они послушали вас и обобщили. Если вы беседуете с собеседником и просто пережидаете его, дальше развиваете свою мысль, то это тоже свидетельствует о глубочайшем дисгармонии внутренней. То есть... Когда человек развивает... Вот, кстати, авангардизм в искусстве – это тоже сильнейшая уже лакмусовая бумажка, прореагирующая тоже вот такой больной души, потому что, как известно, авангардные произведения очень приятно исполнять, и настолько же неприятно их слушать, потому что если ты не находишься в созвучном... в резонансном состоянии психологическом, то ты слышишь только хаотический набор звуков, видишь плохо намалеванный черный прямоугольник, а никакой не квадрат черный. Вот. А если ты пребываешь в соответствующем состоянии, то, конечно...
2: Находишь там глубины и высоты.
0: И высоты, да.
1: С другой стороны, видите, как бы и соцреализм в искусстве – это тоже своего рода тревожнейшие,
0: да, кстати,
1: симптомы.
0: Вот дело в том, что именно выхватывание – вот такой характерный термин из разговора.
1: А это у меня вот наш куратор Зинаида Гонриетовна Шерсть вот положила мне такую. И, кстати, она очень с образованием. Я поэтому смело цитирую.
0: Единственное, я сразу хочу призвать радиослушателей не цепляться к своему состоянию, не заниматься самокопанием, потому что на Востоке давно говорили, что главный критерий, главный признак душевного равновесия – это отсутствие внутреннего диалога с собой. Если ты постоянно...
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач. Оба они работники, или я даже сказал бы сотрудники психологического реабилитационного центра приюта «Зараненной души». И вот такой вопрос просили вам передать наши постоянные радиослушатели. О том, не считаете ли вы нужным или необходимым иметь в нашей стране какое-то средство массовой информации, радиостанцию, да, ну или газету, я не имею в виду, где печатают брачные знакомства и так далее, а именно радиостанцию психологического сугубо уклона. Ну, как есть, например, политические радиостанции. А тут, например, радиостанция приюта зараненной души. Набрать диджеев туда и, в общем-то, чтобы это было как бы радио отдушин для всех страждущих.
0: Я считаю, что это, по большому счету, просто необходимость, остро назревшая необходимость, что это психологическую температуру общества сбавило бы градусов на 5 где-то, потому что столько людей, которым негде услышать то самое свое время, то самое единственное слово, которое для остальных, может быть, ничего не значит и будет совершенно непонятным, но вернет человека в какой-то осязаемый мир. Столько людей, которые бы нашли в этой станции друга, нашли бы в ней единственную поддержку, нашли бы в ней опору в жизни и ту самую точку, с которой они бы могли бы начать новую жизнь, позабыв, повернувшись спиной к прошлому. Я думаю, что, может быть, в связи с тем, что несущие сейчас стоят очень дорого, называются цифры около полумиллиона долларов, это могло бы быть эфирное время на одной из известных станций. Я думаю, что сознательные диджеи, сознательные эфирные директора могли бы сделать реверанс, могли бы обратить внимание на столь остро назревшую проблему. И я думаю, что этот вопрос найдет все-таки свое разрешение, потому что бездушный поп-эфир мыльный, заполонивший наши все комнаты, офисы, дома. Он...
1: Автомобили.
0: Автомобили, да, кстати, на вождение это влияет ужасно. Точно так же, как и секс в автомобиле. Это очень важная часть жизни современного человека. Так радио в автомобиле.
1: Целиком с вами согласен.
0: Вот. И я считаю, что такая радиостанция могла бы стать для многих большим другом, чем многие наши соотечественники.
1: А скажите, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот не проводили ли вы изучение изменения взаимоотношений между людьми в течение вот определенного времени в прямой зависимости с изменением репертуара радиостанции? Я в свою бытность работал вот шофером тяжеловесного автомобиля грузового. Это было лет, по-моему, 15 назад, тогда еще не было мощнейших радиостанций, и все слушали одну какую-то радиостанцию по средним волнам, да, а там были песни о лугах и так далее, и я помню, постоянно все влюблялись в колхозницев, вот в доярок, там, в женщин из цементного цеха, где вот забирали плиты и так далее, буквально это были такие мимолетные, но очень теплые встречи, вот. Сейчас я наблюдаю вот моих товарищей, которые остались работать там, в автопарке, часть из них перешли в дальнобойщики. Это совершенно жесткие люди. Постоянно у них играет в автомобиле вот эта жесткая музыка, и они подсаживают к себе молодых девушек с трассы и прямо выкидывают их потом, да.
0: Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире, но даже вот этот эфир был разрешен только после третьего гарантийного письма,
1: да, да,
0: со стороны нашего центра. Я думаю, что мы оскорбляем людей, у которых сейчас те самые проблемы, которым посвящена деятельность нашего центра, если мы будем говорить о уважаемых мною водителях, в том числе и дальнобойщиках.
1: Ну, не все, членов, конечно, не все, конечно.
0: То я думаю, что мы просто обманем желание, чаяние той части аудитории, для которой, в общем-то, мы сейчас и работаем. Я понимаю, что мои технологические, психологические ходы, они многих ставят в недоумение. Те, кто сейчас не любит в данный момент, те, у кого любовь сменила стойкость привычкой, привыканием, у кого быт заслонил, они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не
2: против
0: в пароксизме страсти.
1: Как мотыльки об фонарь.
0: Вот очень-очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства.
1: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
0: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень многое сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах из специальной литературы, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках — это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии. Одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и...
1: Мощи.
0: Мощи, да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
1: Да,
0: мужчина
1: не боится оголять
0: свое тело. Он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какие-то, какой-то сектор ее восприятия замутнен.
1: А вы не усложняете, нет?
0: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах — это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
1: Я тоже так вот думаю.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
1: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно, ну,
1: это, потому что, кстати, она в данном случае партнер, а значит, уязвима.
0: Да. Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где... просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
1: Как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
2: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою как бы душу от вторжений каких-то эмоций. Да. И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
0: Я думаю,
1: и самое главное средство обороны,
0: то
1: поскольку...
0: Вот, каждый, кто читал любовные романы, знает, что вначале женщина «Синий чулок-серая мышка» выступает в сером костюме, и еще главный герой, будучи счастливый обладатель ее тела и души, не подозревает обо всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
1: Это уже прям что-то из «Бэтмена». Ну, ну ладно. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо вам огромное. Огромное.
1: Спасибо, да. Извините, если можно, говорите погромче. Как тут, да, вот.
4: Вопрос, госпожи, я забыл.
1: Госпожа Невская.
4: Госпожа Невская. Вот такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
1: Алло, алло. Погромче, пожалуйста.
4: Вот госпожа Невская.
1: Вот, вот так отлично, да, молодцом. Да.
4: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась, значит, такая, ну, вот базитическая женщина, как говорит Александр, а у нее... такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она, ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство.
1: Угу.
4: Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно, там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот, знаете, рожать детей от таких вот.
1: Uh-huh.
4: Вот если вот, то есть вот срочно вот выньте и положите, например, там Буйнова или Киркорова.
1: Uh-huh.
4: Вот просите ли Сашу Лаэрку, ну это день всего такой.
1: Uh-huh.
4: А если у вас вот, ну, какие вот ваши действия, что вы будете делать? Вот отговаривать ее как-то?
1: Uh-huh.
4: Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там.
3: Спасибо. Спасибо.
4: Оно согласилось как-то так.
3: Спасибо вам за вопрос. Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
2: Ну, вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого у вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины, если вы помните, Жозефина – жена Наполеона. Вот. И на самом деле и существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
3: Ну, а вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный, обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все. А то сейчас говорит все.
2: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. И могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
0: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
3: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, дядя Саша.
3: Здравствуйте.
5: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
3: Вот сейчас, простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
5: Нет, но да. Вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы... были на концерте на вашем, а вот там сидело 3 таких статуи, по-моему, в зале.
3: Было дело.
5: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. Вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот говорят, что ну, свело их, в общем, так, с психикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть вот вопрос вот в чем.
3: Понятно, спасибо.
5: Пожалуйста.
3: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
0: Дело,
3: да,
0: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по... во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
3: Да.
0: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно такие скульптуры изломанные, да, чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него-то лучше. Да, у него-то все в порядке.
3: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца. Лечение визуальным объектом, вот таких, заведомо уродливым.
0: На таких,
3: да,
0: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, появляется такое злорадство задорное.
3: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
6: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
3: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует. Опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
0: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
3: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видео кассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи. Например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
0: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
3: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
0: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен, ну это, конечно, неизвестно, палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
2: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
3: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их попросту говоря трудиться. Так ли это?
0: Ну, безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
2: И главный критерий выбора, на самом деле, работы, это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
3: то есть он должен,
2: или там выпиливает, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
3: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
2: Вот безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
3: Но, тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15-го или 16-го, чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так, то есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, 80%. Извините, я простужен. Ну телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневно? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
0: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
3: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон, позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему?
0: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не конечно, хотелось конечно. Бы сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
2: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
0: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезнь сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях. Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне пограничное.
3: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
0: Но дело в том, да, что, вы понимаете, вот любовь — это некое, ну, я не знаю, это некий... Это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а форма ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
3: Какой-нибудь квартет молодых исполнителей,
0: да,
3: например.
0: Да. И вот она...
3: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
0: Я по потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого неважно даже, причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть вдвое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное – это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону. Даже вот у Лермонтова можно заметить, что Беллу сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? Ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. Он там поселяется. И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечают даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают, или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
3: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
0: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
3: Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем, это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
7: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, я не сначала слушал. Я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
3: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
0: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание, это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
3: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, вот, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? И насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
2: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы, не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы, ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечись сам». Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
3: Существуют какие-то тесты, да, да, какие-то?
2: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание – это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не, как бы, не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли и поддержали, как бы, вот это, в этот момент самоанализ.
3: А что думает по этому поводу доктор?
0: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
3: Да-да-да.
8: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, значит, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только «Пролог», но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это, с вашей точки зрения, человеку, и нужно ли это ему?
3: Спасибо, спасибо.
0: Я не знаю именно, что представляет из себя «Пролог», но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенно отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно при довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
3: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. И вот, ну ладно, не будем о грусти.
0: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
2: На самом деле человеку помогает, когда им занимается, когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые как бы любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
3: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
0: Что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что, больше людей все знающих. Дело в том, что все равно человек это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
2: Исправлять свою карму.
0: Да, состояние его души, от его намерений.
3: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
0: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, непродвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
2: зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы...
3: Работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся. Я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря. Может быть...
0: Это была не цыганка. Давайте, если можно, еще послушаем наших
3: родителей. Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло, доброй ночи, доброй ровночи, Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил, и вот услышал знакомые голоса.
3: Это хорошо.
9: Вот.
3: Рассказывайте.
9: Что можно рассказать? Ну, вообще очень интересны у вас темы. Вот, и можно даже сказать, что они мне просто как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел вот зачистить, посвящен этой теме, вот, этой проблеме, такой большой стих. То есть перед этим хочу сказать вот что. Естественно, существует такая, как говорят, что это проблема проституции. Мне кажется, это вовсе не проблема, потому что не нужно с этим бороться, его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать такую кучу денег, чтобы,
3: всю стипендию, короче.
9: Логического конца. Угу. Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, снимать проститутку.
3: О, это грустная история. Давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
9: Литературной страничке, и в сущности после этого я посвятил своей, подруге следующее стихотворение. Вот. Называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная. Мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной, тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим гостям и, постоянным. Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше Татьяне Невскому, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
3: Да, совершенно верно. Я бы не сказал о Романе Васильевиче.
9: В каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки, и, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясный ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот с какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы, но только если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девочка похвастаться своей подругой, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там, где-то.
1: Ага, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо, спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголу, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
2: Да, безусловно.
1: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о дианетике. Благодарю.
1: Ну вот, знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, геонетика, да?
2: Дианетика.
1: Ну,
2: я никак не отношусь к дианетике.
1: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего, вот, и как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
2: Саша шутит.
1: Да.
2: Но,
1: почему я шучу?
2: Я хочу сказать о дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
0: Вот. Ну, обычно, да, универсальная панацея от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
1: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем. А по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что, кроме вас, масса специалистов выступает даже по радио «По эхо Москве» и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
3: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
0: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
3: То есть полный отсос энергии.
0: Ну,

0: человека. И психолог, он только заставляет, психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Вот. Поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, а бороться, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
1: А вот как показал
2: Это совсем просто, но это один из самых работающих способов, если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилии, если человек очень плохо, и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни, есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя «это проходит», чтобы это было именно между временной точке контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там, «мои руки теплые, я спокоен». Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизмы ее, в общем-то, как я знаю, неизвестны до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственный, в общем-то, оно совершенно не натуральное, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
0: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
1: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Хендехох, войдите». Это будет звучать, например, «Хендехох». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить «кыш, проблема» по-немецки, вряд ли он успокоится.
0: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
1: Конечно.
0: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
2: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающее средство, и и не стоит пользоваться

0: мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека, не стоит над этим так вот глумиться.
1: Ну, все-таки кыш-проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой, не вопрос, я не знаю, как назвать, где-то, наверное, вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме. Вы говорили о том, что...
1: Извините, говорите погромче.
2: Алло, вы говорили о том, что любовь — это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста, вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал, любовь — это, как правило, такое, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления, это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, объектов, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, видимо, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он... свойственно не только, так сказать, вопросу любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации, и, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются, вот, и, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса, они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой,
1: видимо. Опием для народа, попросту говоря.
2: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировал, так же, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаций, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот, люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает в окружающий мир, и, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема, и такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример, той же секты Аум Синерикё.
1: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например, да, и так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
2: Ну, и это тоже, видимо.
1: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега, спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
0: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
1: Угу. А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него приют израненной души. Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка, татуировку уже, израненная душа. То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
0: Дело в том, что это такое, как вот многие лекарства, сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим... сразу у человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной, в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытия первоначально.
3: Ну, а безусловно, также проблема как бы чрезвычайно... То есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это раненая душа. С другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония – это на самом деле прекрасное средство.
1: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
0: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя, то есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
1: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
0: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, ни бурок, ни шашек. Ни на голо нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу того, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это, пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства, это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальные выверты, несмотря на негативные настрои общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно, на взгляд стороннего обывателя, неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было оно тяжелым и, может быть, невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно... Это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их в покое, а если это в чьих-то силах, и то нужно им помочь.
1: Прям вы нас укурлыкали. Так, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Вася на проводе. Благоволите мне любезно.
1: Вот скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, вот судя по голосу, эта особь все-таки взрослая.
0: Сублимация, понимаете, самореализация 3 часа 26 минут 25 секунд.
1: А часов до сих пор не купил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Я даже не верю, что я к вам попала в прямой эфир, ребята. Здравствуйте вам всем.
1: Здравствуйте.
5: Терпение вам надо на нас набраться. Я хочу пообщаться с кем-нибудь, вот, наверное, лично. Или с Татьяной Васильевной, по-моему, ваше отчество, да?
6: Да, папа у них один.
5: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
3: Вы знаете, мы сейчас
5: заняты, много работы,
3: да? Никак не можем.
5: Я не пристаю к вам, я даже понимаю. Не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
3: Конечно, может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
5: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
3: Хорошо, конечно.
1: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
5: Попробуйте.
1: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
5: Хорошо.
1: Вы не кладите трубочку.
5: Хорошо.
1: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать там, да?
7: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное. Как вы уже поняли из рассказа наших гостей. И действительно, прием туда весьма-весьма ограничен. По вполне явление получило очень широкого развития. И мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то китчем. А в таком деле, как психология, китч невозможен. Правильно я сказал?
0: Любая вещь, даже когда мастера Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами.
1: И, да.
0: А все, что касается психологии, оно тем более более индивидуально и хрупко, конечно же.
1: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
0: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
1: Но это тоже дело прошлое.
0: Да, прошло. Да. Лето — это период насыщения.
1: Тяжелейший был период.
0: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском — это далеко не тяжело. Это как раз весьма плодотворное и позитивное время. Поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
1: Ну, как тонко вы ответили.
3: Очень тяжелый момент. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь. И февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень, на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
1: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
3: Да.
1: Скажите, Татьяна, вот особая проблема – это с семейными беременными женщинами. Вот она типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что, то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот ей кажется, что он ее не любит, мама типа тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
3: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани. Но при этом, на самом деле, она практически абсолютно защищена до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно, у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние, кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема вот, только да, прибавляется.
1: Да, да, да.
3: На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
1: Ну, он же денег просит, он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
3: На самом деле...
1: И потом она ему говорит, что больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
3: Кто растет?
1: Ну, этот, грудничок.
3: А,
1: ну, дескать, врач только вредит.
3: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
1: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблему национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать моржиха, она рожает там прям связками виноградными. И получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через два часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает его лепешки, печет уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
3: Она свойственна, на самом деле, просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6, впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
1: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника, в смысле, вот что, дескать, он появился, и теперь все, котлеты на двоих. Ну, это так, грубо говоря.
3: Я думаю, порядка 70%.
1: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
3: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает на самом деле беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно, непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
1: поезд
3: деле,
1: ушел.
3: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины. А это Маша, которая занята еще какими-то вещами. И он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться. С одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
1: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это 10% по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
3: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
1: Угу.
0: Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с 1 же лет, потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужно и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем каких-то не мнение, а выразителем результата воспитания всей женской части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то до никакого дела нету. То, что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником, и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 8 вечера, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
1: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Вот вы сказали насчет того, что вот нечаянно раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 класс она, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходил вместе с ней на занятия.
1: Ну, как?
8: Да. Ну, это было еще вот до Нового года, потом после Нового года. Ну, в общем, по 1.5 месяца. Ну, он приходил, значит, что он ей помогает. Целуется там, как обычно.
1: Ну, да, понимаю, да.
8: Вот. Ну, вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу. Я не знаю, что делать.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
3: На самом деле... Безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человек, чей запрет нарушен.
1: Если бы там, у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
0: Кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
1: Но тут, видимо, безусловно, вы правы. В голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
3: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
1: Ну, то есть тут нужно как готовиться, как беременность.
3: Это, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
1: Да.
0: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
1: детский,
0: что он мужчина,
1: ты,
0: да,
1: детский,
0: что
1: да,
0: все в его руках, и просто чтобы...
3: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
1: только не нужно, не нужно говорить ему «женись».
0: Потому что все запреты, они до добра обычно просто
1: не доводят. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша, меня зовут Слава. Вот, было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко восстановился. Начал заниматься спортом. Пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну и объясните, и может быть она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
1: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
3: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться, как снег, на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше... конечно, позвонить, назначить встречу.
1: Да, да. Или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
3: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
0: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
1: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
1: Говорите.
10: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев. Теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти слуховые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
10: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
1: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
0: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины, и после того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить, как можно меньше травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
1: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия. Ну, как пример, например, запахотерапия, вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть, вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви, ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний, вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло, вот, и вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
0: Конечно, любовь очень близко к тому, что, ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают приятнейшие курортные воспоминания. Например, «Санто Экзистепа», «Танцплощадки», курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать. И помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, в котором, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
1: А вот вы применяете ли все-таки эти методы?
0: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть... когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающе действует на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
1: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страдания. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
0: Ну, жирные пищи лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно, разозлив женщину, она может заболтнуть, и также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальных хроник, но вот пусть ее, пусть откричится, отплачется, может быть, даже вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется, и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
3: А то, что касается излечения израненной души жирной пищи, то я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние. В плохое стрессовое состояние, я имею в виду, лучше напротив поощрять себя, кормить, то есть покупать тебе вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое,
1: йогурт,
3: если она
1: вот
3: любит
1: йогурт.
3: Сладкое.
0: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и ферменты удовольствия, так называемые, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
1: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
3: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
1: Ну, предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Ну, я. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
1: Угу.
12: Вот, я с ним разговариваю. Мальчик умный, закончил третий курс. Да. Вот, она бывает у него там, ну, мать боится ее, потому что она болезнь, вероятность.
1: Угу.
12: Дело в том, что она никого не слушает. Вот у нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО, она наотрез отказывается. Дали мне путевку как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно, она не хочет ехать.
1: Угу.
12: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь его состояния, потому что я его спрашивал насчет будущего, он говорит, я жениться не обещаю, потому что ни квартиры нет, ничего. Я не стою на ногах, меня родители содержат.
1: Угу, угу. Все-таки вот. Вы задавали вопрос о женитьбе.
12: Да, я задавал, но я
1: спрашивал. Вот это была ваша самая главная ошибка.
12: Нет, я спрашивал, как у него, он мне доверяет. Меня интересует вот что, что будет с ней, если они разойдутся, потому что она близка к самоубийству. Он по разговорам. Она становится, она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается, что вот другие девицы по месяца по два, и они это, значит, разбегаются. Она была у нее у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать. Вот по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде. Но не беспокоиться о своем позвоночнике.
1: Угу.
12: Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
1: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости как бы к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй. Я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей. И уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
3: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
1: Я тоже думаю, что...
3: Скорее всего,
1: да.
3: Она может предпринять эти попытки.
1: Ну, на виду.
3: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
3: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то, постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то, должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
0: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логично, с честным развитием которых могли бы быть какие-то необдуманные шаги, чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую с внешней стороны ситуации.
1: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
3: Иногда бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле женщины, уходя. Не... уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорит о ней как о не сформировавшейся личности, неинтересной. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м. Это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м. А если он скажет ей, что ты не читал
1: Мцыри.
3: Не читал Достоевского, не имеешь... ничего из себя не представляешь как личность, то вот это может как-то...
1: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных в таких в костюмах. Там пучит. А. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
13: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
1: Да.
13: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос.
1: Угу.
13: Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике? Потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье, вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил, я поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот, и, честно скажу, подзабыл многое, вот, то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить... при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
0: некоторые люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организм заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье, и в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно, в общем.
1: Это уже как тушка прикажет.
0: Я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
1: Я целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которую вы

0: Ну, вот вполне, вполне возможно,
1: И
0: да,
1: я даже не думаю, что
0: да.
1: он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
0: показать
1: он,
0: свою.
1: Он хочет продемонстрировать да, свою компетентность.
0: Ну, это же его право, тем не менее.
1: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не, ну, как, не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека...
0: В его сублимациях.
1: Его...
0: Это слово мне тоже написали, вот. Я не знаю просто к чему оно тут. Ну ладно. Ну давайте
2: дело
0: следующий
2: в том, что
0: телефонный звонок.
2: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно увлечать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
0: Совершенно с вами согласен.
1: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
0: А скажите...
1: И, на самом деле, я не думаю, что как бы психология вообще может быть профессии, которую может научиться человек.
0: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической везде, то есть, ну, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно ну, это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
2: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое... когорты людей, я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко, и...
0: Но... Ну, понятно, понятно. Спасибо, это я считаю исчерпывающе
2: достаточно
0: ответ.
2: Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор, ну...
0: Душка на проволочке
2: достаточно
0: и так далее.
2: Смотреть, да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло,
0: здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые как бы вот то, что называется, и как бы достаточно, ну, далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые вот как бы эти самые цели, они как бы их даже и не ставят себе, и ну, как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. как вы думаете, вот эта концентрация внимания, она мешает или помогает?

0: влияет. То есть вот уровень, вот, ну, как бы так сказать, желания достигнуть этой цели, на как, каким он должен быть?
1: Понятно, понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо.
2: Ну, может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая... Ну как же, я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это если честно себя спросить, разобрать действо или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, хоть у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто. Если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
1: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
3: Вы знаете, в основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
1: Вот,
3: понимаете,
1: правильно,
3: дело в том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
1: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
4: Ага. Вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе. Но как у женщин протекает климакс более-менее как немножко известно. Мне 40 лет. Говорят, у мужчин тоже он бывает. Так а в какой мере, в каком возрасте и вообще что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
2: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро, заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
1: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям, Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
2: Это, по-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помеха.
1: А что думает Татьяна?
2: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее устранит, уменьшит риск тромбофлебита.
1: Целиком с вами согласен.
3: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонией и в острой форме, то, что называется, именно не вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальные дозы алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
1: Я действую так же, поверьте.
2: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
1: Например, лес есть. Ну, лес — это деревья где. Ну, ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Во-первых, я хотел... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо, а про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
1: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
5: Нет, все-таки речь идет о другом.
2: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
5: То есть вы считаете, что это не мешает?
2: Нет, конечно.
5: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком
2: сильно стараетесь, зацикливаешься,
5: то оно...
2: Сидишь, хочу.
5: Да.
2: Сколько ни говори сладко, халва сладко во рту не будет.
1: Ну, вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. А вот если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком. Вот,
5: ну, может быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
1: Угу.
5: Вот не справляется человек с жизнью.
1: Ну, я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что, как бы, ей приходилось сталкиваться. Спасибо. Спасибо.
3: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то, значит, у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете не справиться с жизнью, это Я в этом абсолютно уверена. Это временная ситуация.
1: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
3: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете... Вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью – это на самом деле временная проблема.
1: Вот обратите внимание, да, конкретный пример – это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
2: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча, потому что для одной женщины 5 любовников – это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка, она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересно и для каждого, и будет получать от этого удовольствие, и совершенно нет повода ее осуждать, это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины, а для другой, и один постоянный спутник – это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
1: Или наоборот, она всех их любит любовью.
2: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ, а для других это просто... средства впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела. Очень часто люди бегают за чужими целями, тратят на это огромное количество лет. Если им вдруг удается это получить, они понимают, что это там абсолютно было не нужно, они и силы угрохали, и годы угрохали.
1: И нервы.
2: Не добились,
1: да,
2: того, что нужно было на самом деле им. По-моему, вот эта вот проблема-то в основном в этом стоит. А если есть какие-то проблемы, которые стоят, и их надо решать, то нужно себя обманывать, говорить, что я не вообще никогда не буду есть колбасу или курить. А вот сегодня не буду, еще 5 минут не буду, еще 10 минут не буду. Потому что все глобальные... такие заявления хороши тем, что они никогда не выполняются. Значит, надо себя обманывать потихонечку.
1: Вот у нашей программы есть один друг хороший, я не буду называть его имени пока, но он очень известный стилист. Вот, он недавно признался, что на самом деле вот он добился всего, у него есть собственный дом мод здоровый и так далее, и там масса манекенщиц, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине там на заднем сиденье, чуть ли не рыдая, говорил, ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, но уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
2: У него, видимо, аллергия от вот во время
1: шерсти животных.
2: Оверлок, когда работает, там, да, летят мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
1: видимо,
2: с аппаратом.
1: Видимо.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
6: Из-за вас всю ночь. Интересная передача. Я бы что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот, которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать... Стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционные. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это немножечко на эту тему подсказать девушке, что это такое? То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Но я понимаю, что я сейчас сказала.
1: Угу.
6: Вы меня поняли?
3: Да.
1: Спасибо за звонок.
6: Еще вопрос один.
1: Да.
6: Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
1: Ага, спасибо.
6: Спасибо.
1: Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
3: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это
2: сверх
3: может стать,
2: идеей.
3: Да, для вас сверх идеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому угу. отказаться от желания как бы отогнать его, освободиться от него... Делать его, но освободиться от его власти.
2: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
3: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь — это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, выбирать другой, например, откусить это яблоко и посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не... отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
1: Да, и поэтому... я целиком согласен с вами. Это
3: и
1: правильно.
3: Ты лишаешь себя того, что дает жизни.
1: Да вообще как-то
3: некого,
1: вот,
3: некой воли собственной и собственного выбора.
1: Любой суицид — это непочтенно просто.
2: Инвариантность — суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести, и ищет у каждого далеко... Часто далеко не там, где нужно бы их искать.
1: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22. Еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
7: Вот позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. А не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который 7-летку закончил, двоечник. Вот, у того Мерседесы, дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик, если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен. Сейчас летчик получает как уборщица, да еще... Не вовремя, не каждый месяц
1: понятно,
7: получает зарплату.
1: Понятно, извините,
7: сейчас,
1: извините,
7: еще,
1: извините, ваш
7: сейчас
1: вопрос...
2: Дело в том, что у нас ваш... социальная направленность
1: да.
2: сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на вот на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, каким-то, видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Простите, пожалуйста, да. Вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
1: Конечно.
8: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие определения, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь – это идеальное «я», а бывает какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, добавляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гостью. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
3: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была понятна для... простых людей. Это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют из раненой души». Спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют из раненой души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

0: место. Дай полусильнее ему, все равно там пусто.
1: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Это Константин Беляев и Александр Чуков, гитарист, который, в общем-то, будет помогать озвучивать песни Константину Беляеву. Соответственно, наша последняя встреча была почти 3 года назад. Вот,
2: да, знаешь, в мае 97-го года.
1: Возвращаясь иногда, то есть, ну, я так часто уезжаю, то на полгода куда-то, то еще. Вот бывает, знаешь, как вернулся и спрашиваешь у людей, ну что там произошло, да, что вообще тут было? И выясняется, что изменения в их жизни настолько незначительны. То есть людям, попросту говоря, не о чем рассказать. То есть ощущение, что динамика жизни вообще отсутствует, да. То есть ни у кого не родился там ребенок, к примеру, да. Никто не купил себе последнюю модель, а BMW, да, и так далее. Ну, то есть... какие-то, в общем-то, рутинные действия. Вот. Я меньше всего ожидаю, например, услышать вот от тебя, Кость, тоже такую фразу, типа, ну а что, 3 года? Да ничего особенного, так живем. Наверняка что-то было.
2: Наоборот,
1: да.
2: Наоборот. Да, вот... Я должен сказать, что, конечно, у меня эти 3 года развивались все по восходящей. То есть я, можно сказать, начал свою концертную деятельность, выступая в разных залах с концертами. Вот. Дальше выпускаю компакт-диски. У меня уже, к счастью, выпущено мною 37 дисков. Из них где-то 3 официальные, и остальные все, так сказать, эксклюзивом идут. Ну, это я собрал, значит, из старых дел. Я же начал петь еще в 60-е годы. И вот собрал с катушек, почистили через компьютер и так далее. И вот нарезки, сделали нарезки. И, в общем, получилось у меня целая солидная подборка, значит, компакт-дисков с исполнением Константина Беляева. Так что я должен гордиться, могу, вернее, гордиться этим. Ну, хорошо, а сейчас давайте пока хочу для своих слушателей, которые, надеюсь, есть такие, сейчас слушают нас, вот, и с удовольствием, значит, исполним мы сейчас песенку, вот как раз нашу песенку «Твои волосатые ноги». А где б я ни был в далеком краю, наставляя мужья, чьи дороги

0: Да, вот фирмам-производителям эпиляторов наверняка данная пьеса пришлась бы не по вкусу. Кстати, вот тут, к слову, видимо, можно затронуть такую тему, как-то вообще, что такое понятие красоты, да, вот, например, у некоторых народностей именно вот эти оволошенные предметы, о которых была данная песня, являются символом красоты. Да, да. Вот, а, например, помнишь такая песня, да, ты там все полковником стелила, ноги на ночь брила. То есть, где есть вот, где, так сказать, истина, что есть красиво, что есть хорошо, да?
1: Это уж, понимаешь, кому что нравится. Одному поп, другому попадья, третьему попова дочка. Тут уже одним нравятся, так сказать, ноги с волосиками, понимаешь, другим нравится, чтобы не было. И, понимаешь,
0: так, с другой стороны, в принципе, волосы — это же рудимент, ну, по сути, ну, по своей, да? То есть...
1: Ладно, мы слишком много уделяем этому внимания. Это все-таки юморная песня, сочинанная.
0: А, по-моему, очень серьезная песня. И очень грустная. Да.
1: Ну, уж прямо.
0: Ну что, сразу следующую, да?
1: Сразу следующую, да. Значит, сейчас я хочу своих слушателей познакомить с песней, подаренной мне Леонидом Ефремовым, моим другом, тоже исполнителем. Называется она «Еврейская невеста». Итак, «Еврейская невеста». Мне замуж и нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев. Песни вы его как раз сейчас услышите. Часть песен, в общем-то, воспроизводим с компакт-диска. Но основной, конечно, основной объем это, в общем, будет занимать живое выступление Константина Беляева. И, соответственно, помогает ему сегодня Александр Чуков на гитаре с нейлоновыми струнами. Соответственно, несколько позже вы сможете пообщаться и в прямом эфире, спросить что-то у Константина Беляева, унца товарища, да, если какие-то у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас, видимо, опять слово пьесе, да?
1: Точно. Так, сейчас я хотел бы предложить для моих слушателей очень, так сказать, весьма современную для нынешнего положения на Ближнем Востоке. Называется «Письмо одесского еврея в Израиль израильским эмигрантам».

жидкий, но перестройка вновь Одессе не грозит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий, так он уже давно на кладбище лежит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий, так он уже давно на кладбище лежит. И образ жизни ваш теперь совсем не чуж нам, артисты к вам спешат.

0: Константин Беляев у нас сегодня в гостях. Соответственно, я хочу напомнить вам номер нашего эфирного телефона, что и делаю.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И, соответственно, позвонив по этому номеру, вы сможете задать какие-то вопросы Константину Беляеву. Я вот поднимаю, как говорится, телефонную дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый.
0: Да.
2: Значит, такой вопрос Константину. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечках записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Вот, сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. У меня такой вопрос, как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать вот, по поводу Новикова? Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот, я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями, это мои песни, моя песня.
0: Вот, кстати, извини, пожалуйста, Костя, действительно, ведь это интересно, это сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
3: Ну, понятно,
0: да,
3: понятно. Да. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
0: Ну, по крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает,
3: конечно,
0: безусловно,
3: да.
0: что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Да. Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Доброй ночи.
4: Здрасте.
0: Рассказывайте.
4: С вами говорит Беляева.
3: Беляева?
4: Да.
3: Тоже Беляева.
4: Ну, я Беляева, моя фамилия, мы с вами однофамильцы.
3: Ах, однофамильцы, очень приятно, очень приятно.
4: Ой, слушайте, мальчики, это что-то.
3: Да вы что, неужели понравилось?
4: Ой, это что-то.
3: Неужели понравилось, да?
0: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
4: Саша,
0: да.
4: Если вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
0: да.
4: Я бы с вами всю ночь не спала.
0: Спасибо, спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил. А я уже выключил. Да. Вот. Ну да, сразу пьеса, да.
3: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе». Пара-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Дядь женщина, дядь женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно, Маша. Очень.
1: Вот все мои друзья, которые ездили в Америку, они говорят, что в ресторанах там вот поют эти песни. А я вот с мамой, мы объездили весь Израиль от Хайфа до Эйлата. И что-то мы там не слышали песен таких вот в ресторанах. Там...
2: Так это же, знаете, не ресторанная песня, это шансонная.
1: Ну, шансон, ну какая разница? Вот
0: большая,
1: мне бы хотелось...
0: Маша, большая разница.
2: Ресторане...
0: Ну, представляете, да, вот представляете.
1: Да что говорить?
0: Конечно, представьте себе, например, в Айлате или в Тель-Авиве, да, вот сидит человек такой в пейсах, там, вот, и все такое, и поет сам про себя. Это
1: да
0: уже будет перебор.
1: Нет,
0: да.
1: В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов
1: да.
0: В Израиле нет.
1: Здравствуйте! И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть, прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке. Понимаете, да? То есть можно назвать хоть там хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, не афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не тогда.
0: Вот. Спасибо. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
2: Реже и реже, да?
0: Да, ну. Ну что, снова песня, да, будет звучать?
2: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слов не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
2: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе». Я решил остепениться и в последний раз жениться. Хватит самому носки стирать.

него машина Мерседес. Лишь бы бабок до отвала, и, конечно, чтоб стояла у него машина Мерседес. Очень много иностранцев, извращенцев и засранцев. Все хотят

0: круто, я сказал, а?
1: Ну,
0: да.
1: Справедливо.
0: Ну что, еще телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит.
2: Здравствуйте, Александр. Уважаемый Константин Беляев, вот музыкант ваш и все те люди, которых Александр не представил. Это Харис говорит.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня, во-первых, я хочу вас, Александр, поздравить, конечно, с вашим выздоровлением.
0: Спасибо, да. Вот. Да.
2: И поблагодарить хочу, во-первых, замечательного исполнителя за замечательные совершенно песни.
0: Это, видимо, нужно даже не меня благодарить, а вот, так сказать, человека, которому Константин обязан жизнью, то есть его, в общем-то, попросту говоря, маму, и вот, да, то есть это всегда так. Согласись, да, Кость, что это правда? Вот,
3: ну, мамочки моей уже давно нет живых.
0: Но тем не менее, конечно. Да.
2: Вот,
0: так что...
2: Я помню, Александр, вы вот всем ставили вот замечательные песни Константина.
0: Был, да.
2: Еще что так говорю.
0: Отлично.
2: Правильно
0: говорите. Вот.
3: Да. Николаевич, мое отчество.
2: И еще вот хочу сказать, что Александр, вы вот ставили эти песни, а я даже не знал, кто это такой. И теперь вот знаю, хочу вас опять же поблагодарить за это. Вот. А Константин, у меня вопрос такой. Константин, вот скажите, пожалуйста, сейчас такая мода пошла, все себе делают сайты в интернете, где выкладывают тексты, там, аккорды, например, да? Вот у вас нет такого вот какого-нибудь?
3: У меня есть, сайт, потому что у меня компьютера дома нет, у меня есть сайт, или же просто, в общем, надо внедриться вам в блатняк, вот где есть блатные там песни, там есть обо мне страничка, там есть и мои телефоны. Кстати, я хотел бы вообще, пользуясь случаем, объявить свой телефон. Если кто-то захочет, у меня все-таки 37 дисков. Если кто захочет вдруг приобрести диски, что-то, мой телефон 443-24-62. 443-24-62. Можете смело обращаться к Беляеву Константину Николаевичу. Вот так.
0: Ну, еще тогда один звонок. Хотя я бы на твоем месте не стал бы давать так телефон, потому что люди разные бывают. Кто-то захочет приобрести, а кто-то захочет отнять. Знаешь как? Народ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Сашенька.
0: Да.
4: Не нужно меня отключать. Я же трудно дозваниваюсь.
0: Хорошо, не буду.
4: Дайте мне с Костей поговорить.
0: Давайте.
3: Я вас слушаю внимательно.
4: Можно Косте, да?
3: Конечно. Я чувствую, что
4: вы... Вы были на Брайтон-Бич когда-нибудь?
3: К сожалению, нет. У меня нет денег туда летать.
4: Ну, вас бы там разорвали, а вам не надо. Вы знаете что? Садитесь в самолет, и там вас прокормят и пропоят.
3: Это вам кажется так. На самом деле в жизни совсем не так.
4: Ну, точно я вам говорю. На Брайтон-Бич это будет что-то.
0: Не, ну там же сейчас, я так понял, Фавори Березки.
3: Кстати, на Брайтон-Бич есть мои диски и мои кассеты. Там мне говорили, прилежая, там товарищи знакомые из Америки, говорили, что я там популярен, и есть там и диски мои в продаже, да. И есть кассеты. Да.
4: Теперь так... еще одно. Вы к Успенскому там не толкались?
3: Как, Успенскому?
4: Да, Эдуарду.
3: Это на гавани-то?
4: Гавань, да.
3: Да, был я там, я спел однажды, мне обещали три вещи дать спеть, мне дали только одну, там меня затуркали вообще.
4: Ой,
3: что, да,
4: ой, ну что ж такое? Ну, я просто не знаю. Саша, да, я вас целую за это, за него, за Костю.
0: Да.
4: Теперь, Костя, скажите мне вашу девичью.
3: Что за девичья? Моя девичья Беляев Константин Николаевич.
4: Да?
3: Конечно.
4: Вот так вот.
3: Да,
4: знаете,
3: вот так.
4: Есть анекдот. Один пришел наниматься на работу. И вот в отдел кадров ему говорят, значит, как ваша фамилия? Он говорит, Рубинович. А почему в паспорте русский? Нет уж, давайте мне Рубиновича еврея. Так что...
3: Понятно,
4: вот
3: понятно.
4: Так.
0: Спасибо. Но тем
4: я
0: не менее...
4: Впрочем, Беляева.
3: Так вы уже второй раз звоните, что ли?
4: Да, конечно.
3: Ну
4: я
3: понятно.
4: К вам хотела пробиться.
3: Ну, понятно.
0: Спасибо. Но тем не менее, действительно, вот совершенно передо мной
3: чувствую,
0: сидит русский человек.
3: Знакомый голос, понимаешь? Что
0: она,
3: оказывается, второй раз дозвонилась.
0: Да. Вот единственное печальное во всем этом звонке было это упоминание вот этой ужасной программы, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, не представляет ни культурной, ни какой ценности.
3: То есть, абсолютно
0: ну, мало того, она попросту говоря, давай назвать вещи своими, она просто тупая, да.
3: Да.
0: Я имею в виду программа, да, вот, которую мы упоминали. Да, ну что же, песни, видимо, да?
3: Да. Ну что, друзья, я

сейчас вам спою монолог еврейского сутенера. Тоже эта песенка написана слова моим другом Валерием Крыловым. Я 10 лет уже как сутенер, и хоть имею целых 2 протеза, здесь на Тверской я вольный прокурор. Хожу спокойно,

он новичок на части женской лейки. Конечно, я дам ему ее, которая не стоит ни копейки.

0: кто-то.
1: Реально существовал Абрам, ты или...
0: Все в этой жизни реально.
1: А, кстати, вот если кто, например, знает вообще, как обстоят там в Тель-Авиве и в других городах, вот земли обетованные вообще со шлюхами, можете нам звонить, потому что вот в песне пелась реальная картинка, вот этот смотр происходит там, и вот это построение. Есть ли такие картинки, вот, в принципе, в достаточно консервативной с точки зрения религии, вообще, вот, общественного устройства в стране Израиль, да? Я, например, не могу себе представить, как на улице Тель-Авива происходит вот, вот это действие. Кость.
0: Ну, в Тель-Авиве...
1: Да.
0: Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, все-таки красивая страна. Я не был тоже в Тель-Авиве, поэтому мне, наверное, как-то трудно сказать, как там происходит. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что не так, как в Голландии, скажем.
1: Да! Ну что, послушаем звонки, да?
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Зовут меня Полина.
1: Здравствуйте, Полина.
2: Ну, предел-то есть, вы говорите, беспредельное внимание. Предел есть всегда и всему.
1: Угу.
2: Господин Лаэрский, мне пришлось в течение 2 месяцев слушать весь ваш репертуар.
1: Вы имеете в виду театральный, вот, или...
2: Нет, музыкальный.
1: А, понятно.
2: Так получилось, что у меня жил мальчик, который очень вас любит. Угу. И я познакомилась. Вы знаете, мне понравилось то, что вы делаете.
1: Я очень старался,
2: в этом очень-очень много глубокого смысла.
1: Это хорошо, что вы вот...
2: Я его поняла,
1: так,
2: да.
1: Да, что вы так вот, вот глубоко
2: поняла.
1: Копнули.
2: Да, вот поняла.
1: Потому что многие в основном еще
2: вообще
1: только...
2: Вообще шарахаются в основном.
1: Да, из-за словечек определенно.
2: Нет, вы знаете, поэзия не такая плохая. И вы знаете, там цинизма нет, между прочим, в вашем творчестве.
1: Да я вообще добрый.
2: Ну, нет, доброта и цинизм — это как-то не так.
1: А мне кажется, это связанные вещи все-таки. Ну вот...
0: Простите, а в моих песнях есть цинизм
2: вот,
0: или нет?
2: Вот, сейчас я до вас дойду, можно, да?
0: Да, давайте, конечно.
2: Значит, мне, во-первых, впервые я беседую с господином Лаэрским, мне очень приятно его слышать.
1: Мне
2: вас
1: тоже,
2: действительно,
1: понятно.
2: Я без всякого подвуха уверяю вас, что я ваш поклонница.
1: Спасибо.
2: Вот. И настолько, что у меня ваши песни просто в мозгах. Так, теперь вот хотелось бы о вашем Косте поговорить.
1: Да.
2: Ну, я впервые слышу его.
0: Константина Беляева? Хотя у меня 37 дисков.
2: Вы знаете, у меня нет того, на чем проигрывают диски.
0: А, ну понятно.
2: На пальцы их не прокрутишь.
0: Ну, естественно.
2: Вы знаете, мне понравились.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, и понравились даже тем, что вы так безоглядно вдруг даете свой номер телефона в наше время. Это говорит о широкой душе.
1: Меня тоже это очень удивило.
2: Да, это было просто вообще типа шок.
0: Понимаете, дело в том, что у меня много эксклюзивных дисков. И мои поклонники, понимаете, кому это не нравится, мое творчество, они меня не будут звонить.
2: Да нет, дело просто, вы можете нарваться, на просто хулиганский звонок.
1: Конечно. Да.
0: Ну, это все может быть.
2: Да, конечно. Нет, но это говорит о такой открытости, это очень приятно, это очень хорошо. Можно вас спросить, я впервые слышу вас, как вы пришли к этому именно творчеству? Это только вот это ваше творчество или что-нибудь вы еще делаете?
0: Нет. У меня очень много всякого. То есть я занимаюсь в основном шансоном, конечно. Но шансон разный у меня. У меня есть приблотненные песенки, у меня есть жанровые такие лирические песни. У меня, ну...
1: Да, ну, а тем не менее,
0: общем,
1: да.
0: Различные песни, я докончу свои, так сказать, свои слова. Вот. Но мои друзья и мои поклонники почему-то вот предпочитают всегда, меня просят, приходят на мои концерты, когда я выступаю где-то. Именно любят меня за вот эти озорные, одесские, юморные, уличные песни. Вот таким образом. Ну, вот я сейчас, например, вам...
1: А, кстати, вот извини, что перебиваю. Может быть, в ближайшее время там пройдет там месяц-два, ну, может быть, там 3 года, да, и мы услышим, например, вот Костю Беляева в хип-хопе. А что? Да, конечно, ну а что? А, по идее, вот эти песни, да, вот такие, ну, немножко с национальным таким уклоном, или вот как ты их называешь, озорные, я, в принципе, не люблю делить песни там так по жанру, типа озорные, там, по-моему, вообще любая песня, если она хорошая песня, она должна все содержать, и, ну, да, целиком. Вот, но тем не менее, они же очень похожи по духу вот именно тем, что делают вот ребятки из, там, негритянских кварталов, по сути. То есть Я имею в виду смысловую нагрузку, эмоциональную подачу.
0: А ты что, понимаешь их, что они там по-негритянски поют?
1: Конечно,
0: или там
1: конечно,
0: на суахили поют, или там на какой-нибудь другой? Ты все понимаешь, какое там содержание?
1: Конечно, конечно.
0: Да. Ладно, давай споем сейчас это самое. Спою вам сейчас одесскую такую веселенькую, хорошую песенку, известную. «Жора, подержи мой макинтош».

0: Как Саша Одесская штучка?
1: Да, озорной город. Но, правда, у меня с ним связаны, ты знаешь, неприятные все-таки воспоминания. Да. При этом
0: неприятные воспоминания.
1: А я понимаю, что нарвался на молдаванина. Я не националист, но реально, да, вот единственный человек, который обломал целиком впечатление от поездки в Одессу, вот как... Причем местные же одесситы спросили, говорят, а что этот человек? Откуда он? Почему он так ругается? Спросили они. И когда им сказали, вот он типа не одессит. Да, вот так. Вот, давайте сейчас прервемся буквально на небольшое количество времени, потому что ко мне пришли женщины, принесли зарплату. Да, а затем мы, в общем-то, продолжим наше общение, да?
0: Ну, хорошо, да.

Нилсом Х. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нилсом Х. Монморанси. Монморанси.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Константин Беляев. Мы слушаем, так сказать, в прямом эфире акустический концерт Константина Беляева. Ему помогает Александр Чуков, играет на гитаре. Соответственно, также мы периодически слушаем с компакт-дисков песни Константина Беляева. Ну и по телефону тоже вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Я думаю, может быть, как раз вот поднимем трубочку.
1: А что, уже звонят?
0: Да!
1: Да!
0: Да.
1: Давай, подойдем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я, вы знаете, давно звонил вот на «Эхо», все спрашивал, когда будет Лаэрский, когда, чего, и, наконец, случайно.
1: Обнаружил. Обнаружил.
2: Да, так не я, жена. Мы где-то около полпервого сели, тут у нас народ сели за стол, так сказать, посидеть, и вдруг включают, и, так сказать, такой концерт. И мало того, что Лаэрский, которого я давно жду, так и... еще и Константин Беляев, на котором я вырос.
1: О, даже так.
2: Да. Я причем слушаю песню-то чувствую, как из моего забытого детства.
1: Это точно.
2: Вот. Можно Константину вопрос задать?
1: Да, разумеется.
2: Константин, вы меня извините, я вот, так сказать, в детстве рос вот на песнях Высоцкий, Акуджава, что у нас дома слушали родители мои, Лидия Русланова, Лев Лещенко и Константин... Не Лев, извините, Петр Лещенко.
1: Ага, ну да.
2: Да. И Константин Беляев.
1: Да.
2: То есть было-то мне, мальчик был совсем, сейчас-то уже, слава богу.
1: Вот. Хорошо, и отлично.
2: Я вот, я хочу спросить, это мой папа еврейский, очень ему нравились ваши песни. Я хочу у вас спросить, вы, так сказать, по крови еврей, или вы так просто вот здорово угадываете эти песни?
1: Нет, просто я одессит.
2: Это я понял.
1: Ну, вот так.
2: Спасибо.
0: Да. Спасибо. Ну и сразу еще один звонок, поскольку традиция.
1: Давайте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Будьте любезны, повторите, пожалуйста, телефон Беляева.
1: 443-24-62.
3: Благодарю вас.
1: Пожалуйста.
0: Ну и что, и, видимо...
1: Да. Ну, сейчас я вам, друзья, спою песенку. Называется она «Мне бы только волю-волю». Это моего покойного друга Игоря Эренбурга. Правда, она мной немножечко переделана. Но, тем не менее, вы послушайте, получите удовольствие. А мне бы только волю-волю, а мне бы кислорода в волю, чтобы укрыться одеялом, ноги бы не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. И не нужна мне с неба манна, мне нужна джакузи ванна и просторная квартира, и коттедж с балконного лес. А никогда я жадным не был, мне бы корки с белым хлебом персонального.

0: Мне бы волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Да я все ворую, я жадным не был. Мне бы волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Вот так.
1: Ну и, соответственно...
2: И со вкусом.
1: Да, да. Напомним еще телефон.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И, соответственно, пользуйтесь случаем и ваши вопросы к Константину Беляеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам, как всегда, собственно, беспредельно. Да.
4: Скажите, пожалуйста, почему евреи так русских людей не любят?
1: Интересный такой вопрос. Спасибо, спасибо. Костя, там мнение.
0: Я хочу сказать, что и евреи любят русских людей, и русские люди любят евреев. Только евреев, конечно, своих приятелей, друзей. Например, у меня масса евреев, приятелей, друзей. Я их всех вообще люблю, и к ним прекрасно отношусь. Но они, главное, что они с большим чувством юмора. Им страшно нравятся все мои, допустим, куплеты про евреев и прочие песни, в которых, так сказать, звучит еврейская, так сказать, вот тематика как-то.
1: Угу. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это звонит Вася Солнцевский. Вот, мне вот как вопрос к уважаемому. Знаком ли он был с Аркадием Северным? А есть ли у него какие-то друзья из криминальных структур, там, из каких-то группировок, вот, и так далее.
1: Понятно, спасибо.
0: Ну, отвечу вам следующим образом. С Аркадием Северным, с Аркашей Северным я, конечно, был знаком. То есть я не был его другом, но я был с ним знаком. Я был его на последнем перед смертью концерте. Это было в конце марта 80-го года. В апреле он скончался, как известно. Вот, так сказать. Но насчет криминальных, так сказать, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать. Дело в том, что я мне пришлось сидеть в усиленной зоне за песни, за музыку. Так сказать, я в тюрьмах провел год, на зоне 2 года, вот, год на химии. Но, так сказать, вот сейчас в криминальном мире у меня никаких знакомств нет. Вот таким образом. То есть я могу сказать, что я не блатной. Я одессит, я юморист, я, так сказать, вот. И в подтверждение этих слов я вам сейчас спою песенку, называется «Романс о премьерах». Я вам романс сейчас спою про демократию мою, где всех попортила проклятая халява. Все сразу кинулись во власть, чтобы пожить от

гроша, хотя кругом все кореша, я и в правительстве знакомые все лица. Здесь каждый член душой чист, хотя и бывший коммунист.

0: теперь он сам в Кремле страною будет править. Вот так, и он действительно правит.
1: Ну, соответственно, опять же, обратимся туда, как говорится, лицом, в общем-то, к нашим уважаемым, которые прильнули, собственно говоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я человек, безусловно, старый. Я хочу спросить, слушаете ли вы Желуда Сашку, и есть ли у вас песни про рабочих?
1: Хороший, кстати, вопрос. Если вот, да, у вас песни про рабочих. И, кстати, да, про женщин. Вот про женщин, которые, как говорится, колосятся и, в общем-то, жнут, пашут также. Да, женщина, пахарь, это, так сказать, святое.
0: Это надо искать. Надо искать. Возможно, есть. Наверняка есть. Но просто она, может, не под рукой просто.
1: Да. Ну ладно, тогда любую другую.
0: Так, да. Хорошо.
1: Да.
0: Итак, я сейчас вам пропою песенку про ВТО. Это Всероссийское театральное общество. Сел с товарищем в авто и помчался в ВТО. Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это ВТО. Саш, что это вроде ГТО? Только там ведь все у них иначе. А мой товарищ активист, да чего ж, бля, журналист?

она неплохая сторона. И дубленки там, и даже патефоны. А товарищ капсный сон, шо это вроде Эдисон? В общем, так, специалист он по сифонам. Как-то раз наш осетин...

0: Но через три дня, как назло, всем троим не повезло. И находимся в одном мы отделении. Капснельсон специалист, я и друг мой журналист. Но все закончилось, и даже, пардон, выделение. Вот так.
1: Да, вот люди-то попали, а вот с каким юмором они об этом рассказывают, да? Вот,
0: да.
1: Ну, еще звонки, пока есть у вас время, можете вот общаться с Константином Беляевым. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Константин.
3: Добрый.
2: Очень рад вас обоих слышать.
3: Прекрасно.
2: Вот вы знаете, что получилось? Я по поручению группы товарищей очень хочется передать привет Александру Лаэрскому от поклонников его. Можно?
3: Разумеется.
1: Да.
2: Александр.
1: Да.
2: Александр, большое вам спасибо за ваше творчество.
1: Да, за искусство. У меня искусство. Творчество этого, да, у трудового народа. А я, в общем-то, элитный певец, да. О, как круто сказал.
2: У меня даже речь пропадает. Так приятно вас слышать. От Влада привет. Он сейчас в деревне вас слушает на даче.
1: А, хорошо, как
2: вот, от Андрея из Куровки, Трямоси. Очень большой привет. И от совершенно очаровательного молодого человека Саши Хмелева. И от меня лично. Меня зовут Вадим.
1: Да, очень хорошо. Жалко только, что вот нету приветов от какой-нибудь женщины. Это было бы мне... Ну, не то, что мне там ваши приветы. Конечно, мне тоже они приятны. Но все-таки от какой-нибудь женщины мне было приятнее, знаете ли. Да. Но, тем не менее, спасибо. Какие-то...
2: Александр, да. Еще вопросы можно?
1: Да.
2: Вот как-то я вас слушал зимой, по-моему. Вы что-то заикнулись о книге. Вот вроде бы вы книгу собирались писать, или уже вышла она?
1: Ну, в принципе, как, да. То есть выходил целый ряд книг. В частности, книга, которая содержит в себе совершенно разные, не связанные друг с другом технические чертежи, которые я, в общем, рисовал в угаре.
2: Ага, понятно. Как вот. Книга называется?
1: Она так называется. «Все о технике», да.
2: Понятно. Альбом ожидается какой-нибудь?
1: Будем надеяться. Ну, я такие вещи, это же искусство. Его нельзя прогнозировать, выстраивать и планировать, тем более. Вот в чем ошибка всех людей, которые, так сказать, всей правдой и неправдой лезут на MTV, в том, что у них все идет по плану. Как только начинаешь планировать искусство, то, соответственно, выходишь из него вон. Вот. Да.
2: А вот еще бы хотел такой вопрос задать. Как вас по отчеству?
1: Меня?
2: Все интересуются, да.
1: Алексеевич я.
2: Александр Алексеевич?
1: Да.
2: Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо.
2: Ладно, еще раз всем привет. Всем вам, Александру Константину.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: До свидания. Ну и слово песни, да?
3: Да. Вот.
1: Кстати, сейчас... извини, вот я перебью тебя, со мной в школе девочка училась, да? Ее звали...
3: Не одна.
1: Откуда ты знаешь? Ее звали Песня Пантелеева. Вот назвали Песня Анатольевна Пантелеева, да. Красивое имя для женщины.
3: Да, весьма. Особенно, если она лирическая, которую я сейчас пою. Очень красивая песня лирическая. Так что, наверное, так твою девочку и звали Песню. Вот именно поэтому. Давай.

0: воткнули.
1: Ну и, соответственно, у вас еще есть возможность побеседовать в прямом эфире нашей программы с Константином Беляевым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Да-да-да, говорите.
2: Алло.
1: Да-да-да-да.
2: Знаете, я бы хотела пожелать Константину Николаевичу долгих-долгих лет жизни.
3: Спасибо вот. Большое. Я очень тронут вашим пожеланием.
2: Вот, мы с удовольствием слушаем вашу программу и смотрим телевизор только с выключенным звуком. А там показывают, что фестиваль имени Соломона Михолса. И там, в общем, такой чередой проходят те персонажи, о которых Константин Николаевич поет в своих песнях. Вот, поэтому очень весело. И, в общем, спасибо Константину Николаевичу, что он прекрасные свои песни поет.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Хотя телевизор я бы, конечно, на вашем месте не смотрел, потому что это дико вредно. И, в общем-то, да. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание, сами знаете.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Да.
4: Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сначала как-то, честно говоря, немножко так меня чуть челюсть не отпала. А потом мы сидим и балдеем, и сложим с удовольствием. И вообще, просто еще, знаете, пускай поет очень долго.
1: Нет,
4: так что час, там, полтора, в общем, долго-долго.
3: Спасибо.
4: До утра, чтобы мы сидели и балдели очень долго.
3: Ну, я, видите, разнообразие, так сказать, свой репертуар. Сейчас, видите, пошли некоторые лирические.
4: Константин, вы знаете, нет, лирические тоже, конечно, хорошо. Но, знаете, ничего страшного, если не лирические. Ну, очень здорово.
3: Ну, хорошо, тогда я вам сейчас спою.
1: Спасибо, спасибо. Мне тоже нравится.
3: Сейчас я вам тогда в таком случае спою. Называется песенка «Вклад ассенизатора в народное хозяйство». А за полчаса заранее пришел я на партсобрание, но не за старания, ведь я ж не молодой. Зато сижу с Алехой, он хоть и недалекой, но пахнет от Алехи сиреневой водой. А он у меня ассенизатор, я же ассенизатор, но не без удовольствия сижу я рядом с ним. Он ежели и попахнет, так от него ж не пахнет. Вот это и значит культ.

На почве экскрементов, простор экспериментом, на западе объянтом пронюхали давно. Или это, или так ли, используют до капли, у нас же пропадает народное говно. Трибуне вышел гордо Илья Рулоныч Гофра, и мне говорит:

0: Треба цену зная, задачу сознавая, посильную подмогу вам швать, пролетариат, вот так вот.
1: А может быть, тогда еще на Дерибасовской случилась холера?
0: Про холеру?
1: Про холеру. Ну как-то эта тема близки все-таки, вот, да.
0: Ладно, давайте пропоем про холеру. Итак, моя песенка про холеру, которую я написал где-то в 70-м году. Как раз тогда я находился в Одессе, и тогда по югам прошла холера. И меня заперли в этот самый в обсервацию, где я был, конечно, со своей дорогой гитарой. Мы там были с другом. Ну и я, значит, вот на радость, что я попал в обсервацию, чтобы вырваться из Одессы, я, значит, написал вот такую песню. На Дерибасовской случилась холера. Ее схватила одна плять от кавалера.

0: Осталось на свидание с Одессой мамой. Вот так.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Беспокоит Николай Воробьев из Москвы. У меня вот вопрос к Константину.
0: Я слушаю вас.
3: Я вспоминаю начало 70-х годов.
0: Да.
3: Случайно ваша кассета не бродила по Москве, как вот...
0: Да, конечно, конечно. И кассеты, и катушки бродили. Вот там, я... И по Москве, и по югам, и в Киеве,
3: прекрасно,
0: и везде.
3: Прекрасно вспоминаю вас, помню.
0: Ну, прекрасно.
3: Только, вот, конечно, голос у вас другой уже был. Еще был молодой такой.
0: Да, да.
3: И у вас, конечно, была песня такая, пародия на Владимира Высоцкого была, по-моему, да?
0: Ну, была такая.
3: Там Орфей что-то такое.
0: Да, да, была.
3: Вы не можете ее спеть?
0: Нет, сейчас я ее, так сказать, не
3: подзабыли,
0: пою.
3: Подзабыли, да?
0: Подзабыл немножко, да.
3: Понятно. Не пою, да. Там что-то, там не то, что Федька Шаляпкин, что-то такое-то было, так что... Я сейчас забыл тоже песню.
0: Ну вот.
2: Но понятно.
0: Это хорошо, что вы помните. Так что если вам...
3: Меня...
0: Я говорю, если вам интересно, можете позвонить и...
3: Да, я телефон записал.
0: Меня...
3: Кстати, эта кассета до сих пор у меня хранится еще.
0: Да, ну, видите,
3: я изредка так ставлю, как говорят на стадии, когда...
0: Хорошо,
3: бывает так.
2: Спасибо, спасибо нам.
3: Спасибо, я вам позвоню.
2: Ну, до свидания, да. Вот действительно многие только сейчас узнают, кто такой безвестный голос. Голосок с запыленной кассетки звучит и звучит. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр.
2: Да.
4: Я вот хотел вам задать вопрос вот, вашему гостю.
2: Давайте.
0: Мы вас слушаем внимательно.
2: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, да.
4: Сколько вообще вот у вас дисков, вот вы говорили, я забыл.
0: 37,
4: да?
0: Да.
4: А телефончик вы не напомните вот ваш?
0: 443-24-62.
4: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: До свидания, да. Ну что, не будем тянуть время с ним песни. Чем больше песен, тем больше, в общем-то, добра и так далее.
0: Хорошо.
2: Как красиво сказал.
0: Сейчас мы споем мою песенку «Случай на именинах у Лёвы». А раз пришли на угощение, было Лёвино рождение. Исполнялось Лёве 30 лет. Все знакомые сходились, все подарки приносили.

лапам, и сахар треста. С ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Абинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Рабинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Гости все уселись рядом, пот со всех катился градом. Лёва сердцем чувствовал беду и решил, что всех не мучить. Крикнула: подайте кушать, и на стол всем подали еду. Там было угощение, варенье и печенье.

были сигареты, щип, а Ивановля принес с собой стакан. Было там видно улыбка, были сигареты, шибка, Иванопля принес с собой стакан. Вскоре гости позабыли, что они в чужой квартире.

0: Заслали меня.
1: Ну и, соответственно, наше время немножечко так уже подходит к концу. У нас осталось 10 минут еще. И в эти 10 минут нужно успеть спеть и поговорить по телефону, да? А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы к вам вниманием, в общем, преисполнены.
2: Здравствуйте, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Константин Николаевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хотелось бы вот услышать, что от вас. Недавно, совсем недавно ушел из жизни, ну, известный панк, такой русский гитарист и исполнитель Юрий Клинских, как известный более как Хой и Сектор Газа. Что бы вы могли сказать о его творчестве или искусстве, вот как Александр о своем, например, говорит,
1: что его... Вопрос понятен, спасибо. Ну что, Кость, да.
3: Так это... Про кого речь-то какой-то? Я что-то не знаю. Кто?
1: Ну, музыкант, да, был музыкант.
3: Ну, что я могу сказать,
1: да,
3: если я не знаю?
1: Несколько, да, не пересекается,
3: да,
1: скажем так.
3: Да, это немножко разные жанры, да, понимаешь? Да. Поэтому, так сказать... Вот, я в своем жанре, а там, так сказать, немножко другое. Вот, поэтому я не могу отслеживать всех, естественно. Так, ну хорошо, давайте мы сейчас споем.
1: Да.
3: Да. Вот еще одна песенка, значит, моего друга Валеры Крылова. Называется «Портрет новой русской». Вот так. «Была ты раньше...

цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст такой продажной шкуре? Тебе цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст?

0: время, как говорится, нас покидает потихоньку. Кость, может быть, вот на, так сказать, напоследок какую-то прям душевную, лирическую какую-нибудь песню, какую-то не такую, чтобы прям, знаешь, чтобы вот свернулась там, развернулась, как этот сказал Бумбараш, который... Да.
1: Лирическую говорить.
0: Нет, ну как вам угодно, это не то, что я...
1: Ну, все, договорились, лирическую, да. Так, я вам сейчас пропою тогда по просьбе моего друга, хорошего товарища, Лаэрского Сашеньки, который меня изредка раз в три года приглашает на эфир. И по его просьбе я спою такую хорошую лирическую песню, такая приблотненная немножечко песенка лирическая. Называется «Дорогая пропажа». Самой нежной любви

0: Сашенька, ты удовлетворен?
1: Да, в полной мере. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо, конечно, тоже Саша. Александр Чуков сегодня помогал на гитарке Константину Беляеву. Я надеюсь, спасибо. Что...

0: Тех друзей наших слушателей, которые дослушали до 3 часов нашу программу. Я тоже им признателен, что не легли спать, а слушали до конца.
1: И думаю, что наши встречи будут, конечно, чаще теперь происходить, потому что три года...
0: Хотя бы раз в год ты меня пригласишь.
1: Безусловно, безусловно. Спасибо, Костя.
0: Спасибо, Саша.
1: Да, и удачи, удачи.
0: Спасибо. Я хочу поблагодарить, конечно, Сашу, моего гитариста Чукова. Он прекрасно сегодня играл, мне очень понравилось. Так что я думаю, что все окей. Ну, всем спокойной ночи, всего доброго, самого хорошего.

0: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: В гостях у программы «Монморанси» Иван Феоктистович Датый. Генерал-майор в отставке. Человек, который, в общем-то, всегда находился вроде бы и на виду, вроде бы он всегда и в курсе, и вроде бы он всегда влиял. Но, тем не менее, всегда находился вне внимания средств массовой информации. Всегда он находился... даже я знаю, что в свое время в генштабе вас, Иван Феоктистович, некоторые острые языки называли «черным генералом». Кардиналом.
2: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, называли черным. Ну, почему черным? Просто форма черная была у меня.
1: Кстати, наверное, единственный из советских военнослужащих, который...
2: Сухопутных,
1: с черной формой.
2: Да. Черной формой. Дело в том, что просто форма была пошита из не из тех вот материалов, которым шьют обычно, а из натуральных кож, которые, в общем-то, находили всегда в моем подчинении, как генерала армии.
1: Кстати, еще и тут нужно сказать, что, судя по всему, уже тогда, наверное, под вас подкапывались какие-нибудь ваши коллеги по работе, и не подводили ли они под вас подкоп, мотивируя тем, что вот это якобы садомазохистские какие-то одежды, потому что вот сейчас же вот все забито,
2: да,
1: куда не пойдешь.
2: Было, даже вот они так вот подкапывали, прям даже на самом деле в буквальном смысле подкапывали. Дело в том, что, конечно, им было просто-напросто обидно, вот, что у них вот из вот материала такого, а у меня из натуральных материалов. Потому что наша армия всегда ведь была построена на каком-то вот превосходстве, и всегда это было, всегда зависть была. Ну, вот видите, поэтому сейчас в отставке я нахожусь. Конечно, мне немного неприятно, но тем не менее.
1: А скажите, вот я в курсе так немножко, и, по-моему, это была одна из немногочисленных, собственно, заметок о вашей деятельности в прессе, вот, которая приходила, насчет того, что вы активно боролись против отмены кожаной вшивки вот в промежности в штанах у некоторых армейских чинов, которые, в общем-то, являлись единственным натуральным.
2: Вы знаете, это все действительно, это не, ну, может, сейчас кто-то назовет это моими личными амбициями, но действительно мне было неловко, когда кто-то, в общем-то, ведь это же шло как? Это шло просто подделывались под меня. То есть, ну, невозможно было пошить такой же китель аналогичный. Поэтому люди применяли какие-то вставки. Естественно, меня это коробило. Я, в общем-то, неоднократно высказывался и на заседаниях. Ну, теперь, слава богу, отменили. Хотя меня уже отменили, но и в то же время дело мое живет.
1: То есть, как бы не пропали даром те вот усилия?
2: Нет, вы знаете, вот бывало, посмотришь телевизор, ну вот смотришь, да он же у меня конюшню чистил, а вот сейчас так. А все равно, черт возьми, вспомнишь и приятно.
1: Как его там на политзанятии.
2: Да, конечно, политзанятие.
1: Ох. Ну, и я думаю, сейчас пришло, наверное, самое время нам сказать и рассказать нашим радиослушателям о том, что когда-то было большим, собственно, секретом наших вооруженных сил от, так скажем, зоовойсках, а войсках зоологических.
2: Да, непосредственным родоначальником которых вот я и был.
1: И тут, наверное, нужно сказать, сейчас многие наши радиослушатели типа сказали, а знаем, он коней лечил, которые возили артиллерию или верблюдов.
2: Ну, это примитивно, Саша, это примитивно.
1: Сразу нужно сказать, что нет, уважаемые, ничего подобного. Зоовойска, которыми командовал в свое время генерал-майор Иван Феоктистович Датый, цель этих войск была как бы диверсией против потенциального врага,
2: вероятного противника
1: при, кстати, да, вот как хорошо, не потенциальный враг, я вот сразу так агрессивно дал,
2: ну, понимаете, вот, да, это вот это тонкая внешняя политика, это долгие годы вырабатывают.
1: Да, надо мне, кстати, вот будет почитать методички какие-то, чтобы подковаться в этом смысле.
2: Там еще пока можно, это вот мне уже поздно.
1: Да, и, собственно, вот против вероятного противника борьба с использованием различных видов животных. Это не нужно путать, видимо, с бактериологическим оружием,
2: конечно,
1: бактерии, или с химическим каким-то.
2: Нет, это, значит, узкоспециализированное в общем-то, вещь, которая разрабатывалась под моим непосредственным руководством. Это было направлено для как экономии средств нашего великого государства, так и, в общем-то, скорейшего разбития врага на голову. В общем, это было одним из главных направлений наших войск. Применяли мы животных, ну, можно сказать, что всех типов. И грызуны, и водные млекопитающие, и крупные наземные млекопитающие, а также и домашние наши, всеми любимые питомцы, тоже попадали к нам на службу. Причем ни один из них, уволившись из наших войск, не чувствует себя плохо. Все они пристроены в теплых местах.
1: Да, и, кстати, вот насчет теплых мест. Я, в общем-то, знаю по вашему рассказу, что вот это замечательное здание, которое сейчас стоит в районе метро Юго-Западное, которое, называют между собой все Пентагоном, в свое время планировалось целиком под зоовойска. Там должен был быть кабинет ваших помощников, а все остальное оно под животных должно было быть, собственно.
2: Там даже, в общем-то, лифтов нет. Вот вы думаете, как на последний этаж мы туда забирались? Ну, я-то, в общем, там и жил. А животным же, ну, какой лифт нужен? Хоть они, конечно, у нас самые умные животные отбирались, безусловно. Ну, такая кнопка же за номером того этажа, на котором они живут, они не в состоянии нажать. То есть, ну, они... Ну, вот, допустим, возьмите собаку в лифт.
1: Она же сопровождающая. Тоже сопровождающая. Или
2: понимаете,
1: как бы...
2: у нас все средства были брошены именно на культивацию нужных видов животных и именно на то, чтобы они выполняли свою боевую задачу. А вот то, что было в других группах войск, как то там большой тыл, который заелся, у нас таких тыловых подразделений не было. Мы все сами, вот я, да и, в общем-то, мои подчиненные, их вот 10 человек, вот все они проходили службу вместе со мной. Значит, это были люди из Чукотки, поскольку они уроженцы Чукотки, поскольку они, в общем-то, наиболее отвечали требованиям. Они, в общем-то, и понимали животных,
1: откровенно. Знаете,
2: они умеют говорить на их языке. То есть это служило большим подспорьем. То есть я свою теорию управления животными, как боевой единицей, выработал только в результате того, что мои чукотские, в общем-то, друзья, они помогали. Помогали общаться с ними. Вот, потому что они просто знали их язык.
1: И даже вот, насколько я знаю, вот вы показывали замечательные фотографии вот тех времен, когда это было-то, кстати, не так давно. То есть вот я просто знаю, что с приходом вот как раз перестроечного процесса...
2: С приходом, да.
1: Да, с приходом получилось все это, накрылось. Но я видел эти фотографии, что у вас вот во дворе, там же мало кто был во дворе, вот внутренним стояли вот и чумы, да, и они прям там жили. То есть была достаточно семейная обстановка.
2: Я не почему, кстати, вот вы правильно сказали, жили на улице, просто, ну, они не представляли, что в этом доме кто-то другой, вообще кто-то такой дом бывает. Они думали, что это просто какая-то, так сказать,
1: архитектура,
2: да,
1: скала,
2: или гора. Да, то есть.
1: И, кстати, настолько были ведь люди доверчивы, что вот несмотря на то, что вы им объясняли, что это дом, можете жить внутри, у вас там чумба.
2: Знаете, я бросил объяснять. То есть я просто сначала, конечно, было такое желание, потом просто я им сказал: ребята, значит, вот ваши, значит, зверушки, вот, пожалуйста, переводите с нашего языка команды на их язык. И, знаете, успешно. Я вот даже сам тут научился уже под конец службы, уже научился общаться с конем, в общем-то, на его языке. С тем конем, на котором, вот помните, тот парад знаменитый, который я выезжал на коне, в общем-то, вот обратили, наверное.
1: Недавно показывали документальные съемки, такие
2: черно-белые еще такой.
1: А что сейчас с этим конем стало, простите? Вот.
2: Вы знаете, сейчас этот конь, в общем-то, ну, он почил.
1: В бозе.
2: Да. Вот. Ну, дело в том, что хоть он и почил, в общем-то, благодаря моим связям в Японии, мы сумели, в общем-то, сделать, так сказать, на основе его тела, сделать электронный аналог этого коня, который, в общем-то, у меня на даче, значит.
1: Ну, кстати, вот вы могли обратиться и к нам, мы же делаем из пресс-папье, в общем-то, домашних животных.
2: Он не из пресс-папье, то есть он натуральный, и он с пультом дистанционного управления, то есть все как положено.
1: И даже игу-гокает.
2: Все, что хотите. Ну-ка, он не игу-гокает, а он просто ржет откровенно.
1: Ага. А вот как у него с соображением, он подходит там к руке?
2: Ну, понимаете, я в это не лезу, потому что это японцы этим занимались. Они, в общем-то, люди такие, более это микросхемы вот такого плана. Видимо, да, есть какой-то интеллектуальный уровень у него. Ну, я могу так сказать, что вот кормить его не надо. То есть он понимает, есть не просит.
1: Ага.
2: Это, кстати, очень такой отрадный момент.
1: Майор в отставке Иван Феоктистович Даты. И речь у нас идет о, так скажем, не биологическом оружии. Кстати, можно ли вот ту область, которой занимался ваш отдел, это было 11-й
2: да,
1: отдел,
2: правильно, 11-й.
1: При генштабе, насколько я знаю, можно ли назвать этот вид оружия биологическим?
2: Или... В какой-то степени, конечно, да. Но как можно назвать любого человека объектом применения биологической науки? Только вот так вот, что... Вообще, это были войска более разработаны под не какое-то отравление. Ведь мы же все знаем, что биологические войска, биологическое оружие, оно предназначено для отравления живой силы противника. А наши войска, они были предназначены для подавления обороны или прорыва каких-либо укрепленных районов врага.
1: Угу. А, то есть, насколько...
2: Методом физического уничтожения.
1: Насколько знаю я, вот как бы ведущий военный, ну и сейчас, и военный там прошлого 20-летия, они всегда говорили, что война следующая, если она, конечно, не дай бог случится, она будет ядерной. Кто-то говорил, что это будет война химического оружия, кто-то говорил биологического. А вот как вы считаете вы, вот сейчас, при нынешней ситуации, при нынешнем уровне развития военной техники, вот война, может ли быть война зоологическая, когда люди будут...
2: Конечно, конечно. Мы ведь это с вами видим на каждом углу. Просто
1: сейчас... как пример какой-нибудь приведите.
2: Как пример, пожалуйста. Значит, вот возьмите, например, наши московские улицы. Просто происходит зоологическая война. То есть вот я не далее, как вчера, шел по улице, и вблизи одного из гастрономов просто заметил стаю собак, которые у человека отнимали только что купленный им кусок мяса.
1: А как
2: это собаки, в общем-то, я одну признал, это вот Тёмка наш, бывший вот... распустили все просто это дело, значит, вот, зачинщики перестройки. И вот, понимаете, пришлось просто на улице выбросить высококвалифицированные, подготовленные кадры. Естественно, что они, конечно, какое-то время они терпели, сказывалась наша хорошая идеологическая работа на этом уровне. Ну, голод-то, сами понимаете. Поэтому просто вчера, и вот если бы я мимо не шел, не сказал, Тёмка, слава богу, признал меня, конечно, честь отдал. Вот, я, правда, без фуражки был, вот, в ушаночке, ну, признал, слава богу. Вот, но, понимаете, а то бы просто человек, ну, не знаю, загрыз бы, ведь он же профессионал.
1: А вот скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, что-то как бы вот эта братва-то вот Тёмкина, она как бы уже была им обучена, эти собаки, или
2: да,
1: вы подозреваете, что... Откуда они-то взялись, если они так организованно производят? Вот...
2: Ну, Тёмка-то он не дурак, в общем-то. Это видно было с самого начала. То есть готовили-то его конкретно. И просто одним из спектров подготовки было так называемое привлечение пятой колонны. Ну, естественно, ну, наверное, наши слушатели знают, что такое пятая колонна. Это не та вот колонна, это совсем другая. Это та, которая вот в тылу врага, как бы наши единомышленники. Ну, он просто, естественно, его
1: партизан.
2: Да, он просто применил свои, так сказать, боевые навыки просто в мирное время, да.
1: А скажите, вот изначально, скажем, вот подготовка собак, вот, которую хоть вы готовили, она так и планировалась, что вы должны были засылать ее куда-то,
2: да,
1: в страну, предполагаемого.
2: Под видом левреток, под видом лабрадоров, то есть вот...
1: Вообще щенками или уже зрелые особи?
2: Понимаете, щенки, в общем-то, кстати говоря, в свое время даже вот журнал один американский писал, что, значит, в Америке появилась порода щенок-лабрадора, прошу прощения, который не растет. Но все дело в том, что, конечно же, это был не лабрадор. То есть это была особым образом подготовлена порода мопс, загримирована нами. Вот, она была внедрена в семью, ну, в общем-то, разведчика американского, который работал против Советского Союза.
1: Ну, уже здесь у нас он работал, в России.
2: Знаете, там? Он там работал. Там работал среди работников нашего посольства. То есть он их, в общем-то, агитировал. Иногда даже порой успешно. Ну, естественно, командование не могло это дело просто так переживать. Значит, тот мужчина не имел никаких каких-то побочных увлечений, побочных каких-то контактов с другими женщинами. Поэтому была предпринята попытка внедрить его семью вот этого щенка, дабы получать полную информацию и в конечном счете вывести его из боевой игры.
1: И удалось это, в общем-то?
2: Да, да, вы знаете, удалось. То есть путем того, что просто этот щенок был, ну, щенком его там называли, этот в общем-то, французский бульдог, он был подготовлен таким образом, что просто в одну прекрасную ночь он покусал.
3: Покусал.
2: Ребенка. Вот его отправили на лечение в штат Флорида, насколько я помню, из того же сообщения в том же вот этом американском толстом журнале. И просто семья этого работника американского, она была вынуждена переехать,
3: значит,
2: во Флориду. Да, там, как известно, нашего посольства нет, поэтому, в общем-то, избежали таким образом.
3: Ага. А скажите, это какая-то достаточно частная операция?
2: Да, это, ну, а это вот так просто нас, знаете, как коллеги попросили.
3: Были ли какие-то, я считаю, это уже не является сейчас все-таки военной тайной, были ли какие-то глобальные операции, глобальные планы по проведению операций, ну, например, там, внедрение там на поля какого-то там предполагаемого противника, какого-то количества грузунов, ведь известно, вот налеты саранчи, это же тоже неспроста, согласитесь, что
2: только
3: дурачок может думать, что это природное явление.
2: Конечно,
3: профессионалы, понятно. Потому что это все специально сделано, выведено, куколки, личинки, они там преют, они там вылупляются.
2: Естественно, естественно, они не только вылупляются, они еще и жрут. Вот. Все дело в том, что иногда, конечно, это же оружие против нас срабатывало. Ну, невозможно же каждую саранчу удержать. Ну, вылетала, бывает, одна, другая, множились. А мы-то саранчу разводили методом генной инженерии, то есть это было уже в генах заложено. Поэтому иногда и на наши поля налетало. Вот. А что касается вот таких массовых налетов, мы все-таки отдали больше предпочтение крысам. Поскольку, так сказать, каждая крыса, как известно, в несколько раз больше саранчи. Даже знает даже, в общем-то, простой школьник. Соответственно, питается она всем чем угодно. И питается, в общем-то, регулярно. То есть постоянно.
3: Кстати, вот насколько я знаю, ведь всегда тоже это не секрет еще, так сказать, в эпоху холодной войны всегда считалось как бы предполагаемым противником в Америке это Советский Союз, ну и, соответственно, и платили даже монетой.
2: Да.
3: И вы помните наверняка, что появилось большое количество достаточно видеофильмов там у них, у американцев.
2: Да.
3: Крыса там, все вот эти ужасы, связанные с крысами.
2: Да.
3: То есть,
2: знаете,
3: скажите честно, Иван Феоктистович, доводилось ли и все-таки были ли какие-то именно конкретные физические диверсионные акты вот против какого-либо государства? Вы можете его, может быть, и не называть.
2: Был один такой случай. Просто мы отрабатывали боевое применение 17-й отдельной крысиной дивизии. Вот, значит, все это обстояло таким приблизительным образом. Ну, я не могу называть фамилии ответственных лиц, просто многие сейчас еще перед нашими уважаемыми телезрителями выступают зачастую. Все дело в том, что была заслана с помощью самолетов, высотных таких вот наших истребителей, бомбардировщиков. Вот, было, значит, заброшено на территорию одной из европейских западных государств, в общем-то, большая такая, ну, назовем это слово, партия. Большая партия, вот, грызунов, именно крыс. Они были заброшены в контейнерах, которые в воздухе раскрывались, оттуда попадали крысы.
3: А не разбивались они? Или
2: вы знаете, же... ну это процент, как вы знаете, вот...
3: Ну понятно, и десантники тоже
2: в любых войсках есть процент потерь, обязательно.
3: То есть 1-2 там из 15
2: то есть,
3: всегда бьются, это не секрет.
2: Ну, в общем, крысы как бы не отличаются уж таким большим интеллектом, чтобы, в общем-то, бояться какого-то процента потерь. Они как прыгают. То есть... Потом, вы знаете же, над Францией, прошу прощения, сказал, все-таки вырвалось, все-таки в какой стране это происходило.
3: Ничего
2: страшного.
3: А, кстати,
2: пахнет там по-другому.
3: Эйфелева башня, вот сейчас она падает, это вот не связано ли с...
2: Ну, конечно, прогресс существовал, своего рода прогресс был.
3: Насколько я знаю, это все-таки не планировалось, это уже было какое-то...
2: Побочное, конечно. То есть первоначально цель была, в общем-то, ликвидация метрополитена.
3: Знаю, что в гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке, человек, который в свое время занимал руководящую должность в так называемом 11-м отделе, то есть зоовойска, как их принято называть. И к нам присоединилась Екатерина Половинкина, которая, в общем-то, услышав тему нашего разговора, вообще изначально я должен как бы вам сказать такую вещь, что Екатерина, она вообще пацифистка. Она изначально сказала, что как бы с военными людьми...
2: Ну, я тоже как бы уже в отставке.
3: Да, ну, как бы вот, видимо, ее ее настолько заинтересовал ваш рассказ, что она все-таки, пересилив себя, хочет вот вмешаться в процесс милитаризации.
4: Это совершеннейшая правда. Здравствуйте. Потому что вы вот все разговариваете в основном все-таки хоть и в отставке, но про войну и про военные, так сказать, атрибут. Ну, может быть, просто с детства так повелось. Мальчики, знаете, про войнушку, а девчонки, знаете, про любовь.
2: Нет, у нас была одна девушка в 11-м отделе. Была одна девушка, якутка. Вот она заведовала отделом морских крупных млекопитающих, но опять же, которое применение было для боевых целей.
4: Да, это интересно. Я вот все-таки про любовь хотела вам вопрос задать.
2: Да, с удовольствием.
4: Ну, может быть, как-то трудно или нелогично рассматривать вот эту тему на примере всей армии, хотя это было бы особенно интересно. Но, может быть, на примере какой-нибудь любимой подопытной дивизии. Вот вы здесь про крыс рассказывали. Ведь вы не могли же не учитывать, скажем, то, что эти крысы обладают инстинктом половым. Да?
2: Ну
4: и
2: вот...
4: как вот вам удавалось отслеживать этот весенний период, контролировать его или как-то?
2: Все дело обстояло приблизительно так. Вот, в общем-то, все знают, что в советскую, как и, в общем-то, во все остальные армии, призывают в основном юноши. И служат там в основном мужчины. Так вот, среди животных замечена обратная тенденция. Я могу вам сказать авторитетно, что самка крысы намного боеспособна, чем самец. А у, как мы видим, даже из того же животного мира, самки, они менее подвержены весенним каким-то перепадам, нежели самцы. Конечно, и в нашей дивизии бывали отдельные случаи. Для этого, значит, существовал специальный подотдел, который занимался тем, что в период, так сказать, каких-то вот половых возбуждений среди наших вот боевых единиц животных, он занимался тем, что сглаживал. Как физическими какими-то упражнениями сглаживал вот эти вот экстремальные ситуации.
4: В смысле, физиотерапии, что ли?
2: Вы знаете, я бы не назвал физио, да, но не терапия. Тут несколько такой до сих пор засекреченный термин. Я просто не могу и не имею права его сейчас оглашать, но могу вам сказать своими словами, что ну, он просто помогал каким-то образом решить проблемы.
4: Но это, по крайней мере, не таблетки.
2: Нет, это физический способ, а таблетки это другой. То есть там не таблетки, это жидкость. Определенная была жидкость разработана в нашем университете, это, прошу прощения, в нашем отделе. Эта жидкость, она воздействовала на кору головного мозга, причем она сейчас даже с успехом продается, вот по конверсии начал выпускать одно из предприятий, она сейчас продается в аптеках. Вот, причем почему-то...
4: Это по аналогии влияния на центр удовольствия или, собственно, на половые органы?
2: Да, это по аналогии, ведь все же идет от головы, мы же все с вами прекрасно знаем.
4: Ну, а последствия?
2: Последствия, вы знаете, конечно, на неделю где-то выходила из, так сказать, боевого дежурства. Вот эта вот крыса, допустим, та самая, вот, которая была зачинщиком. Она выходила на неделю, ее снимали просто в ведомости ей, значит, соответственно, не выдавался корм. И путем воздействия на нее вот этих вот...
3: Простите, как ком?
4: Корм.
3: Корм не выделялся. Я просто думал, что ком, вы сказали, может быть, это какая-то пища.
2: Ком это отдельный подотдел, это, значит, в нашем так назывался, я о нем чуть позже расскажу. Вот. А что касается, да, то есть она просто постепенно, она понимала, что раз ее голодом кормят, голодом морят, и вместо привычной похлебки дают какие-то там таблетки, она, и после этого она чувствует себя вялой и неинтересно, она просто перестала, в общем-то, переставала заниматься.
4: А вы знаете, к нам вот не так давно приходил Юрий Дмитриевич Куклачев, и как раз эту тематику поднимали мы в интервью с ним. И он вот рассказывал, что в частности, если кошкам часто давать там контрасекс, да, то у них
2: такое развивается
4: рак матки в конечном итоге. А вот ваши крысы не страдали подобными заболеваниями?
2: Понимаете?
4: Да что там крысы, да? Все
3: же были. Да. Там же не только крысы были.
2: Нет, вы понимаете, в крупном, конечно, животным применялся исключительно физиотерапия. Крупным. А вы понимаете, ну попробуйте, ну так давайте простым уже языком, так сказать, не парламентским, скажем так, что, ну попробуйте крысу удовлетворить. Ведь это же невозможно сделать мануально. Это возможно сделать только путем какой-то инъекции или путем добавки в корм. Понимаете?
1: А скажите, Иван Феоктистович, вот, собственно, Екатерина задала правильный вопрос, то есть в целях как бы
5: повышения боеспособности.
1: Да, в целях повышения боеспособности, скажем так, вот этих крыс, там, вот, скажем, в том же метрополитене, как вы сказали, понятно, что им нет времени там заниматься любовью своей крысиной, им нужно там шпалы грызть и провода. А не было ли такого, чтобы вам было нужно как раз противоположную цель добиться, то есть куда-то, куда совсем сложно перевести как будто этот груз, вы доставляли там какое-то ограниченное количество крыс, цель которых сперва размножится, то есть заняться этой крысиной любовью, а затем уже заняться вот перегрызом различных коммутаций врага.
5: Этим занимались в комитете, вот, который назывался КОМ. Вот там, значит, была, соответственно, их не служба.
4: В смысле комитет оплодотворения молодняка, да?
5: Да, не молодняка, а маток. Матка, в смысле, как производитель. Как вот есть же свиноматка.
1: Да, есть просто топчил там, да.
5: Да. То есть вот туда, куда вы, Саша, говорили, значит, туда забрасывались крысоматки. То есть это были специально подготовленные, наиболее плодовитые самки крыс, которые, получив, так сказать, определенные рефлексы в нашем центре, выработав их, они, значит, начинали внедрять их, в общем-то, на территории предполагаемого наиболее вероятного противника. Порой даже успешно. Вот вы помните тот голод на Аляске в 65-м году? Ну, в общем, скажу, не тая, это наша работа.
1: Вам, что в гостях у программы «Монмаранси» генерал-майор в отставке Иван Феоктистович Датый, который в свое время руководил так называемым 11-м отделом, отделом по подготовке и по разработке
5: новых
1: видов животных с целью зоодиверсии. Сейчас этот отдел, насколько я знаю, он все-таки так и прекратил свое существование. Но не будем о грустном. Да. Давайте все-таки вернемся к тем временам, когда это все процветало. Вот вы сказали о девушке якутке, которая работала у вас в отделе, отвечала за морских животных.
5: Да, ее, кстати, звали Дуня Олень. Просто у якутов такие фамилии, вот понимаете, ну, что там говорить. Да, она занималась под отделом морских животных. Ну, наверняка наши зрители, в общем-то, имеют представление о том, что такое кит, о том, что такое морж. И это не ушло и от моего внимания. Такие крупные звери морские. Естественно, в то время, когда мы занимались этими разработками, советская армия получила мощный флот на свое вооружение. Естественно, не дремали и наши враги. Поэтому была поставлена перед нами командованием цель найти новые способы обезвреживания неприятельских подводных лодок, неприятельского авианосного флота, потому что против стандартных вооружений имелись сильные способы противодействия.
1: Ну там и локации.
5: Да, ну вы знаете, это тема для другой, наверное, будет передача, поскольку это очень тоже интересный, конечно.
1: Кстати, извините, аспект. Я вот хочу так спросить, немножко вдариться в технический вопрос. То есть, насколько я знаю, вот локация какого-то подводного объекта, с как бы целью это выявление на вот этом дисплейчике полного силуэта объекта. И я вот как бы наслышан, что конкретно с китами вы проступали таким образом. Вы как бы делали им то, что называется у нас у медиков контрастированным пищеводом. То есть вы кормили,
5: чтобы
1: на локаторе была просто какая-то светящаяся полоска, типа змея, и в одной, ну, просто не обращали внимания, чтобы основная масса, она...
5: Вы знаете, немножко вы правильно заметили, контраст был, но контраст не с помощью контрастирующего пищевода. Потому что, ну, где же мы столько контрастирующей жидкости-то найдем? Пищевод у кита, в общем, достаточно длинный. А было, в общем-то, решено просто на хвостах кита рисовать металлической так называемой краской звезды. Вот звезды по типу, как, в общем-то, в авиации мы все это видим и знаем. Краснозвездные самолеты до сих пор летают. А и белозвездные киты, могу вам сказать, точно вот недавно по телевизору показывали, еще до сих пор плавают. Плавают, но уже, конечно, как просто мирные, обыкновенные киты, которые, в общем-то, утратили даже подчас свои боевые навыки. Вот, что касается китов, значит, китов, они, в общем-то, были использованы нами, помните, вот тот самый Карибский кризис. Конечно, и наши подводные лодки были там, и подводной лодке неприятелей. Но до войны дело не доходило, и нельзя было допускать, потому что все мы прекрасно знаем, к чему это могло. То есть просто происходил выброс на берег.
6: Китов.
5: Китов, да.
6: То есть всего... потому что большая скорость, да. В результате не проехали,
5: вылет. Да, и понимаете, ну, конечно, нам за это объявляли выговор. Вот даже вот одно время Дуню, в общем-то, сослали обратно в Якутию, то есть на родину, она уже привыкла к московской пище, узнала, что такое колбаса, то есть она работала в отделе, в общем-то, все у нее было нормально, даже московская прописка была, оттуда рукообратно в Якутию, то есть моржовий жир есть вместо нашей колбасы, это же, в общем-то, ну, вот, такие были методы наказания, и, в общем-то, поэтому я даже одно время выступал в программе «В мире животных», дабы, так сказать, запретить
6: репортажи.
5: Да, репортажи о выбросе китов вот на берега.
6: Потому что, естественно,
5: потому что, да, то есть...
6: это все объяснялось чисто с такой, с милитаристской, да, точки зрения.
5: Даже,
6: конечно,
5: я бы сказал, это узковедомственный мой интерес был, конечно, я сейчас не скрою об этом. Вот, ну, тем не менее, ну и вообще, зрелище выброшенного на берег Китая, это, знаете, это немного неприятно.
6: А скажите, вот наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задаются себе вопросом, действительно, вот эти массовые выбросы китов, кстати, вы помните, что они были как раз тоже в разгар холодной войны?
5: Да, конечно. Вот вы смотрите сейчас.
6: А возврат сейчас какой-то вот сейчас уменьшится. Да. Да. Да, потому что отдел-то... Конечно. А есть ли, или были ли аналогичные отделы, вот, по, так сказать, боевого китоводства у наших потенциальных противников?
5: Да, вы знаете, все дело в том, что мы-то использовали так называемого кита-горбача. То есть это наиболее распространенный тип кита, он плавает во всех, так сказать, океанах и морях. Иногда вот тут передали недавно в какой-то газете, что даже чуть ли не в Москве реки обнаружили. Ну, не знаю, может быть, хотя мы этих исследований не проводили, мы исключительно в соленой воде занимались этим. А что касается наших американских, ну, теперь уже можно сказать, коллег, то... Были, но они использовали, значит, если у нас моржа используют в пищу, то они использовали моржа по его непосредственно боевым качествам. Они думали почему-то, что вот эти моржовьи бивни, вот, он ими сможет, так сказать, нанести вред советской броне. Но все мы прекрасно знаем, что ну какой же вред советской броне могут нанести какие-то там моржовьи бивни.
6: В гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке. И речь у нас идет о некогда весьма-весьма секретных зоовойсках и зоодиверсиях, то есть о войне с применением животного мира.
5: Да, да, да.
6: И, собственно, я хотел бы поговорить с вами на такую тему, которая до сегодняшнего дня вообще считалась запретной. И только на уровне слухов это все было, но, как известно, слухами полнится мир. И, значит, в любом слухе есть доля правды. Я хотел бы узнать у вас о существовании такого существа, которое, в общем-то, в народе известно как кобель-рыба. Вот если у вас есть что-то...
5: Да, да. Значит, было такое, было... Кстати, очень интересно, почему-то в народе называют именно так, как в нашем документе под самым строгим грифом секретности. Что-то недоработали мои коллеги, видно. Была такая рыба, значит, рыба это была, в общем-то, первоначально мы не знали, кто это будет, рыба или это будет какой-то, значит, крокодил. То есть была установка, то есть была директива от генерального штаба о том, чтобы в нашем отделе было разработано какое-то, значит, вот животное выведено новое, благодаря которому мы смогли бы подорвать, в общем-то, изнутри подорвать генофонд врага. Имя врага не называлось, но нам всем было понятно, значит, против кого это должно быть направлено. И мы пошли сначала по пути создания особого рода тараканов. Но эта разработка почему-то оказалась тупиковой. Не знаю уж почему. Просто сейчас уже, честно скажу, не помню. И, в общем-то, я предложил, внес, вернее, на заседание наше так называемые летучки ежемесячные. Я внес предложение о выведении нового, так сказать, подвида рыбы, которую, в общем-то, мы все вместе решили назвать рыбой кобел. То есть кобел это... аббревиатура определенная, она расшифровывается, конечно, Значит, в чем, в общем-то, состояла боевая задача этой рыбы? То есть боевая задача была определена руководством так. Этот вот, ну, назовем это изделие. У нас так принято у военных. Изделие должно выполнять функции по оплодотворению самок противника. С последующей невозможностью произведения аборта, дабы, так сказать, не нарушилась наша концепция. То есть на это был особый был сделан упор. И для, значит, и в дальнейшем, после появления на свет так называемого гибрида вот рыбы и человека.
6: Ну, кстати, вы тут, наверное, оговорились не самок противника, а женщин, самок.
5: Вы знаете, в военной литературе, в общем-то, у нас, я просто человек военный, сами понимаете, 70 лет в армии, конечно, уже немножко свои какие-то термины у нас. Может быть, да, я согласен с вами, наверняка радиослушатели тоже, некоторые, может быть, удивились или даже возмутились, но факт есть факт.
6: То есть так было в официальном документе?
5: Да, так было в официальном документе, да, и что касается, значит...
6: Вы извините, Иван, я все-таки немножко поясню, то есть как бы попытаюсь более таким доступным языком объяснить. Дело в том, что, насколько знаю я, ваш центр, вот ваш 11-й отдел проработал очень четко географические, так сказать, какие-то... аспекты.
5: И, собственно, со всех сторон обрабатывалась любая директива.
6: Да, собственно, вот эта рыба Кобел, она как бы область географической деятельности, это были курорты.
5: Да, тропические
6: курорты, где в основном приезжают отдыхающие туристы, и главное, туристки из стран Европы, стран Америки.
5: Потому что, сами понимаете, что самца сколько не оплодотворяя, в общем-то, толку никакого.
6: А, кстати, были ли случаи, когда рыба Кобел напрыгивала на купальщик, а не на купальщик?
5: Конечно, были.
6: Вы, ведь, понимаете, какой
5: события какой... мы еще не рассказали о боевом непосредственном применении. Мы пока сказали только о цели.
6: Ну да, хорошо.
5: Так вот, значит, просто я поясню радиослушателям. Непосредственно боевое применение данной рыбы заключалось в следующем. Базируясь в районе предполагаемого купания вероятного противника, рыба подплывала на небольшое расстояние к объекту купания и, в общем-то, набрасывалась на него сзади, обхватывала его своими плавниками и, в общем-то, осуществляла акт совокупления.
6: Такую техническую паузу, просто опять Прохор учудила, она опять у нас в подпите в легком, поэтому могут быть сегодня некоторые сложности с телефонной связью, она как бы, простите, уважаемый Иван Феоктистович,
5: да,
6: она вот дернула нашего гостя за бороду, сбила с него фуражку, кстати, ей всегда мерещатся тараканы на разных плоскостях, то есть она позбивала уже со всех, кто в берете, в общем-то, эти береты.
5: Нет, моя фуражка обработана специальным составом, то есть к ней не липнет.
6: А, хорошо. Ну вот как бы все, в общем-то, выгнали мы Прохора, она сейчас придет в себя, я думаю, связь наладится, все будет как-то. Да, мы вот закончили на том, что она, значит, вот рыба Кобел обхватывает купальщицу буржуйской плавниками, и, в общем-то, ее как бы совокупляет.
5: Да, то есть, и в результате этого действия происходит так называемое оплодотворение.
6: Причем вот тут, извините, я опять вот тут на этом моменте я все-таки вступлю, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, вот эта купальщица, которая отплыла, ну, предположим, она с мужем, с богатым бизнесменом или там с кем-то военным отдыхает на курорте, и вдруг на нее набрасывается какая-то рыба, извиняюсь, и, в общем, грубо говоря, просто насилует,
5: а не каждая же...
6: Но, тем не менее, все равно не каждая купальщица не признается, выйдя на берег, что с ней такое произошло.
5: Так на это и был, в общем-то, поставлен расчет в директиве. То есть, вы же сами понимаете, любая директива, она хоть и кажется с виду, в общем-то, ну, откровенно говоря, невыполнима, так мягко скажем, но на самом деле за ней же стоит, в общем, глубокая работа целых научно-исследовательских институтов, коллективов, министерств.
6: Крупнейшие психологи.
5: Да, конечно. Поэтому, естественно, мы просчитали, что она не будет обращаться ни в полицию, в общем-то, не в службу 911.
6: Она может сама себе не поверить.
5: Да, а потом, понимаете, не всем женщинам так уж и неприятно факт изнасилования. Кому-то даже и приятно, тем более в воде. Это необычно. На это был, в общем-то, расчет и поставлен, поскольку американцы в основном богатые купаются. А у богатых людей свои причуды. Вот. Поэтому это оружие было, в общем, достаточно эффективным. Хотя выведение каждой особи вот этой рыбы кобел стоило, в общем-то, достаточно больших денег. Но, тем не менее, вплоть до последнего времени руководство считало целесообразным продолжение этой программы. Так вот,
6: результат.
5: Результат, да, кстати, результат. Результат был такой, то есть в результате вот продолжительной беременности, кстати, беременности после вот соития с рыбой кобелом совершенно не 9 месяцев, как думают, наверное, наши радиослушатели, оно продолжается более 5 лет. То есть первые 4 года и 4 года и 3 месяца зародыш, он как бы дремлет. А по следующей 9 он начинает бурно размножаться, развиваться. То есть по своим каким-то клиническим признакам женщина и не думала, что это беременность. То есть она думала, что просто она плыла, начала тонуть, и вдруг ее добрый дельфин выбросил на берег. Вот. А последнее вот время, то есть оружие было применено, я вам сейчас так сказать, не соврать, в 1974 году. И вот, начиная с 79-го года, ждали долго мы, конечно, результатов. Опять же, сами понимаете, 5 лет ждали премии. Вот, значит, в 79-м году начались, в общем-то, первые результаты. Помните вот ту статью в газетке о появлении, значит, женщины-русалки, или как там называли?
6: Баба-рыба.
5: Баба-рыба, да.
6: Баба-рыба, да.
5: Ну, это уже, конечно, корреспонденты. Вообще это был, в общем-то, научный термин. Это кобелиха. То есть вот дочка вот того рыбы. А, значит, мы думали о том, что... Пугались, вернее, о том, что будет какой-то уникальный человек в результате этого акта получится на свет. То есть это будет человек, обладающий высокими интеллектуальными способностями, в то же время, поскольку богатые люди все не глупые, наверное, и в то же время будет обладать способностями к плаванию.
6: Причем безмерными еще.
5: Да, да, то есть жабры, вот.
6: Хвосты.
5: Да. Чешуя.
6: Ну, вроде, кстати, и в имя должно наличиться. То есть какое-то...
5: В имя оно, понимаете, ведь у рыбы кобел в имя не было.
6: Да, это уже вот продукт.
5: Да, конечно.
6: Кстати, тут еще такой момент.
5: Но получилось совсем другое, я вам хочу сказать. И мы рады тому, что получилось. То есть получился просто откровенно,
6: диверсия, вроде,
5: да,
6: против генофонда,
5: диверсия, да, да. То есть наши там злопыхатели отечественные, они говорили: вот, смотрите, поможете нашим вероятным противникам обрести такую боевую единицу. Представьте, такой солдат, он и плывет, он и соображает. Да еще и знает, как затвор на автомате передернуть.
6: И как
5: да
6: бомбу приклеить там.
5: Да.
6: Как к иллюминатору подводной лодки.
5: Да.
6: Ну да, а тут получилось... Вот,
5: а тут получилось совсем обратная реакция.
6: То есть полная олигофрения, в общем-то.
5: Да, даже это отсутствие головного мозга как такового.
6: И плюс еще, вот представьте себе, вот эта американская, значит, миллионерша, которая на курорте подцепила.
5: Да.
6: Через 5 лет она рождает вот эту...
5: Причем она даже не связывает это с тем происшествием, понимаете?
6: Она уже забывает.
5: Она думает, что это от ее мужа.
6: И в результате вот этих баба-рыб, насколько я знаю, были разводы крупные. Причем разрушались ведь целые компании.
5: Вот куда правильно вы ведете. Эти генеральный штаб, он, в общем-то, не зря хлеб ест. Не зря.
6: И вот,
5: то
6: потом
5: есть, таким
6: этих
5: образом
6: рыб,
5: была, в общем, ликвидирована монополия американских некоторых фирм, которые производили крупные системы вооружения.
6: То есть, как вы хотите сказать, что вот рыба кобел, она целенаправленно работала с женами определенных бизнесменов?
5: Ну, она, как бы так скажем, работала на определенных курортах, где отдыхают жены определенных бизнесменов.
6: А затем, насколько знаю я, вот когда уже появлялись вот у этих женщин, вот дети вот эти с этими жабрами, то те, естественно, стыдясь как бы масс-медиа и все говорили, просто их выкидывали куда-то. Но настолько эти были примитивные, вот эти, так как мы их называем, баба-рыбы, что они выживали даже в канализации.
5: Нет, вы понимаете, да, во-первых, просто ей было стыдно показать людям такое. Вот. А что касается канализации, да, ведь рыба-то была у нас, в общем-то, идея-то наша.
7: А скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, собственно, вот все это понятно, это было вот тогда, сейчас, да. С наступлением новой эпохи, с наступлением тотального мира, вот как бы я вот так немножко задумываюсь, тут довелось мне побывать на разных курортах недавно, да, да, у нас сейчас вот Ялта есть, да. Нет ли вероятности, да. Что рыба-кобел как-то случайно там объявится и что-то...
8: Вы знаете, там она... я вам могу порекомендовать одну, да и, в общем-то, всем радиослушателям, ведь как выделяет, в общем-то, рыба-кобел, на что она запрограммирована, почему она выбирает именно богатого человека? Да потому что купальник-то у нее какой? Дорогой. А материал специфический. У нас таких материалов не шьют. Так вот, я могу сказать так, что если вы будете купаться в отечественных купальниках, то с вами ничего подобного никогда не произойдет. И вот это вот повальное увлечение какими-то импортными дорогими вещами для купания, вы знаете, ну, люди, по-моему, не отдают себе отчет в своих действиях.
7: А скажите,
8: наш еще вот такой простой купальничек.
7: А скажите еще, вот все-таки так как бы, вот скажем, такой может быть вопрос
8: несколько... И нудистам тоже, нудистам нельзя, потому что голое тело, оно просто в бешенство. Uh-huh. Приводит эту рыбу, то есть она кидается на все, что угодно.
7: А скажите, вот максимальное количество, так сказать, жертв рыбы за, ну, в течение часа, или она как бы...
8: Производительность труда.
7: Да.
8: Потому что, поскольку эта функция является основной, помимо, то есть на втором месте даже стоит кормление этой рыбы. То есть она, в первую очередь, она занимается непосредственно боевой задачей, это поработала наша, в общем-то, уважаемая олень. Да, она занимается непосредственно обхватыванием рыбы, для чего, в общем-то, путем продолжительной селекции были выработаны такие плавники суставные, так скажем, с когтями на конце. То есть происходит попутный зацеп, жертве просто некуда деваться. Вот. То есть, в общем-то, даже я могу так сказать, если ее разозлить, то она просто может не отпустить купальщика, он утонет. Поэтому не злите ее, рыбу.
7: У нас генерал-майор зоологических войск, к сожалению, уже человек ушел в отставку, Иван Феоктистович Даты увели, да. И вот, собственно, только что мы поговорили о реально, как выяснилось, существующих баба-рыбах, рыбе-кобеле, который является папой всех вот этих. Да, собственно, теперь пришло, видимо, время поговорить о вашей другой разработке, которая тоже все время на слуху у народа. Да. Это разработка специальных птиц стратегического назначения. А да. Конкретно я хотел узнать о двух видах боевых птиц. Это птица гуана и птица шлем. Как вот, да, существуют ли они, их функции?
8: Да, вы знаете, я вам могу на это, по этому поводу ответить следующее. Где-то приблизительно в середине 70-х годов генеральному штабу стало ясно, что информационное развитие наше и информационное развитие наших вероятных противников, они просто несопоставимы. Предлагалось повысить уровень путем внедрения телефонов, полной телефонизации страны. Но это было признано слишком дорогостоящей операцией. И поэтому было решено любым способом подавить, значит, средства связи противника. Как то? Телеграфные линии. Линии радиолокационные, радиорелейные связи. Или просто там, допустим, подавление почтовых голубей.
7: Или железнодорожных вот.
8: Да, железнодорожных средств сообщений. Конечно,
7: они возят,
8: конечно,
7: там гаубицы, да, всякие послания.
8: Все что угодно возят.
7: Бандероли.
8: Да. Поэтому была, в общем-то, как одна из теорий. Кстати, вот это я теорию выдвинул. Поскольку птицы, в общем-то, до последнего времени считались мирными, по крайней мере, за рубежом. Вот. Поэтому было использовано, было, значит, признано целесообразным использование в качестве объекта для нанесения вот этих вот ударов. Вернее, неправильно выразился, не объекта для нанесения ударов, а для непосредственно носителя вот этого, который будет осуществлять этот объект, были выбраны птицы. Была, в общем-то, выведена порода определенная, значит, на базе обыкновенного нашего голубя. Вот, была выведена порода новая, которую я, в общем-то, назвал птицей, ну, можно сказать, голубем гуана или птицей гуана. Значит, в чем заключается
5: боевое действие этой птицы. Ну, всем нам известно, что голубь, в общем-то, очень такая грязная достаточно птица, хотя кто-то почему-то называет ее птицей мира. Ну, видно, какой мир такая птица. Вот. Дело все в том, что птица откровенно много, в общем-то, загрязняет, в общем, прилегающей к ней территории. Так, языком военной топографии я вам скажу. Значит, за основу была взята вот эта птица обыкновенный наш серый голубь. Доработали мы ее путем некоторых хирургических вмешательств с последующим отражением этих вмешательств в генно-иммунной системе, путем введения специфических растворов за место крови. И была, в общем-то, получена боевая версия голубя, которая отличалась от обыкновенного голубя увеличенным размером тушки и уменьшенным размером головы. То есть этот голубь, в общем-то, наверное, я не скажу, что здесь мы вмешались в природу. Вот вы, наверное, подумаете, ну как вы можете вмешиваться в природу? Да нет, мы просто подкорректировали. Просто сделали маленькую коррекцию. Ведь эта птица, она изначально была предназначена для этого. Не знаю кем. Ну, скажем так, создателем. Ну, а мы немного доработали. И получилась, в общем-то, прекрасная модель с высокими летно-техническими характеристиками. С большим объемом забрасываемого веса. То есть, что это такое? Слушатели не поймут. Большой объем забрасываемого веса. То есть, ну, простым языком. Летит голубь над территорией врага. Видит, допустим, ну, какой-то объект, предназначен для поражения. Будь то локаторная станция или линия электропередач. Или телеграфные линии. Или просто почтальон с письмом идет. Вот. Он подлетает. Ну, обычно они стаи. То есть, это, в общем-то, стайная. В отличие от наших голубей, которые одиночные, был голубь стайный. Так им просто кормиться было легче. Потому что у них клювики маленькие, но зато анальное отверстие, то есть основное его назначение в данном виде, ну, было, ну, так скажем, увеличенной формой. И в результате налета стая голубей могла полностью обезвредить линию железнодорожную. Стая вот из 100 голубей, просто вот вам в цифрах скажу, могла просто полностью вывести из строя, допустим, железную дорогу протяженностью от Женевского озера до озера Лох-Несса. И всего за 2 часа. Результаты высокие, конечно. Результаты высокие. Вот вы, наверное, думаете, как вы этого добились. Ну, в общем-то, конечно, проработали мы желудочно-кишечный тракт. Переработали. И довели, значит, выход конечного продукта до килограмма со 100 грамм потребляемой пищи.
9: С военными вашими разработками как бы все приблизительно ясно. А вот какие мирные цели, собственно, существовали перед вашим 11-м отделом?
5: Ну, вы понимаете, мирными это мы сейчас их можем назвать мирными, а тогда ведь, в времена моей молодости, каждая цель боевая была. Что касается так называемых мирных разработок, да, были и такие. Ну, все наверняка помнят то радостное время, когда каждую осень мы узнавали, что пришла по наличию парада на Красной площади. И вот тот самый парад незабываемый, где я был на коне, это был один из первых парадов. Все с того времени и началось. Все мы прекрасно знаем, как экология плохо влияет на людей. Естественно, выдержать такой напор техники, которая коптит, которая гремит, которая просто выделяет масла, жидкости.
9: Оксиды всякие.
5: Да. Естественно, руководство нашей страны не могло.
9: А противогазом тоже не выдашь,
5: да, потому что нужно выделить просто.
9: Не отличишь, кому там, да, честь отдать.
5: Да. Руками же все одинаково махали. Поэтому, в общем-то, был создан, так сказать, была тоже, опять же, нам выдана директива. Вот, обещаны хорошие премиальные были, чтобы мы придумали какую-то, в общем-то, альтернативную версию парада. Ну, мы ничего, в общем-то, нового думать не стали, просто из всех, в общем-то, боевых единиц, которые в результате сгорания приводятся в движение, мы, в общем-то, изъяли вот эти вот двигатели.
9: И все, что связано именно с приводом
5: загрязнением, да. Все, что связано с загрязнением, мы изъяли и посадили, значит, вернее, разместили внутри каждой боевой единицы, как

0: восковой. Вот.
1: А вот как проблема с отходами ведь животные, они все-таки
0: могут... Вот вы обращали внимание, что за колонной танков, с танков всегда следует, в общем-то, пешая рота на параде. Ну, наверняка просто вы не придавали этому никакого значения. Это, в общем-то, наши передовые вот, бойцы 11-го отдела с ведерками, микроведерки там у них были. Просто иногда даже в сапог приходилось засыпать. Ну, сами понимаете, ну как это так после себя, ну, после похода по Красной площади, святыни для каждого русского человека. И там такие вещи. Естественно, все подбиралось. И, а потом уже, когда кончался показ боевой техники, вот, потом проходила мирная демонстрация. Дабы, так сказать, передвигать крупные такие вот шедевры советской живописи, использовались не грузовики, как многие думают, а... специальным образом обученные слоны, которые обшивались красной материей, обвешивались,
1: то есть
0: транспарантами, да,
1: каркасы,
0: и потихонечку, да, каркасы специальные, да, и потихонечку на нем сидел погонщик, опять же, и неспешно, значит, в ритме человеческого шага, ну, двигался по Красной площади.
1: То есть практически можно назвать вот все парады вот советских времен, да, военные парады экологически чистыми
0: мероприятиями.
1: В отличие от западных. Ну что же, Иван Феоктистович, я думаю, что сейчас мы должны предоставить вот последние 10 минут нашей с вами встречи звонкам наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы к Ивану Феоктистовичу, пожалуйста, звоните, задавайте их, только, пожалуйста, поконкретнее, потому что времени у нас не так много. Тщательно слушаем.
2: Алло.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Это Ку-Ку.
1: Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот у меня такой вопрос. С точки зрения экологической партии, вот нельзя так сделать, чтобы у всех животных пустить вот все эти разработки на мирные цели, и чтобы у всех животных это все пахло, ну, соответствующими кормами там и все, чтобы французскими духами пахло, или вообще приятным чем-то, тогда все владельцы будут это все собирать и нести в квартиру, и так не будет в подъездах пахнуть, и все будет очень чисто. Может быть, можно такие произвести? Они не в оборонных или там, ну, в каких-нибудь агрессивных целях, а вот в мирное такое все будет. Представляете, как все будет прекрасно пахнуть вокруг?
1: Сейчас наш гость ответит вам. Спасибо.
0: Вы понимаете, очень приятно, что вы задали этот вопрос. Вы понимаете, ведь все дело в том, что считать приятным запахом. Ведь в конце концов якут уже нравится, как пахнет моржовый жир, а вам почему-то нравится, как пахнут французские духи. Дело в том, что мы же и любим подсознательно животных только за то, что они имеют специфический запах. Если будут все пахнуть животные одинаково, ну как вы, простите, отличите мышку от слона?
1: Хороший ответ, хороший ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Ну вот тут все говорили о наступательных видах, так? А вот что, как вот дело с противодействием иностранным этим тоже насекомым, так, всяким? Ведь на нашу-то страну буржуи-то сколько угодно всего туда, ну, нам закидывали.
1: Ну, например?
4: Колорадский жук. Тараканы эти мексиканские с сантиметров 30. Муравьи рыжие. Разве они были в Москве раньше?
1: Хорошо, хорошо. Сейчас мы услышим ответ нашего гостя.
0: Все дело в том, что вот те-то вот самые мексиканские якобы тараканы. Якобы мексиканские тараканы, рыжие муравьи и колорадские жуки – это, значит, разработки наши. Это разработки наши. Они были предназначены для, значит, поражения наиболее вероятного противника. Почему колорадские? Вы, наверное, сами знаете, потому что Колорадо является, в общем-то, наиболее развитым центром Соединенных Штатов. Естественно, удар был первый, предполагалось нанести по нему.
1: А как получилась вот такая утечка?
0: Ну, вы понимаете... Как вот у вас Прохор вот сейчас зашла и с меня фуражку, прошу прощения, так и у нас.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Значит, у меня такой вопрос будет. Насколько я знаю, при создании различных особей, ну, создавались, естественно, первые какие-то сигнальные экземпляры, так сказать, чтобы на них вот все эксперименты ставились, вот на конкретно одном, что при дальнейшем серийном воспроизводстве все недостатки вот эти вот, так сказать, воплотить. И значит, вот при создании данных сигнальных экземпляров использовались какие-либо передовые методы, там, мануальной терапии.

0: попала в ней. Или же все на хирургической точке зрения основывалось?
1: Ну, спасибо. Я же уже говорил о том, что мы использовали как хирургический метод, так и методы генной инженерии. Вот. А что касается сигнальных экземпляров, то вы знаете, чем отличался наш 11-й отдел от всех остальных? Что у нас все работало без сбоев. Если мы выдавали таракана, то это был настоящий таракан. Если это мы выдавали голубя, который назывался птицей гуана, то уж извините, он работал по полной программе.
2: И если это был кобел рыбы, то по рыбе все естественно встречаются.
1: Да, да.
2: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, господин Иван Феоктистович.
2: Ну, мне вопрос. Здравствуйте. Ой,
3: а еще раз здравствуйте. Вот все-таки почему жуки колорадские называются колорадскими? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос. Все-таки имеют ли отношение эти жуки к птицам? Я все-таки вижу связь, потому что некоторые жуки также летают, как и птицы, машут крылышками. Ну, вы поняли вопрос, да?
2: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Слушаю, Саша. Слушаю ответ.
1: Значит, что касается колорадских жуков, я, значит, говорил о том, что эти жуки были предназначены в первую очередь для нанесения ущерба такому району.

0: Эта замечательная композиция композитора Матусовского окрыляет нас, окрыляет вас, уснувших несколько от виолончельной музыки Сергея Стадлера, окрыляет вас, гремит уже железными ягодицами, конечно, в переносном смысле. Дело в том, что «Сиамские близнецы» в студии, начинается рубрика «Набат железных ягодиц», и она же «Окно в природу». И слово предоставляется Энджелсу. Нет, по-моему, это не Матусовский, а Кузьмин. Или этот такой толстый парень на гитаре играет, Зинчук, да, кто-то из них. Слово предоставляется сиамским близнецам Энджелсу Доторшину.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. И сегодня, кстати, звон ягодиц действительно будет натуральный, а не как Саша сказал, потому что я сегодня пришел в латах металлических, они звенят, когда я ерзаю по креслу.
0: У тебя, кстати, действительно сегодня выдающийся костюм, вот, и ты, наверное, очень долго вдвоем с Торшином ее делали, а я еще, можно я опишу? Как?
1: Да, пожалуйста.
0: А на Торшине просто надет такой, как бы, один большой шлем, вот, то есть в форме презерватива, но металлический. Скажем так, то есть очень много труда вложено, все эти доспехи сизого цвета, не поймите превратно, действительно сизого, в плане благородного. Знаете, на меня так тут смотрят. Дело в том, что, ну, поймите, металл-то бывает вот просто серый, а когда он благородный, то сизый. Нет? Ну ладно.
1: А еще одно дополнение. Особо не смущайтесь, когда вы услышите звук упавшего забрала, вот, потому что я его вечно поправляю, оно сваливается, так как Торшин плохо завинтил эти винты, они еще не ржавые, поэтому не держатся. Вот, а сегодня у нас в гостях за окном, вот опять на этом жутком морозе, хоть там и поставили два обогревателя, которые не греют, вот, находится великий из музыкантов Марти Фридман, который так умело нарезает на партах всяческих свои имена и так далее. И вот он с новым альбомом приехал к нам в Москву, чтобы вот там показать, какой он классный парень и вообще умеет на гитаре. А на самом деле у нас своих тут полно, ездят тут всякие, бог знает, что играет. Ну ладно, это не главное. Самое главное то, что сейчас на улице очень холодно. А так как мы все состоим в обществе защиты птиц от мороза, то сегодня передача кончится гораздо раньше. То есть вот весь наш эфир будет длиться сейчас всего лишь 5 минут. А все остальное время мы будем бегать по улице и собирать опавших птиц.
0: Дело в том, что у них начинается период ломки клювов. И если их вовремя не подобрать и не отсогреть эти клювы, то может произойти непоправимая беда, поскольку птица с отломанным клювом — это, в общем-то, как боксер без штанов.
1: Ну, нет, это не то сравнение. Вот если боксер без шнурочка, который у него вдет, вот, чтобы держать его штаны, как ты их обозвал, на самом деле это называется по-другому.
0: Ремешок.
1: Нет, я о том, что держит этот ремешок. Шнурок это.
0: А, ты знаешь, кстати, самое последнее... А, ты, кстати, в курсе о кончине Зинаиды Петровны Магриба, которая вела нашу гимнастику?
1: Ну, конечно, я же лично присутствовал и выразил свои соболезнования.
0: Да, и все-таки, тем не менее, вот ее супруг Иван Матвеевич Магриба только что прислал нам в передачу замечательный факс с цветочками. Он весь, вот посмотри по краям, в цветочках, в гробиках, в кошечках, в крестиках. Спасибо, Иван Матвеевич.
1: И крести все перевернуты.
0: Да, все очень, очень замечательно оформлен ваш вот факсик, где написал о новом изобретении Лиги боксеров, самой главной Лиги боксеров, вот, насчет этих поисков. То есть, как вы знаете, очень часто бывает так, что один боксер безмозовый боксер, а другой боксер очень хороший.
1: Мозовый боксер.
0: Да, мозовый.
1: Ну, это, конечно, не водитель,
0: это мазов, вот тотализаторов, да, называют. Просто. Да. И вот дело в том, что, как вот часто все наблюдаете, я вам как боксер боксеру скажу, вот, что один, значит, бывалче бьет другого, а судья махает белой тряпочкой. Как
1: Платком.
0: Правило, с нее козявки Платочек. Слетают еще. Да. Вот. Как побегут, значит, о чем я? Ах, да, так вот, и значит, да, насчет бокса, мы же о боксе. Так вот, значит, короче, махает он этим самым и кричит, типа, не надо бить моего этого спортсмена. А тот, значит, его гасит, да и судья иногда не вовремя подбежит. Или судья... Ну, в общем, короче, чтобы не было
1: путаницы. Но подых судья всегда получает, это строго.
0: Чтобы не было путаницы, просто путаницы. В штаны вот к боксеру вкладывается вот этот тросик, и тросик прикрепляется к поршневому паровому движку, который ставится рядом с его тренером. И когда тренер хочет своего боксера вывести из боя, ему достаточно просто нажать кнопку, происходит сильный рывок. Вот, правда, были случаи, когда штаны слетали, а боксер оставался. Это вот к началу нашего разговора, если обратиться. Но сейчас штаны стали делать из мелкой стальной сеточки. Это, кстати, то же, что
1: типа
0: используется
1: кольчуги.
0: В потниках для птиц. Да.
1: Ну да,
0: да.
1: Это я помню.
0: Чтобы она не рвалась. И все, значит, боец легко и просто выбывает с ринга. Просто спасибо Ивану Матвеевичу Магрибе за такой замечательный
1: Да, что-то
0: факт.
1: Он отвлекся от своего настоящего дела. Хотя на последнем симпозиуме по охране птиц от мороза он так усиленно распинался и говорил, что самая важная цель его в жизни – это то, что вот наступили холода и надо защитить птиц. Хотя проблеме было уделено 6 часов на этом симпозиуме. Мы так и не решили, что же все-таки делать.
0: Это вот как раз, когда в прошлый раз вот был у нас эфир вчерашний, ты да. как раз отсутствовал по этой причине. Я знаю, что ты был на этом симпозиуме. Ну и что же, мы ждем от тебя подробного отчета, какие были приняты меры вот, по отеплению птиц. Вообще-то, на самом деле, там присутствовали масса студентов из вот этих эпистолярно-этнологических ну, в общем, из этих птичьих вузов, да, всяких университетов, которые...
1: Ну, это же молодняк, неопытный, да, ужасный.
0: Да. Они столпление, насколько я знаю, устроили внизу там столпление.
1: Пришлось через черный вход выходить просто.
0: Ну, как?
1: Перекрасили вот, ну, парадное отделение, вход, перекрасили в черный цвет, написали, что черный вход, всех загнали с другой стороны, мы выходили, ну, соответственно, я же не смог бы выйти через черный вход натуральный, если бы он был
0: Ну, у тебя торшин очень мешает, еще он перецепляется.
1: Трудно, тем более узкие проходы вот эти, а у нас же еще в латах был, это, знаешь, с копьем, это так ужасно просто.
0: А, кстати, как вот студенты-то, они там вот, насколько я знаю, у них был плакат каждой птицы по путнику, а вот как твой плакатик, с которым ты пришел, и который мы так старательно все здесь рисовали, каждому орнитологу по маскарадному костюмчику, как был он воспринят. Я знаю, что самый главный орнитолог страны, как его, по-моему, зовут, сейчас я скажу, как он. А, да, Бекасин Федор Сидорович вроде бы пришел в замечательном костюме Буратино. Но это по слухам, вот ты там был, расскажи, как это.
1: Не, ну вообще ситуация была такова, что многие боятся того,
0: так жизнь-то
1: что...
0: сейчас страшная пошла.
1: Что я увижу, что что-то не так идет. То есть, если всем надо прийти как по-маскарадному, то, значит, вот надо, значит, делать так, как написано на плакате.
0: Ты не выводил никого за ухо с этого симпозиума?
1: Ты знаешь, вот... пытался, но у парня ухо болело это, и чисто вот...
0: То есть ты просто смазался и все.
1: На жалость надавило мне, а я не могу ведь видеть мучение человека. Ну, маленький. Я вот мог бы видеть большое мучение. Вот когда вот он мучится, но потихоньку как-то, шепотом там, мне уже не в кайф, и я не могу уже. Ну, что-то за ухо вывести. Это было в детстве у меня. Я мог там кого-то, а сейчас же я вырос. Ну, конечно.
0: Что не скажешь о торшине.
1: Да.
0: Так о симпозиуме.
1: По поводу симпозиума. Ну, было очень много предложений. Ну, очень много по поводу того, что же сделать с птицами. Даже фабрика Парижской коммуны там решила там, ну, сделать такое заявление, что они согласны выпустить 1000 пар там вальночек для птиц маленьких. Вот, а... Как же это? А,
0: слушай,
1: фирма Заря, она тоже заявила, ну, правда, не бесплатно, только в валюте они принимали деньги, что они могли ватнички, ну, телогрейка по простонародью, ну, как говорится.
0: С прорезями для крыльев.
1: Ну, конечно.
0: Слушай, а вот у меня такой вопрос.
1: А вот для страусов, которые живут в Москве, без прорези, потому что все равно они не летают, зачем им? Так теплее.
0: А они... потеть будет, у них будут прыщи под крыльями, то есть поскольку...
1: Нет, а туда вводят...
0: Они взмахивают, я видел.
1: Нет, там в каждом кармашке лежит противопрыщавая мазь, которую они могут, ну, сразу же мазаться.
0: А вот все-таки, если вернуться к валеночкам для птиц, на мой взгляд, это очень гуманно и самая, в общем-то, реально осуществимая идея. Вот ты заметил, что, в принципе, кроме совершенно сошедших с ума рыбаков, никто в валеночках уже не ходит. Ну, по столице нашей родины, по городу-герою Москвы, никто в валеночках-то и не ходит, поэтому все валеночные фабрики, насколько я знаю, на грани кризиса, на грани...
1: Ну, поэтому и рекламная партия вот у этой компании состоит в том, что сначала сделать для птиц, и когда люди увидят, что птицы действительно живут, там, клюют снег или еще чего-нибудь, им в кайф, то они поймут, что в этих валенках мы можем дожить до весны.
0: Так, слушай, а вот такой вопрос, то есть, представь себе, сколько...
1: Сейчас же на птицах столько рекламы делается.
0: Подожди.
1: Как мир рекламировали? Голубя прилепили и мир вовсю.
0: Так, помню, подожди, да? Насчет технических...
1: Нет, ну еще веточку ему в зубы делали.
0: Насчет технических-то дел. Вот ты представь, сколько из одного большого валенка можно сделать маленьких валенчиков для птиц.
1: Три.
0: А, ну, значит, придется брать где-то...
1: Ну, если страуса взять, которые живут в Москве.
0: Ты знаешь, вот эта фирма, насколько я знаю, то есть она единственная, в чем она несколько не права. Она сказала, что действительно вот будут эти делаться валеночки для птиц, но именно для птиц большого размера. А маленьких птиц фирма предложила просто отлавливать и на зиму складировать.
1: Нет,
0: в большие валенки. И там потом зимой выпускать, чтобы они там...
1: Ты, наверное, газеты опять читал про симпозиум.
0: Да.
1: Ну, понятное дело. Вообще, для птиц... маленького полета, ну, таких как синица, воробей, снегирь, дрозд.
0: Вот,
1: правда, удоды не входят в эту котировку, но вот, в принципе, для них тоже разрабатывается модель, но для мелких городских птиц вылочные ботиночки. Вот, знаешь, на молнии все, то есть совсем прибамбасно.
0: А как у них, вот понятно, это очень, конечно, замечательно, а у них целостная подошва, ведь она должна сидеть на дереве, то есть как бы...
1: А, вот этот вопрос.
0: Она же будет обхватывать чем? Ну, то есть у нее должны быть такие расстроенные на конце ботиночки или там...
1: Ну, ты вообще когда-нибудь был в бассейне?
0: Да, заходил.
1: Вот, и когда-нибудь, ну, цеплялся лапами за что-нибудь там...
0: Это, знаешь, я любил очень, вот когда все плавают в бассейне, взгромоздиться наверх, на верхнюю раму, и на ней сидеть и поглядывать, как там вот люди плавают.
1: Не, я когда купаюсь в бассейне, это, правда, происходит редко, мне в ластах, ну, очень неудобно вот за что-нибудь ногой хватиться. Ну, как-то не получается.
0: А как ты выходишь из этого положения?
1: Я снимаю ласты.
0: То есть им ничего не стоит снять эти, значит, их ботиночки,
1: да,
0: залететь?
1: Да, то есть, вот, допустим... Птица летит, ну, конечно, поток ветра холодного обдувает ей ноги, и одна их обмораживает. А когда обмораживает ноги, она, соответственно, не сможет уже сесть.
0: Сесть не сможет.
1: Вот. И вот это постоянное состояние полета заставляет ее умирать. Ну, происходит реакция потения, которая выделяет очень вредные для перьев вещества. То есть, допустим, если бы не было мороза,
0: так,
1: вот, птица, когда летит...
0: У ней баланс, слушай, тепловой внутри.
1: Да,
0: обдувает прохладным ветром. А здесь она летит, еще активнее махает, то есть пот-то выделяется.
1: Да,
0: у нее же перья
1: сильнее.
0: Очень это самое. На самом деле, если вот птицу из перьев вытащить, а туда в эти перья запихнуть человеку, он умрет очень быстро. Это как парилка. То есть у них тельце не дышит. Это вот последний тезис был на этом, насколько я знаю.
1: Да.
0: Так и назывался. Тельце не дышит. Назывался тезис этот. Вот.
1: Вот, и на этой основе было разработано новое, так сказать, введение в птицеводство. Ну, такое птицеводство, как куроведение.
0: Так.
1: Дело в том, что большую проблему до 1994 года составляло то, что курицу было очень трудно ощипать. Для этого, ну, нужно было очень много затрачено рабочей силы, там, денег, средств, ну, вообще всего. А тут все очень просто. Куриц загоняли в холодильник, ну, со специальной там нужной температурой.
0: Uh-huh.
1: И они там начинали вовсю летать, обмораживали лапки, им некуда было садиться, они начинали экстренно потеть, и перья осыпались у них при этом, и они падали уже готовыми тушками на землю.
0: Кстати, тут еще есть один момент, что, в принципе, если вот этот процесс поставить под контроль какой-то, хотя бы визуальный, то не обязательно скажем, вот эти тушки воспринимать как тушки. Можно эти тушки еще воспринимать как кур без перьев, то есть когда их оттуда вытаскиваешь, обогреваешь, перья опять нарастают. То есть не секрет, что многие сейчас вот эти курьи фабрики, которые выпускают курей, они вот специализируются еще на выпуске перьев. То есть если раньше перья сжигали просто или набивали им подушки, то теперь перья можно купить практически в любом магазине, просто прийти и сказать: дайте мне, пожалуйста, там столько-то килограммов перьев. И без проблем. То есть перья сейчас очень бойкий товар, особенно зимой. Даже грудничков советуют, прежде чем вывозить, ну, гулять в коляске, набивать
1: перьями. В коляску
0: перьями,
1: там,
0: да,
1: подстилку перьями делают из перьев, потому что птичье перо, оно по теплозащитным характеристикам самый лучший материал. То есть даже металл не настолько теплозащитен, как перья.
0: Ну, а понимаешь, вот на самом деле были, я насколько знаю, конфликты у Министерства здравоохранения с вот фирмами, выпускающими вот эти перьевые подстилки для грудничков. Речь шла о перьевых паразитах, о грозовике ушанчатом, о внутристержневом вот этом черве, который постоянно внутри находится перьев. То есть обрабатывать их, соответственно, нельзя дихлофосом, потому что как бы это вредно и птицам, это вредно и грудничкам. Это просто вообще вредно, понимаешь? Вот как из этого положения выйти? Придумал, сказал, что самые лучшие перья все-таки у птицы заплевка. Мы о ней рассказывали в нашем эфире.
1: И самые экологически чистые.
0: Да, но тем не менее даже птицу заплевку, прежде чем, значит, ее перья задействовать в производстве грудничковых пуховичков, ее обязательно сажают на час, на другой в потник, где птица хорошо пропотевает. Ведь не секрет, что вот этот грозовик внутри стержневой, он не переносит высоких температур. Вот если вы видели птиц, которые летом, они так ложатся на спину и начинают заламывать ноги, клювы и крылья, и на солнце греются, вот они этими солнечными лучами выгоняют этих грозовиков просто-напросто.
1: Да, твоя версия весьма правильная. И вот многие участники симпозиума были за то, чтобы создавать тепличные фермочки для птиц, в которые они могут слетаться для того, чтобы поднять свое здоровье, так сказать, птичьи оздоровительные центры. Ну, организовывается чистка клювов там.
0: Кстати,
1: прически всякие перьевые.
0: В Москве, вот опять же, насколько я знаю, недавно по дважды два показывали, открылась первая стоматологическая, открылась поликлиника для птиц, где вашему пернатому питомцу могут поставить любую пломбу в любую область клюва. Но были прецеденты. Вот один, значит, принес свою птицу. Насколько я знаю, это был пукан, украденный им из зоопарка. И этому пукану доктор был очень неграмотный. Он ему вот поставил, скажем так, пломбы в ноздри, решив, что это вот у него дырки. И пукан погиб. Теперь там идет иск большой. Хорошо, что этот парень приехал из города Нижний Ламов и постоянно тут не может А в Нижнем Ламове пуканов хоть пруд пруди.
1: Ну да, это место наиболее благоприятное, потому что там повышенная радиация. А повышенная реакция очень сильно, ну, влияет на размножение птицы пукана, потому что, в принципе, это птица-мутант.
0: Естественно.
1: Радиация – это признак уже мутантства. Сама радиация – это уже мутантство.
0: Вот, ну ты знаешь, в принципе, мы обещали вот в прошлом нашем эфире, что ты все-таки расскажешь нам о птице, которая называется языковый вымяк. Я как-то вот, значит, вкратце рассказывал нашим уважаемым радиослушателям об этой птице. Ну, я позволю себе напомнить, прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о птице языковый вымяк, что это за птица. Птица языковый вымяк размером с коровье вымя. И по форме оно напоминает коровье вымя, только из низу растут две тоненькие длинные ножки, а спереди и сзади вымени этого головка и, соответственно, хвостик. И сбоку крылышки приделаны. То есть именно поэтому, да, и птица, естественно, млекопитающая, поскольку вот она сама, ну, скажем так, по-другому, некоторые неумные студенты орнитологии биологических институтов называют эту птицу просто выменем, что очень неправильно.
1: Ну, как бы кличку приделали, то есть, а птица обижается тоже. Конечно, она все это понимает. Вообще, этой птицей занимается человек по имени Паул Норсфилд. Вот, и он мне, ну так, немного рассказал, но все-таки я немножко почерпнул его из его рассказа. Я думаю, после того, как мы прослушаем песенку...
0: Ну, давай я сейчас доскажу все-таки, чтобы уже знали. Значит, да, это птица млекопитающая. То есть, почему вымяк? Уже все поняли, птица вымяк. А почему, вы спросите, языковый? Дело в том, что эта птица... Она относится к разряду птиц-самоедов. Она питается собственным языком. Он у нее очень длинный. Она, как это может быть мне неприятно некоторым услышать, питается кусочками своего же языка. Чуть-чуть откус своего. Эта птица, насколько я знаю, из полученной от тебя вот телеграммы тогда с этого симпозиума, помирает в двух случаях. Ну, до старости она вообще не доживает. Это, никто не знает, сколько может жить языковый вымяк. Потому что первое, она умирает. Если у нее кончится ее собственный язык, она умирает, естественно, от голода. Или если ее перестают доить, тогда она превращается в такое большое, действительно, очень некрасивое, обрюзшее темя с тоненькими ножками, с тоненькими крыльями. Вот вы можете частенько на улице увидеть такие картинки. Это лежит птица-вымяк неподойная. Она не может взлететь. Есть ее уже, естественно, незачем. Она просто подыхает. А, нет, животное гибнет, скажем так. Вот. Ну что же, а после песни мы тогда уже более подробно расскажем вам о птице языковый вымяк, об ее детенышах и вообще.
1: Да, о том, какой смысл может принести она в нашей природе, в общественность.
0: И после этой замечательной песни в исполнении группы Ace of Base мы продолжаем наше рассуждение о... ну, не то, что рассуждение, мы до вас доводим сведения о птице, которая называется языковый вымяк. Кстати, Гуильермо Суалага впервые нашел эту птицу. Нашел эту птицу там же, где и нашел он птицу Гуахара, в пещере Гуахара, самый большой... пещере Гуахары. Но дело в том, что там же еще водится птица Гуахара, и вымяк не мог с ними уживаться. Почему? Потому что птица Гуахара хорошо летает в темноте, а вымяк плохо летает. И когда, скажем, в общем, часто происходили столкновения не по вине отнюдь Гуахары, а по вине языкового вымяка. А вы сами можете себе представить, то есть размер птицы языковый вымяк приблизительно размером со средний арбуз. Она, конечно, мягче, чем арбуз. То есть, если там в вас метнуть арбуз, то будет болезненнее. Но если в вас попадет птица языковый вымяк, будет очень неприятно в силу, во-первых, перья у нее растут исключительно на крыльях, ножки чешуйчатые, да на морде только перья. А вот сама ее поверхность, ее тельца, она сильно обволошена.
1: Но все... радиослушатели сразу же начали задавать вопросы и писать письма. Но как же так, птица с волосяным покровом на выме на каком-то? То есть столько непонятного совмещается в одной птице. Но все дело...
0: Пугаться не надо, пугаться,
1: да,
0: все объясни.
1: То есть это все нормально. Дело в том, что у нас там ноги чешуйчатые, ноги голова...
0: перьевая.
1: Перистая и... волосатая только вымя. Все очень просто. Когда-то давно, в старые времена, были другие животные. Был ледниковый период, который так запудрил всем мозги, и после которого динозавры уехали кататься на коньках в другую страну. Вот. Были птицы три вида. Вот. Но ледниковый период смешал их. Дело в том, что никому не секрет, что существует такая легенда, что коровы тоже летают.
0: Да, да, неспроста пошла эта пословица. Вот. Но тут можно я просто сделаю одну маленькую поправку. Дело в том, что Гуильермо Суалага, он, значит, такую версию выдвинул, что раньше вся тушка языкового вымяка была оперена. Причем достаточно пышным оперением, несравнимым, конечно, с оперением павлина. Но тем не менее. И птица эта жила действительно вот в каких-то очень таких морозистых очень районах, где сильные морозы. А ночевать она могла только на земле, в силу того, что у нее баланс очень плохой в организме между туловищем, головой и хвостом. Ежели она сидела бы на ветке, то вмиг бы она превращалась в кувыркуна. И, в общем, беда была бы неизбежна. Поэтому птице приходилось устраиваться на ночлег в снегу. А утром, просыпаясь, она обнаруживала, что ее перья вот от этого вымени вмерзли в снег. А она-то в силу... В общем, на самом деле, языковый вымяк – самая глупая птица. У нее полностью отсутствует инстинкт самосохранения. И она взлетала, тем самым вымя отрывалась и оставалась в снегу. Птица пролетала там метров 200, может быть, замечала, что вымя осталось там и гибла просто. Ну, от шока она гибла. И поэтому природа распорядилась так, чтобы не было вмерзания, то так покрылось это вместо перьев коротенькой шерсткой ее вымя, которая, если уж и вмерзает теперь что-то, так вымя целиком. Тогда птица бывает... не улетает уже.
1: Ну, да, ждет... Это бывает тогда, когда птица ложится спать на водную гладь. Если птица делает перелет какой-либо, ну...
0: Кстати,
1: с одной стороны в другую.
0: На самом деле, ты помнишь, в прошлой программе ты рассказывал о рыбе-вентилёк.
1: Вот, рыба-вентилёк,
0: вот,
1: да.
0: Вот это... еще ведь один из методов ловли рыбы-вентилька, то есть ты рассказывал, как ловят акул на рыбу-вентилька, но чтобы поймать акулу на рыбу-вентилька, надо сперва поймать рыбу-вентилёк. Берут, кстати, очень жестокий метод, берут языкового вымяка, подрезают ему крылья и пускают в свободную чистую воду. Естественно, вымя это под водой волочится. Естественно,
1: оно
0: вентилёк думает,
1: молоко.
0: Что это мама. Да.
1: Молоко
0: он
1: выделяет.
0: Тут прыг ртами за ртами, а вентилёк это очень глупая рыба, она не понимает, она если вцепилась...
1: Дурак значит... дурака видит издалека.
0: Да, у них одно на другое. Она цоп его зубами-то это вот за вымя.
1: Покусывает.
0: Да, а когда вот вымяка охотник достает, то у рыбы уже не хватает мозга отпустить просто. Ну, кто же откажется от такого сочного молока? Так что вот еще один из методов использования птицы вымяка.
1: Ножом соскребает.
0: Да, ножом просто...
1: Они с таким металлическим звуком падают на дно пакета.
0: А, так, кстати, вот птицы вымяка после такой операции хватает где-то, ну, может быть, раза на три ловли. После этого у нее уже вымя истощено.
1: И покусы она... вот эти, они покусы. Уже не вызывают ту реакцию.
0: Уже не получается. Рыбы. И даже бывало, что она когда пустая совсем, она, ну, вот уже как птица, вымяк высосанная вся, она напоминает сдутую футбольную камеру. Вот такую, знаете, ее пускают, а она плавает, только голова трепыхается, ножки и крылышки, и постепенно тонет.
1: Вообще у нее было еще после этого второе название — вялая птица. Вот. Но оно не удержалось, так как сейчас запретили вентилька ловить на
0: вымяка.
1: Да.
0: Ну понятно, то есть в принципе зеленые не дремлют во всем мире.
1: Да, Greenpeace, он скоро завоюет весь мир, и мы будем ходить в зеленых беретиках с красными флажочками и кричать, что «Да здравствует зеленая травка, красное солнце». Ну, кто за красное, кто за желтое, чтобы были политические разногласия. Вот, и вообще радоваться жизни. И птицы вокруг будут песни петь. Языковый вымяк будет кормить своим молоком не только своих птенцов, но и наших грудничков, у которых от этого увеличивается волосяной покров.
0: И в два раза
1: быстрее, в два раза быстрее растут зубы. Вот. Расширение глаз идет гораздо быстрее, и осознанность мира уменьшается в 5 раз. Сейчас очень большая проблема для нашего человечества то, что дети начинают рано взрослеть.
0: Да, но... и, кстати, и рано глупеть, соответственно.
1: Ну
0: поскольку
1: да,
0: сдвиг происходит, да.
1: Вот, даже такие примеры, что дети просто родителям говорят: «Вы зачем меня придумали? Чтобы на меня кричать?» Или
0: да,
1: еще что-то.
0: Бывает,
1: и,
0: да.
1: Или кто кого захотел, я вас или вы меня. Ну, это дети говорят в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Ну, это, конечно, не в нашей стране. У нас так дети не могут говорить. У нас дети политически подкованные и морально устойчивые, даже в таком возрасте. И музыка красивая. Марти Фридман за окном со своими друзьями-музыкантами, отбиваясь от настойчивых голубей, которые пытаются сесть им на пальцы, которые у них особо нагреты в данный момент, потому что скольжение по струнам дает трение, пальцы нагреваются, краснеют, и в то же время голуби,
2: естественно, пытаются отогреть лапки. Да. Вот вообще, да, на самом деле, голуби сейчас в последнее время участилась картинка, как голуби пытаются сесть на пальцы людям, дабы отогреть ножки. И опасайтесь этого. Вот, а вообще, в принципе, да здравствуют те люди, те бабушки вот многочисленные, которые сейчас вот летом вы их видите кормящим голубей, кормящими голубей, а зимой они этих голубей дюжинами собирают к себе в комнату, кладут спать с собой вместе под одеяло,
1: отогревают своим...
2: голубями, как неве лежачим, все в голубях. Голубям хорошо и бабушкам неплохо.
1: Кстати, вот эти голуби очень влияют на биологический ритм старушек. Вот. Дело в том, что старушки утром начинают себя чувствовать гораздо бодрее. Вот. У многих пропадает гипертония. Вот. Опять же, вот радикулит лечится просто моментально, когда голубь, уже отогревшийся, своими лапками начинает расцарапывать поясницу, но не очень глубоко, а вот буквально, чтобы чуть-чуть был виден след когтей.
2: Чтобы зужжение было.
1: Да, ну, чуть-чуть. И это влияет на...
2: Это называется, типа, вот есть иглотерапия, а это когтитерапия.
1: Да, это то же самое, потому что вот кончики нервов, которые подходят к коже.
2: К поискам.
1: Ну вот они туда и туда подходят. Да. Они получают этот сигнал раздражения, который очень хорошо влияет на поясничную нервную систему.
2: Кстати, вот некоторые медицинские фирмы в Москве вообще практикуют такой способ массажа. Они берут старушку, ну или старичка, хорошенько разогревают его в баньке или просто там с помощью терки сухой какой-нибудь сеткой по спинной поверхности, а затем просто его на мороз. И все голуби, которые вокруг, дабы отогреть лапки, прям кучей слетаются и топчутся там, ну, чтобы согреть ему. Получается всеобъемлющий такой когтевой массаж, собственно.
1: Дело в том, что лаборатории США медицинские зря не дремлят. Знаешь, есть такая не только подростковая проблема, но и у взрослых — это прыщи.
2: Да, да.
1: Вот. Есть и новую птицу изобрел Майкл Голдштейн. Вот. Он придумал птицу, которая выклевывает прыщи.
2: Называется она... делает это очень, очень так аккуратно. Она не за один поклев, а вот со всех сторон его так обклюет.
1: Ну как, процесс вообще достаточно сложный и дорогой пока. Потому что этих птиц очень мало.
2: А какого она размера?
1: Но она очень маленькая. То есть, ну, где-то вот как калибри. Ума, кстати, там не больше, но она такого же.
2: Но дело в том, что эта птица, насколько я вот знаю, она еще очень термическая, термически закаленная, и ее ставят типа банки. Вот, скажем, есть какая-то на коже опухоль или прыщ, как мы его называем. Берут специальную банку, туда сажают эту птицу, потом вот туда огонь, там образуется вакуум. Мы быстренько шлеп ее на этот самый, на прыщ, прям эту банку, а птица остается в банке, в этом вакууме. Выйти она, естественно, не может, жрать ей хочется. А что она будет жрать? Она же думает, что вот этот прыщик — это семечко. И пока она его не выклюет, эту банку не снимает. Бывает, что пациент ходит с этой банкой вот там дней 5, а все говорят, что он горбатый, еще что-то. Совершенно вовсе нет. Это значит, что у пациента стоит банка вот с птицей прыщуном.
1: Ну, в основном этих людей госпитализируют и... Ну, чтобы не нарушать общественного порядка, там, внешнего вида людей, их, ну, держат заперти. И, ну как, то есть все культурно, каши кормят гречневые, все нормально. Так что не очень сильно беспокойтесь за них, но зато они себя чувствуют прекрасно. То есть, ну, все молодые слушатели, которые меня слушают, очень сильно понимают, насколько вот проблемно это дело, вот когда прыщи выступают. Вот, не только на глазах, но и по всему телу.
2: Да, и, ну, правда, пока что услуги вот этих птиц очень дороги.
1: Ну и то это только в США, а у нас можно не беспокоиться. Банки вам не поставят на щеку куда-нибудь. Или, вот, и не будут в госпитале держать вдали от любимых и родных.
2: Ну что же, надо отвлечь от основной темы нашей беседы на...
1: И перейти к второстепенной?
2: Да, перейдем к музыке, я думаю.
1: А, к музыке. А я тебе дал компакт? А, да, я тебе дал компакт сейчас.
2: Группа Ace of Base.
1: Да.
2: С песней. Ну, песню, я думаю, все и так определят.
1: Песня называется «To Unlimited».

0: Наверное, стоит сказать еще такую вещь, что у птицы языковый вымяк. Тоже такая есть особенность строения передней части морды. Это как-то как бы каемка нормальных человеческих губ вокруг клюва. То есть клюв у языкового вымяка. Ну, короче, она им не может щелкать. Она может им шмякать.
1: Шлепать,
0: да. У нее, поскольку вот эти самые... Даже бывало, что летают брызги. Вот. Мало того, птица языковый вымяк, она, наверное, единственная из всех многочисленных птиц, умеет зевать. Да, еще она икает. Ну, в общем, делает все те вещи, которые делает нормальный человек. Вообще-то это, в принципе, на мой взгляд, объяснимо тем, что это птица млекопитающая.
1: Да, я вот только что хотел заметить то, что это птица млекопитающая и живородящая птица.
0: Да, она живородящая, без сомнения.
1: Вот, и младенцы, соответственно, питаются молоком из вымя. И этим объясняется строение клюва. То, что он по кайме мягкий, чтобы не покалечить грудь молодой мамы. Все-таки... дело такое очень серьезное.
0: Птица несется 4 раза в год. И ровно столько у нее вымени. И рождает, ну, имеется в виду, как бы вот сосков. И рождает она по одному птичьему грудничку. Соответственно, вот каждый грудничок сосет вымя до тех пор, пока не появляется на свет другой его братик или сестренка. И, соответственно, в год на каждого птенца приходится по одному соску. Сами понимаете, вот один родился, сосок этот он им питается, потом рожается другой из другого соска. Получается как бы вот такая обойма. То есть соски у птицы вымяка по очереди отдыхают от корма, от кормежки. Кстати, советуем и нашим молодым мамам поступать таким же образом.
1: Вообще было бы очень хорошо, если бы нас слушало большое количество молодых мам.
0: А сейчас как раз время кормления. Да. И, то есть все прекрасно мамы знают. Мы же во все коляски сейчас подкладываем рекламку о том, что вот в это время советы молодым мамам. Да, надо чередовать. Если, скажем, месяц кормить грудничка одной грудью, другой месяц другой. Тогда на большее количество просто грудничков хватит. Логично.
1: Да, вот радиослушательница одна задает вопрос, а не станет ли одна грудь меньше другой из-за этого? То, что одну эксплуатирует больше, а другую? Конечно же нет, так как система наполнения молоком у груди, она одна. Просто может произойти износ соска, вот, как вы подумаете, но опять же нет, потому что он довольно-таки износкостойкий. И ничего страшного не грозит. Вообще опыты показывали только хорошие результаты. Погибло только 5 молодых мам. И то в этот момент был пожар
0: в лаборатории, да.
1: Да, и поэтому...
0: Совершенно не связанный вот с, значит...
1: с опытами.
0: Да, да.

0: Вот. Ну, еще что рассказал мне Пол Нортфилд о птице. Как птица называется?
1: Вымяк.
0: А птица вымяк. Значит, дело в том, что наиболее летательно способными являются птицы молодые, потому что со временем ее взросления у нее в имя накапливается молоко. И чем, ну, когда вот, допустим, птица еще девочка, вот, у нее, соответственно, нет молока, и в имя не формируется так, как надо. И, соответственно, оно более приспособлено для полета. Обтекаемая форма, там, усиленные подкрылки. Вот это придает ей, ну, не только элегантность, но и высокую скорость полета. Вот она еще, кстати, может парить. И иногда так, ну, можно подумать, что птица летит с парашютом. То есть она как бы зависает в воздухе, но и падает вниз. Вот, еще, ну, можно объяснить.
1: При этом у нее тельце еще так деформируется, у нее же мягкое, вымято, да, вот это само тельце, что очень красиво. То есть ощущение такое, что это купол парашюта или большая медуза.
0: Вот, если только что прошел дождь, то по вымя идет преломление солнечных лучей, и мы можем наблюдать радугу. Вот, ну, я не договорил. Значение вымени у молодой птицы то, что вот когда она так парит, задерживаясь в воздухе и все же в то же время падая, она падает на вымя, и это позволяет ей не сломать позвоночник.
1: Амортизация происходит.
0: Да.
1: Кстати, это единственная птица, вот птица языковый вымяк, которая способна делать шпагат. Она когда вот падает, она же, чтобы ноги не сломать, ей нужно упасть на вымя. То есть такая амортизация, чтобы была. Чтобы ноги не сломать, она прямо перед землей, буквально там в полуметре от земли, быстренько растопыривает свои ноги в разные стороны и падает четко на вымя. А учитывая то, что у нее ноги немножко с боков растут, не как у всех птиц прямо с пуза, а немножко с боков от пуза, то вот она...
0: Да,
1: прям...
0: мы вот опустили одну тему, чем же питается...
1: Да.
0: Вымяк, скажем так. Вот, а питается он муравьями. Когда у муравьев начинается походный период, и они меняют свое место жительства, ну, перекочевывают из своего одного муравейника в другой. Ну, это как и у людей, в принципе. Бывают дачные периоды, бывают городские периоды, когда люди начинают там из города на даче летом приезжать. У муравьев то же самое происходит.
1: А и вот да, миграция очень сильная.
0: В тот момент миграции птица как раз, она же ест редко. Ну, то есть вот в моменты миграции только.
1: А ей, кстати, еще ведь тут чем это все осложняется? Она-то, может быть, и не против была бы нормально питаться, но ей нельзя, поскольку и вымя много весит. И если она еще наестся, то вообще она не взлетит. А не взлетит, значит, не родит. Они размножаются, в смысле, у них происходит сношение с противоположным полом только в полете. Все мы наблюдали неоднократно в небе любовные
0: даже
1: пары.
0: Даже, по-моему, был снят порнографический... Ну, фильм по
1: да, некоторые зоофилы, вот говорят, на Западе особенно извращенцы очень успехом пользуются у них и такого рода фильмы с птицами-вымяками.
0: Вот, и когда происходит миграция муравьев, то птица-вымяк... Птица-вымяк тут как тут. Вот, и своими губами, языком она... вылизывает с земли как муравья.
1: Как муравьед. Типа.
0: Ну да, она вот...
1: Кстати, некоторые попадаются вот там муравьи с крыльями, так эти крылья она потом сплевывает, потому что от этих крыльев у нее происходит запор. Это крылья же, они как из такого же материала, как у паука паутину, то есть очень клейкие.
0: Налепливаются. Труп
1: да
0: заднего прохода
1: там,
0: и...
1: Закупорка происходит, она пухнет от этого птица. Очень страшно пухнет, уже не может взлететь.
0: Да, у него вот еще при этом очень странно вылезают глаза из орбиты. Эту птицу лучше не видеть в этот период, потому что вот если ребенок до 5 лет, он, ну, это у него останется на всю жизнь, и он мир будет видеть иначе просто.
1: А еще тут надо учесть, что у нее глаза не по бокам, как, скажем, у птиц, там, вот, у обычных наших городских птиц, а у нее глаза спереди находятся. Причем вот у страуса тоже вроде бы глаза спереди, да, но не совсем, немножко они раздвинуты, а у птицы вымикание прямо над клювом. Они прямо вот, вот...
0: Это очень легко объяснить, потому что если обычные птицы высматривают себе пищу в разные стороны, то вымяк он смотрит строго на тропу муравьиную и слизывает, соответственно, их увидев.
1: Причем даже есть такой метод охоты вот за птицей вымяком. Дело в том, что птицу вымяк нельзя, вот если вы хотите ее поймать, ее нельзя взять в руки вот так просто, потому что если вы ее возьмете в руки и немножко сильнее сдавите, она может, ну, как бы начать сочиться. Вот, а это, не, в общем, ни птица не принесет пользы, ни вашему костюму. Поэтому птиц вымяков ловят следующим образом. В магазине рыболов спортсмен покупает такие игрушечные, сейчас специально делают маленькие муравьи на колесиках, привязываются к веревочке, и на любую узенькую достаточно тропиночку, где около норки птица вымяка, она в норках живет именно. Вы можете определить эту норку по концу соска, и она, наверное, не целиком помещается в нору. Если торчит сосок, значит, это как раз вот птица вымяк ночует.
0: Надо ей... Так они здороваются друг с другом. Если, допустим, одна птица вымяк идет и проходит мимо норки другой птицы вымяка, она просто подходит, здоровается, идет дальше. Ну, так они проявляют друг другу внимание, общаются краткосрочно и, ну, вообще живут так вот.
1: Да, вы можете воспользоваться вот этой их привычкой. Вы берете, ставите этого муравья на колесиках игрушечного около птицы, и прямо по этой тропинке птица выходит, пытается его слезнуть. У нее глаза в кучку только на этого муравья. Она уже не видит, то есть вы ее просто идете к своему дому, не спеша тянете за собой вот этого муравья на колесиках, и птица, она уже не замечает, что вы вошли в город, что вы уже идете по улице. Она все идет и пытается этого муравья слезнуть. Кстати, если вы хотите, скажем, птицу поймать просто как бы для продуктов, ну, то есть убить эту птицу, то вам достаточно в какой-то момент, когда она пытается слезнуть вашего муравья, молниеносно наступить ей на язык и стоять на нем, пока она будет биться. Ну, аж она сама, естественно, умрет от... Но это не гуманный метод. Лучше, конечно, птицу привести. Можете... Единственное, нельзя птицу заводить в лифт, поскольку там тропинка кончается, и она уже может догадаться, что вы этого муравья вот тащите на веревочке, то есть надо ее по лестнике заводить в квартиру, а уже в квартире в специальную вот клеточку, которую надо спрашивать в аптеках во всех. Специальные клеточки для вымяка. Спросите, есть у вас, вам ответят.
0: Я вот на прошлой неделе совершенно случайно в журнале «Птицелов спортсмен» наткнулся на более гуманную идею по ловке птиц вымяка. Это следующим образом. Ну, когда птица находится в норке, соответственно, один из сосков вымени торчит снаружи.
1: Да, да.
0: Вот,
1: птицелов... Бывает, что и там и два соска. Дело в том, что птицы это очень быстро растут. И бывало, что она утром еще маленькое гнездо себе выроет, а за ночь вырастет. А так как у нее соски растут вперед ее, вообще они рождаются в форме сосков. В форме вымени они рождаются, детеныши у них. Потом уже там нарастают картинку, что много-много вымь облепило одно. Это, знаешь, происходит процесс кормления. Вот эти вот просто вымени, это еще не развившиеся в птиц.
0: Птенцы,
1: конечно.
0: Вот, ну и лов происходит следующим образом. Птицелов-спортсмен, выходя на охоту, находит норку. Вот, и, значит, он видит, что вымя из норки торчит. Вы подумайте, ну и что, как же поймать птицу? Всем известно, что птицу так просто оттуда не вынуть. Потому
1: дело
0: что
1: в том, что ножки упираются ножки.
0: Вот, если взять
1: за... делает шпагат замечательно. Она упирается в своей норке ногами, и все. А ноги у них очень сильные.
0: Сильнее, чем у страуса. И дело еще не в этом, а в том, что вымя скользкое. Если потянуть за вымя, то рука будет соскальзывать. Вот, но все-таки спортсмены ухитрились, они стали надевать на вымя презервативы, и так птица задыхается, потому что когда птица находится в норке, она дышит через вымя, Вот, и, соответственно, она задыхается, ее можно уже, и пропадает вот эта слизь на вымени, и вы уже спокойно берете, ослабевает мышечная структура ног, и можно спокойно вынуть птицу.
1: Главное вовремя, снять вот это вот резиновое средство, поскольку иначе птица может погибнуть. А кому нужна дохлая птица вымяк? Ведь всем нам нужна живая, здоровая, веселая птица вымяк.
0: Да, жизнерадостная.
1: Жизнерадостная.
0: Никто, как птица вымяк, не может улыбнуться из птиц.
1: Кстати, действительно, птица, это птица самая улыбчивая. Ее даже зовут, как же, по-моему... как ее зовут, я не помню, но это не важно, но что-то связанное с улыбкой. Мало того, эта птица еще обладает замечательной способностью петь. Но об этом мы расскажем после выпуска новостей. А сейчас новости.

0: Закончили мы предыдущий час, а сейчас в Москве, напоминаю вам, 5 часов утра. С добрым утром для тех, кто проснулся и слушает нас. Закончили мы тот час обещанием рассказать вам таки о том, почему люди пытаются обзавестись вымяком.
1: Дело в том, что птица-вымяк большой любитель попеть. И поет она достаточно хорошо. Ну, конечно, не в сравнении с современным птицам, соловью или скворцу, но звучание птицы-вымяка наиболее популярно среди людей, занимающихся тяжелым роком.
0: Дело в том, что птица-вымяк, она... Ну вот вы знаете, почему вообще птица... Вот мы говорим, что птица поет. На самом деле, как мы уже говорили, эта птица не поет. Просто в тот момент, когда она открывает свой клюв, у нее внутри образуется сквозняк. И вот этот вот ее свист, это просто сквозит, понимаете? Потому что птица, она вообще любая птица сквозная. Ну, все у нее насквозь проходит. Как только птица клюв закроет, вы обратите внимание, сразу она перестает издавать эти звуки, которые мы называем пением. Потому что, ну, как форточку называется, закрыла. А птица-вымяк, она, в общем-то, ничем не отличается от обычной вот птицы, только, как мы уже говорили, тем, что у нее по всей длине клюва еще имеются обычные человеческие, как у вас, товарищ, губы. Да, обычные человеческие губы. И когда птица-вымяк открывает свой клюв, вот этот самый сквозняк входит внутрь птицы не в чистом виде, как у обычных птиц, а слегка вот по
1: вибрирует
0: этим губам.
1: Он,
0: да.
1: Он вибрирует.
0: Поэтому, если тут пошлёпывание, вот как
1: так,
0: это...
1: Примерно так.
0: Да, да, вот такого типа, понимаете. А птице это нравится. Дело в том, что она вообще... у нее
1: губы очень чувствительные.
0: Очень чувствительные губы, и они у нее очень горячие. Это самая горячая часть вот птицы-вымяка.
1: Температура достигает 60 градусов по Цельсию.
0: То есть, если такая птица даже вот... Причем, короче, если этой птице дать туда вот зажать несколько сарделек, то можно их даже зажарить.
1: Кстати, с этой же целью их и некоторые заводят себе. Дабы не покупать дорогостоящие печи СВЧ, которые так вредны для коры головного мозга.
0: Да, а вот этих птиц заводят. Ну, птица, в общем, она пытается, естественно, у нее желание охладить эти губы. Вот. Дело в том, что еще тут есть такой момент, что эта птица не пьет, потому что у нее нет ноздрей. А если она будет... Она дышит ртом. А если она будет пить, то, короче, у нее сразу вместе находятся и дыхательные пути, и желудок. Если она будет пить вот чисто воду, то она может захлебнуться. То есть это единственная птица, которая обходится без влажности. Вы спросите... А как же тогда она вскармливает через вымя своих грудничков?

0: В том, что он как бы имеет некое раздвоение, получается двуротие. То есть через одно он дышит, другим он пьет. И вот, ну, то есть...
1: А вот ест обеими. Кстати, это еще единственная птица, чем она так забавляет своих хозяев. Вот люди стремятся завести птицу вомика. Она во время еды очень сильно чавкает, поскольку губы эти у нее шлепают. А, да, еще надо сказать, что вот несмотря на то, что у нее губы эти очень чувствительные, как вот уже сказали Angel Storsham, они, тем не менее, совершенно бесчувственные. Да, вот как ни странно. Они чувствительные к каким-то таким вещам, которые не чувствуем мы. А вот, скажем, к таким вещам, как, например, какой-то твердый предмет, там, скажем, будь то край стола или вот...
0: середина.
1: Или... да. Они вот это вот уже не чувствуют. И поэтому они очень... и звуки при этом у них получаются. То есть они не могут себя контролировать. Вот. Мало того, еще нужно сказать про слуховой аппарат этих птиц. Дело в том, что у них уши... да, это птица, у которой есть уши. Но никак у человека, не путайте вот с птицей-ушаном. У этой птицы уши приблизительно как вот у собаки кокер-спаниеля. Они висят, но иногда могут встать. Я не знаю, это вот у кокер-спаниеля могут уши встать. Ну, в общем, не важно.
0: Я не знаю.
1: Но это я тоже не знаю. Ну, вы представляете, о какой собаке я говорю. И птица, даже вот были такие случаи, когда ночью... птица — это вообще житель ночной, птица, вымяк. Она житель ночной. Она ночью вылезает из своего гнезда и... прежде чем отправиться в путешествие по ночному лесу, долго стоит, вытянувшись на своих длинных ножках и подняв эти уши, вслушиваясь в темноту. Потом, если она ничего подозрительного не замечает, уши опадают, и она идет уже туда. Да, идет.
0: Туда.

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И у нас очень мало времени, то есть мне тут нужно отойти, поэтому я пока буду в отлучке, предоставляю слово, собственно, нашим гостям сразу, а сам я выдвигаюсь. Володя Епифанцев сейчас все далее расскажет. Но я-то ухожу сейчас, да?
2: Все. Да, давай. Угу. Счастливо. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы самые обычные московские ребята, у нас тут четверо человек. В отличие от других, мы долго занимались художественной самодеятельностью, постигали тонкие грани актерского искусства в Доме культуры шоколадной фабрики имени Бабаева. И нашим главным педагогом, научившим нас этому волшебству, как вы уже догадались, был Бабаев. К сожалению, он умер полчаса назад, но перед смертью он успел нас попросить об одном одолжении. Он сказал: ребята, вы должны поехать на радиостанциях Москвы и прочитать несколько сценок из спектакля, который мы репетируем вот уже 10 лет. Ну, о себе мы можем сказать следующее. Я Владимир Епифанцев. Сегодня у меня уже у самого шоколадная фабрика. Вернее, она называется «Фабрика кардинального искусства», которую недавно опечатали. В прошлом... вот, да, и по субботам у нас проходят там спектакли. Рядом сидит со мной Олег Шишкин, драматург, в прошлом академик Академии бронетанковых войск, который пешком прошел пол Сибири. Рядом со мной Елена Морозова, актриса практически всех театров, представительница русской семьи меценатов и капиталистов Морозовых. Сегодня она пришла к нам в студию в своей изумрудной диадеме. И, наконец, самый маленький участник нашей передачи — Юлия Стебунова. Ей всего 6 лет, но она уже умеет играть на пианино.

0: Нина, а также она является моей женой. Да, может возникнуть вопрос, что связывает нас, столь разных людей. Ответ простой. Театр, да, театр, тот самый театр, о котором Белинский говорил, что придите в театр и умрите в том. Вернее, нас связывает тот театр, в котором Белинский призывал умирать. Да, действительно, мы думаем, что в будущем так и будет, что люди будут ходить в театр для того, чтобы умирать, и актеры будут выполнять роль сотрудников ритуальных агентств. После спектакля никаких аплодисментов, так как зал будет полон мертвецов, и цветы будут бросать не зрители актерам, а актеры зрителям. И не только цветы, а еловые ветви и венки. Вот. Любой театр можно будет узнать по огромному скоплению похоронных катафалков. Да. Так что сейчас приготовьтесь. Никуда ходить не надо, в театр ходить не надо. Сейчас он сам войдет в ваш дом. Так что приготовьтесь умирать, как завещал неистовый Виссарион Белинский. Итак, памяти Белинского, вернее, давайте посвятим его другому человеку. Памяти Бабаева посвящается. Олег Шишкин. Будни вурдалаков. Сцены из жизни. Действующие лица.
1: Павел Павлович Мурашов. Заслуженный учитель России. Болезненного типа рыхлый старик. Старый конь. Во время войны, будучи на оккупированной территории, добровольно вступил в немецкий карательный отряд, что скрыл от советских властей. Лично убил 105 человек. Написал книгу воспоминаний о своей педагогической деятельности «Наука ненависти», которая скоро выйдет в издательстве «Малыш».
0: В интермедии «Пипа». Геннадий Журбин, молодой слесарь, мечтающий поступить в институт стали и сплавов, собирает гербарий и коллекцию моллюсков. В душе считает себя интеллигентом, зашился, но иногда употребляет алкоголь.
2: Юлия Прибыткова, воспитанница профтехучилища, поклонница песенного таланта Валерия Леонтьева, имеет легкие сексуальные отклонения.
3: Мама Юлия, Серафима Ивановна, 30 лет проработала на стройке, ныне сотрудница крупного оборонного предприятия. Разведенка. Ворует по мелочам.
0: На сцене старый учитель. Он кряхтит и опирается на костыль. В руке учителя какая-то монета. Он долго разглядывает ее.
4: Здравствуйте. Вот вы и опять пришли послушать своего любимого старого учителя. Не забывайте меня. Каждый год здесь собираетесь. Что-то вас все-таки тянет в родную школу. Вечер встреч, знакомые лица, старые друзья. И, наверное, мои правдивые рассказы. Рассказы о жизни, основанные на большом человеческом опыте и работе с людьми. Как же много дорог прошагать мне пришлось. Скольких учеников я воспитал, и многие из них стали настоящими людьми. Есть среди них и генералы, и доктора наук, и священники, и оленеводы. Все они говорят мне спасибо. Каждый день я получаю от них телеграммы, мокрые от слез, и каждого из них я помню в лицо. Некоторые мои выпускники иногда совершают ошибки. Вот послушайте, что произошло с одним из них, талантливым парнем.
0: Поднимает монету над головой.
4: Это самая большая монета в России. 5 рублей. Но если ее положить на самую вершину Останкинской башни, разглядеть ее с земли будет непросто. Сейчас вы узнаете историю о юноше, который собирал эти монеты, и о том, что с ним произошло.
1: Пипа. Сцена первая. Поздно вечером в бойлерной на топчине сидит молодой слесарь Геннадий. У него на коленях молоденькая девушка Юля. На столе пустая бутылка портвейна и кусок вареной колбасы.
0: Ну как?
5: Что как?
0: Как ты себя чувствуешь?
5: Нормально. А что?
0: Теперь ты стала женщиной.
5: Я не знаю, как мне сказать это моей маме.
0: А что она тебе сделает? Ты просто влепи это в лоб.
5: Ты
6: просто не знаешь мою маму. Она каждую неделю таскает меня на медосмотр к гинекологу. Узнать, девственница я или нет. Я думаю, что она не очень хотела бы узнать, что я стала.
0: Стала женщиной. Теперь я сделал тебя ей, а ты даже спасибо не сказала.
6: К тому же мама всегда так бесцеремонно заглядывает в ванну, когда я там моюсь, чтобы полить меня из души. При этом, как ты понимаешь, она поливает мне только одно место.
0: Какое?
6: Пипу.
0: Пипу? А что это?
6: Пипа – это пипка.
0: О, так бы сразу и сказала. А я думаю, что за пипа? Я знал только одну пипу. Это была старая пантера из детской книжки «Пипа бросает вызов». Теперь твоя пипа бросит вызов твоей маме.
1: Сцена вторая. Квартира Юли. В коридоре мама, огромная толстая женщина. Она настороженно встречает дочь.
7: Что-то ты сегодня поздно пришла, Юленька. Где это ты пропадала? Тебе уже пора в ванную. Твоя мама хочет полить тебя из душа. Тебе это всегда было приятно. Ты так хихикаешь в ванне, радуешь сердце матери.
6: Что-то мне, мамочка, сегодня в ванную не хочется.
7: Не хочется? Странно, а почему?
6: Не хочется, не хочется и все.
7: О, да ты вся дрожишь.
6: Я себя неважно чувствую.
7: Уж не потеряла ли ты свою девственность? Молчишь? А ну пошли в душ.
6: Не пойду.
7: Да как ты с матерью разговариваешь, хамло? Что я тебе чужая? Уж и помыть-то тебя как следует не могу. Обидела маму. А за что?
6: Мама, я женщина.
7: Давно я от тебя этого ждала, и вот на тебе выложила. Кто он?
6: Слесарь из бойлерной.
7: Понятно, ты ему не пара. В бойлерных работают одни бездельники и дураки.
6: Он хороший, он честный человек.
7: Он барахло и ублюдок.
6: Откуда ты знаешь?
7: Знаю, я 30 лет на стройке проработала.
6: Я тебе не верю.
7: Какую же ты маме свинью подложила?
6: А,
7: ну, я тебе устрою. Я до твоего слесаря доберусь. Знатно из него люля-кебаб сделаю. И люди мне скажут спасибо.
1: Сцена третья. Остановка недалеко от дома Юли. На остановке стоит слесарь Геннадий. К нему подходит мать Юли. У нее в руках сумка.
7: Молодой человек, вы давно автобус ждете?
0: Давно, а вам-то что?
7: Не хами, мужик.
0: Извините.
7: Вот-вот, держи себя в рамках. Молодость бурлит. А ты, парень, часом не в бойлерной работаешь?
0: Да, а вы откуда знаете?
7: Геннадием зовут.
0: Да.
7: И Юлю знаешь?
0: Да.
7: А сам в этом доме живешь?
0: Да.
7: На каком этаже?
0: На 10-м.
7: Что ж ты врешь? Дом-то пятиэтажный.
0: А что?
1: Мама, выхватывая из сумки здоровенный кнут для питбультерьеров.
7: Вот что! Я мать Юли! Мать ее! Я мать! Мать!
1: Мама начинает яростно хлестать Геннадия кнутом. Он закрывается руками, а затем убегает, преследуемый мамой Юли. Сцена четвертая. Квартира Юли. Мама сидит на диване. Дочь положила ей голову на колени и слушает ее рассказ.
7: И вот я вынула хлыст и погнала его по улице. Да еще и матом крыла. А люди все видели. Все в окна смотрели. Затем многие выбежали на улицу и бросились мне помогать. Горякова из 56-й квартиры с канатами, монтировкой. За ними Кудиновы из 47-й с рыболовной сетью. И вскоре мы изловили этого кобеля.
6: Он кричал?
7: Вырывался, пытался укусить, но мы его ловко привязали к старому бревну и бросили во враг. Он летел туда с визгом.
6: А что он кричал? Он звал на помощь?
7: Бесполезно. Со мной был народ. Честные люди. Даже кое-кто из ЖЭКа прибежал. Все хотели помочь. Вскоре мы все спустились во враг, где валялось бревно с привязанным Геннадием, и я, вспрыгнув к нему на грудь, начала бешено танцевать свою любимую чечетку. Я сильно била его каблуками, яростно пела «Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!» А соседи кричали: «Не води ты никого в свою бойлерную! Не води!»
6: А он?
7: А он стонал. Я даже прослезилась, только слегка. Я вспомнила о тебе, о твоей загубленной жизни, и все поняла. Мой танец был не танцем, а чем-то иным.
6: Так
7: Ну что ты, мы ведь только хотели слегка проучить этого лоботряса. И проучили, между прочим. Надолго он запомнит сегодняшний денек.
6: Спасибо тебе, мамочка, за твою заботу.
7: Вот-вот, почаще такие слова маме тебе говори. Я ведь не зверь какой-нибудь.
0: На сцене вновь появляется старый учитель.
4: Вы, наверное, помните нашу замечательную учительницу биологии Ирину Петровну Ячменеву. Умерла Ирина Петровна. Мы все помним ее незабываемую, слегка странную улыбку. Она ведь улыбалась как-то из-под лобья. На днях Ирина Петровна решила вешать шторы. А у нее такая старая система была с металлическим тяжелым кронштейном. Она полезла вешать шторы, и он рухнул ей на голову. Перед смертью Ирина Петровна успела попросить, чтобы после похорон ее скелет отдали в школьный кабинет биологии. Она ведь хлопотунья и после смерти хотела служить родной школе. И вот вчера его там установили. В кабинет вошли четвероклассники, увидели скелет в углу у окна и сказали: «Здравствуйте, Ирина Петровна». По скелету узнали. Ну а теперь еще одна печальная история. Когда я ее вспоминаю, слезы наворачиваются у меня на глазах.
1: В интермедии повесть о настоящем человеке.
0: Григорий Прокудин. Инвалид, ветеран афганской войны, где потерял обе ноги. Увлекается радиоделом.
8: Светлана Толстикова, патронажная сестра. Верит в скорый конец света, непредсказуемая хищница.
0: Костя Хрюкус. Настоящий с фамилией Бобков. Горбун. Раньше состоял в банде мясоруба. Участвовал в 51-м налете на ларьки и банки столицы. Порвал с бандитами, которые хотят ему отомстить.
9: Мура Карлица. Настоящая фамилия Граббе. Ранее состояла в банде мясоруба киллерши. Теперь ведет честный образ жизни, помогает милиции. Мастер спорта международного класса по биатлону. Обладает непонятными телепатическими способностями. Пытается лечить горбуна Костю Хрюкуса методом народной медицины и уринотерапии.
0: Мясоруб. Настоящая фамилия Бушмакин. Главарь преступной группировки. Академик физико-математических наук и юридических наук. Контролирует проституток на Садово-Кудринской. Связан с вьетнамской и нигерейской мафией. Внесен Интерполом в черный список лиц, подозреваемых в контактах с медельинским наркокартелем. Финансирует музыкальный конкурс «Пурпурный нарцисс России».
1: Комната ветерана афганской войны Григория Прокудина. По комнате разбросано множество радиодеталей –

0: Я, Григорий Прокудин, гражданин России, потерял ноги на афганской войне. И сколько мои друзья-ветераны не клялись, что не оставят меня в беде, все это оказалось фуфлом. Теперь я собираю старых деталей, приемники, и горбун Костя Хрюкус продает их на царицынском рынке.
1: Гриша собирает приемник. Входит горбун Костя Хрюкус.
2: Здорово, Гриша.
3: Привет, Костик.
2: Ну что, Гриша, как дела? Собрал приемничек?
3: Целых два приемника собрал.
2: Вот ты молодец. Теперь мы с тобой купим полкило колбаски и заживем как короли.
3: Да, точно. Знаешь, Кость, давно хотел тебя спросить. Скажи, а чего у тебя горб образовался?
2: Эх, Гришка, Гришка, это долгая и страшная история.
3: Ну, расскажи, расскажи.
2: Я долгое время был членом одной кровавой банды. И каждый день мы грабили обменные пункты, а потом шли кутить в ресторан. Ну, в общем, жили красивой жизнью. И вот однажды мы вломились в один банк. В тот вечер там не было охраны, а был какой-то старый дед-сторож со своим внуком, и наш главарь Мясоруб слышал что-нибудь
3: о... А, это тот, который при задержании перегрыз милиционеру горло?
2: Он самый. Это была такая сволочь. В тот день он был особенно зол. Мясоруб схватил мальчишку за шиворот, стал его душить и все кричал: «Я хочу искупаться в кровавой ванне!» Я накинулся на него, повалил на его на землю, но он успел схватить лом, перебил мне позвоночник. С тех пор я горбун.
3: Вот молодец, а? Кость, спас зато мальчугана.
2: Нет, не успел. Мясоруб все-таки разорвал его на части.
3: Да. Знаешь, Кость, все-таки ты совершил доброе дело, и на том свете тебе все запишется.
2: Эх, Гриша, Гриша, если б не эти обстоятельства, кем бы мы сейчас с тобой были, какие бы дела крутили, были бы космонавтами, оттуда бы с орбиты посылали бы друг другу привет.
3: Нет, Кость, нужно жить сегодняшним днем. А привет, да привет я тебе и сейчас могу передать. Привет, Кость.
1: Гриша бьет его по горбу, Костя корчится от боли.
2: Скажи, Гриша, а вот ты кем бы хотел стать?
3: Я хотел бы стать президентом России, делать добро людям. Только вот я слышал, что у нас в стране инвалидов президента не берут. А зря. Я ведь знаю, как людям помочь. Что нужно делать?
1: Костя берет Гришу на руки.
2: Ну, расскажи. Расскажи давай. Что? Что делать нужно?
1: Гриша, обнимая Костю.
3: Первым делом бы, Кость, я решил бы жилищную проблему. Затем с деньгами бы разобрался. И, наконец, Костя, при помощи врачей я бы сделал всех людей на земле бессмертными.
2: Вот это здорово! В последнее время я ведь тоже задумываюсь о бессмертии. И знаешь, что думаю? Вот если решить эту проблему, все остальное само приложится.
3: Приложится, несомненно, приложится. Только вот без ног я как без рук.
1: Гриша разбивает приемник в гневе.
2: Ну что ты, успокойся. Что, у тебя нет никого, кто тебе помогает, никто не заходит к тебе?
3: Нет, есть одна медсестра. Уколы мне в задницу делает.
2: А у меня тоже есть женщина. Ну, правда, она карлица. А раньше тоже в нашей банде состояла. Потом раскаялась и даже теперь помогает милиции.
3: А как ее зовут?
2: Мура. Просто Мура. Она уже очень много добра нашим органам сделала. Она изучает карате, смотрит фильмы с Брюсом Ли. А недавно трех бандитов пристрелила. Представляешь?
3: Ого. Она красивая?
2: Очень. Ну, пойду я, что ли?
1: Костя уходит. Гриша продолжает собирать приемники.
4: В комнату входит медсестра Света. Она в белом халате. На вид ей около 25.
3: Здравствуй, сестричка. Вот ты опять пришла.
5: Как дела, герой?
3: Да какие там дела? Вот все с приемниками вожусь.
5: Неужели этот хлам у тебя кто-то покупает?
3: Да покупают. Покупают вьетнамцы. Потом переплавляют на детали, из них делают драгоценные металлы. Да и продают мафии.
5: Ну-ка, снимай штаны, герой. Я тебе сейчас укол сделаю.
4: Гриша снимает штаны.
3: Так?
5: Да, так.
4: Света делает укол, а Гриша корчится от боли.
3: Скажи, сестричка, а тебе сейчас ничего не хотелось бы?
5: О чем это ты?
3: Да я все об одном.
5: Ой, ну и хитер-бобер. А я ведь, между прочим, роскошь люблю.
3: Да? Ну, да, и что?
5: Ну. Да то. У тебя здесь бомжатник, а в бомжатнике любовь не родится.
3: Вот ты как, значит. Ага. Не любишь, да?
5: Ты, Гриш, в жизни ведь по-всякому бывает.
3: Скажи, сестричка, о чем ты мечтаешь? Чего от жизни хочешь?
5: Ой, Гриш, да как все люди, я мечтаю о счастье. Хочу замуж выйти, детей нарожать и какую-нибудь работу подходящую найти.
3: Ну, а что, это не нравится?
5: Да нет, нравится. Нравится, но я имею в виду материально. Работаю на голом энтузиазме.
3: А в чудеса ты веришь?
5: Да какие еще чудеса? Чудес не бывает. Я это на своем опыте знаю.
3: Ну, а как на личном фронте?
5: Да никак. Я этим мужикам все тайники своей души открывала, а они там, паразиты, отхожее место устроили.
6: Григорий и Света внимательно смотрят друг на друга и настороженно молчат.
3: Да, значит, и тебе в этой жизни нелегко пришлось. И что, вот так вот у тебя никого?
6: Света смотрит на Григория страстными глазами, слегка оголяет плечо.
5: Никого. Одна я, одинешенька.
6: Света гладит Григория по обрубку ноги.
5: Как осиновый листочек осенней порой.
4: Сцена вторая. Конспиративная квартира РУВД. Мура Карлица и Костя Хрюкус сидят на диване.
7: Вот мы опять с тобой встретились, Костик.
8: А ты чего, на задание опять собралась, что ли?
7: Должен же кто-то бандитов ловить. А ты?
8: Да я... Что я? Я вон Гришкины приемнички на рынок тащу.
7: Че-то нехорошее у меня предчувствие. Че-то должно случиться.
8: Да ладно, в жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
7: Костик, а хочешь, я тебе че покажу?
8: Ну, покажи.
3: Мура оголяет плечо. Под платьем оказывается милицейская гимнастерка с погонами лейтенанта.
8: Оба-на! И не страшно тебе так?
7: Я из твердой, из нержавеющей стали.
5: На сцене появляется старый учитель.
6: Вот так они щебетали, голубки. А потом Костя поехал на рынок. Надо было разжиться деньгами. Он еще не знал, что его ждет в ближайшие минуты. Веселый и радостный шел он по улицам Москвы. Солнце, как будто чуя беду, зашло за тучи. Но Костя Хрюкус не обратил на это внимания. А беда была уже близко.
5: Сцена третья. Костя идет по безлюдной улице, в руках приемник. Сзади появляется мясоруб с ручной установкой залпового огня «Муха». Костя, почуяв беду, не поворачивается к нему лицом.
9: Эй ты, горбатый, ты не узнаешь меня?
6: Нет.
9: Точно не узнаешь?
6: Да, точно не узнаю.
9: А сколько отсюда остановок до птичьего рынка?
6: 3.
9: Точно, ты уверен?
6: Уверен.
9: Ну так получай за все 3.
5: Мясоруб делает 3 залпа по Косте и убивает его.
4: Четвертая сцена. Квартира Гриши. Гриша собирает приемники. Входит медсестра Света.
5: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуй, родная.
5: Как твои дела?
3: Да вот, Коське что-то нет, волнуюсь. Скажи, сестричка, в прошлый раз ты как-то странно, по-особенному на меня посмотрела.
5: Да люблю я тебя, глупый.
4: Света целует Гришу.
3: Правда? Не могу в это поверить.
5: Да, это так. А полюбила я тебя, потому что ты герой. Ты на афганской войне воевал. Ты настоящий парень.
3: Да, только за это точно?
5: Конечно, поверь мне, это так.
3: Но ведь я же калека. У меня нет ног.
5: А для меня это не важно. Ой. Не важно, Гриша.
3: Ой, что это?
5: Гриша,
3: смотри, ноги начинают
5: что?
3: Расти.
4: Григория, вырастают ноги.
5: Не может быть!
3: Может!
5: Это чудо!
3: Это чудо называется любовь. Мы будем ходить по земле и играть в футбол. Я буду носить тебя на руках, а потом мы купим ковер и стиральную машину. А после поедем
10: Поедем в минеральные воды. Боже, какая жизнь открывается перед нами, Светка, черт возьми. Я вижу эти фантастические светлые дали, огромные поля, по которым мы будем бродить с тобой, наслаждаться свежим горным воздухом. Я уже вижу, как я схожу на высокий холм и кричу тебе, кричу изо всех сил. Светка! Любовь моя вечная! Долгое эхо летит над прозрачными озерами, над синькой рек, над бескрайними лесными далями. И гулким звуком отдается оно в таежных урочищах и перелесках. И уставшие путники на бескрайних шляхах слышат его и узнают мой голос. Голос непобедимой, нечеловеческой любви. Ух, и здорово же жить на земле! Я верил, что однажды такой день настанет. Ты просто подойдешь ко мне и скажешь: «Я люблю тебя, черта безногого!» А все оказалось во много раз фантастичней. И мы будем ковать эту жизнь. Будем.
5: Будем, Гриша.
10: Мы будем счастливыми, здоровыми и богатыми.
5: Обязательно будем. Мы не можем не быть.
10: Но только... только поклянись мне. Поклянись мне, Светка, что когда я умру, ты поставишь на моей могиле такой памятник. Я выхожу из гранитного 600-го Мерседеса. В руках у меня мобильник из малахита. На ногах ботинки из карарского мрамора. На шее тяжелой цепи из золота 999-й пробы. А глаза, глаза, глаза, глаза. Из чего же глаза? А, из изумрудов. Их ночью должна подсвечивать специальная лазерная установка. И вот я выхожу из гранитного Мерседеса и кричу тебе: «Я люблю тебя, Светка!» А ты точно такая же стоишь на соседней могиле и отвечаешь мне: «Я люблю тебя, черта, черта безногого, Гриша!»
5: Гриша, я клянусь тебе, ну на чем же мы заработаем такие деньги, на такие памятники?
10: Я уже все придумал, мы будем торговать тротилом и туолом. Сегодня они людям ох как нужны, я уже знаю, как поставить такой бизнес. Денег будет как волос на голове и даже больше!
11: Григорий от души смеется. Вбегает Мура карлица, скидывает указательный палец вверх.
7: Горбуна Костю Хрюкуса убили! Убили люди мясоруба!
10: Костю? Ой! Ой! Ой, что это?
5: Что случилось? Ой. Что? Что?
10: Ноги! Ой. Ноги! Ноги начали расти в обратную сторону! Ой. Держи их! Держи!
11: Все, и Света, и Мура в ужасе пытаются удержать ноги Гриши.
5: Я не могу больше, я не могу больше, не могу. Я не могу, я не могу.
10: Может, можешь, черт возьми, держи их. Нет. Держи ноги, мы должны победить. Должны, понимаешь, должны.
11: Ноги у Гриши исчезают.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
11: Все, что вы сейчас слышали, была настоящая правда. Та правда, которую вы каждый день видите по телевизору в программе новостей, слышите о ней по радио и читаете в газетах. Та правда, которую наизусть вызубрили все ваши соседи и сослуживцы. Та правда, в которую я свято верю. А разве ваш старый учитель может лгать? Нет, я этого не умею. Меня так воспитали в той старой школе конца 30-х годов. Это ведь еще Надежда Константиновна Крупская, жена Ильича, любила говорить, что главное для педагога – учитель воспитывать. Конечно, воспитывать, отвечала она. Ну вот, и пришла пора нам расстаться. А так много еще нужно было вам сказать. Как говорится, не успели толком обмолвиться, а уже по домам. Я долго буду вспоминать всех вас, родненькие вы мои.
3: За спиной старого учителя вспыхивает дешевая иллюминация в виде солнца, от которого бегут лучи. Звучит мелодия из кинофильма «Большая перемена». Старый учитель плачет от счастья. Старый учитель смотрит вверх и начинает в ужасе кричать и махать руками.
10: «Ой, что это? Что это?»
3: Сверху на учителя срывается чудовищных размеров спрут. Он обвивает его тело и сжимает своими мощными щупальцами. Слышится оглушительный треск костей и вопли старого педагога.
10: «Дети, дети, что же вы смотрите? Помогите мне, спасите меня от этого чудовища! Нет, нет, я не хочу умирать! Нет, чудовище, отпусти меня! Я хочу учить детей! Я хочу нести свет знаний!»
12: «Пришел твой час накормить голодного спутника!» Прута!
1: Прут выжимает из старого учителя кровь, как из мочалки, и взмывает с ним ввысь.
4: Занавес.